0: других событиях. Средствами ПВО за неделю сбиты 53 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 2628 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутина в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Ильичевка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника составили свыше 1340 военнослужащих. Шеф Пентагона Пит Хексит распорядился о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на помощника военного министра США. По его данным, вывод 5000 американских военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Кроме того, Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной, сообщает Associated Press. Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска останутся пока в регионе. Ранее Трамп заявил, что у Ирана два выбора – сделка или, цитата, «США разнесут страну». Но глава Белого дома сказал, что предпочел бы не возобновлять удары по Исламской Республике. Американский лидер отметил, что не может принять условия Тегерана. При этом, по словам Трампа, Иран тоже может не согласиться на требования США. В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить переговоры, если американская сторона изменит свой подход, в частности, откажется от чрезмерных требований и провокационных действий. Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей, заявила бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что, согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательный советы государственных учреждений. Они также выводили деньги из государственных предприятий, которые скупали за бесценок и лично отбирали кандидатов на министерские должности, пишет ТАСС. Свыше 160 законов принято для поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на отчетном программном форуме «Единороссов. Есть результат» в Петербурге. Он заявил о сформированной в России комплексной системе поддержки участников специальной военной операции. Медведев также побывал в высокотехнологичном научно-исследовательском центре «Алмазово», где встретился с молодыми медиками. Председатель «Единороссов» рассказал о связи искусственного интеллекта с медициной.
1: Кто-то из пациентов опасается, что за врача примет решение AI, а кто-то наоборот, я вот уже говорил, когда мы посещали, говорит врачу, вот смотрите, я посмотрел через гигачат или чат GPT, вы мне какую-то ерунду говорите, значит, вот искусственный интеллект совершенно иначе это все разложил. Поэтому вот это такая ситуация, мы с Евгением Владимировичем как раз говорили, которая не дает уснуть и самому врачу, потому что мы понимаем, искусственный интеллект сейчас, во всяком случае, сплошь и рядом может ошибиться и по медицине, вопросам и по вопросам применения знаний в области точных и естественных наук, и даже по гуманитарным вопросам там, в области истории или права, но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать.
0: В Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады. Но боевики ВСУ были уничтожены. Поколянное расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой путей снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Константиновское направление. Нашу группу сопровождают инженеры 1194-го полка, южной группировки войск. Налеты для солдат уже давно стали привычными. Каждый день их позиции пытаются вычислить дроны противника. Главное правило – держать дистанцию и при малейшей опасности искать укрытие.
3: Срисовали нас, да?
4: Скорее всего.
5: Да, походу.
2: Задача этого подразделения – доставлять полезные грузы на передовую. Большие грузовики уже давно перестали использовать. На линию соприкосновения чаще всего отправляют наземных роботов.
6: НРТК перевозит припасы для видов птичников, для саперов. Такелажку. Все возим на ней.
2: Оператор управляет роботом из укрытия. Его всегда сопровождает с воздуха дрон-разведчик.
3: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов. Но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
2: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
7: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
8: Да.
7: Какие?
8: Пряники, зефирки всякие разные.
7: Почему их так называют?
8: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая, и не сильно заметно.
2: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
8: Надо работать, помогать.
2: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
9: Ну, сейчас идет разминировать тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
2: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, Вести.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов вырвали победу Спартака в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Костанца и Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей и подняться на 10-е место. По ходу встречи был защитник крыльев Элизат Ахметов, получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Краснодар нацелился на усиление состава за счет соседа по южному региону. По сообщениям инсайдеров, быки проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику Ростова Алексею Миронову. Клубы уже провели первые предварительные консультации, хотя официального предложения Краснодар пока не направлял. Акбарс находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли Металлург. В четвертом матче полуфинальной серии 4-1 шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гитиатуллина, и судьба путевки в финал в этой паре может решиться уже в воскресенье. Российские пловцы, скорее всего, выступят на чемпионате Европы в Париже без флага и гимна в этом августе. Европейская федерация плавания запросила отсрочку по возвращению нашей символики до 1 сентября, то есть до конца текущего летнего сезона. Это решение напрямую затронет главный старт года в Париже, который пройдет в конце лета. Таким образом, на предстоящем чемпионате Европы наши взрослые атлеты, скорее всего, сохранят нейтральный статус. Ну а российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире Большого шлема в Душанбе. Вслед за золотом Аю Баблиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку нашей сборной пополнили бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного женского турнира в Мадриде. Наша пара уверенно обыграла Веру Звонареву и Лауру Зигимунд 6-3 6-2. Финал состоится в субботу. И пока это все о спорте к этой минуте.
11: Погода.
0: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске осадки будет плюс 8 градусов, временами дожди, в Магадане около нуля, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 3 градуса, пройдет дождь со снегом, в Красноярске плюс 24, без осадков. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов. В Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 5 градусов, атмосферное давление немного выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба.

0: пути дороги.
1: Всем привет! Это программа «Пути дороги». В студии «Радио России» для вас работает Игорь Маржарета, работает с удовольствием. И сегодняшнюю программу я начну не, как обычно, с новостей, а с темы, которая сейчас на слуху, тема, которая важна для каждого гражданина нашей страны. В ближайшие дни мы будем отмечать один из самых ярких праздников в нашей стране. Канун этого дня я хотел вспомнить о подвиге скромных солдат Великой Отечественной, благодаря которым эта победа во многом и случилась. Это о военных дорожниках. Потому что они сделали невозможное. Они дали возможность, собственно, советской армии наступать, бить врага, и для этого обеспечили все, что можно и даже чего нельзя. Они строили тысячи километров дорог, они строили тысячи мостов из подручных материалов, переправ, гати. В общем, те люди, труд которых послужил фундаментом для Великой Победы. Да, именно фундаментом. Между прочим, я никогда не задумывался, сколько же людей служили в дорожных войсках. Оказывается, дорожные войска составляли почти 8% от состава действующей армии. То есть это очень серьезные были подразделения, которые привлекали людей, в том числе умеющих работать, умеющих из подручных материалов соорудить нечто такое великолепное с точки зрения инженерной мысли. Ну и, конечно же, у каждого из них была винтовка или автомат, и в случае чего они могли вступить в бой, что и делали, и совершать подвиги наравне с представителями других родов войск. Если говорить о том, что они сделали, я могу, например, сказать, что когда немцы подошли к Москве осенью 1941 года, построена вокруг Москвы кольцевая автодорога. Ну, она не совпадает на 100%, но частично то, что сейчас называют Московской кольцевой автодорогой, было построено за буквально 2 месяца в условиях приближающегося фронта с недостатками материалов, с недостатком техники, в основном вручную. Длиной 125 километров она соединила 10 радиальных автомобильных дорог, 11 железных дорог, и обеспечила снабжение войсками, ну и, соответственно, перемещение людей, которые отступали к Москве, в первую очередь гражданского населения, туда на восток. Просто огромная работа. Ну и могу сказать, военная автомобильная дорога номер 101 – это дорога жизни Ленинграда, возможность снабжать город с 3 миллионами населения, снабжать войска, которые защищали этот город, ну а из города вывозить, соответственно, раненых, больных, обессилевших, особенно в первую блокадную зиму, жителей города. Дорога длиной 30 километров. Я очень много провел там, в этих местах, времени для себя. Я участвовал в экспедиции. Мы там искали на дне Ладоги артефакты. Нашли и подняли 2 автомобиля грузовика. Один из них был явно расстрелян из самолета. Второй по какой-то другой причине попал на глубину. Но мы достали эти автомобили, передали их в музей. Для меня это очень такая серьезная тема. Могу говорить о ней много. Но надо понимать, насколько важно это было для Ленинграда, снабжение через дорогу жизни. Она, кстати, была не одна, было примерно 6 маршрутов. Ну и, собственно, ее обслуживало подразделение, состоящее из почти 9000 человек, которые очищали трассу от снега, которые закрывали полыньи или какие-то воронки, образовавшиеся от взрыва бомб и снарядов. Через каждые 100-600 метров были специальные пункты для обогрева. В общем, это такая потрясающая тема, о которой я могу рассказывать очень и очень долго. Но я просто хочу сказать, что дорожники проделали за годы войны гигантскую работу. Я уже говорил, они восстановили и отремонтировали, построили 1100 мостов. Представляете? То есть за 4 года они столько сделали для победы, как, может быть, не сделали многие другие рода войск. И, соответственно, больше 20 тысяч дорожников были награждены орденами и медалями. И более того, в параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года шел 2-же орденоносный 125-й мостостроительный батальон 3-го Украинского фронта, представляя все дорожные войска на этом замечательном параде Победы. Спасибо вам большое, деды наши и прадеды, за то, что вы победили в той войне, за ваше мужество, за ваш труд, за ваш подвиг.
0: Автомобильные новости.
1: Вот еще такая тема. В эти дни многие автомобилисты устремились на дачи. Стоит помнить о некоторых правилах, несоблюдение которых может обернуться для вас потерей денег. Для такой категории штрафов даже есть уже свое название – дачные. Но обо всем по порядку. Попросим рассказать нашего эксперта. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот когда говорят о дачных штрафах, первое, что приходит в голову, это, конечно, обочечники, которые, в общем, сильно раздражают обычных автомобилистов, когда в пятницу народ едет активно на дачу или в преддверии праздников, выходных длинных, и в воскресенье или после праздников едет назад. Вот обочечники сильно раздражают. Вы потом, конечно, скажете, насколько серьезно может получить наказание. Сильно раздражают еще те люди, которые выбрасывают из автомобилей мусор. Очень сильно раздражают. Давайте пойдем по порядку. Какие у нас самые распространенные нарушения в таком дачном сезоне и какие за это следует наказания?
2: Ну, на самом деле, объем нарушений это большой, но самое, наверное, шокирующее, скажем так, в кавычках, это действующая судебная практика изменилась, и у нас вот особенно в межсезонье многие люди, ну, опять же, выезжая от своих приусадебных участков, когда погода меняется, допустим, с грязной, дождливой на сухую, и протирают перед выездом только свои световые приборы. При этом забывают протереть свой регистрационный знак. И вот исходя из действующей судебной практики, за это у нас грозит в том числе лишение права управления. А за повторные нарушения грозит уже однозначное лишение права управления. Вот на это стоит обратить внимание, потому что многие об этом даже не знают и не догадываются. Считают, что за грязный номер у нас только штраф 500 рублей. Что касается обочников, да, все-таки в московском регионе и в Подмосковье активнее внедряют камеры, которые фиксируют данное правонарушение. Там штраф 2250 рублей, но здесь даже не в этом вопрос, а вопрос-то в том, что в случае совершения дорожно-транспортного происшествия именно товарищ, который едет по обочине, будет всегда признан виноватым. Вот на это стоит обратить внимание. Также очень многие говорят по поводу мойки автомобилей. На даче, там, не на даче и так далее. Да, действительно, в региональных законодательствах существует штраф за мойку автомобиля в нестационарном месте. Москва там 3000 рублей, в Подмосковье 5000 рублей. Но количество людей, которые контролируют данный вопрос, не так много, то активного привлечения по этим статьям нет. Поэтому говорить о массовом наказании тоже не приходится. Ну вот, наверное, если коротко, вот так можно охарактеризовать некоторые нарушения.
1: Ну, еще мусор, конечно, там серьезные штрафы и для физических лиц за мусор, в том числе просто из машин.
2: Про мусор, да, действительно штраф до 15 тысяч рублей, но опять же, с учетом того, что у нас в Подмосковье в основном настроены камеры на грузовые транспортные средства, граждан не так часто штрафуют, и этим, к сожалению, наш брат-автолюбитель злоупотребляет. Но штраф действительно до 15 тысяч рублей существует. Да.
1: Ну, в общем, много нарушений, которые могут неосознанно случиться. Кстати, например, когда вы перевозите на дачу там мебель или стройматериалы, тоже должны соблюдать все правила перевозки. В общем, будьте готовы, изучите правила и, соответственно, давайте их не будем нарушать. Давайте все-таки считать, что дача – это для нас все, это и участок, где можно поработать, и место, где можно отдохнуть. Давайте не будем портить этот праздник ни себе, ни окружающим.
0: Главная тема.
1: Поговорим о безопасности наших детей. Начнем с питбайка. Питбайк – это такой маленький мотоцикл, мини-мотоцикл, который, с одной стороны, вроде как мотоцикл, и может быть довольно мощным. С другой стороны, он у нас по классификации считается спортинвентарем, не подлежит регистрации, для управления этой техникой не нужны права, и у него отсутствуют некие признаки транспортного средства. Так как правило, нету фары, нету места для крепления номера, нету поворотников и так далее. В принципе, эта штука предназначена в основном для спортивных занятий на закрытых территориях. Но у нас, в силу того, что эта штука очень дешевая, их покупают, что новые, что подержанные, многие родители для своих детей. Кто-то действительно для занятия спортом в секции, а кто-то просто как развлечение, типа, малыш, вот может покататься в выходные у нас тут вокруг дачи. И это очень опасно, потому что достаточно много аварий случается. Дети, они не знают многие правила дорожного движения, у них нет экипировки, защитных каких-то средств. И даже ответственные дети, они дети, понимаете, они не всегда живут по закону, а часто благодаря эмоциям попадают в какие-то сложные ситуации. у нас несколько десятков смертельных случаев в прошлом году было. Уже много говорили о том, что питбайки для детей надо запретить, как и для личного употребления, продавать их только если есть документ о том, что это для спортивной секции. Соответственно, не продавать детям было предложение на заправках бензин и так далее. Пока ничего по этому поводу нет, только предложение. И только надежда на то, что родители начнут думать, что это не игрушка, это серьезная штука, которая может разогнаться до высокой скорости, и доверять ее ребенку, особенно если он вообще не в курсе ни правил дорожного движения, ничего, управление этой штукой очень опасно. Тем более по закону, единственное, что существует на сегодняшний день, запрещается выезд на питбайках на дороге общего пользования. Запрещается. И, соответственно, сейчас ГАИ часто устраивает рейды. Ну, я знаю, например, в Московской области они проходят регулярно вблизи больших дачных поселков. И, соответственно, если останавливают ребенка на таком питбайке, он отправляется на штрафстоянку. Далее работа идет с родителями. Штраф заплатят родители за то, что подвергли ребенка опасности. Но, увы, ребенка ставят на учет в детской комнате милиции. Так что имейте в виду, прежде чем сделать такой подарок в кавычках своему чаду, хорошо подумайте. У нас на прямой линии член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот что. Некоторые родители не покупают питбайки своим детям, а сразу предлагаем им покататься на своей машине. Мол, все это происходит на даче, под присмотром. Насколько это правильно и законно?
3: Мне кажется, что здесь ответ-то очевиден, да. Это ответственность, ну, во-первых, того, кто предоставил, во-вторых, тот, кто сел, собственно говоря. Учитывая то, что ребенок может быть разного возраста, там, начиная от 14 лет, то потенциально тут и родители, и ребенок попадают под административную ответственность. Вот. И в этой ситуации, собственно говоря, домашнее обучение, которое, учитывая то, что все-таки у нас еще достаточно распространена сеть автошколы, в целом это достаточно все доступно, мне кажется, это такое бессмысленное действие, причем, давайте так, все-таки обучать надо там, где для этого все приспособлено. Тем более важно помнить, что все-таки автомобиль – это в соответствии со всеми документами средства повышенной опасности, а не развлечения.
1: Согласен. Сейчас, между прочим, штраф, если останавливают за передачу руля ребенку там или не ребенку, неважно, лицу без прав, суммарный штраф составляет для обоих участников этого процесса 45 тысяч рублей. Предлагают увеличить штрафы за передачу руля. Вы с этим согласны?
3: Я думаю, что здесь и та сумма, которую вы сейчас озвучили, она уже, ну, не маленькая, да, можно там как бы увеличивать. Дальше другой вопрос в том, что некоторые автомобили стоят как эта сумма, особенно, так скажем, те, которые стоят где-нибудь там на даче и ездят там только вокруг этой дачи. Так что в данном случае, ну, мне кажется, сумма, она в целом достаточно велика. Здесь скорее вопрос заключается в том, что все-таки как-то усилить количество применения такого рода ситуаций, когда они обнаруживают, носить о том, что наказание неизбежно, да, потому что многие думают, что если это, условно говоря, дача, либо где-то еще там, где никто не видит, там нет ни рейдов, ни камер, ничего. На самом деле есть, и как бы в этом плане ведется достаточно плановая работа.
1: Да, я тоже надеюсь, я уже сказал, что рейды многочисленные проходят у нас и, в общем, ловят и наказывают. Не надо рисковать, и тем более, что есть и детско-юношеские автошколы, где ребенка могут взять и в 14 лет. Другое дело, что права реально он получит 18, но тут, если его так тянет управлять автомобилем, есть школы и для детей. Самое опасное, конечно, когда дети без спроса берут ключи, чтобы покататься. Действительно, я знаю даже несколько таких случаев, которые заканчивались очень печально.
3: Вы знаете, я думаю, что здесь, опять-таки, лишний раз надо контролировать, где что находится, да, как бы. Мы когда, например, получаем оружие, да, сдавая там все сертификаты, требования, у нас есть требования к тому, где его хранить, там, сейф и так далее. Вот с ключами, несмотря на то, что мы как бы кидаем их обычно там денег на тумбочку и так далее, если есть дети-подростки, которые, собственно говоря, уже находятся в возрасте заинтересованном к вождению, видимо, стоит дополнительно как-то все-таки обращать внимание на то, где ты его хранишь, этот ключ от этого автомобиля.
1: Ясно. Спасибо большое.
0: Путешествие.
1: У Ну и финальная часть нашей программы будет посвящена Пекинскому международному автомобильному салону, который является, наверное, самым главным событием в мировом автопроме этой весны. И, наверное, как когда-то Женевский автосалон определяет некие тенденции развития автомобильного бизнеса, автомобильного дизайна, развития инженерной мысли. Это место, куда ежегодно съезжаются десятки тысяч специалистов со всего мира. Первые два дня прошли на прошлой неделе, я там был. Они были посвящены работе прессы и бизнес-сообщества. Ну а дальше салон «Крусер» для всех желающих. Работать он будет до конца этих выходных. Статистики еще нет, но посетят его как минимум 1 000 000 человек. В Китае меньше не бывает. Надо сказать, что гигантская территория. Буквально стер ноги до колен в первый день, потому что 11 павильонов, огромных павильонов. Общая площадь салона порядка 350 тысяч квадратных метров. Около 1500 автомобилей выставлено, и порядка 150 мировых премьер состоялось на площадках Пекинского международного автомобильного салона. Работать в китайских салонах очень сложно. Очень сложно, потому что у них понятие, вот, например, день прессы на всех европейских салонах, где я отработал все время очень много, довольно сложно было аккредитоваться, но ты попадаешь в какую-то такую дружелюбную среду, где тебя ждут на стендах, где тебе объясняют, что это за машины, дают возможность попробовать, выдают самую разную информацию об этом автомобиле. Тут очень сложно работать. Во-первых, потому что присутствует огромное количество тиктокеров, которые буквально облепляют машину какую-то новую со всех сторон, ставят по одному, по два, по три смартфона на штативы и много-много чего-то говорят, рассказывают своим слушателям, зрителям о том, что это за автомобиль. Не знаю, откуда они берут информацию, потому что очень сложно получить информацию от людей, которые на этом салоне работают. Как правило, 99% стендистов не знает никакого языка, кроме китайского. Это реальность, я с ней столкнулся впервые еще 20 лет назад и уже как-то к этому привык. Как правило, нет никакой информации про автомобиль. То есть на европейских салонах тебе выдавали там флешку, до этого выдавали какой-то пресс-релиз, где было написано, что это за модель, какая она, технические характеристики. Здесь это, как правило, если присутствует в виде QR-кода, который приводит к тексту на китайском языке. Правда, современные технологии позволяют перевести на любой язык, включая русский, но все-таки это не очень удобно. Тем более, что многие стенды, знаете, украшены неизвестными мне абсолютно специалисту логотипами, и название компании-производителя, марки и модели написано тоже иероглифами. И ты подходишь и думаешь, боже, а что это такое? Ну, хотя бы там как-то продублируйте английскими буквами, что это такое? И спросить не у кого, потому что разговаривать с местными можно только с помощью переводчика. Но и то не всегда помогает, потому что у них очень много диалектов. На самом деле мы считаем китайский язык, там сотни диалектов, они сами друг друга иногда не понимают. Но ничего, приспосабливаемся, работаем в этой ситуации. Да, тяжело, да, огромные расстояния, да, сотни стендов, да, тысячи автомобилей. Но это интересно, потому что вот здесь как раз и понимаешь, как мы будем жить, на чем мы будем ездить завтра и как мы будем общаться с автомобилями, тем более, что они сейчас многие становятся умные-умные, такие, что надо вот понимать, что в какой-то ситуации он даже может быть умнее тебя. Но о чем хотел сказать? Китайский рынок примерно треть от всего мирового рынка, треть, еще раз говорю. Ну и, соответственно, китайцы, которые начинали с совместных предприятий с ведущими европейскими, американскими или японскими компаниями, сейчас, что называется, вырвались на простор. Компания Smart, помните, были такие маленькие автомобильчики, теперь она китайская, но совместная, и они произвели на свет аж 6 моделей, от небольшого седана до довольно такого среднего класса кроссовера, и они все будут продаваться в Китае, а потом по всему миру. Китайцы потихоньку теснят своих партнеров и на внутреннем, и на внешних рынках. Это видно по тому, как выглядят павильоны выставки, потому что я езжу туда 20 примерно лет, если не больше, и вспоминаю времена, когда огромные стенды были, допустим, европейских компаний, совсем малюхонькие стенды, где представлены были чисто китайские автомобили. Сейчас все ровно наоборот. Стенды китайских компаний гигантские, стенды компаний европейских, в том числе там выдающихся марок, они относительно небольшие. Ну да, это интересно, это любопытно, но это как-то уже не мейнстрим. Собственно, несколько тенденций, которые я подсмотрел на этом автосалоне. Ну, во-первых, очень активно все компании развивают премиальные линейки. Все стали понимать, что мало иметь в своей линейке бюджетные автомобили, надо обязательно иметь премиум. Там продажи, конечно, меньше по количеству, но зато больше навар с продажи каждого автомобиля, а потом о компании сейчас уже судят, есть ли у нее премиальная линейка или нет. Так что все марки в Китае еще представили дорогие машины, которые продаются теперь по всему миру. По-прежнему в моде брутальность. Равные внедорожники и пикапы есть теперь в линейке у каждого крупного китайского производителя, и не только китайского, и европейцы тоже пошли в этом направлении, и американцы. То есть мы не привыкли к тому, что вот какая-нибудь компания, ну, занимается, допустим, какая-то компания люксовыми седанами, а тут она бах и выкатывает какой-нибудь такой гигантский внедорожник. Ну и, собственно, главное направление – это, конечно, развитие новых технологий, потому что, по последним данным, 52% автомобилей, которые продаются на китайском рынке, это… И теперь больше половины всех вот этих новых автомобилей на новой энергии – это гибриды, причем гибриды последовательные, где бензиновый двигатель, как правило, небольшой мощности, не связан с колесами, а работает только генератором. Вот таких машин очень много. В модельном ряду каждой компании, каждый второй, каждый первый – это теперь гибрид или электричка. Ну и о чем бы я хотел сказать, о каких машинах в каждой тенденции, я несколько примеров приведу. Когда я говорю, что теснят китайцы своих бывших учителей, тут была презентация, собственно, концепта пока новой марки Freelander. Автомобилисты знают, что Freelander – это была одна из популярных моделей концерна Land Rover. Ну а теперь это совместная разработка Land Rover и китайской компании Chery. Собственно, концепт показали живьем впервые в Пекине. Самостоятельно серийную модель будут собирать на совместном предприятии, уже говорят, в этом году. Ну и, соответственно, запустят с следующего года продаж сначала в Китае, а потом по всему миру. Причем Chery отвечает за разработку технологий, потому что это будут электромобили и гибриды. А Land Rover обеспечивает дизайн, позиционирование бренда и, собственно, наверное, разработку системы полного привода, в чем Land Rover был всегда хорош. Вот в подтверждение истории про то, что все бренды теперь бросились в производство внедорожников, могу сказать, что марка Ханчи, которая отвечала всегда за люксовые автомобили, показала такой брутальный внедорожник, который пока называется P567, но это временно пока такой рабочий индекс. Он не похож совершенно на все предыдущие модели бренда. Это, естественно, гибрид, там 800 с чем-то лошадиных сил, но и это действительно брутальный внедорожник. Не ожидаешь от марки премиальной, а почему бы и нет? Ну и, собственно, если мы говорим о премиальных линеечках, сейчас все китайские бренды стараются завести суббренды какие-то в разных сегментах. Более всего преуспела здесь компания Chery. У них был отдельный павильон, где был уже с десяток собственных суббрендов. Мы там знаем Амоду, знаем там Exit, а у них есть еще Luxit. И, в общем, можно запутаться, теперь новые суббренды появились. Ну и компания Great Wall, которая хорошо представлена в России, и они, пожалуй, из иномарок номер один, хотя продаются в России совершенно официально. Они представили новый флагман своей премиальной линейки Way. Это кроссовер, который называется V9X. Что интересно, мировая премьера, а я потом на следующий день заглянул в дилерский центр, машины уже стоят. И сказали, что вот этот самый V9X привезут в Россию во второй половине года. Готовьтесь. Но это здоровенный автомобиль, 5,5 метра в длину, шестиместный, роскошный до невозможности, напичканный всей современной электроникой. Мы даже проехали немножко. Там система автопилот продвинутого поколения, самого нового. Но это будет флагманский автомобиль нового ряда, потому что сделан на новой платформе. И говорят, после V9X появятся автомобили и поменьше. Но уже производит впечатление, потому что запас хода примерно 1700 километров. Соответственно, два электромотора, это полноприводная машина. И в зависимости от конфигурации от 680 до 750 лошадиных сил суммарная мощность. Ну и последнее, что хочу сказать. Мне было приятно, на пекинском автосалоне была одна российская фирма представлена. Яндекс.Авто. Представили обновленную платформу искусственного интеллекта с ассистентом Алиса. Показывали китайцам, как может работать эта система. Она, причем, управляет не только автомобилем, а может подключаться, там, условно говоря, к системе «Умный дом», может решать какие-то проблемы. Много чего интересного. И они заодно показывают китайцам, что если вы собираетесь продавать какой-то автомобиль на российском рынке, многие ваши китайские системы, к сожалению, в российских условиях не работают, и мы готовы вам предоставить уже такое готовое решение. Мне было приятно, что россияне и здесь присутствуют. И присутствуют, между прочим, в самых продвинутых технологиях. Вот такие у меня первые ощущения от пекинского автосалона, где я провел 2 полных дня. Ощущение моря, наверное, еще несколько раз буду возвращаться к этой теме, но в любом случае посмотрел, куда движется автомобильный мир. А движется он к многообразию. Спасибо большое за то, что дослушали меня до конца. Это была программа «Пути дороги». В студии работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: «Пути дороги». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня в гостях Евгений Крашенинников, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук. И вот какая тема. Подарки. Вообще про их количество и разнообразие подарков. Некоторыми подарками и некоторых детей мы просто заваливаем. Ну, я тоже, я проходил сам. Потому что сейчас столько всего, чего у меня в моем детстве не было. А у бабушек, дедушек тем более не было. Они тоже каждый раз. И каждый раз, когда мои дети куда-нибудь приезжают к бабушке или к дедушке, ну, они тоже получают какой-то подарочек.
5: Да, вот очень верное наблюдение, что в какой-то мере вот это количество подарков, которые мы задариваем ребенка, это мы делаем не ради ребенка, а компенсируя какие-то свои детские переживания. Что мы видим красивую игрушку, понимаем, что у нас ее в детстве не просто не было, а быть не могло такого, что это настолько замечательная и классная вещь, мы ее покупаем, поставили, ребенок ее поиграл один день, потом мы купили другую, и вот выстраивается ряд мягких игрушек, а вот выстраивает эта железная дорога, в которую все мы знаем, что в электрическую железную дорогу играют один день. Один день она классная, потом никогда не будет играть. Но все равно, помня, что в детстве или там хотелось глобус, неважно что, мы начинаем это компенсировать. Значит, это понятно. То есть тут первое, что можно сказать, для начала нужно останавливать себя. Вот. И не все покупать ребенку, а лучше это время потратить на общение с ним и игру. Но тут теперь проблема другая. Проблема уже чисто психологическая. Что нужно для развития ребенка? В свое время великий швейцарский психолог Жан Пиаже говорил, что если мы хотим развивать ребенка, развивать его мышление, развивать воображение, для этого надо, чтобы он мог оторваться от наглядности, чтобы он исходил не из того, что есть перед ним, а чтобы он сам мог придумать. А для этого, если у нас много игрушек, и если эти игрушки очень реалистичные, это мешает воображению. Идеально, если у тебя есть палочка, палочка, на которой ты скачешь, из нее стреляешь, ее катаешь и так далее. То есть минимальное количество игрушек, оно ребенку позволяет развивать воображение, потому что а сейчас этот мишка будет пожарником, а сейчас этот мишка будет полицейским, и не нужно игрушку полицейского, и не нужно игрушку пожарника, плюс ему нужно придумать антураж, вырезать одежду, слепить из пластилина полицейский жезл и так далее. То есть большое количество игрушек не помогает развитию. Большое количество игрушек, наоборот, может стопорить развитие. Ну и самое главное, и комфорта тоже не дает ребенку. Когда много, он сидит среди этого всего.
4: Сейчас я вас не знаю, куда сейчас записать, но я вас и так записываю, да. Вот, чтобы это показать тем, кто мне говорит, что Лего – это разнообразие. А я говорю, нит-конструктор – это разнообразие, потому что Лего там готовые фигурки есть. Готовые.
5: Да, готовые фигурки. Причем, что печально, это фигурки в одинаковой эстетике. Ну и сама эстетика, кому-то может нравиться, кому-то нет, но мы понимаем, что вот это однообразные головы, однообразные руки, да, это, конечно, и ухудшает воображение ребенка, а лучше, когда что-то может сделать сам. Mm-hmm. Вот если бы в Лего можно было на них надевать костюмчики, которые вырезаешь сам, это было бы идеально. Но они такие маленькие, что никакой костюмчик, никакой ребенок на Лего не вырежет. В лучшем случае плащ для Дарта Вейдера потерянный сможет вырезать из черной бумаги. Поэтому проблема игрушек, тем более нынешних хороших игрушек, да, она, конечно, существует. И тут нужно учить ребенка делать игрушки. Нужно учить ребенка обустраивать свое пространство. Вот у него есть комната или угол, ну, кому как повезло, да? Но у него должен быть вот это свое пространство, за которое он отвечает. И чтобы он в него придумывал, как его обустроить, начиная от оформления, нарисовать, наклеить, и заканчивая этими самыми игрушками, чтобы он сам мог что-то сделать. Чем больше ребенок может сделать своими руками, тем ему самому интересней. Еще раз, это нам кажется, что ему хотелось эту классную, замечательную игрушку. Но если он сам ее сделает, эта игрушка будет настолько ценнее, и он будет с этой игрушкой лежать и спать, и везде с собой таскать, потому что это самостоятельно сделано. Она будет сделана некрасиво, она будет корявая, да, но он-то этого не знает. Если мы будем радоваться этой самой игрушке, ну и ему тоже будет хорошо, ребенку.
0: Отцы и дети.
4: Мы, конечно же, первые годы завалили своих детей, потом я купил в магазине 18 ящиков, все это туда убрал. А, был у меня период, когда я их доставал штучки по две, или по одной, там, в неделю, или еще как на выходных, например, там, достаешь, они во что-то поиграли. Потом жена у меня все переформатировала, что здесь у нас здесь про медицину, здесь то-то-то-то, так поиграли. А вообще, я посмотрел, берешь, заходишь,

0: их как-то становится уже слишком много, дети ими не играют, конечно, потому что они очень красивые, но уже не функциональны. Тогда нужно было придумать, что сделать с этими куклами. Так. И вот мы пробовали устраивать такие вечера, когда вот кукла из этого произведения, там, не знаю, англичанка она, значит, мы собираемся, мы едим английское блюдо, и дети готовят это английское блюдо, мы слушаем английские песни, неважно, какие Битлы, Роллинг Стоунс или детские песенки, мы смотрим кино на английский сюжет, сказку или английский фильм, то есть что-то вокруг этого. Да? Или там другая кукла уже, это может быть страна, это может быть какая-то другая тема, которая придумывается, но кукла становится уже центральной фигурой какого-то действа. И уже дети ждут, дети знают, что по субботам у нас будет действо, ну, я назвал это день рождения куклы. День рождения. И у каждой куклы мы отмечали ее день рождения. Ну, понятно, что это не длилось очень долго, но они уже были, вот другой смысл приобрели. Не просто еще одна кукла, а у нее появилось лицо, появилась биография и появился антураж вокруг нее.
1: Мне, кстати, кукол использовал как для домашнего театра. Они хорошо
0: тоже подходят,
1: потому что ты из любой коробки с какой-то покупки ты вырезаешь домашний театр, и это всегда очень здорово и привлекает ребят.
2: Отцы и дети.
1: Ну, про вред вообще проговорили, да. Ну, польза-то тоже.
0: Польза.
1: От игрушек им же нужно все... А им еще хочется все время много-много-много разное. Они все время говорят, а что ты мне подарил? А что бабушка подарила мне на день рождения? Сейчас же их тоже завалим очень много.
0: Ну да, это понятно, что поле социальное. Во-первых, поле социальное, что обо мне помнят. Что вот она бабушка. Бабушка обязана дарить. Ну как, куда деваться-то? И, конечно, он будет приезжать к ней, но ожидая
1: это,
0: игрушечки.
1: Да, я все время говорю, не надо, только не игрушки.
0: Но ребенку же свитер не нужен.
1: А ребенку свитер не нужен.
0: Его игрушка. Кроме того, у игрушек есть такая, ну, психотерапевтическая польза. Понимаем, мягкая игрушка – это вот то, что должно лежать в постели рядом с тобой, ты ее обнимаешь, и тебе хорошо. Вот это ощущение комфорта, оно тоже, значит, у ребенка есть. Но игрушки же могут расширять содержательное пространство детское, как вот эти дамы эпохи намекали на какие-то книги, фильмы, страны, моды и так далее. Так то же самое, покупая игрушку, мы можем задуматься, вот какое новое содержание мы вносим в детскую жизнь?
1: Да, да, да.
0: Вот какую сказку, страну, моду или еще что-то? Вот если за этим идет какое-то другое содержание, когда ты понимаешь, что мы Пиноккио покупаем не просто потому, что он прикольный, а и потому, что посмотрим диснеевский мультфильм, и потому, что прочитаем сказку, и потому, что в Италию когда-то поедем, и потому, что поедим новый вид макаронов, пасту, извините, прошу прощения у итальянцев, поедим новый вид пасты и так далее. Вот если в это погружать, новый вводить вид деятельности, то есть покупать не случайные игрушки, не случайно, что вот она красивая, а задумываясь, что потом мы внесем в жизнь ребенка вместе с этой игрушкой?
1: Ну, играть самим.
0: Да. Кстати, очень важная вещь.
1: Раз мы не наигрались, надо играть еще самим.
0: Очень важная вещь. Большое число взрослых не умеет играть. Не умеет сесть на пол и начать играть в сюжетно-ролевую игру этими самыми куклами, этими мишками, этими солдатиками и так далее. Но как только вы сядете и начнете играть, это будет такое наслаждение просто.
1: Причем для всех, и приглашать детей не надо, они сами присоединяются очень быстро и легко и хорошо. Большое спасибо за ваши советы, за разговор. Евгений Крашенинников у меня сегодня в гостях, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук.
2: Отцы и дети. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Расправить крылья.
5: На первый полет Л-29, все тебе видно, мы бежим по грунтовой полосе, самолет немного прыгает. Момент подъема носового колеса, как будто я сел на шею Змея Горыныча, и он прям резко меня поднял. Перед тобой земля вдруг становится в другом ракурсе совершенно.
2: Заслуженный летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Владивостока.
6: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: видеть своими глазами. Знаковые места России.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брю. Сегодня давайте сбежим подальше от центра. Ведь о центре с его бульварами, храмами, шедеврами архитектуры, памятниками, музеями, парками мы часто говорим. Давайте сбежим подальше, в Можайский район, где мне лично довелось провести почти 3 очень счастливых для меня года. Большую часть истории Первопрестольной, та местность, что сейчас стала Можайским районом, была лишь дальними подступами к Москве. Даже мою бабушку вывозили сюда до и сразу после войны за город. Здесь располагались небольшие деревушки, появлялись дачи, хотя уже с конца XIX века, по мере еще имперской фазы индустриализации, стали ползти вдоль реки Сетунь первые фабрики. А железная дорога, связывавшая Москву с белорусскими и литовскими городами, прорезала зеленые рощи и луга этого заповедного края. Если же говорить буквально о минувшем веке, то на протяжении большей его части Можайский район был частью Кунцево. Кунцево осенью 1922 года получил от молодого советского правительства статус города. В 1960-м Кунцево стало частью Москвы. А в 1991 году район был разделен на несколько частей. Тогда-то, собственно, на свет и появился Можайский район. Район большой, сегодня его населяет около 140 тысяч человек. Весь район невозможно охватить, поэтому просто для прогулочного знакомства выхватим из него пару листов из альбома, несколько импрессий, пару кадров. Вот для начала стоит свернуть с Можайки после ее превращение из Кутузовского проспекта, и вы попадете на улицу Багрицкого. Если только повернуть с проспекта, можно увидеть, еще пока можно увидеть, кирпичные дома с трубами отопления. В этих обнесенных кирпичом силуэтах, завершающихся устремленными к небу трубами, читается что-то от Лондона. Есть Лондон российских олигархов, а есть Лондон детских сказок. Вот в Москве, в старых, еще не снесенных домах, читается именно этот Лондон. В том числе в таком далеком Можайском районе. Есть надежда, что ребенок, способный еще отлипнуть от экрана с компьютерными играми, роликами, аниме, ребенок, которому также отлипшие от скроллинга родители способны еще показывать хорошие мультики и читать хорошие книги, признает в этих силуэтах на будничном маршруте в Можайском районе Москвы трубы, вокруг которых летают в пижамах дети, устремляющиеся за Питером Пеном в Нетландию, или спускается с неба на зонтике Мэри Поппинс. Итак, мы с вами на улице Эдуарда Багрицкого, сейчас уже активно забываемого, к сожалению, советского поэта. Но можно вспомнить строки. «От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертный полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах, чуть ветер, чуть север, и мы облетаем, чей путь мы собою теперь устилаем, чьи ноги по ржавчине нашей пройдут, потопчут ли нас трубачи молодые, зайдут ли над нами созвездия чужие. Багрицкий жил в этих местах тогда еще в Подмосковье, и на пересечении улицы Багрицкого и улицы Сафоновской в уютном небольшом сквере стоит памятник поэту. Памятник работы видного советского скульптора Валентины Посяды-Шатуновской, высеченный из камня, словно вышедший из волны лик поэта. Появился он здесь в 1982 году. Улица Красных Зорь. Название интригует, не правда? На самом деле это две улицы, Лесная и Пушкинская, переименованные после вхождения Кунцева в состав Москвы. Ведь в Москве были свои, вполне центральные и досточтимые улицы с теми же названиями. Своя Лесная на белорусской, своя Пушкинская. Так, в честь располагавшегося неподалеку совхоза «Красные Зори» и была названа улица. Совхоза давно нет, а вот улица осталась. С одной стороны, вдоль улицы тянется железная дорога и недавно появившаяся автомобильная магистраль, проспект Багратиона. С другой стороны, раскидываются цепью дома и уютные зеленые дворы, скверы, парки и улицы. За возвышающимся разноцветным домом за номером 59Б спрятана одна из малых жемчужин района – Богдановский пруд. Сейчас аккуратно окруженный небольшим благоустроенным парком, деревянным помостом, домами. Тихое московское сокровище в короне старых и новых домов. Дом для нескольких уток и рыбы. Зимой его затягивают льдом, и по нему катаются дети, и гуляют парочки. Официально пруд появился на карте с середины 60-х годов, но известен он и ранее. Есть версия, что пруд – это последний сохранившийся реликт от навсегда утраченной, канувшей в лету усадебной постройки. И даже если это не так, это очень характерная и правильная сказка. Образ. Образ зеленой и уютной Москвы, которая продолжает жить и согревать, когда исчезают старые дома, появляются новые, но дух старого города продолжает жить, давая утешение жителям, от стариков до играющих детей. С красными зарями соприкасаются и другие улицы с подчеркнуто военными названиями. Улица Гвардейская, также переименованная после присоединения Кунцева к Москве, так как до этого она была ни много ни мало улицей Горького. Улица Гришина, в честь генерал-полковника Ивана Тихоновича Гришина, героя Советского Союза, командарма 49-й армии, освобождавшей Белоруссию и Польшу. С Гвардейской улицей улица Красных Зорь переходит в улицу маршала Неделина. Переход этот ознаменован большим еще сталинской архитектурой, пусть возведенным уже в 1956 году, зданием, бывшим в ЛКСМ. Улица получила свое название в год присоединения Кунцева к Москве, в честь главного маршала артиллерии, героя Великой Отечественной войны Митрофана Ивановича Неделина. Маршал Неделин был не только героем войны, но и выдающимся деятелем, послужившим развитию как советской артиллерии, так и созданию ракетных войск стратегического назначения. Его жизнь трагически оборвалась на космодроме Байконур во время испытания взорвавшейся межконтинентальной баллистической ракеты. Произошла трагедия 24 октября 1960 года. Трагическая смерть человека, отдавшего свою жизнь защите Родины и разработке артиллерийских систем ракетных систем. Не ради войны, а ради мира. Ради формирования того железного щита для Родины, с которым ни одна страна, ни одна коалиция не дерзнула бы бросить ей вызов. Того железного щита, который до сих пор гарантирует нам свободу. В год гибели маршала в его чести появилась эта улица в Москве, в современном Можайском районе. Можайский район. Здесь вам и Сколково с его школами и технологиями, и огромные дома, и новые дороги. Но при этом есть и тишина. Еще уловимая тишина зеленых московских дворов и прелесть таких маленьких скверов, которые остаются еще оазисами посреди бурлящего, все разрастающегося мегаполиса. Да, посреди старой сталинской и постсталинской застройки, посреди зеленых дворов начинают шаг за шагом с какой-то ошеломительной скоростью вырастать башни. Но живет еще и старая Москва. Ее нужно искать не только в центре и не только у великих памятников, но и в районах, лежащих далеко за пределами Садового и Третьего транспортного кольца. Как здесь, в Можайском районе, маленьком спутнике Первопрестольной, более 60 лет назад поглощенного Москвой.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского и о новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России с 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Петровка и Новоалександровка в ДНР, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. Мендель заявила, что Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательные советы государственных учреждений. О новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Уже с 4 мая тарифы на импорт легковых автомобилей и грузовиков из ЕС составят 25%. Президент США потребовал, чтобы европейские концерны перенесли свои заводы на американскую землю. Также Трамп пригрозил вернуть на родину почти 57 тысяч своих солдат, несущих службу на базах Пентагона в Европе. Об экономических ультиматумах с политическим подтекстом из Нью-Йорка корреспондент Вестей Валентин Богданов.
2: Выходить из НАТО можно по-разному. Полностью или частично, хлопая дверью, или хлопая по носу самых разговорчивых нарушителей внутриблоковой дисциплины. Дональд Трамп пока что выбрал второй способ, пригрозив Германии и ее канцлеру сокращением американского контингента.
3: Германия, Мерц, я имею в виду, он ужасно работает. У него проблемы с миграцией, с энергетикой, у него проблемы всех видов. Большая проблема с Украиной, потому что они сами влезли в эту ситуацию. И он критиковал меня за всю историю с Ираном.
4: Вы говорили о вероятности вывода части войск из Германии. Рассмотрели бы вы аналогичный вариант для Испании и Италии?
3: Да, наверное. Почему бы и нет? Италия нам вообще никак не помогла, а Испания вела себя ужасно.
2: Союзники по альянсу, конечно, могут делать большие глаза, но ведь нельзя сказать, что их не предупреждали. Вскоре после инаугурации Трампа, тогда еще не министр войны, а министр обороны Хексит, выступая 12 февраля 2025 года в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО заявил, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам в первую очередь сосредотачиваться на безопасности Европы. Не она, в конце концов, создавала Североатлантический альянс, а американцы для своих целей.
5: НАТО — это не только военный, но и политический альянс. США хотят не только сильных, но и надежных союзников, которые готовы поддержать нас в случае необходимости. Сейчас есть страны в Европе, которые так не поступают.
2: Пентагону постоянно приходится держать в старом свете полноценную армию. Бесплатно такое не бывает.
6: В настоящее время на Европейском театре военных действий размещено около 80 тысяч военнослужащих США. Примерно 39 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.
2: В нынешний бюджет Пентагона требование сократить это присутствие не включено, а значит, 35 миллиардов долларов, столько уходит на содержание американского контингента, будут исправно осваивать. Кормятся с этих денег и немцы. В той или иной степени они обеспечивают финансово 35 германских муниципалитетов. Почуяв угрозу быть отодвинутыми от кормушки, немецкие политики занервничали.
4: Если честно, думаю, президент США действительно раздражен. Но дело в том, что войска находятся здесь не ради развлечения. Особенно Германия. Это центр глобальных операций, логистический и транспортный узел, место командования и планирования. Иногда лучше остыть и не писать сообщения в соцсетях.
2: Сегодня напишет, завтра забудет, послезавтра передумает. В таком виде по поводу последних угроз Трампа было в итоге сформулировано это коллективное евромнение. А политику утверждает, что, дескать, не только в Госдепе к повышению ставок от Трампа не готовились, но даже и в Пентагоне.
5: Это резко контрастирует с недавно завершившимся многомесячным обзором глобального военного присутствия Пентагона, который не предусматривал значительного вывода войск из Европы.
2: Но одно дело многомесячные обзоры, а другое – многомиллиардная черная украинская дыра. В конце концов, если Трамп и начнет выводить войска из Европы, то первыми отправятся домой те, кто был переброшен туда после 2022 года. Сопротивляться, естественно, станут демократы. Уже сопротивляются. Целую таблицу того, как помощь Киеву опасно сокращается, нарисовали, как на недавних слушаниях в Палате представителей.
5: Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы? Это прекрасная таблица. Именно этого мы и хотим. Чтобы Европа брала на себя больше ответственности, финансировала и несла основное бремя. Это богатые страны с экономикой в 20 триллионов долларов. Если это настолько важно для Европы, а я понимаю, почему это важно, тогда европейские страны должны сами за это платить.
2: Ну а следующая таблица, если оппоненты, конечно, решатся рисовать дальше, по мысли Хексита будет еще краше. В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, который представил Пентагон, из 1,5 триллиона долларов на Украину отведено 0 ассигнований. Что же до вывода войск, то Трампу, если он действительно настроен на это, придется поторопиться. Промежуточные выборы наверняка изменят состав Конгресса, а там уже и демократы опять начнут виснуть у Трампа на руках. Главе Белого дома наверняка припомнят вывод американских морпехов с Окинавы, который растянулся на 13 лет и обошелся американскому бюджету в 6 миллиардов долларов. И это при том, что еще и часть расходов покрыли благодарные японцы. Валентин Богданов, «Вести» из Нью-Йорка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Констанции Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии 4-1. Шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетье-Тулина. И судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Наталья Ёлкина, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. А бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которая готова вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8, пройдут дожди, в Магадане около нуля без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 7 градусов, местами пройдут сильные дожди. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
11: Забор, яблоко, тетушка Полли.
12: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелания жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
11: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
13: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
14: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Культура.
15: Мультбригада. Слово, смысл, литература.
16: И снова, дорогие друзья, с вами программа «Культбригада», и я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях, наверное, можно сказать, прижизненный классик, и здесь не будет никакого преувеличения, Михаил Тарковский. Михаил, здравствуй, дорогой.
17: Здравствуй, Вячеслав, здравствуй, рад слышать.
16: Книга, с которой сегодня Михаил пришел к нам, ну, виртуально пришел, потому что он где-то там, далеко в Сибири сейчас. Но, тем не менее, будем говорить, что он здесь, у нас в студии, присутствует виртуально. Михаил Тарковский пришел с книгой, которая называется «Возвращение». Михаил, первый вопрос традиционный. Давай познакомим, мало ли что. Может быть, кто-то еще не читал твоих произведений. Давайте познакомим нашего автора сегодняшнего с нашими радиослушателями. Михаил, буквально несколько предложений. Расскажи о себе. Я знаю, что у тебя достаточно интересная жизнь, и занимаешься ты, и занимался раньше профессионально теми вещами, наверное, о которых любой мужчина Российской Федерации втайне в душе мечтает. А вот что это за мечты? Давай тебе слово. Рассказывай про себя.
17: Ну, ты, наверное, имеешь в виду то, что мой образ жизни, наверное, почти с детства, с юности связан с природой, с тайгой, с Сибирью.
16: С охотой профессиональной.
17: Да, с охотой. И одновременно каждый настоящий охотник, он защитник природы, вот, защитник, так сказать, вот этого источника, да, вдохновения и жизни. Вот, поэтому и занимаюсь и сохранением природы, и сохранением уклада. Вот, и сохранением русского языка. В общем, всем сохранением занимаюсь, слава Богу, с Божьей помощью.
16: Сохранением культурного наследия Российской Федерации,
17: да.
16: И природного наследия Российской Федерации. Да, дорогие друзья, Михаил такими широкими мазками обозначил. Но вот интересная судьба. Москвич коренной, на заре туманной юности, закончив университет, уезжает в Сибирь, на север Сибири. И больше, в общем-то, в Москву так и не вернулся. Я имею в виду на постоянное место жительства. Сердце его и жизнь осталась и продолжается там. Кем только Михаил не был, тут и профессиональный охотник, тут и профессиональный писатель, тут и профессиональный кинематографист, чего только не было. Но на самом деле, конечно, жизнь здесь сегодня Михаил как литератор, как писатель, как человек, обладающий редким уникальным даром складывать слова так, что мы не можем оторваться от книг, которые у нас от Михаила есть. И книга «Возвращение», которая сейчас у меня почти в руках. Книгу мне прислал электронную версию сам Михаил. Прочитал ее с огромным удовольствием. И на самом деле здесь сразу первый вопрос мой. Михаил, почему книга называется «Возвращение»?
17: Книга называется «Возвращение», потому что по-другому назвать ее никак было нельзя. Вот. Я прекрасно знаю о существовании великолепного рассказа Андрея Платонова «Возвращение». И, конечно, если была возможность, я бы избежал этого повтора. Вот. Но, тем не менее, просто по-другому нельзя было назвать, потому что это возвращение, можно сказать, во всех смыслах.
16: Угу. Ну, в общем-то, да. Потому что я, когда читал книгу, подумал, а, вот почему это называется «Возвращение». Потом читаю дальше, думаю, а, нет, наверное, вот поэтому она читает. И так несколько раз. И только потом, к концу книги, я уже понял, что «Возвращение» в глобальном смысле слова. То есть это действительно как географическое, так и душевное, так и духовное, можно сказать, возвращение. Раз уж мы о книге заговорили, дорогие друзья, вы знаете, что мы здесь традиционно в программе «Культбригада» зачитываем отрывки из книги. Ну, давайте я свой первый отрывок, который я приготовил сегодня, и зачитаю. Часто бывало, что поэтов вдруг начиналось...

0: в зеркало. Вот такое же примерно впечатление она произвела. Оно настолько многослойное, нет одного вектора внутреннего. То есть это книга, которую хочется вернуться и перечитать еще раз. И понять, почему она рождает такое количество мыслей. Это было твое заранее такое решение сделать именно книгу вот такую? Или это получилось само? Расскажи мне.
1: Оно получилось в процессе. Я не думал, что так получится насытить вот всем наболевшим. Потому что обычно вот по молодому опыту, значит, знаешь, всегда пытаешься в один рассказ там все запихать, все, что можно, вот, и ничего не получается из-за этого. А здесь, видать, уже поскольку у меня, ну, уже, так сказать, я хороший пробег имею в жизни, да, в этой, просто, видимо, как-то дозрел до того, что получилось все это не напихать, а уложить хорошо. Это в процессе получилось, я не знал, что так будет.
0: Да, я когда читал книгу, я подумал о том, что как вот мне нашим радиослушателям заявить стиль, что это за направление, это детектив, это, я не знаю, там, книга воспоминаний, может быть, это фантастика, может быть, это приключение. Но для себя я определил, что это дневник-травелог, потому что там много путешествий, много записей. Такой дневник не для чужих глаз. Вот насколько это возможно. С одной стороны, книга пишется, ну, книга по-другому и не пишется, для того, чтобы ее читал читатель. Но с другой стороны, когда я ее читаю, у меня такое было впечатление, что это дневник не для чужих глаз. Mm-hmm. Вот очень интересно mm-hmm. такое. Mm-hmm. Ну и, понятное дело, основное направление – это автофикшн. Я очень много узнавал тебя в этой книге, и я так понимаю, что это и есть до некоторой степени автофикшн.
1: Ну, автофикшн, я таких слов не знаю, не говорю, вот, а...
0: Ну, извини, дорогой друг.
1: Не извиню, вот. Значит, ну, я не знаю, тут сложно сказать, ну, это не совсем, это нельзя сказать, что это автобиография. Вот, слава богу, просто что получилось ощущение какой-то, видимо, ну, вот, достоверности и дневниковости, это просто, значит, ну, удалось создать вот это вот, ну, видимо, ну, то, что хочет создать писатель, доверие. Значит, хорошо поработал, вот. А как это назвать, я не знаю. Но вот одна моя замечательная знакомая, Наташа Беляева, филолог из Уссурийска, которая диссертацию писала по моим книжкам, она это назвала таким повествованием в таких литературных каких-то частях, вот что ли, которые образуют целое. Угу. Вот, то есть, а задача была, как и в 42-м, задача у меня была, чтобы части, рассказики, рассказы, в 42-м они коротенькие, здесь длинные, чтобы они, будучи выдернуты из тела книги, значит, чтобы они самостоятельность свою сохраняли, то есть угу. начало, конец, чтобы все это было, ну, повторюсь, самостоятельно. Здесь то же самое, вот, и они даже немножко все разные, и я для себя там говорил, вот здесь вот стоит там за спиной там, допустим, там Федор Михайлович, здесь Александр Сергеевич, то есть я вот понимал, ну, чью я свечечку, так сказать, принимаю.
0: Стихи, пожалуйста, кстати говоря, про свечечку, которую ты принимаешь. Стихи, которые в этой книге, я бы осмелился предложить тебе самому прочитать стихотворение. Как ты к этому отнесешься?
1: Да я отнесусь отлично. Значит, стихи читают разные герои. У меня там в первой части все пишут стихи. Вот, это нормально. Я в детстве струсил перед Богом и испугался высоты, и давний друг в году далеком мне крикнул с берега: «Эх ты!» И понял я, ни лир бренчания, ни море шумного улов не стоят грозного звучания неотвратимых этих слов. И вспомнил я собор нетленный всех тех, кого не разбудить, и на кого и я смиренный почту за счастье походить. В года измены и разврата мне милость высшая дана стоять у вашего заката, как у открытого окна, и, зная счастье неземное, быть верным слову и мечу, я раны рваные промою и клятву вашу заучу. Остатком света золотого я нити рваные свяжу, и все, что есть в душе святого, к стопам отчизны положу.
0: Браво. Дорогие друзья, «Возвращение» называется книга, стихи из которой сейчас прозвучали у нас в студии «Культбригады». А Михаил Тарковский сегодня здесь у нас в студии, присутствует виртуально, и мы говорим именно об этой книге. Ну, раз поэзия прозвучала, теперь, наверное, пришло и время прозы. Поэтому я возвращаюсь к книге, зачитаю небольшой отрывок. Бывают

0: местности, где любители красот облюбуют единственный хребет и с ним носятся и носятся до конца своих дней. Здесь же даль бросалась такими полотнами корной тверди, такими множеством каменных рук, что ее неподвластному взору постичь можно было лишь как общий замысел. Даже с воздуха она не открывала свои тайны, настолько в дым уходили ее закрайки. Вот удивительно, Михаил, я тоже иногда испытываю такое же чувство, думаю, что, боже мой, как хочется заглянуть вот за этот горизонт, который обозначен. Вообще, почему тебя манят дали? Почему в каждой твоей книге ты идешь куда-то за горизонт? Что это такое в тебе внутри? Почему оно есть? Ты как-нибудь об этом думал?
1: Ну, я не думал, если честно. Ну, просто вроде есть и есть. Но у каждого свои пристрастия, мне кажется. И никакой писанины не будет, если ты не будешь что-то любить очень. Вот. Я не верю в кабинетные книги. И там, помнишь, даже герой, один, ну, главный герой говорит, что без участия в деле жизни его писанина зачахла бы за месяц. Вот. Поэтому обязательно нужно что-то у кого-то там, не знаю, помнишь, Платонов там паровозы любил. Ну, там речь все с Колымы начинается, с Магадана. Это возвращение одного мужика, который родился в Москве, прожил жизнь в Магадане, и по ряду обстоятельств, там, болезнь матери, угу, и так далее, он возвращается в Москву. Вот об этом книга.
0: Да, но мы не пересказываем здесь сюжет традиционно, Миш. Да, да, действительно, может быть, по месту пребывания это не совсем ты, но я узнавал во многих моментах, именно даже твой голос слышал, если хочешь, когда читал эту книгу. Вот. А что касается книги, дорогие друзья, книга «Возвращение» Михаила Тарковского, я сейчас еще один буквально, не чищу ли я, подумал вдруг, но тем не менее хочу прочитать еще один отрывок очень интересный. «Приехал я сюда не ради рудников, отвалов и брошенных приисков, и после нескольких лет работы с геологами ушел охотником в Госпромхоз «Юбилейный». Потрясенный трудовой красотой окружающих меня людей и их подвигом на фоне могучей природы, я не мог довольствоваться в качестве итога лишь сдачей пушнины в промхозной конторе. Пережитое было объемной жизнью. Это была отдельная жизнь, и она требовала, она просто требовала отливки в слове». Дорогие друзья, здесь я сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что рудники и прииски – это…
1: Прииска.
0: Прииска, да. Это профессиональный такой жаргон, которым пользуются люди, работающие в этих местах. Миш, я возвращаюсь к тебе. Вот когда ты почувствовал жажду к письму? Когда ты понял, что тебе это просто необходимо, как вот тут написано, пережитое было настолько объемной и больше, и глубже, чем сама жизнь, что это требовало отливки в слове? Когда почувствовал вот этот зуд, что нельзя не сесть и не написать?
1: Зуд почувствовал, если честно, наверное, в школе еще там, в классе девятом, может быть. Но это были либо какие-то стишата такие по случаю, либо песни. Там все, ну, в то время, помнишь, любили на гитарах там побрякать. Вот.
0: Да, было-было.
1: Да, и у меня так вот с тех лет это пошло. Потом я попал там в Бодайбо после первого курса, кучу песен там написал. Так что вот, можно сказать, с этого момента песни, потом стихи, потом рассказы, потом повестя, вот, про прииска.
0: Посетеля, пишу, повестя.
1: Да, повестя, парохода, оленя.
0: Получилось, что с песен все началось, условно говоря, с поэзии.
1: С поэзии.
0: Ну, раз мы про поэзию говорим, тогда тебе и слово. Тогда еще раз сейчас, дорогие друзья, автор книги «Возвращение» Михаил Тарковский, прочитая стихотворение из этой книги.
1: Значит, вот сейчас я прочитаю там два стихотворения подряд, но одно из них является продолжением вот того, которое я давеча прочитал, вот, а второе я из-за его длины прочитаю только вторую половину, чтобы не мучить особо слушателей. Значит, они там все говорят, вот я там под Маяковского, говорят, а давай я теперь сейчас вот под Батюшкова. Вот то стихотворение было под Тютчева, а это под Батюшкова. Вот, значит, и он обращается так вот, сначала это стихотворение посвящается его будущей жене, так вот, начиная там: «О, друг по будущему крову, о, та, которую люблю, я верный времени и слову, лишь об одном тебя молю». Ну и дальше там он рассматривает разные варианты, так сказать, отношений с будущей женой. Значит, если она такая, если она, значит, другая какая-то, немножко по складу, по силе духа, скажем так. И вот я прочитаю только третий вариант, заключительный такой, вот то, чего он больше всего опасается. Но если ты в душевной стыне, сама собой заражена, стоишь в пожарище гордыни, одна как столб среди пустыни, ни мать, ни дочь и ни жена, и плотью бренную маня на тень безумную похожа, то не согреть ни душ, ни ложа без жара общего огня, без озарения и служения, без вдохновения и мечты. Но знак мне был из темноты, что наш удел не продолжение и не взаимоотражение, а выстужающее жжение, и это вечное эх ты, что впереди лишь груз тщеты и кругомерное сужение, в какое грозное решение я точку выбора вобью, в постриг ли, в рукоположение или в буквальное служение, и смерть кровавую в бою. И снова буду я лежать один на поле Аустерлица, и свято-родственные лица сквозь гарь победы узнавать. И будет смерть моя тиха, а утром выдохнется пламя, и надо мной взойдет, как знамя, сияние русского стиха.
0: Потрясающе. Дорогие друзья, книга «Возвращение», стихи, из которой прозвучали сейчас, это Михаил Тарковский, автор книги и стихов.
1: Вот, а дальше он передает слово, вот этот Василий передает слово своей жене, ее зовут Нина, и говорит там: «Нина, давай». И она так властно пресекла с мешки вытянутой рукой, и, подняв лицо, тряхнула волосами. И, глядя куда-то вверх и вдаль, прекрасным певучим голосом прочитала: «Я с тобой не стяжаю рая, и за все получу сполна, но как эта страна без края, я навеки тебе дана. Ты ворвался в мой дом на рассвете ослепительно светлым лучом, и мои кружевные сети разрубив золотым мечом. С первым ветром осыпался иней нежной краской со складочки век. Я не стала тебе княгиней в свой короткий серебряный век. Я боялась остаться тенью, но открыла тебе ольков, отдавая свое смятенье за один поцелуй веков. Средь туманных сплетений мира есть один неизменный враг. Он страшнее, чем мертвая лира или черный космический зрак леденящего дульного среза. Мне до смертного стона не люб остужающий привкус железа в нежном трепете слипшихся губ. Я с тобой не стяжаю рая и за все получу сполна, но как эта страна без края, я навеки тебе верна».
0: Дорогие друзья, «Возвращение» называется книга стихий, из которой только сейчас прозвучали. Читал автор Михаил Тарковский, который сегодня здесь у нас в Кульбригаде в студии. С вами автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. И я, Миша, знаешь, о чем тебя хотел спросить? Угу. После первого стихотворения, которое ты сейчас прочитал, про небо Аустерлица, мне очень понравилось. Я хотел тебя спросить о твоих поездках на Донбасс. Вот я многожды слышал от современных писателей, я имею в виду ныне живущих, да, потому что, ну, понятное дело, о том, что, ну, зачем туда ехать? Ну, как бы, вот мы здесь живем, вот смотрим, нам и так все понятно. Как ты относишься к таким высказываниям, во-первых, и, во-вторых, что тебе Донбасс?
1: Ты знаешь, ну, это настолько тема такая глубокая и важная, я даже, наверное, сейчас, у меня такой трепет, что мне даже сложно ответить, честно говоря, на этот вопрос, и я бы предпочел ответить вот этой книгой, вот, и теми главами, которые там есть. Но на вопрос, что значит, я бы сказал одним коротким словом: все.
0: Дорогие друзья, Донбасс для Михаила Тарковского значит все. А если вы хотите узнать, что все, для этого есть книга «Возвращение», она будет вот-вот уже в книжных магазинах. Ждите, скоро эта книга появится. Пропустить ее для каждого любителя русской литературы, ну, просто невозможно. Я для себя обозначил эту книгу как письма к себе, потому что я читаю эту книгу и себя узнавал очень часто, и Михаила узнавал очень часто, а иногда до смешения, где начинаюсь я, где кончается автор. Здорово. Просто могу сказать честно, здорово.
1: Спасибо огромное.
0: Ну, возвращаемся к книге. Давайте, раз уж я о ней заговорил, я прочитаю следующий отрывок, и дальше мы с Мишей продолжим разговор. «Испытываю неловкость от слова, его обозначающего, ну, не из кокетства, а из-за того, что действительно никогда себя я не чувствовал настоящим писателем. Хотя людей, которым это звание совершенно впору, знаю. Но вот как и то, что общественное звучание этого занятия может, ну, просто несказанно греть самолюбие. Вот интересно, ты знаешь, я об этом тоже думал неоднократно, потому что, как ты знаешь, я всегда программу «Культбригада» начинаю с вопроса, как ты начал писать, почему ты дошел до жизни такой, спрашиваю. И очень многие люди так или иначе, не называя иногда само слово, говорят о самолюбии. Вот скажи, пожалуйста, условно, да, ты говоришь мне в своей книге, что не чувствовал себя настоящим писателем. А кем ты себя чувствовал?
1: Да, не знаю. Врасплох ты меня застал этим вопросом, понимаешь? Вообще, конечно, хочется что-то хорошее сказать про себя, но насколько это прилично, я не знаю.
0: Прилично, прилично. Давай говорить правду. В студии «Культбригады» мы говорим правду.
1: Ну, вот всегда ценил, почитал в других людях, и как это меня это восхищало, быть настоящим, что ли. Такое затасканное маленькое слово, мне оно не нравится, но не вряд ли я что-то точнее могу вот сейчас придумать вместо него.
0: Скажи мне тогда, общественное звучание этого занятия, имеется в виду писательский труд, может несказанно греть самолюбие. Твое самолюбие греет, когда тебя называют Михаил Тарковский, сейчас перед вами выступает Михаил Тарковский, или представляют Михаил Тарковский, писатель. В этот момент есть что-то внутри, шевелится?
1: Ну, ты знаешь, я могу сказать, что вот мне это, когда я был молод, мне очень хотелось как-то, ну, по этому пути двигаться, и внимание, чтобы уделялось, тогда оно однозначно грело, вот, а потом уже как-то одновременно и грело, и маленько стыдно было тоже. Вот это не кокетство и не какое-то лицемерие мое духовное. Есть тут момент вот такой. И даже вот, например, когда я вот раньше там еще тоже по молодости, когда там, ну, в самолет там садишься, там летишь куда-нибудь в город там. Ну, бывало, спросят там незнакомые люди, попутчики, кто там, ну, так хоть нет. Нет, ну, я вот типа там писателем хочу стать, или вот пишу там, или писатель. И мне, я вот это несколько раз, я помню, говорил такие слова, вот. Но сейчас я в жизни, ну, стараюсь так помалкивать и как-то на эти темы не распространяться.
0: И все-таки, когда тебя спрашивают, а вы кто? Чем занимаетесь? Что ты отвечаешь?
1: Ну, я иногда и не знаю, что ответить. Потому что, ну, сказать, что я охотник, ну, это и так, ну, не так, я не занимаюсь промыслом. Сказать, что я там, допустим, еще там что-то делаю. Ну, вот помню, одно время я говорил, ну, я вот занимаюсь там, у нас там всякими культурными проектами, там, вот там, музеем там, допустим, что-нибудь такое вот говорил. То есть больше рассказывал, что я сейчас делаю, вот, вот так отвечал. А сказать, что я писатель, ну, наверное, я так... Ну, давно уже не говорил.
0: Дорогие друзья, Михаил Тарковский, писатель, сегодня здесь в «Культбригаде» с книгой «Возвращение». Книга вот-вот появится на полках книжных магазинов. Ждите, следите за сайтом издательства «Вечи». А я к этой книге и возвращаюсь.
1: Возвращаешься к возвращению, да?
0: Да, дорогие друзья, а я возвращаюсь к возвращению. Переход к прозе потребовал ослабки связи с промыслом по невозможности поимки двух зайцев сразу. Во-первых, ходьбы по тайге, а во-вторых, сидение за столом. Когда я простился с промхозом, друг мой сострил. Соболя сказали, слава богу. Я испытал сладостное чувство заслужить такую побаску. Большая для меня честь. Скажи, Миша, а ты скучаешь по промыслу? По той жизни промысловика, которую ты вел многие-многие годы?
1: Ну, ты знаешь как? В общем, я скучаю по тому состоянию, которое я в те годы молодые испытывал, когда вот я уезжал в тайгу по осени, да, и вот был такой душевный, такой ни с чем не сопоставимый взлет вот от того ощущения, значит, что моя мечта воплощается, вот, и это ни с чем не сравнить, но я уже не вернусь в ту шкуру, вот, и мой промысел все-таки, он перетек вот в эту писанину теперь.
0: А во сне? Во сне никогда тебе не снится, не возвращаешься?
1: Да все время, постоянно снится, снится постоянно. Да это все рядом, это все, я же там бываю. Просто то, что я на промысел там на 4 месяца, там на 5 не ухожу. А так-то это все, и избушки все, все это у меня есть. А снится, конечно, и снится все время Анатолий Юрьевич Блюме, мой друг, покойный, царствие небесное и светлая память. Конечно, снится все это частенько.
0: Скажи, пожалуйста, где тебе легче пишется? В избушке, там, в тайге или дома за твоим рабочим столом?
1: В тайге пишутся только стихи в избушках. А, значит, вот проза, Конечно, она там ее невозможно писать, потому что здесь нужно сидеть, сидеть, чтобы ничего не отвлекало. Вот это все я делаю, ну, здесь, в доме, в деревне.
0: Ну, раз уж заговорили о поэзии, которую Михаил пишет у себя там в тайге в избушке, мы к ней и вернемся. Миша, прочитай еще что-нибудь из твоей книги. А я напоминаю, что мы сегодня читаем отрывки и слушаем стихи в исполнении автора Михаила Тарковского. Книга так и называется «Возвращение». Михаил Тарковский.
1: Ну вот, есть такой прекрасный поэт из Читы, Михаил Вишняков. У него есть стихотворение, и там такие строки: «И чернокорые березы из Нерчинского завода, как декабристские жены, светло стоят вдоль дорог». Вот здесь образ этот, он вставлен в одну строку. Вот. И по поводу черной махаоны, это такой черный парусник маака на Дальнем Востоке, кто был, его знает, он необыкновенно красивый, и они вдоль трассы прямо там машины сбивают, или решетки радиатора у тебя забивают, и они вдоль дорог там лежат. Вот такой здесь образ. Ну и по поводу еще одного образа, который тоже за этим стоит, за этим стихотворением. Вот у нас наши ребята-герои, да, которые сражаются на фронте. Значит, в больших городах мы мало видим кладбищ с их могилами. Вот. А когда вдали где-то находишься, там кладбище в далеких местах Руси, они лепятся вдоль тракта, и ты видишь вот такие прямоугольники, заполненные знаменами, трепещущими на ветру. Вот. И мне это напомнило какой-то в крови сидящий в хребте образ вот из Пушкина «30 витязей прекрасных». Да, когда маленький, смотришь там книжку-раскладушку, и там часть витязей вышли, а часть просто в виде знамен и шлемов. И вот это вот такое скрытое от наших глаз воинство, да. Вот, оно вот... Ты понял, короче, да. Смысл, да, вот этого образа. Да. Не надо, я думаю, объяснять. И вот когда едешь, и вот эти вот знамена трепещут на ветру, и как будто вот эти ребята под ними стоят этим святым незыблемым строем. Вот, так, поехали. Желтых бурятских гор, проезжая мимо я, чаши степных котловин испеваю до дна. Нет, никогда не была так дорога любимая, и дорога любимая так до боли ясна. Трасса стрелой под капот, и едва началась дорога, то ли тягач взревел, то ли взгудел пароход, то закричали вдали увеличить ход мои корабли из Золотого Рога. Слышу я вас, дорогие, слышу и чую, ясно летит сквозь пыль ваш океанский крик. Лишь не пойму, а что за дымку такую гонит тайфун с моря на материк? Снова гудят небеса, снова туч рванина, снова разрядами небо мое сведено. Как ни листай и не путай страницы, Нина, а на Руси время всегда одно. Так же на крышке гробов льются цветы и слезы, и силуэт хребтов также предельно строг. Так же гремят поезда, и так же березы, как декабристские жены, светло стоят вдоль дорог. И даль безлюбья мертва, как дорожная пробка без продвига, так же течет сквозь века незыблемый груз, и вдохновение так же прекрасен искус. И слова ничего не стоят без подвига. Даль ты моя, ты еще не совсем ослепла, вспышками красных молний озарена. Так же с черного облака падают ломти пепла, душу мою изводят поля до дна. Что ж грозовая гарь так предельно летуча, хлопья сажи ветер несет за листом листок, и с японского моря рвано-свинцовая туча черными махаонами осыпает трассу Владивосток.
0: Браво. Дорогие друзья, «Возвращение» так называется книга Михаила Тарковского, стихи, из которой сейчас прозвучали. Это не поэтический сборник, сразу должен сказать. Это роман о возвращении в высоком смысле этого слова. Вот что я имею в виду, возьмите книгу и прочитайте. А стихи это, да, стихи Михаила Тарковского, и они звучат как в книге, так и сегодня здесь в программе «Культбригада» у меня, автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. Михаил, вот если мы говорим о стихах, если мы говорим о фамилии, я думаю, что многие, кто сейчас слушает нас, наши радиослушатели, подумали, а Тарковский, фамилия Тарковский, а он какое-нибудь отношение имеет вот к поэту Тарковскому или к режиссеру Егору Тарковскому. Да, дорогие друзья, внук Арсения Тарковского, поэта нашего классика, Михаил Тарковский как раз сегодня у нас в студии, и племянник режиссера Андрея Тарковского. Смотри, вот у меня такой тебе вопрос, я давно хотел тебя его спросить, и как-то не было случая. Вот этот кредит фамилии, который иногда так называют, когда человек принадлежит к фамилии, которая из поколения в поколение знаменита чем-то, да, это может быть врачебное, это может быть инженерное, это может быть поэтическое и так далее, и так далее. Человек приходит в эту индустрию, и как бы ему дается заранее кредит. Ну вот, может быть, здесь немножко не так, может быть, но тем не менее, вот он подтянется, потому что мы знаем вот его там и так далее, и так далее. Вот такого у тебя вопроса никогда внутри себя не стояло? Насколько ты соразмерен тем Тарковским, на плечах которых ты стоишь?
1: Ну, это судить не мне. Я не стал бы здесь, не осмелился. Вот. Но могу сказать, что с определенного момента как-то мне легко стало. То есть, когда я понял все-таки, что...
0: А было трудно?
1: Было трудно, знаешь как, было трудно... Вернее, как, было и легко, и трудно. Легко от того, что вроде как все равно подмога. Вот. И учит многому. Да, вот этой вот такому святому отношению к делу. Вот, корневому. А трудно от того, что понимаешь, что сам вроде такой, душой-то такой, а не можешь же еще ничего. И вот, вот от этого трудно, что от тебя ждут что-то там великого, да, а ты там что-то пыжишься, кожилишься там через пень-колоду. Вот этот момент был трудный. А в плане там, допустим, вот какого-то вращения в кругах, так сказать, культурных, так называемых, там двояко, потому что... Ну, вот, например, меня либералы не любят, вот, а казалось бы, вроде как они и дедушку, и дядю любят, и должны были меня оптом-то пустить, да, к себе в расположение такое, да, вот, в, так сказать, ну вот, принять мою, скажем так, книгу-то, вот, тут не гугу вообще, никак, вот, чуждая, поэтому тут вот вопрос интересный. Как понял, прием.
0: Да, да, да. Я понял тебя, Михаил, да. Это очень, очень интересно, особенно та часть, где ты сказал про либералов, о том, что они тебя должны были принять оптом, но это сделано не было. Я, в принципе, понимаю, почему. Вот, кстати говоря, давайте не будем сейчас ходить вокруг да около. У меня как раз открылась книжечка на том самом моменте, который я хочу прочитать, и он имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы сейчас с Михаилом говорим. Я прочитал отрывок из повести и несколько стихотворений. Ведущая поблагодарила и сказала, что у них в библиотеке есть традиция трех вопросов, задаваемых пишущим людям, которые приходят в библиотеку. «Итак, Игорь Михайлович, как вы оцениваете состояние сегодняшней литературы?» Был первый вопрос. Вот, Михаил, у меня к тебе, собственно говоря, такой вопрос есть. Как ты оцениваешь состояние сегодняшней литературы?
1: А я процитирую Игоря Бахметьева. «Русское слово катастрофически утратило породу. Прекрасное должно быть величаво».
0: Почему утратила породу?
1: Не знаю почему. Такие приоритеты, видимо, в культурном пространстве. Я не знаю почему. Видимо, кому-то надо так. Но оно действительно, так сказать, ну вот ты почитай, ну даже Серебряный век. Все равно там все это есть. Вот. И вот этот завет Пушкина, что прекрасное должно быть величаво, я раньше не понимал, что это значит. Мне казалось, это такой напыщенной фразой. Вот, величаво там как-то, да, какой-то вот что-то, пафос такой. А на самом-то деле просто это вот высокое должно быть сказано высоким словом. Именно поэтому, помните, как в истории русского языка вот были вот эти разные штили, высокие штили, это же неспроста все. Высокое слово, высокое содержание. Высокое содержание не может быть сказано низким словом. Вот. А когда язык перестает соответствовать высокому содержанию духовному, все пропадает.
0: То есть я так понимаю, что фраза о том, что литература – это развлечение, о чем в последнее время говорят из всех практически утюгов, и она доминирует сейчас, особенно в разговоре, когда я задаю вопрос кому-нибудь из людей литературного процесса, а комиксы являются ли в данном случае литературой? Говорят, что это литература, это нормально, другой сейчас не воспринимают. Но в данном случае как раз я с тобой абсолютно согласен, мы теряем то, что называется большой стиль. Скажи, есть какой-нибудь выход из этой ситуации?
1: Конечно, есть.
0: Вот как нам прорваться? В каком направлении рваться? Что делать?
1: А быть верным себе, и все получится. Не вестись на сиюминутные все эти блага. Вот. Быть верным себе, и Родина тебя услышит. Вот. А то, что много комиксов, да и пускай, это хорошо, тем проще писать настоящие книги.
0: Тем проще писать, дорогие друзья, настоящие книги. Чем больше шлака, тем больше хочется писать настоящие. Михаил Тарковский сегодня здесь в студии «Культбригады». У меня автор ведущей программы Вячеслава Коновалова с книгой «Возвращение». Ну и мы возвращаемся к возвращению, как сказал Михаил. Едва я попал в Москву, меня объяло неприходящее чувство душевного жжения, связанное с памятью о детстве и невозможностью узнать Москву среди нагромождения торговых плакатов, каких-то олиповатых вывесок, стеклянных кубов, втиснутых в старые стены и небоскребных претензий новых высоток. Казалось, все проходимцы России и окрестностей собрались здесь, чтобы добить образ великого города. Кощунственно-расточительно выглядело вечернее нагнетание праздничности, количество энергии, тратимое на освещение. Ну вот действительно, отлил бы в мраморе, что называется, слова. Что для тебя Москва, Миш?
1: Великий город. Москва – это исторический город. Тут, я думаю, все это понимают, о чем речь, да? У Пушкина все сказано, как много.
0: А твоя Москва? Москва от Михаила Тарковского, она какая?
1: Вот смотри, есть вот Москва, так сказать, нами, каждым корневым человеком русско любимая, все понимают, о чем речь. А еще есть Москва детства, вот тот образ Москвы детства, который теперь воспринимается как какой-то там великий сон. И вот это вот ощущение твоего былого, да, который всегда обретает вот такую прекрасную высоту, это раз, и плюс, действительно, ну мы же можем сравнить, да, так сказать, какие-то вещи уже, которые, так сказать, отличают ту жизнь от этой. Ну, не будем мы вдаваться, все, мне кажется, понятно, но вот просто действительно Москвы не узнать, если честно, не узнать.
0: Угу. Ну что ж, дорогие друзья, Москвы не узнать, говорит Михаил Тарковский в книге «Возвращение». Тоже об этом есть. Книга очень интересная, действительно, «Возвращение» — это название. Лучше уж я бы, наверное, и не придумал, прочитав эту книгу, даже если думал, наверное, целый месяц. Возвращаемся тогда к этой книге. И еще одна географическая точка, о которой отрывок я хотел бы сегодня прочитать. Впечатление от Парижа было отравлено общей атмосферой тех лет. Обстановка между Россией и выживающей из ума Европой, приведшая к тому, что то хорошее, что когда-то привлекало русского человека за границей, воспринималось теперь с болезненным раздражением. Хотя нам менее всего свойственно варварство. Нам. Оно не свойственно по отношению к другим цивилизациям. Вот интересно про другие цивилизации. Смотри, Миш, вот мы находимся в парадигме европейской культуры, европейской политики, европейской философии. Европейцы до некоторой степени мы, потому что это треугольник, о котором говорят разные философы в том или иной интерпретации, есть и в России. С одной стороны, это государственное устройство, которое к нам пришло из... И устройство армии в том числе, и устройство политическое в том числе, которое к нам пришло из Рима. Я как точку обозначаю. Второе – это то устройство наук, искусств, которые мы взяли из Древней Греции. И третье – это, конечно же, Иерусалим, потому что у нас с Европой общее еще и религиозное наследие. То есть мы вот находимся в этой парадигме. Но, с другой стороны, мы не можем игнорировать то, что Россия всегда была первой частью Азии, а во-вторых, большая часть Российской Федерации, а раньше Российской империи, находилась тоже в Азии. И вот этот вот конфликт внутренний, да, мне кажется, ну, может быть конфликт, а может быть и не конфликт, может быть взаимодополняющие как раз части имеют место быть. Вот скажи, пожалуйста, для тебя по ощущениям, мы больше кто, Европа или Азия? Большую часть жизни ведь ты прожил в Азии.
1: Вот смотри, я считаю, что есть Европа, есть Азия. Мы же, когда говорим слова Европа и Азия, мы не географию имеем в виду, да, а имеем в виду, ну, как сказать, дух тех наций, которые живут, дух этих цивилизаций. Вот. Мне вообще представляется это такой глупостью, вот, говорить, что есть Европа и есть Азия. Есть еще третий материк, это Россия. Это Россия и, так сказать, вот есть Европа, есть Россия, есть Азия. Но я вот так сужу.
0: Ну что ж, здесь я с тобой абсолютно согласен. Да, это уникальная цивилизация, конечно, и принадлежность к ней – это большая честь и, на самом деле, ответственность.
1: Так точно.
0: Михаил Тарковский с книгой «Возвращение» сегодня здесь, в программе «Культбригада». У меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова, и мы говорим, видите, куда нас только не заносит, отталкиваясь от тех отрывков из книги «Возвращение», которые я читаю сегодня. И у меня есть еще один отрывочек небольшой, который я хочу прочитать, завершающий сегодняшнюю нашу беседу с Михаилом. Мама была особенно щепетильна в вопросах национальностей. По-имперски, по-барски. Она была благосклонна к малым народам, и многие их представители, особенно из известной черты, просили ее защиты и покровительства, жалуясь на притеснение, ну и нажимая на самые тонкие струны. Скажи, пожалуйста, Сибирь тебя научила веротерпимости и интернационализму, или ты рос таким?
1: Ну, ты знаешь, я вообще не особенно терпимый-то, если честно, особенно в этой всей ситуации, которая сейчас происходит. Вот, и у нас, как обычно, вот эта терпимость, она и в советское время была тоже. И, в общем, все это кончается с тем, что русский народ оказывается в самом таком месте последнем. Вот к чему вся эта терпимость приводит.
0: Ты знаешь, я почему спрашиваю? Потому что Сибирь, на самом деле, принимала же христианство достаточно поздно, я имею в виду народы Сибири, очень многие. И до некоторой степени многие народы, малые народы, в том числе, о которых отрывок я сейчас прочитал, в Сибири по-прежнему испытывают очень серьезное влияние, даже на уровне каждодневной жизни, влияние наследия, вот богатого наследия малых народов, я имею в виду религиозно в том числе. Там и якутский шаманизм, там и другие верования.
1: Смотри, в Сибири действительно вот у нас есть и эвенки, и, значит, здесь вот близко, да, и кеты вот в нашей деревне, вот, и таймырские народы, и ненцы, энцы, нагоносане, вот и вены, которые живут в Магаданской области, это вот тунгусо-манжурская группа, да, и есть тюркоязычные, есть вот буряты, которые исторически там по языку с монголами. И в общем, Сибирь, и русский человек с ними всегда жил очень, в общем, старался, да и жил, и получалось, и дружно. Вот, и во время освоения Сибири все было очень, так сказать, по-человечески. Все, это не американцы с индейцами.
0: Ну да.
1: Вот, и тут дружба и взаимопрокновение культур, все это было, а сейчас вот ребята из Бурятии, ребята из Якутии, ребята из Тувы, ребята вот наши, вот тут знаю многих, они сражаются на СВО, вот, и честь им, хвала и поклон низкий. Все нормально у нас с многонациональностью в Сибири.
0: Дорогие друзья, вот на этой, кстати говоря, ноте, я не планировал это, но тем не менее, вот это так само собой логично подошло. Мне кажется, было бы здорово закончить наш разговор с Михаилом Тарковским, автором многих книг, в том числе и о Сибири. Он сегодня здесь в студии присутствует виртуально с книгой «Возвращение». Она вот-вот выйдет в печать в издательстве «Вещи». Следите, пожалуйста. Да, действительно, Россия, Российская Федерация тем и сильна, что в ней живут замечательные малые, средние и большие народы. И все мы в этой стране братья. Михаил, большое спасибо, что ты нашел время сегодня быть здесь с нами. С нетерпением жду книгу в печатном виде, потому что я коллекционирую, скажу тебе по секрету, и никто об этом, конечно, не будет знать, кроме нескольких миллионов людей, которые послушают нашу программу. Я коллекционирую твои книги с огромным удовольствием. Есть отдельная полка, где стоят книги Михаила Тарковского. Я на регулярной основе к ним обращаюсь.
1: Спасибо.
0: Спасибо еще раз, что нашел время прийти сюда, в студию Культбригады, и возвращайся чаще, конечно. Пиши больше.
1: Хорошо. Дорогие радиослушатели, спасибо за ваше терпение, что слушали, кто не слушали, ничего страшного. Вот. Давайте, до связи, с Богом.
0: С вами был Михаил Тарковский, дорогие друзья. Сегодня здесь, в студии Культбригады, у меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. А я прощаюсь с традиционным нашим уже ставшим за многие годы прощанием. Читайте правильные книги. Слушайте Культбригаду. До новых встреч.
2: Культбригада. Слово, смысл, литература. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Журнал судьбы.
4: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути, когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
2: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ульяновска.
5: Я Валерий Хренов, ведущий программы «Азбука здоровья». Вместе с врачами мы рассказываем о сложных медицинских терминах просто, а главное, развеиваем популярные мифы о здоровье. Самолечением заниматься можно?
6: Нет.
5: Такой короткий, правильный ответ.
6: Я могу его развить.
5: Присоединяйтесь к нам на волне 105 FM в Кургане.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной. И в Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за неделю сбиты 53 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 2628 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, Бочково, Поколянное и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутина в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Ильичевка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника составили свыше 1340 военнослужащих. Шеф Пентагона Пит Хексит распорядился о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на помощника военного министра США. По его данным, вывод 5000 американских военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Кроме того, Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной, сообщает Associated Press. Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска останутся пока в регионе. Ранее Трамп заявил, что у Ирана два выбора – сделка или, цитата, «США разнесут страну». Но глава Белого дома сказал, что предпочел бы не возобновлять удары по Исламской Республике. Американский лидер отметил, что не может принять условия Тегерана. При этом, по словам Трампа, Иран тоже может не согласиться на требования США. В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить переговоры, если американская сторона изменит свой подход, в частности, откажется от чрезмерных требований и провокационных действий. Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей, заявила бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что, согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательный советы государственных учреждений. Они также выводили деньги из государственных предприятий, которые скупали за бесценок и лично отбирали кандидатов на министерские должности, пишет ТАСС. Свыше 160 законов принято для поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на отчетно-программном форуме единороссов «Есть результат» в Петербурге. Он заявил о сформированной в России комплексной системе поддержки участников специальной военной операции. Медведев также побывал в высокотехнологичном научно-исследовательском центре «Алмазово», где встретился с молодыми медиками. Председатель единороссов рассказал о связи искусственного интеллекта с медициной.
2: Кто-то из пациентов опасается, что за врача примет решение AI, а кто-то наоборот, я вот уже говорил, когда мы посещали, говорит врачу, вот смотрите, я посмотрел через гигачат или чат GPT, вы мне какую-то ерунду говорите, значит, вот искусственный интеллект совершенно иначе это все разложил. Поэтому вот это такая ситуация, мы с Евгением Владимировичем как раз говорили, которая не дает уснуть и самому врачу, потому что мы понимаем, искусственный интеллект сейчас, во всяком случае, сплошь и рядом может ошибиться и по медицине, вопросам и по вопросам применения знаний в области точных и естественных наук, и даже по гуманитарным вопросам там, в области истории или права, ну и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать.
1: В Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады. Но боевики ВСУ были уничтожены. Поколянное расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой путей снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Константиновское направление. Нашу группу сопровождают инженеры 1194-го полка южной группировки войск. Налеты для солдат уже давно стали привычными. Каждый день их позиции пытаются вычислить дроны противника. Главное правило – держать дистанцию и при малейшей опасности искать укрытие.
4: Срисовали нас, да?
5: Скорее всего.
6: Да, походу.
3: Задача этого подразделения – доставлять полезные грузы на передовую. Большие грузовики уже давно перестали использовать. На линию соприкосновения чаще всего отправляют наземных роботов.
7: НРТК перевозит припасы для видов птичников, для саперов. Такелажку. Все возим на ней.
3: Оператор управляет роботом из укрытия. Его всегда сопровождает с воздуха дрон-разведчик.
4: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов. Но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
3: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
8: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
9: Да.
8: Какие?
9: Пряники, зефирки всякие разные.
8: Почему их так называют?
9: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая, и ее не сильно заметно.
3: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
9: Надо работать, помогать.
3: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
10: Сейчас идет разминировать тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
3: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, «Вести».
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов вырвали победу Спартака в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Костанца и Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей и подняться на 10-е место. По ходу встречи был защитник крыльев Ильзат Ахметов, получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Краснодар нацелился на усиление состава за счет соседа по южному региону. По сообщениям инсайдеров, быки проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику Ростова Алексею Миронову. Клубы уже провели первые предварительные консультации, хотя официального предложения Краснодар пока не направлял. Акбарс находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли Металлург. В четвертом матче полуфинальной серии 4-1 шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гитиатуллина, и судьба путевки в финал в этой паре может решиться уже в воскресенье. Российские пловцы, скорее всего, выступят на чемпионате Европы в Париже без флага и гимна в этом августе. Европейская федерация плавания запросила отсрочку по возвращению нашей символики до 1 сентября, то есть до конца текущего летнего сезона. Это решение напрямую затронет главный старт года в Париже, который пройдет в конце лета. Таким образом, на предстоящем чемпионате Европы наши взрослые атлеты, скорее всего, сохранят нейтральный статус. Ну а российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку нашей сборной пополнили бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного женского турнира в Мадриде. Наша пара уверенно обыграла Веру Звонареву и Лауру Зигимунд 6-3, 6-2. Финал состоится в субботу. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске осадки будет плюс 8 градусов, временами дожди, в Магадане около нуля, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 3 градуса, пройдет дождь со снегом, в Красноярске плюс 24, без осадков. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 5 градусов, атмосферное давление немного выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Хабаровск».
1: В Хабаровске 12 часов 10 минут. У микрофона Елена Баркова. За режиссерским пультом Марк Кузнецов. Здравствуйте. В ближайшие 50 минут в нашем выпуске обзор событий региона. Поговорим о премьере в Краевом театре «Кукол». Во второй половине часа разговор пойдет о старте очередного дачного сезона. Хабаровского гидрометцентра сегодня в крае местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в Аяне, Николаевске на Амуре и Охотске 2 градуса тепла, в Советской Гавани и Чумикане плюс 4, в Комсомольске на Амуре, селе имени Полина Осипенко и Чикдамани 10 градусов выше нуля, в Троицком 12, в Вяземском и Бикине 14 градусов тепла. В Хабаровске сегодня без существенных осадков, атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 35%. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов. Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойное. Уровень Амура у Хабаровска 33 сантиметра, температура воды 8 градусов. В течение двух суток без существенных изменений.
0: Вести Хабаровск.
1: В Хабаровском крае, как и по всей России, прошли многочисленные праздничные программы, посвященные 1 мая, празднику весны и труда. В этом году он проводился под лозунгом «Единство народов России». В Хабаровске основная локация празднования – это сцена стадиона имени Ленина. Там состоялся митинг-концерт, были организованы аллеи организации независимых профсоюзов, фотозоны, спортивные площадки, в том числе зона сдачи нормативов ГТО. Работала ярмарка производителей, сделана в Хабаровском крае. Всех, кто пришел, поздравили первые лица края города. В день весны на набережной Амура собрались представители промышленных предприятий, организаций, молодежь, ветераны и бойцы специальной военной операции. Весь день звучали песни, было организовано множество развлекательных локаций. В эти минуты в культурно-досуговом центре села Сикачи-Алиан открывается краевой обрядовый фестиваль коренных малочисленных народов Ненге «Весна». Фестиваль приурочен году единства народов России и направлен на сохранение этнокультурного и языкового многообразия коренных малочисленных народов севера Хабаровского края. Для гостей развернется выставка-ярмарка мастеров народных художественных ремесел Менгуме Илга, а также книжная экспозиция «Коренные малочисленные народы Хабаровского края. Традиции современности». Любители национальной кухни смогут оценить конкурс «Улэнди Сиаори», где представят традиционные блюда. На сцене выступят творческие коллективы с концертными номерами. Все желающие смогут посетить мастер-классы по родному языку и декоративно-прикладному искусству. Особую атмосферу создадут древние обряды – угощение хозяина воды, тему, жертвенной пищи и угощение духов огня. Суд запретил застройщику использовать участок по улице Лермонтова в Хабаровске, который принадлежит собственникам соседнего дома. Сейчас часть этой территории огородили забором и возводят 20-этажную высотку. Что не устраивает хабаровчан и почему они отстаивают свои права в суде, узнала Анна Морозова.
2: В настоящий момент осуществляется нарушение судебного решения, которое запрещает использовать нашу территорию.
3: Житель дома 24 по улице Лермонтова Сергей Суровцев рассказывает, бетономешалка заезжает по участку, который не принадлежит застройщику. А этот забор здесь выдвинут на 2 лишних метра. Суд признал недействительным договор между строительной фирмой и управляющей компанией на использование этой земли. Рассказал Сергей Суровцев, житель города Хабаровск.
2: Суд с нами согласился о том, что, во-первых, управляющая компания не имела права от нашего лица заключить договор на использование нашего земельного участка, так называемый сервитут. И, во-вторых, следующий суд отменил этот сервитут.
3: По словам горожан, договор со строительной компанией заключила подрядная обслуживающая организация, а управлением занимается совет дома. Жильцы планировали благоустроить свою территорию, но сейчас это невозможно, сообщил Илья Амирханов, житель города Хабаровск.
4: Это ограничение в парковочных местах для наших, да, жителей на нашем же участке. Это, допустим, и вопрос безопасности, потому что, ну, практически выезд под окнами и практически в один из подъездов нашего дома.
3: Общий въезд предусмотрен проектом застройщика. Кроме подземной парковки будет и обычная на 100 машиномест, говорят хабаровчане. Дома, построенные в 50-х в границах улиц Ленина, Лермонтова и переулка Кадровой, являются историческими. Рассказала Анна Шаклеева, жительница города Хабаровск.
5: То, что здесь сейчас строится, оно не то, что не вписывается в архитектуру, оно просто будет загромождать все здания, будет на транспортную нагрузку. Плюс, опять же, здесь нет дополнительных школ и садов.
3: 20-этажку возведут в 2028 году. По проекту всю территорию вокруг полностью благоустроят. Разместят спортивные и игровые площадки, газоны, скамейки. Большие споры также здесь вызывают и эти бетонные гаражи. На требования застройщика освободить территорию жильцы отвечают таким объявлением, что это частная собственность, расположенная на их законном участке. Застройщик говорит, территория будет общей для всех домов. На спорном участке запланирована ливневая канализация. Разрешение от мэрии получено. Сообщил Алексей Гильгенберг, заместитель генерального директора компании-застройщика.
6: В этом микрорайоне она полностью отсутствует. Мы ее делаем за свой счет, но жильцы против. На сегодняшний день, если вы приедете в этот микрорайон и посмотрите их дома, и посмотрите, куда вода уходит, вода идет прямо в дома. Подвалы у них находятся прям затопленные.
3: Компании уверяют, ссориться с жильцами не хотят и предлагают подумать о благоустройстве совместно. Тем не менее, собираются в суд, чтобы оспорить решение по сервитуту. Анна Морозова, Вести, Хабаровск.
1: Сотрудники госавтоинспекции провели рейд по улицам Хабаровска, в ходе которого выявляли нарушителей среди водителей на мототехнике. Причина – с наступлением тепла на дорогах заметно увеличилось число питбайкеров. Среди них, по сообщениям очевидцев, немало несовершеннолетних. Помимо этого, инспекторы активно работают и с автомобилистами, вручая им специальные памятки о том, как безопасно соседствовать на дороге с мотоциклистами. Репортаж Виолетты Смысловой.
7: Врезался в автомобиль, разбился, не имея водительского удостоверения, столкнулся с большегрузом. В этом году уже открыт счет ДТП с участием мотоциклистов.
8: С начала сезона, который стартовал в марте, сотрудники госавтоинспекции выявили уже 136 нарушений дорожного движения мотоциклистами. Чаще всего отсутствует водительское удостоверение. На втором месте езда без экипировки.
7: Теперь за все это придется заплатить ощутимо больше, чем год назад. Штрафы выросли. За езду без шлема 1500 рублей. За движение между рядами 2500. По-прежнему за выезд на тротуар 2000. Отсутствие ОСАГО 800 рублей. Сейчас инспекторы выявляют нарушителей среди водителей на мототехнике. Отмечают, днем лихачей немного, но проверяют все равно каждого проезжающего.
9: У нас культура мотоциклизма, как таковой, она очень слабая, практически нет. Вот поэтому молодежь, да и взрослые тоже регулярно пренебрегают безопасностью своей, ну и как следствие окружающих.
10: Хотелось бы попросить всех водителей быть более внимательны, потому что вы также понимаете, что нас дома тоже ждут.
7: Автомобилистам раздают памятки о том, как безопасно соседствовать на дороге с коллегами на двух колесах.
11: Очень часто выскакивают, превышая скорость, то есть ты перестраиваешься, его не видишь.
7: С наступлением тепла дороги буквально оккупировали подростки.
12: Молодежь на этих, на мокиках, они вообще безбашенные.
7: Говорит Юлия Трейге, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения госавтоинспекции города Хабаровска.
13: В случае, если сотрудниками госавтоинспекции выявляется несовершеннолетний на мототранспорте, тогда, конечно же, составляются на него административные материалы и направляются в инспекцию по делам несовершеннолетних, для того, чтобы принимали меры в отношении родителей. А транспорт перемещается на специализированные стоянки.
7: А с 10 мая различных двухколесных машин на дорогах станет еще больше. В краевом центре официально откроется байкерский сезон. Виолетта Смыслова, Вести, Хабаровск.
1: В России профессиональный праздник отметила одна из самых важных служб быстрого реагирования – пожарная охрана. Сотрудники не только борются с огнем, но участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказывают помощь при ДТП. В Комсомольске-на-Амуре прошла демонстрация специализированной техники и оборудования, которое стоит на вооружении пожарных. Инна Мунина с подробностями.
14: Умытая дождями пожарная техника выстроилась на Театральной площади. Сейчас она в резерве, но в случае необходимости пожарные расчеты готовы выехать на вызов в течение одной минуты. На выставке лишь малая часть техники, основная на боевом дежурстве. Новый автомобиль первой помощи компактный проедет там, где не пройдут КАМАЗы. Говорит Геннадий Чуманов, помощник начальника караула пожарно-спасательной части номер 11.
15: Оснащен пожарными рукавами, 800 литров воды достаточно для тушения какого-то мелкого загорания. Мы можем выехать на ДТП и при помощи аварийно-спасательного инструмента, ножниц либо кусачек, раздвинуть, разжать, отрезать.

0: Помогает принимать верные решения.
1: Маленький Кирилл примеряет каску и с интересом смотрит на огромные пожарные машины, его любимые игрушки. Но за красивым фасадом серьезная работа. И мама это понимает. Говорит Диана, жительница города Комсомольска на Амуре.
2: Хотели бы, чтобы в будущем сын стал пожарным?
3: Очень опасная работа. Как мама ребенка, наверное, бы нет. А так очень достойная работа, очень похвальная и очень нужная в России.
1: На выставке можно было погрузиться в историю. Восстановленные реставраторами машины оперативных служб, в том числе штабной автомобиль пожарных, находятся в рабочем состоянии. Говорит Александр Цыганов, автор проекта «Автомобили и мотоциклы на службе в СССР».
4: Машина прошла очень немалый километраж, самый большой в рамках нашего пробега – это Москва. Ну и по Дальневосточному федеральному округу уже масштабных, 5 или 7 пробегов. То есть порядка 20 тысяч километров.
1: Традиции пожарной службы сегодня продолжает уже новое поколение. Говорит Эдуард Халиков, заместитель начальника 8-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
5: С начала этого года подразделения пожарной охраны выезжали на пожары 280 раз. Спасено было 5 человек на пожарах. Гибели не допущено у нас.
1: В регионе начался пожароопасный сезон, а это значит, что количество вызовов на службу 01 будет только увеличиваться. Инна Монина, Вести, Хабаровск.
6: Вчера в Хабаровске в универсальном краевом спортивном комплексе стартовал фестиваль волейбола на Кубок губернатора Хабаровского края. Дмитрий Демешин приветствовал участников соревнований. Он отметил, что этот год в нашем регионе объявлен годом спорта и очень радостно, что такие соревнования собирают так много участников, много молодежи. Глава региона подчеркнул, что волейбол – та игра, которой мы можем гордимся. У нас есть славная история этого вида спорта, есть и хорошие, настоящие, например, команда «Амурские тигрицы», которая ведет борьбу в высшей лиге, является одной из лучших в стране, говорит Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края.
7: 1 мая, день труда, спорт – это всегда трубовое воздействие на процесс, и мы становимся сильнее, когда занимаемся трудом, когда каждый день работаем над собой и становимся сильнее. Сегодня у нас проходит фестиваль на Кубок губернатора по волейболу. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что волейбол уже давно стал народным видом спорта, и Хабаровский край прямой этому подтверждает. Потому что у нас более 23 тысяч человек постоянно занимаются волейболом, и каждый год эта цифра становится больше.
8: Радио России, Хабаровск.
6: Выпуск продолжит Надежда Курилина.
9: Впереди майские праздники, а это всегда возможность побыть с семьей и уделить внимание детям. И вот как раз Краевой театр кукол готовит на этой неделе премьеру «Сказка «Волк и семеро козлят». Историю о мудрой маме козе и ее озорных малышах знают, наверное, все. И тем интереснее, как интерпретировали ее хабаровские авторы. У нас в гостях режиссер Александр Гаврилов и художник Елена Улановская. Александр, первый вопрос к вам. История, конечно, все ее знают. Она, в принципе, не длинная, а у вас она занимает около 40 минут времени. Сколько пьес вы пересмотрели, прежде чем придумали что-то свое?
10: Порядка 8 пьес пришлось перечитать. Встречались очень-очень странные. И поэтому все-таки решение, если хочешь сделать, чтобы это было тебя устраивало, сделай это сам. И в работе уже непосредственно с художником, с артистами, мы нашли способ передачи этой сказки для зрителя, чтобы он был понятен, доступен, чтобы он был незабываем. И решили создать свою, но не отходя от сюжета.
9: Но при том, что у вас на сцене, несмотря на то, что героев у вас, да, 7 только козлят, а еще коза, волк, кузнец, актеров на сцене у вас всего 2. Вот расскажите, как вы исхитрились вот так?
10: Все началось с того, что идея, то есть сцена у нас небольшая, все наши зрители знают, что наша, она уютная, но небольшая.
9: И 7 актеров
10: и 7 артистов не поместится. Ну и возникла идея, что пойти от противного, что 7 поставить артиста в такое положение, чтобы он затрачивался и играл всех козлят. То есть это очень много ролей. И потом возникла идея, что это брат и сестра, которые хотят рассказать детям, как они создавали в детстве свой театр дома после просмотра спектаклей. Как они родителям аплодировали, смеялись. И они хотят, чтобы как бы и дети тоже, придя после спектакля, создавали свой театр дома.
9: То есть у вас какая-то сказка в сказке получается?
10: Сказка в сказке, да.
9: История в истории.
10: Там даже три получается таких сюжетов. сюжета. Это артисты, это дети и это персонажи сказки. Чтобы ребенок не испугался, у нас все одевания волка, так как это живой план волк и коза, то есть они будут артисты, надевать костюмы на виду у всех, то есть чтобы, если даже самый маленький придет, ему не было страшно.
9: То есть волк и коза это не куклы?
10: Это не куклы.
9: Это не куклы.
10: Это артисты, это брат и сестра, которые приходят.

0: примеряют на себя роль козы и роль волка. И по сюжету у нас еще коза переодевается в кузнеца.
1: Вот этот интересный момент. Вот интересный момент, и я думаю, что он какой-то даже философский. А коза переодевается в кузнеца, чтобы...
0: Поначалу из страха. После она таким образом, встречаясь на кузнице с волком, таким образом она забирает своих детей. Ну, то есть там это все, чтобы зрителю было интересно.
1: Изначально она же делает волку голос по запросу. Пришел к кузнецу-то зачем?
0: Это было случайно из испуга. Очень долго думал, как создать, как вот, ну, как выковать голос.
1: Как?
0: Но это же это какое-то приспособление, то есть, а кузнец, это что мы видим, наковальня и молот. Ну вот и нашли мы выход из этого положения, и это очень забавно выглядит на самом деле, очень забавно, и так что мы приглашаем всех наших зрителей, приходите,
1: подождите,
0: посмотрите.
1: Подождите, мы еще не все сказали, у меня вопрос к Елене. Елена, вот сейчас как раз идут репетиции перед сдачей, о чем вы больше всего волнуетесь, о чем переживаете? У вас семерых козлят, семерых ваших, нарисованных вашими ручками и практически весь процесс проконтролированных вами. Козлят играет один человек. Вы за что переживаете?
2: Чтобы удобно было и артистам, и козлята как-то гармонично смотрелись, чтобы все успелось, чтобы получилась сказка. Стараемся, чтобы быстро это с лету человек влетел в костюм, облачился, переоделся, тут же козлят посадил. Ну,
1: а козлята это варежки или по какому-то другому принципу они двигаются?
2: Нет, это планшетные куклы. Они работают на столах, на планшетах. Планшетная куколка.
1: Вот перед нами две близняшечки, да? Это по сценарию вы решили двоих козочек сделать близнецами. Расскажите о них.
2: Да, это...
1: У каждого козленка, как большой семье, свой характер. Да? Что это у нас за девушки такие?
2: Это очень интересный вопрос. Особенно, наверное, Александр Геннадьевич лучше бы рассказал бы. Вот две близняшки. У них такой своеобразный характер. Они добиваются расположения мамы, ну, в самой сказке. И так вот поджучивают, что... Что-то так вот интересное.
1: Льстивые такие, да,
2: такие,
1: немножко? И
2: да.
1: В то же время они кого-то вот из братьев-сестер остальных как-то немножечко подставляют, да?
2: Да, место под солнышком они себе хотят найти,
1: это,
2: видимо.
1: Это психология семьи еще, да,
0: ну,
1: такая?
0: Ну, конечно.
2: Да, все разные.
0: Семь разных
2: все
0: персонажей.
2: Со своими характерами. И, естественно, когда я рисовала, я не вкладывала такого большого характерного диапазона. И сами артисты и режиссер уже вложили в них и душу, и все вот эти характеры. Дали им имена.
1: Вот,
2: когда
1: кстати,
2: я еще не успела дать имена, прихожу уже, актриса Софа уже, этого зовут так, эту зовут так,
1: и у всех уже имена. Вот поподробнее, да, какие имена дали актеры. Актеры, наверное, для удобства, да, дали им имена?
0: Да, артисты дали для удобства.
1: Это не имена, это кодовые позывные каждого козлёнка. Один из них даже есть Юсуф, правда?
0: Потому что он что-то вот такое вот есть восточное, но это немного, и почему-то они это разглядели и решили, что он Юсуф. Это Соня и Сима и Соня. Но они, в общем, для себя, это для удобства, я сейчас объясню, что иногда они их определить могут по одежке или сверху. То есть вот если двоих, то они знают, что это та и другая. А если козленок самый маленький, но его сверху не видно, маленький он побольше. То есть когда они даже их складывают там в определенном порядке, чтобы их вначале достать, они их по именам, чтобы кто где находится.
1: Они подписывают?
0: Нет, на них запомнили семерых всех. Дали им имена, запомнили, присвоили и усыновили.
1: В спектакле есть песни, музыка?
0: Да, композитор Иван Болгов, он Балгов себя называет. Мы уже четвертую постановку с ним работаем. Он артист театра, Московского театра кукол, но и композитор. Замечательный, мне очень нравится с ним работать. Там музыка, я попросил его сделать, чтобы это было небольшое, как не варьете, а вот как в музыкальной комедии, вот такие есть песни лиричные, чтобы это не было страшно и агрессивно. То есть мы все делаем, чтобы ребенок все чувствовал себя комфортно, и зритель. Ну, а как артисты справятся, мы посмотрим.
1: Вот что происходит с волком? Как вы решили эту проблему?
0: Волк нет. В самом деле все по сказке, ничего там лишнего нет. Единственное, что волк у нас убегает из этого леса, потому что его и наказали, и проучили. И все по сказке, и остается, так как у нас несколько слоев таких, то есть сказка заканчивается, и в этой сказке, и в нашей сказке заканчивается коза. Стала с детьми жить еще лучше, то есть наступило единение полное после их утраты, а у нас есть прям номер, в котором она страдает, и музыкальные, вокальные номеры. Некое переосмысление для нее наступает. Ну, в общем, как все в настоящем искусстве.
1: Катарсис есть?
0: Да, обязательно. Это финал. И финал очень, я думаю, философский, когда сетуют артисты, что, к сожалению, нас в детстве у родителей было только двое, а не семеро. Потому что тогда бы было значительно веселее играть семерых козлят.
1: Есть о чем задуматься. задуматься молодым семьям, получается, да?
0: Да, конечно.
1: Что еще вы принесли своего в эту историю?
0: Наверное, попытаться довериться еще артисту. Артисты молодые. У меня Дмитрий Козлов играет брата, а сестрой играет Софья Чуб. И Марина у нас на помощах Ермакова. Марина, она находится позади, но мы ее тоже обязательно на поклон. Она выходит, должна будет выходить, потому что она не принимает непосредственное участие. Без нее очень сложно было бы. И дать возможность артистам почувствовать себя, ну, некую свободу. Потому что кукла требует внимания, зритель требует внимания. Вот эта многослойность, то есть и взаимодействие между друг другом, как драматический артист существуешь, и в то же время ты должен существовать с куклой. Это, ну, такой сложный прием на самом деле. Это попытка дать развиться артистам еще более, еще, чтобы они были еще интереснее на сцене.
1: То есть импровизацию даже вы приветствуете?
0: Ну, конечно. А сотрудничество с артистом, ты можешь свое видение, ну, как с именами. Никто же им не предлагал этого сделать. И они для себя решили, что вот так им удобнее. Почему нет? Артист должен тоже, ему же должно быть интересно.
1: В первую очередь.
0: Конечно. А если ему не будет интересно, то зритель скажет: о, боже мой, что это?
1: Надо же. Вот такой секрет мы узнали. Ну что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время с нами побеседовать. Спасибо за то, что были с нами. Хорошего дня.
3: В студии «Вестей» были Александр Гаврилов, режиссер Краевого театра «Кукол», и Елена Улановская, художник театра.
4: Радио России, Хабаровск. Погода.
3: Сегодня в Хабаровске без существенных осадков. Атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов. Уровень Амуру-Хабаровска 33 сантиметра. Температура воды 8 градусов.
4: Вы слушаете Радио России, Хабаровск.
3: В день весны и труда на Амуре у Хабаровска стартовала речная навигация. Сотни дачников собрались на речном вокзале. На берегу перед посадкой сотрудники администрации города и МЧС вручили памятки и напомнили о пожарной безопасности. За палы и костры хабаровчанам грозят внушительные штрафы. Подготовка к рейсам продолжалась несколько месяцев, и в назначенный срок речные трамвайчики отправились в путь. Говорит Андрей Горшинин, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами.
5: Была проделана предварительная работа. Всю зиму корабли проходили техническое обслуживание, ремонт. Был заключен муниципальный контракт. Из бюджета выделено 116 миллионов на организацию этих перевозок. Так же, как и в прошлом году, работает 3 маршрута, но зафрахтовано 4 корабля. Для стабильности, для технической готовности, то есть есть резерв в этой части.
3: Как сообщили в Управлении промышленности и транспорта администрации Хабаровска, в связи с низким уровнем Амура, по маршруту речной вокзал Дубки выполнение рейса осуществляется до остановки Садовая 2. На маршруте речной вокзал 10 километр закрыты остановки 6 и 7 километры. Телефон диспетчерской службы компании «Амурские пассажирские перевозки» 8-924-310-61-39. Продолжаем выпуск. На студии председатель общественного совета садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Хабаровска, действующий адвокат Константин Александрович Лысенко. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Очередной дачный сезон, а с ним и новые заботы и тревоги наших садоводов. Не так давно по всем центральным каналам прошла информация, что с 1 марта у всех владельцев земельных наделов появляется законодательная обязанность бороться с борщевиком. Вот давайте разбираться, что у нас меняется в законодательстве и как это относится или не относится к нашим дачникам.
6: Да, действительно, есть такая обязанность следить за своими участками, за территориями общего пользования, что касается садоводства, чтобы не вырастал борщевик сосновского, ну и другие запретные травы, которые установлены законодательством. Ответственность владельцев дачных участков составляет от 20 до 50 тысяч рублей в случае, если будет обнаружен данный запретный цветок. Для должностных лиц от 50 до 100, ну это должностные лица, председатели СНТ, да. Ну и юридические лица, это от 100 и выше, достигает в разных регионах даже до 700 тысяч рублей.
3: То есть фактически прошел рейд, нашли там один кустик этого борщевика, оштрафовали владельца дачного участка, председателя СНТ и самой СНТ.
6: Нет, ну, конечно же, не так. То есть сначала работает превентивная мера, да, то есть выносится предписание на устранение этого насаждения и устанавливается срок. Вот в случае, если не будет исполнено, то человек подлежит административному административной ответственности. В случае вторичного привлечения к ответственности стоимость штрафа кратно увеличивается. Поэтому законом также предусмотрены рейдовые мероприятия, которые организуются органами местного самоуправления, используются авиаквадрокоптеры для наблюдения. Ну и, соответственно, выявляются те участки, на которых прорастает запретная трава. И в случае, если он является бесхозным, то администрация устанавливает собственника по имеющимся сведениям, сама запрашивает сведения с Росреестра, выносит предписание, даже если собственник не появляется на земельном участке.
7: То есть по почте может
6: прийти? По почте, да, приходит.
7: Практически как штраф от ГАИ.
6: Да, да, да, то есть таким образом, потому что некоторые думают, что я не использую, не выращиваю, оно само растет, и, соответственно, нет у меня определенных обязательств. Это не так, поэтому нужно следить. Также следить нужно и за территориями общего пользования, потому что это уже зона ведения председателя, и, соответственно, ответственность их тоже.
7: Что помимо борщевика у нас в списке запрещенных, что еще могут с квадрокоптера разглядеть на участке или рядом с ним?
6: Ну, я тоже знакомился с этим перечнем, был поражен, что есть там даже мята какая-то.
7: Один из видов мят.
6: Один из видов мят, да. Ну и другие растения, ну, я их в жизни никогда не видел, но ознакомился с этим списком, был поражен его разнообразием. Поэтому, если интересно, нужно знакомиться каждому с этим запретным списком, посмотреть, что произрастает у вас на участке, сопоставить, ну и самостоятельно как-то отслеживать это.
7: У нас вообще были какие-то случаи хоть раз, чтобы кого-то оштрафовали за то, что что-то не то растет на участке?
6: Вот на своем дачном товариществе я ни разу не сталкивался, потому что уже имею достаточный стаж в этом, у себя на участке никогда не видел запрещенных или входящих в запретный список трав. Поэтому я думаю, что они произрастают, наверное, на заброшенных землях, потому что вот перемещаясь по краю, я видел борщевик сосновского, был поражен его величием, какой он могучий.
7: Крупное растение.
6: Крупное,
7: да,
6: растение, да. И, соответственно, удивлен, что вот органы местного самоуправления или органы государственной власти оставляют в таком виде земли. Но надеюсь, что с этим годом и в последующие годы ситуация изменится.
7: Вот, сказали про брошенные участки. У нас продолжает действовать же тоже законодательство по поводу того, что, так скажем, не должно быть заброшенных участков, они должны быть все выкошены.
6: Да, сейчас ввели запрет на неиспользуемые земельные участки, внесли изменения в земельное законодательство и определили на законодательном уровне определение неиспользуемого земельного участка. А это критерии захламленность дачного участка более 50% от его площади, сорняковые растения, превышающие 1 метр высотой, тоже больше 50% площади, и покошенные, разрушенные строения, если нет, этот земельный участок предназначен для строительства. В этой ситуации также выносится органам местного самоуправления предупреждение, устанавливается срок для устранения, и в случае нарушения владелец участка подлежит административной ответственности.
7: Сразу ответственность наступает, или его опять-таки будут несколько лет предупреждать и уговаривать?
6: Ну, в течение 3 лет наблюдают за владельцем, а в случае систематического нарушения орган местного самоуправления может самостоятельно устранить это нарушение, взыскав стоимость потраченных денежных средств на это собственника, либо обратиться в суд за лишением права собственности с нерадивого дачника.
7: Но это получается, муниципалитет будет вынужден выкосить эту площадь, или это уже обязанность СНТ?
6: Ну, тут все зависит от принятого решения на общего собрания. То есть, если дачники определили, что могут самостоятельно в целях избежания негативных последствий пожаров и так далее устранить это нарушение, а потом взыскать собственника, то, ради бога, то это разрешено законодательством. Ну а так председатель должен актировать каждый год эти нарушения, сообщать в орган местного самоуправления, в Росреестр о нарушении земельного законодательства, с тем, чтобы с этих дачников взимали штрафы.
7: То есть непосредственно СНТ ответственности за эти участки не несет заброшенные, но они обязаны сообщать, что такие есть.
6: Да, либо самостоятельно устраняют, либо сообщают.
7: Если председатель СНТ не сообщает о таких участках?
6: На примере своего дачного товарищества знаю, что каждый сосед хочет, чтобы его сосед был хорошим соседом. Соответственно, вся информация исходит от соседей, от дачников, поступает к председателю, либо непосредственно дачники обращаются в орган местного самоуправления, если они озабочены этой ситуацией. Поэтому без внимания заброшенные участки, поверьте, не остаются. Они всегда являются раздражающим фактором, всегда привлекают внимание, бурное обсуждение в чатах, на собраниях. Поэтому всегда вот мы ищем собственникам, пытаемся самостоятельно решить вопрос без обращения в органы. Но если уже не получается, это уже крайние меры, мы обращаемся.
7: Но у вас СНТ на территории Хабаровска?
6: Да, в районе Малого аэропорта.
7: Есть заброшенные участки?
6: Есть. Но, опять же, тут надо понимать, почему они заброшены. Некоторые люди в силу состояния здоровья не могут обрабатывать эти участки. И родственники, которые имеются у них, также не хотят заниматься землей. И вроде человек хочет, но не может. В этой ситуации мы пытаемся объяснить, что нужно все-таки устранять нарушения. Некоторые прислушиваются, приходят, находят силы, нанимают наемных работников и устраняют. А с некоторыми приходится бороться.
7: А вот вопрос здесь как раз, потому что эта ситуация на самом деле нередкая, когда появляются новые владельцы. Если они знают, что подтапливается участок, они пытаются его поднять. Здесь вопрос в том, что он его поднимал за счет строительного мусора, или вопрос в том, что он вообще поднял свой участок и, соответственно, стал подтапливать соседей?
6: Вопрос стоял в том, что по правилам, по строительным нормам и санитарным правилам, возможно использовать именно природные материалы, то есть не строительный мусор. Вообще, нахождение строительного мусора на любом земельном участке законодательно запрещено. Это является захламлением. Поэтому, если ты решил поднять свой участок, то, соответственно, с законодательством это делай. Не в ущерб соседям, не в ущерб экологии, потому что, преследуя одну цель, ты нарушаешь права других людей. Поэтому строительный мусор категорично нельзя использовать при подъеме, при таких вот строительных работах.
7: То есть даже если сверху мы там еще метр земли насыпем?
6: Запрещено.
7: То есть вообще просто
6: вообще запрещено?
7: Запрещено,
6: да.
7: То есть поднимать участки можно свои отдельно, персонально, но только таким же грунтом?
6: Да, природным материалом.
7: Его надо откуда-то привезти, рядом вырыть котлован?
6: Тут уже в зависимости от расположения, то есть если позволяет привезти, если нет, то, соответственно, необходимо, опять же, сделать водоотведение. Даже в этой части необходимо правильно отводить воду, потому что если участок дачником окопан неправильно, да, то это может повлечь затопление соседних участков. То есть есть строительные нормы и правила, которые используются для застройки дачных участков, а также для введения водоотводных сооружений, водоемов и так далее и тому подобное.
7: То есть если мы просто подняли свой участок, к соседям, естественно, больше стало идти воды, то они вправе подать жалобу?
6: Конечно, да. То есть в любом случае определяющим документом является строительные нормы и правила, где все прописано, как это делается, в каких размерах, на каких расстояниях, глубина и так далее.
7: Вот по поводу все-таки еще котлованов, просто мне рассказывали такой случай, когда инспектор, не скажу уже какого ведомства, увидел, что человек поднимал как раз свой участок, и он где-то там в 200 метрах от участка вырыл котлован. Оттуда брал землю и поднял свой участок. То есть ему сказали, закопать не имеешь права, вот как бы нарушать природный ландшафт.
6: Ну да, есть, опять же, мы все прекрасно понимаем, что дачный участок определенные цели использования преследует. И те цели использования, они уже законодательно закреплены. Росреестром утверждена классификация видов разрешенного использования, определены для огородного использования, для дачного использования. В основном цели использования – это дача для отдыха, для ведения садоводства, для выращивания. Но также разрешено разведение кур, кроликов. Поэтому все, что вырываешь на своем участке, причиняя, допустим, вред поверхностному слою земли, ведь любой вырытый котлован влечет осыпание грунта своего участка, соседних участков. Поэтому это является нецелевым использованием. Потому что котлован, опять же, зависит от глубины. Если ты собираешь воду внешнюю, как для полива, то, опять же, это должно быть в разумных пределах. А если нарушается и причиняется вред окружающим, то это уже нецелевое использование.
7: То есть здесь еще смотря какой именно.
6: Да, да, потому что вот если, допустим, у нас дачник один вырыл огромнейший котлован практически у озера и стал выращивать рыбу. Опять же, нецелевое использование, вмешалась прокуратура, вносили требования на устранение, пришлось его все-таки засыпать.
7: То есть пруд на участке тоже запрещен? Большой пруд?
6: Большой пруд, да. То, что для разведения рыбы, конечно же, это нецелевое использование.
7: Что еще запрещено на дачном участке?
6: Сейчас вот ужесточились с 1 сентября 2025 года и продолжают действовать эти запреты по ведению предпринимательской деятельности на дачных участках. Не секрет, что сейчас стало модным на дачах располагать коммерческие бани, всевозможные склады, шиномонтажки, всевозможные объекты для хранения чего-либо. Все это является запретным. А также это наказывается в административном порядке. В случае, если данный человек будет увлечен в этом, да, ему государственным органам вносится предписание на устранение, то есть на запрет занятия предпринимательской деятельности. Если же он его не исполняет, он привлекается к административной ответственности там, от 20 до 50 тысяч рублей и дальше. Ну а если сумма прибыли, получаемой с ведения предпринимательской деятельности, превышает 3,5 миллиона рублей, то он уже подлежит уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
7: То есть фактически мы можем позвать к себе на участок в баню там на шашлыки друзей, коллег, но если мы за это берем деньги, то это уже...
6: Да, то есть отличие от отдыха в личных целях и занятия предпринимательской деятельностью является система, то есть два и более раза получение денежных средств за какие-то предоставления услуг, там, своей же бани, либо там своего огорода. То есть получение денег, это запрещено, это является предпринимательской деятельностью.
7: А если человек сдает сдает в аренду свой дачный участок, свою дачу?
6: Опять же, если он сдает в аренду, то есть он должен либо быть самозанятым, либо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и определить вид деятельности. Но опять же, сдавая в аренду, он должен преследовать цели. То есть если она сдается в аренду для ведения садоводства, то в принципе запрета нет. Здесь только единственный вопрос налогообложения, то есть его доходов от сдачи в аренду этого участка. То есть не должно нарушаться целевое использование участка. Если же, конечно, там начинаются увеселительные мероприятия, празднование каких-то там праздников и так далее, то, соответственно, это уже нарушает и общественный порядок, и цель использования.
7: А вот по поводу праздников. Зачастую у нас соседи, ну, так сказать, жалуемся, что если вдруг не повезло, и там рядом оказалась шумная компания, молодые, которые часто приезжают летом, если это студенты, то практически они могут там и жить. Вселяться — это громкая музыка, это громкие разговоры. Вот насколько это все возможно, или здесь тоже есть какие-то ограничения?
6: Работают запреты. У нас установлено, что до 22:00 возможно вести нормальный отдых, то есть в рамках разумного. А все, что уже превышает 22 часа до 8 утра, является ночным временем. И, соответственно, ведение праздной жизни в это время, оно наказывается административно. То есть необходимо фиксировать такие факты, сообщать в полицию для того, чтобы составляли протоколы за нарушение общественного порядка, потому что ты находишься в общественном месте, вокруг тебя люди.
7: То есть практически это закон о тишине, который действует в городе, он действует также и в СНТ.
6: Да, да.
7: То есть здесь никаких вот ограничений
6: нет.
7: Мы выехали на природу, и мы отдыхаем, расслабляемся.
6: Понимаете, то есть все те свои дачники, которые на протяжении десятилетий возделывают свои дачные участки, они все знают соседей. Проблема возникает с новыми, с молодыми людьми, которые воспринимают свою дачу как свою собственность, и что хочу, то и делаю. Но опять же, любого нового дачника необходимо ознакомить с уставом СНТ, потому что они воспринимают устав как что-то незначительное, неважное, и не считаются с общественным мнением. И в этом, конечно, ошибаются, потому что все эти нарушения, которые они допускают, фиксируются, сообщаются, в судебном порядке разрешаются, и когда уже доходит до судебных разбирательств, у них уже срабатывает понимание, что нужно считаться с общественным мнением.
7: А вот то, что касается всевозможных мангальных зон, ведь у нас каждый год мы, как только сходит снег, тут же начинает действовать особый противопожарный режим, и дачникам запрещают вообще пользоваться открытым огнем.
6: Да, есть у нас такое, когда срабатывают вот эти все запреты, но опять же, в строительных нормах и правилах предусмотрены расстояния, виды, там, сжигание мусора, объекты, в которых они сжигаются. Ну, допустим, там, яма глубиной там должна быть не менее 30 сантиметров, должна быть удалена на расстоянии 15 метров от жилого или хозяйственной подстройки. Если это бочка, то тоже не более 7,5 метров, обязательно с крышкой. Ну, то есть, опять же, есть разработанные правила сжигания бытового мусора на участке, но существуют определенные временные запреты даже на это, на сжигание и на разведение открытого огня.
7: То есть, фактически, даже если мы на даче решили устроить мангальную зону, там, с кирпичом, нигде ни растительности, ничего, когда действует особо противопожарный режим, мы не имеем права пользоваться.
6: Да, вот именно, возможно, обустройство вот этих всех мангальных зон, но запрет есть по временному критерию.
7: Практически, как мы сталкиваемся с тем, что это весь дачный сезон и действует.
6: Да.
7: От снега до снега.
6: Получается, что так, да. Вот у меня даже на дачных участках были случаи, когда разводили небольшой костер, но был дымок, и кого-то из дачников это очень сильно раздражало. И она регулярно вызывала пожарную службу, они постоянно приезжали, тушили, искали собственника, ну и, соответственно, сказали о том, что будут привлекать к административной ответственности. Даже вот за такое заброшенный тлеющий костер, который, ну, в принципе, пока нет сильного ветра, не представляет никакой угрозы.
7: Ну, тем более сейчас нам считают, что более активно будут использовать квадрокоптеры.
6: Да.
7: То есть все это будет съемка, все это будет видно, на каком участке.
6: Да, были случаи, когда человек жарил шашлык, приезжала пожарная инспекция и штрафовала. Даже у нас такое было.
7: А еще один такой момент, просто вспоминаю, опять-таки, сюжет на одном из центральных каналов, когда дачница решила обустроить собственную скважину с питьевой водой, а по факту получилось так, что затопило все СНТ. То есть, когда строители стали бурить скважину, они попали там на жилу, и вся эта вода стала фонтаном бить. И ей выписали там какие-то большие штрафы, что вот она нанесла ущерб. Вот в этом случае у нас есть вообще запрет на эти скважины? Или что было сделано не так? Почему ей пришлось все это оплачивать? Хотя она вызвала, ну, как бы она не сама бурила, она вызвала компанию.
6: Ну, есть запрет в законодательстве, что на дачных участках запрещено бурение скважин глубиной там определенных, там, свыше 60 метров, 70 для извлечения воды, потому что они все лицензируются. Это является использованием недр земли. И разрешено использование для получения технической воды. для полива, для орошения. И это тоже, вот я сейчас не помню, должно быть определенная глубина. Но опять же, если дачник что-то нарушил, причинил кому-то вред этой скважины, то понятно, что все решается в судебном порядке. Тогда достаются строительные нормы и правила, смотрятся, есть ли нарушения, кто их допустил. Ну и, соответственно, виновник отвечает перед пострадавшими.
7: То есть здесь нет скидки на то, что человек нанял другую компанию, которая обязалась провести определенные работы, но произошел ущерб соседям, и вина все-таки дачника.
6: Видите, да, то есть здесь такой сложный клубок, но в любом случае в судебном разбирательстве устанавливается, кто выполнял работу, насколько она была выполнена качественно и в соответствии с какими-то нормативами. В случае, если она, услуга была оказана ненадлежащим качеством, то заказчик имеет право предъявить претензии к исполнителю, взыскать там штрафные санкции по договору, либо получить стоимость некачественной оказанной услуги. Но опять же, это вот на первый взгляд, что вот бросается. Ну а если пострадали еще и другие участники, то они также могут выступить там с ответчиком или организовать самостоятельный иск, там, ну, допустим, к этому соседу, а тот уже в порядке регресса к той организации, которая оказывала эту услугу.
7: И оказала их некачественно
6: да.
7: По каким-либо причинам. То есть здесь мы опять говорим, что лучше не договариваться с неизвестным человеком, который придет тебе что-то сделать, что это должна быть какая-то организация. Должен быть документ.
6: Да, я всегда говорю, что любое взаимодействие между физическими лицами в соответствии с гражданским кодексом, превышающее 10 тысяч рублей, должно оформляться в письменном виде. Любые договорные отношения нужно оформлять в письменном виде.
7: То есть это наша подстраховка
6: в дальнейшем.
7: В дальнейшем на всякие форс-мажоры. Еще хотелось уточнить такой вопрос по туалетам на дачах. Там тоже ведь сейчас у нас законодательно более жестко все это прописано. Какие они должны быть и какие они не могут быть.
6: Ну да, то есть там есть критерии определены так называемых туалетов. Там грибная яма, шамбо, еще какие-то виды. То есть сейчас в настоящий момент не вспомню. И опять же определены правила обустройства этих туалетов. То есть это должно быть, если вы грибная яма, не на определенных границах от жилого помещения, как собственного земельного участка, так и соседского. Это не должно быть рядом с водоемом для отдыха или там для полива. Тоже есть определенные запреты по расположению этого туалета. Ну и в принципе в строительных нормах и правилах тоже все прописано, все расстояния, глубина, порядок обустройства. Просто если прежде чем что-то сделать, нужно почитать, как это должно быть сделано.
7: То есть просто выкопал на участке яму и огородил, это не подход?
6: Ну, конечно, это не подход, потому что все мы прекрасно понимаем, что вот весной сточные воды, талый снег, это все разносит по территории своего же участка и соседних.
7: Не должно попадать в землю все эти отходы жизнедеятельности. А вот здесь возникает вопрос еще, вот вы их как раз вспоминали про дымок, а зачастую у нас соседи жалуются, что вот приехал, с одной стороны, один сосед приехал, он там что-то косит, пилит, и постоянный шум и запах бензина, а другой вот развел какую-то бродиловку, и запах тоже на все СНТ стоит.
6: Как бороться с этими запахами?
7: И вообще законодательно это как-то прописано, или это в принципе норма? Люди говорят, ну вы же и не в городе, мы же не в квартире, поэтому вот это дача, это естественные процессы.
6: Ну, в любом случае, нужно понимать источник происхождения этого запаха, да? То есть, если это костер, то мы прекрасно понимаем, что открытый огонь
7: запрещен,
6: да, соответственно, есть меры воздействия. Если источником запаха является там живность какая-то, да, тоже нужно понимать, а что это за живность. Если это крупный рогатый скот или там свиньи, то это, опять же, запрещено, это не целевое использование. Есть тоже меры воздействия.
7: Ну, а человек завез машину навоза, запах тоже будет?
6: Ну, да, то есть навоз – это удобрение, то есть это не является как бы запретом. Я вот сам привожу, накрываю, то есть эту кучу, чтобы запах не распространялся. В принципе, это все решаемо. То есть вот именно с удобрениями, с навозом, там, с перегноем, это не такая большая проблема, чтобы ее там куда-то сообщать.
7: То есть, в принципе, надо самим дачникам как-то договариваться.
6: Да, да. Я считаю, что все можно решить.
7: Ну и еще один вопрос, за который зачастую тоже возникает, но он больше, наверное, возникает у председателей, что часть владельцев дачных участков, как бы номинально они и состоят вроде как в СНТ, но фактически не принимают никакого участия в работе, в жизнедеятельности, не платят взносы, не платят за охрану. Вот что с этим и как это регулируется законодательством?
6: Ну, в федеральном законе о ведении садоводства указано о том, что есть у нас две категории дачников, да, которые ведут дачное хозяйство в индивидуальном порядке, а есть, которые активно принимают участие в жизнедеятельности общества, так называемые члены СНТ. И первые, и вторые обязаны платить членские взносы, так называемые. И размер их одинаков. А отличие первых от вторых в том, что что индивидуалы, они, если не написали заявление о вступлении в члены СНТ, они не вправе принимать участие в общих собраниях и голосовать за какие-то иные повестки в общем собрании.
7: То есть деньги они платят, но ничего не решают?
6: Нет, вот они могут участвовать в собрании при утверждении сметы доходов и расходов. То есть вот в этой части они вправе высказать свою позицию, и она должна быть учтена. В остальном, так как они не члены СНТ, они не вносятся в реестр членов СНТ, их голоса не учитываются для подсчета. Поэтому, если человек хочет что-то сделать общее и как-то повлиять на ситуацию, я всегда говорю, что пишите заявление члена СНТ и принимайте активное участие в голосовании. Именно в этом голосовании принимаются важные решения.
7: То есть вариант, что мне ваше СНТ не надо, я тут сам у себя кашую, вокруг себя кашую, я все сам себе охраняю, вы мне не нужны, поэтому я платить вам не буду.
6: Нет, конечно же, есть такие вот, я как председатель сталкиваюсь с такой позицией, я всем объясняю, что вы, когда покупали участок в СНТ, вы понимали, куда вы идете. Вы идете не просто в участок, где разрешено индивидуальное жилое строение или там какой-то коттеджный поселок, хотя и там тоже существуют определенные правила. Вы идете в товарищество, где четко прописаны права и обязанности каждого члена этого товарищества. Есть некоторые СНТ, вот я тоже вот в своем СНТ сталкиваюсь с этим, которые немножко территориально отделены. Но бывает не целое общество, вот как вот мы понимаем, да, в кольце, а бывает они разрознены раздельными участками, да, вот, допустим, как Калининград с Россией. И некоторые члены товарищества говорят, ну мы же к вам не относимся, мы же не пользуемся этими услугами. Но я опять же говорю, но вы пока территориально и документально находитесь в СНТ, вы обязаны соблюдать устав и решение общего собрания. В случае, если вы хотите отделиться, то вы, соответственно, в законодательстве можете это сделать межевой план отдельный, то есть, ну это тоже продолжительная процедура, дорогостоящая, позволяющая вас территориально отделить, закрепить
7: ваши границы. Выйти как бы из состава
6: СНТ. Да, выйти из состава. Это можно, но опять же, нужно ли? Потому что межевание в таких территориях довольно-таки дорогая процедура, порядка 200-300 тысяч рублей. Ну, а смысл? То есть проще на собрании решить, там, может быть, вам какую-то скидку сделать, может быть, какую-то там дотацию или что-то в этом роде, или какие-то там взносы с вас не брать в связи с удаленностью. Ну, все это можно решить.
7: Ну, вот и по взносам каким-то образом возможно взыскать эти взносы с человека, который их не платит?
6: Да, без проблем. То есть пишется претензия данному собственнику о том, что имеется задолженность за определенный период, устанавливается срок для ее погашения. Если человек не отзывается на это, то подается либо гражданский иск, либо заявление на выдачу приказа. Поэтому существуют формы законодательные для получения этих членских взносов.
7: То есть, если человек не платит и надеется, что это сойдет ему с рук, это может через год-два?
6: Да, единственное, что он просто помимо все-таки принудительного взыскания этой задолженности оплачивает еще судебные издержки, это госпошлина, она сейчас тоже немаленькая, плюс расходы там на представителя в суде, почтовые расходы, это все дополнительно ложится на вот на такого дачника.
7: Если, допустим, дачник 5 лет не платит никаких взносов, а потом просто продает свой участок?
6: Ну вот с этим проблема, да, то есть необходимо понимать, что срок исковой давности 3 года, да, то есть если дачник не платит 5 лет, то, соответственно, 2 года взыскать задолженность уже невозможно, взыскиваются последние 3 года. Поэтому задача председателя, чтобы пополнять все-таки общественную кассу, необходимо следить за должниками. Ну а такого запрета, как вот, допустим, с продажей жилой площади, когда получается от ЖЭО или ТСЖ справка, да, справка об отсутствии задолженностей, законодательно в СНТ не предусмотрено. То есть любой желающий может продать без там ведома председателя. И новый собственник, ну сейчас новые собственники, зная о том, что бывает иногда вот задолженности, звонят председателю, интересуются, я всем рассказываю, что имеется задолженность, ну и как-то все решается. Но опять же, законодательно это нигде не закреплено.
7: То есть все-таки на нового владельца не лягут долги предыдущего
6: вот,
7: собственника?
6: Что касается дачных товариществ, дачных участков, да, на нового собственника долги прежнего не ложатся.
7: Спасибо. И я напомню, что сегодня мы говорили о законодательстве в сфере регулирования отношений и взаимоотношений на территории СНТ. У нас в студии председатель Общественного совета садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Хабаровска, действующий адвокат Константин Александрович Лысенко. Всего вам доброго и до встречи в эфире.
6: Спасибо.
4: Радио России, Хабаровск. Погода.
7: Сегодня в Хабаровске без существенных осадков. Атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов. Уровень Амуру Хабаровска 33 сантиметра. Температура воды 8 градусов.
3: На этом субботний выпуск программы «Вести Хабаровск» телерадиокомпании «Дальневосточная» на канале «Радио России» завершен. Его вели Елена Баркова и Марк Кузнецов, инженер Евгений Туманов. Следующий выпуск программы выйдет в эфир в понедельник, 4 мая, в 8 часов 10 минут. Доброго всем дня!
4: Вы слушали «Радио России Хабаровск». До новых встреч!

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ожесточенные бои идут в центре Константиновки в ДНР. Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Штаты вошли во вкус. Трамп заявила об американском пиратстве в Армозе. Подробности далее. В центре Константиновки в ДНР идут же ожесточенные бои. Российские войска окружили город и все сильнее сжимают горло противнику. А в соседней Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколяное. Оно расположено в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой пути снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов, но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
3: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
4: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
5: Да.
4: Какие?
5: Пряники, зефирки всякие разные.
4: Почему их так называют?
5: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая. Ее не сильно заметно.
3: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
5: Надо работать, помогать.
3: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
6: Сейчас идет разминировать тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
3: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, «Вести».
1: Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Владельцы небольших хозяйственных домиков площадью до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий напомнил о действующем законе, который предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет в размере 50 метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратов, и налог начисляется только на оставшуюся часть, уточнил депутат. Если дом меньше 50 квадратов, налоговая база обнуляется. Кроме того, не облагаются налогом 6 соток для владельцев из числа пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий. А многодетные семьи получают скидку в размере 50% на налог по одному объекту недвижимости на выбор. Премьеру Словакии не стыдно ехать в Москву на Парад Победы. Роберт Фицо осудил горячие головы критиков и противников истории фактами, которые свидетельствуют о подвиге советских солдат. По убеждению политика, он не должен стыдиться положить на могилу неизвестного солдата красной гвоздики. Это были десятки тысяч воинов Красной Армии по 17-18 лет, которые пришли на нашу территорию и освободили нас, оставив здесь свои жизни, отметил Фицо в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня труда, видеозапись которого опубликовала на YouTube-канале его партия. Премьер-министр Словакии заявил, что от имени всех словаков в ходе поездки в Москву на День Победы поблагодарит советских воинов, которые обеспечили стране 81 год мира. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о намерении ряда зарубежных гостей посетить парад в День Победы в Москве. До 11 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Напомним, инцидент произошел накануне в Усинске. Группа вахтовиков на вертолете планировала добраться в Ненецкий автономный округ. Однако при взлете с вертолетной площадки машина завалилась на бок. Всего на борту находились 24 человека. Большинство пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести. В причинах крушения вертолета разбирается региональная прокуратура. В зарубежной тематике далее. В иранском МИДе заявили об условиях продолжения переговоров по мирной сделке. Если Штаты изменят подход и воинствующую риторику, Тегеран продолжит переговорный процесс. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе минувших телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале иранского МИДа. Дипломат напомнил, что не Иран начал войну. Вместе с тем, вооруженные силы страны готовы решительно защищать свой народ от любой угрозы, заявил Аракчи. США завершили активную фазу войны с Ираном. Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании боевых действий против Исламской Республики. Об этом говорится в официальном письме. Глава Белого дома напомнил об объявленном 7 апреля прекращении огня, которое сохраняется до текущего момента, сообщает РИА Новости. По утверждению Трампа, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Уведомление Сената является юридической обязанностью, которая опирается на законы о военных полномочиях. Без разрешения Конгресса президент может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. На фоне прекращения открытых боевых действий в заливе у Штатов появились новые интересы. Блокаду Ормузского пролива Трамп открыто называет пиратством. По его словам, это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты, сказал глава Белого дома во время мероприятия во Флориде. Новые откровения вокруг коррупционных схем в окружении Зеленского появились в публичном пространстве. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Зеленский построил мафиозную структуру и превратил госучреждения в личные банкоматы его приятелей. Очередная порция заявлений опубликована на личной странице в соцсети X. Комментируя разоблачительные статьи в «Украинской правде», Мендель отмечает, что правительством управляют друзья Зеленского, которые взамен становятся неприлично богатыми. Бывшая пресс-секретарь привела в пример сделку по скупке государственного Сенс-банк и химзавода «Карпатнефтехим», которые приближенные к Зеленскому люди приобрели при покровительстве бывшего тогда еще главой офиса Ермака за копейки. Напомню, накануне Мендель в своих публикациях заявила о связях супруги Зеленского с лицами из окружения беглого соратника украинского лидера Тимура Миндича. Якобы голос Елены Зеленской звучит среди прочих на пленках, которые фигурируют в расследовании коррупционных махинаций на Украине. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Констанции Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии 4-1. Шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетье Тулина. И судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Наталья Ёлкина и Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которые готовы вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте. Погода.
1: Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 1-3, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 5-7, дожди временами сильные. В Екатеринбурге от 8 до 10 тепла, облачно. В Сургуте плюс 2-4, ожидается дождь со снегом. В Красноярске 22-24, в Архангельске плюс 13-15, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем 17-19. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице плюс 5, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Ночная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
10: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите? Ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
0: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Кургана.
11: Всем привет! Я Ренат Джалилов, автор и ведущий программы «Зауральские спортивные победы». Комментарии и репортажи с тренировок и соревнований. Советы героев спорта, как оставаться успешным, энергичным и бодрым на долгие годы.
12: Очень рад, что много людей занимаются и сдают на знаки ГТО, чтобы общество было сильное, стремилось к здоровому образу жизни, были готовы всегда постоять и за себя, и за семью.
11: Вступайте в нашу команду. Слушайте нас на Радио России Курган на частоте 105 FM.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Дорогая передача», наша с вами любимая программа, и я, ее ведущая Диана Гурцкая. Сегодня у меня в гостях заслуженный артист России, певец и большой друг нашей программы, мой большой друг, я не побоюсь этого слова, замечательный, удивительный Марк Тишман. Марк, привет!
2: Привет, Диана! Привет, дорогие слушатели! Я очень рад быть здесь с вами, с тобой. У тебя в программе.
1: Ну а по традиции мы начинаем нашу программу с небольшого досье на тебя, на нашего гостя, дорогие радиослушатели. Ну что ж, досье.
0: Сегодня в главной роли.
3: Популярный певец, поэт и композитор Марк Тишман родился в 1979 году в Дагестане. Отец – инженер, мать и старший брат – врачи. Музыкой Марк увлекся с детства и окончил музыкальную школу по классу фортепиано. С золотой медалью окончил среднюю школу в Махачкале, с красным дипломом факультет иностранных языков МГУ. Владеет английским и испанским, поет по-французски и по-итальянски. Во время обучения на факультете музыкального театра Российской академии театрального искусства играл во многих спектаклях. От карьеры актера, однако, Марк отказался, отдав предпочтение эстраде. Принял участие в нескольких телевизионных конкурсах. Готовый профессиональный артист. Я предрекаю будущее Марку Тишману, сказал о нем Георгий Горонян. И не ошибся. Фестивали, гастроли, съемки, туры. Марк написал гимн «Вперед, Россия» и гимн в честь Дня семьи, любви и верности, песня «Ромашка». И вновь туры, съемки, гастроли, фестивали. Ведет концерты, дублирует мультфильмы, участвует в съемках многочисленных телепрограмм. В 2017 году заявил о себе как драматический актер, выпустив авторский моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия». Часто поет дуэтом с популярными российскими и зарубежными исполнителями. Много внимания уделяет благотворительности. В 2025 году Марку Тишману было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Марк, прежде чем я начну задавать тебе вопросы, а ты на них будешь отвечать, я предлагаю всем послушать песню в твоем исполнении. Какую композицию ты предложишь нам для начала?
2: А давай начнем с той, с которой все и начиналось. Я ее написал, когда мне было лет 19-20. Еще достаточно провинциальный мальчик из Махачкалы прилетел в Москву и мечтал покорить вершины музыкальные всякие. И написал эту песню, и она мне, в принципе, и принесла во многом удачу. «Ближе к небу».

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня заслуженный артист Российской Федерации Марк Тишман. И только что прозвучала песня в его исполнении «Ближе к небу, друзья». Самое главное – это настроение, что мы сейчас создаем для вас. Марк, шоу-бизнес – это очень непростой механизм со своими жесткими законами. Какие качества нужны артисту сегодня, чтобы выжить, чтобы быть успешным?
1: Для меня самое главное – это не растерять творческое начало. Вот, не потерять вот эту связь с потоком вдохновения, с трогательностью, с сентиментальностью, с легкой долей наивности, чтобы я продолжал чувствовать остро, переживать остро, выходя на сцену, подходя к микрофону студийному, для того, чтобы я мог чем-то наполнить зрителей, чем-то прекрасным, чем-то тонким, чем-то важным в жизни. Еще очень важно для меня, не совсем про шоу-бизнес, но раз уж мы об этом говорим, что хороший певец, я всегда говорю, это не тот, который показывает голос, это тот, который рассказывает историю, показывает песню, потому что иначе это все технология.
0: Ты учился в ГИТИСе, театральное мастерство, сцена, опыт пригодились?
1: Ты знаешь, конечно, безусловно, пригодилось мое театральное образование. Во-первых, в тебе дрессируют уважение к сцене и к зрителю. И ты знаешь, я, например, до сих пор меня коробит, когда в верхней одежде выходят на сцену даже на репетиции. То есть это...
0: Класс!
1: Это такая азбука уважения к сцене в театральном институте. Ты не можешь выйти на сцену в уличном.

0: Я счастлив, что мне привили наши мастера в ГИТИСе.
1: Сейчас у меня очень такой вопрос щепетильный. Я скажу почему. Как ты относишься к использованию искусственного интеллекта в написании и исполнении музыки?
0: Я думаю, что... Диана, ну...
1: Да, да.
0: Я думаю, что это вообще один из главных вопросов, честно. Для меня музыка — это всегда был разговор по душам. Когда мне плохо... Я включаю музыку, которая меня понимает. Понимаешь? Музыка меня понимает. Когда мне хорошо, я разделяю это состояние с музыкой, которая меня понимает. Что такое песня, написанная искусственным интеллектом? Это имитация, это фейк. И, ты понимаешь, и ты со своим настроением, со своей болью или со своей радостью идешь к пустоте. То есть с тобой разговаривает пустота, для тебя поет пустота. Искусственный интеллект, он не имеет сознания, он не имеет эмоционального мира. Он просто механически это создает. И ты понимаешь, это мы настолько тогда... Ты меня знаешь, я достаточно мягкий, спокойный человек. Но вот эта моя умная колонка, которую я люблю слушать, она мне в последнее время стала подсовывать без конца песни, созданные искусственным интеллектом. А меня не проведешь. И во мне поднимается такой гнев. Я сразу ставлю дизлайки, чтобы, знаешь, подобного не повторялось. Если говорить про технологию, конечно, классно использовать возможности искусственного интеллекта. Я тебе скажу, как я им пользуюсь. Когда я сочинил песню, к примеру, я пробую ее сделать в одном стиле, в другом стиле. И чтобы это было быстро, я делаю это через искусственный интеллект. Я прошу его сделать в разных стилях мне песню. Он делает, я слышу, где она лучше звучит, и тогда я уже отдаю реальным людям, реальным музыкантам, которые начинают делать аранжировку в этом ключе. То есть я считаю, что искусственный интеллект, ну вот только воспринимаю его как технологический помощник. Не перекладывать ему ни в коем случае творческую составляющую. Вот.
1: Конечно, никогда человеческие эмоции не заменят ничто и ничего. Поэтому...
0: Вот пример. Мне очень нравится певица, есть такая, Росалия. Испанка, каталонка. И я был на ее концерте, и ты знаешь, она начала петь, и через 40 секунд у меня просто потекли слезы. Потому что это разговор человека с человеком через музыку. А искусственный интеллект, как бы он ни был хорош, это не человек. Ты понимаешь?
1: Да, абсолютно соглашусь.
0: Вот и все. Вот и весь ответ. И еще есть такая штука. Это классно, мы все этим пользуемся. Вот как я тебе только что рассказал, да, когда я думаю, в каком стиле делать песню. Но любимая мною Татьяна Владимировна Черниговская, она сказала, каждый раз, когда мы делегируем что-то искусственному интеллекту, он учится, а мы тупеем.
1: Чем ты вдохновляешься при написании песен?
0: Я думаю, что события, которые происходят в моей жизни, мои личные переживания, безусловно. Я говорю, что мои песни — это моя самая честная биография. И это предмет моего самого большого интереса. Меня вдохновляют люди. Люди, которые преодолевают. Люди, которые любят как-то так, знаешь, как-то так невероятно безоглядно. Люди... которых, знаешь, судьба ломает, а они встают и идут дальше.
1: Ох.
0: Вот это восхищает всегда.
1: Эх. Предлагаю прерваться сейчас и послушать песню в твоем исполнении. Объявляй, пожалуйста.
0: Ну, пусть это будет песня, одна из новых песен, называется «Ты лучше всех».
2: Я знаю лучше всех, что ты лучше всех. Твоя нежность, твое тело, твой смех. Я знаю лучше всех, что ты лучше всех.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня заслуженный артист России Марк Тишман. Только что прозвучала песня «Ты лучше всех». За годы своей карьеры ты не был замечен в каких-то скандалах, разборках, интригах. Все ли всегда было легко и гладко на твоем пути? Расскажи, пожалуйста.
1: Конечно, и ты это прекрасно знаешь, что и было нелегко. И сейчас порой очень нелегко, и думаю, еще и будет так же. Испытания судьба готовит для всех, для нас. Почему конфликтов и скандалов, слава богу, не было? Ты знаешь, просто это не моя среда. Есть люди, все это прекрасно знают, меня это лишает сил, меня это лишает здоровья. Я и в семье своей миротворец, всех со всеми пытаюсь примирить и сгладить острые углы. Такая персоналия.
0: Какой этап в твоем творчестве был самым таким сложным и почему?
1: Я не могу однозначно ответить, потому что сложности есть всегда, вся жизнь она состоит вниз-вверх, вниз-вверх, полоска черная. Не люблю серые полосы.
0: Ого, да.
1: Вот.
0: Потому что
1: они
0: непонятно.
1: Тоже бывают. Потому что, ну, вот и не туда, и не сюда. Ты понимаешь, что когда ты внизу, в тебе аккумулируется такая энергия, сила, желание подняться, доказать самому себе, всем вокруг, что ты еще чего-то стоишь, что ты можешь. Когда ты наверху, то ты... Но я, кстати, никогда вот в минуту победы какой-то, да, личный. Я уже думаю про следующий шаг. Я уже думаю, что дальше...
0: Падать.
1: Да, дальше надо что-то делать, чтобы не было сильного падения.
0: Сильного падения, абсолютно.
1: То есть нету вот этого «все». Класс, сейчас могу успокоиться. Это, с одной стороны, может быть даже плохо, потому что как бы ты не даешь себе внутреннего отдыха, но, с другой стороны, значит, я так устроен.
0: А вот дружба в шоу-бизнесе существует?
1: Я скажу, что да. Однозначно
0: я тоже скажу,
1: существует.
0: Что да. Я тоже скажу, что да, потому что, во-первых, как бы, дорогие друзья, наша дружба с Марком, это вот произошло как-то в один прекрасный день.
1: Я напомню, это 2009 год. Я вот свеженький после «Фабрики звезд». Ты, равно как и все остальные артисты, это для меня были небожители, люди из телевизора. Вот. И тут ко мне подходит к зеленому абсолютно Диана Гурцкая, и говорит, что, ребят, вы классно работаете, вы победите в этом проекте. Ну, конечно, для меня это было событие, Диана.
0: И потом были дуэты. Дуэты, там песня «Спасибо за то, что ты есть».
1: Да.
0: Потом «Вальс Анастасии». Расскажи о своем, не побоюсь этого слова, тандеме с Юлечкой Паршутой. Как сейчас ваши дуэты, ваши концерты?
1: Мы с Юлей, конечно, дружим. Мы не планировали как бы вот этого дуэта, как... Ты понимаешь, это абсолютно естественно. Эти дуэты — это продолжение нашей человеческой дружбы, да? И у каждого из этих дуэтов тоже есть абсолютно своя история. История личная. По-другому не скажешь. Это и есть жизнь. То есть это продолжение жизни. Это не то, что мы спродюсировали, да, или сейчас, как говорят, фит. Давай фитанем.
0: Коллабы.
1: Коллабы, фиты.
0: Коллабы.
1: Потому что это очень классно работает. Потому что подтягивается армия поклонников одного артиста, другого. И вместе они разрывают чарты. Нет, у нас это было все по-другому. Это не то, что я, знаешь, зарекаюсь, что у меня не будет фитов и коллабов. Нет. Почему нет? Но с Юлей это вот сейчас, знаешь, мы на радио, но я вот руку прижал к груди. Это очень личная, сердечная история. Сейчас вот какое-то время мы не выпускали дуэтов. Поклонники именно дуэта волнуются. Что же такое? А вот просто нет такой песни. А вот появится, мы еще что-то запишем. У Юли недавно в Москве прошли
0: концерты.
1: В Москве,
0: да,
1: и в Петербурге. И, естественно, мы там пели наши дуэты. И для меня это всегда праздник — выйти на сцену с Юлей перед ее публикой. Это для нас обоих праздник.
0: Но, опять же...
1: А знаешь что?
0: Да.
1: Еще был один человек. Сложно сказать, что этот человек был в шоу-бизнесе, но, по крайней мере, внутри шоу-бизнеса я с ним встретился и подружился. Это поэт Андрей Дементьев.
0: Удивительнейший человек.
1: И это тоже мой большой друг.
0: Удивительнейший.
1: И человек, который умел дружить и в шоу-бизнесе тоже. И это один из моих очень важных учителей по жизни. И вот, да, дружба, знаешь, дружба это одно из самых, что ли, святых человеческих понятий. Любовь, дружба, долг, верность. И если мы люди, то мы можем оставаться верными этим понятиям везде, хоть в шоу-бизнесе, хоть где угодно.
0: Ты много лет сотрудничаешь с фондом «Подари жизнь». Ты много лет приходишь к Диане Гурской на фестиваль «Белая трость». Ты много лет делаешь очень многое для благотворительности. Так что для тебя значит благотворительность?
1: Я всегда теряюсь, как ответить на этот вопрос, чтобы, знаешь, не звучать пафосно, приторно. Для меня это привычная, важная, незаменимая, любимая часть жизни. Потому что в каких-то вещах, будем говорить честно, артисты — это привилегированные люди. То есть нас узнают. Нам улыбаются, нас где-то могут пропустить, нам могут, я не знаю, дать где-то столик, просто потому что нас знают. Но самое главное вот для меня всегда было, что моя исполняется самая большая мечта — быть артистом, чтобы мои песни слушали и знали, и выходить на сцену. Что это в жизни я люблю, я благодарен жизни, что я могу дать ей взамен? И вот... Вот эти благотворительные проекты, да, дружба в рамках благотворительности, это для меня одна из возможностей сказать спасибо жизни, сказать спасибо людям. Потом, я думаю, это еще то, что я видел с детства в семье. Все-таки у меня врачей много в семье, и к нам всегда домой приходили за помощью. И поэтому для меня это как бы нормально.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас с Марком всегда есть о чем говорить, и мы об этом говорили в начале нашей беседы, но сейчас наши радиослушатели не простят, если мы сейчас не прервемся на музыкальную паузу. Объявляй, друг мой.
1: Да, и мы, знаешь, затронули сейчас с тобой такие важные темы, и дружбы, и взаимопомощи. И как раз пусть прозвучит одна из моих любимых песен, которую я написал на стихи Андрея Дементьева «От крика до тишины».
2: Самое горькое на свете состояние — одиночество. Самое длинное на свете расстояние — то, что одолеть не хочется. Самые злые на свете слова — «Я тебя не люблю».

0: Самое горькое на свете состояние – одиночество. Самое длинное на свете расстояние – то, что одолеть не хочется.
1: Я Диана Гурская. Вместе с нами заслуженный артист Российской Федерации Марк Тишман. В твоем репертуаре присутствуют композиции, посвященные нашей стране. Насколько тебе близка патриотическая тема в творчестве?
2: Главной темой вообще и жизни, наверное, моей, и моего там, песенного творчества является, конечно, любовь. А любовь к своей земле, людям, которые тебя окружают, с которыми ты живешь эту жизнь, любовь к своей стране – это, конечно, огромная, важнейшая часть. Это, я уверен, что это то, на чем во многом строится любая личность, сильная, большая личность. Потому что невозможно жить в нелюбви. Невозможно жить среди людей, которых ты не любишь, среди истории, которую ты не почитаешь. И поэтому я не люблю, если честно, когда о любви к своей родине говорят казенным языком. Я очень люблю тонкие интонации, что ли, когда говорят о любви к родине. У нас очень много таких песен. «Гляжу в озера синие», «Русское поле». Я вот их обожаю. «Гляжу в озера синие», ты фантастически поешь. У меня есть песня, и «Моя грустная родина» называется эта песня, и там есть несколько строчек, которыми я горжусь. Мне кажется, тут мне удалось немного ухватить суть вот нашей родины, что ветры здесь воют, птицы поверх поют, и один в поле воин в родном краю. И самая главная строчка там, это знаешь, когда я однажды посмотрел на эту карту мира и увидел очертания, контур России, мне родилась эта строчка, что «Моя родина – огромное сердце земли». Вот это, если коротко ответить на твой вопрос.
1: Ты знаешь, именно здесь, в России, пишутся такие слова. В России пишутся песни вот такие.
2: Сильнейшая культура.
1: Сильнейшая культура.
2: Сильнейший язык. И я очень часто думаю о том, что вот величайшие советские песни 40-х, и 50-х, и 60-х, и 70-х,
1: это
2: и
1: классика,
2: 80-х.
1: Согласись.
2: Если бы на русском языке говорили и понимали в мире, ну, это золотой фонд мировой цивилизации, мировой культуры. Я в этом убежден.
1: В 2025 году тебе присвоено звание заслуженного артиста России, с чем я от всего сердца тебе поздравляю. Ну, что для тебя значит, и как ты относишься вообще к званиям?
2: Ну, во-первых, конечно, я благодарен и признателен за это очень высокое звание. Я тебе скажу так, что я стараюсь об этом не задумываться. Это ответственность, кроме всего прочего, и ты меня прекрасно понимаешь. Просто, знаешь, когда-то, когда мы были юными, для нас заслуженный народный артист — это был вот какой-то очень взрослый человек. А теперь этот взрослый человек — это ты. Я думаю, что благодарность, естественно, в этом благодарность учителям, людям, которые встречались.
1: Это любовь к зрителям в том числе, потому что, опять же, как бы все для и ради зрителей. Они сделали нас теми, кто мы есть. И благодаря зрителям мы есть, согласись?
2: Абсолютно. Я всегда говорю, вот представьте картину, которая висит в пустой комнате. Это просто бумага. Как только появляются зрители, в этот момент картина становится картиной.
1: Превращается.
2: Она становится произведением искусства. Артиста не существует без зрителя.
1: Конечно. Ты родился и вырос в Махачкале. Какие воспоминания, впечатления о том месте и времени у тебя сохранились?
2: Ты знаешь, я не то чтобы очень хорошо помню свое детство. Я помню, вот знаешь, такие как всполохи солнца, потому что
1: классно.
2: Это солнечный город, это теплые люди, это бабушка, которая была жива. это тетя Женя, бабушкина подруга, у которой часто меня оставляли там делать уроки. Это двор, из которого меня не могли загнать домой, где я бесконечно гулял лето. Это ты 3 месяца живешь школьные каникулы во дворе. И за мной просто могли бегать, знаешь, вот с этими выбивалками для ковров, просто чтобы загнать домой.
1: Да, да.
2: Вот, это казаки-разбойники, в которые мы играли. Горы, которые были видны из моего окна, из окна комнаты, где я спал. Еда, которую готовила бабушка, потом, когда не стала бабушки, мама. Папина машина «Жигули четверка» оранжевого цвета, на которой мы с папой ездили на рынок и закупали продукты. Вот это детство. Это школа, которую я очень любил. И мои одноклассники, и мои учителя. Вот, это, конечно, шальные 90-е, и, естественно, были и драки, и преступность. Но вот это все детство.
1: Ну, это время, это детство и какая-то такая
2: это школа
1: история,
2: жизни.
1: Школа жизни, да. В Москву ты приехал в 16. За эти годы столица стала для тебя таким родным домом, скажи, пожалуйста.
2: Безусловно. Для меня это, конечно, лучший город Земли. Во-первых, это город, где я продолжаю становиться кем-то, кем я хочу стать. Это город, который дает мне все возможности для этого. Я обожаю гулять по городу.
1: Я тоже себя словила в последнее время в этом. Как бы,
2: да. Я очень люблю Москву. Это город моих друзей, людей всех, которых я люблю. И родители мои уже давно живут здесь. Ну, уже кроме того, что это действительно один из самых удобных городов мира, самых красивых городов мира, город, где... Знаешь, слава богу, у тебя всегда есть вода, холодное, горячее, отопление, все
1: да.
2: сервисы, все доступно.
1: Есть ли в городе место, где ты черпаешь силы, вдохновение?
2: Если говорить о местах, я не могу сказать, что есть вдохновение, знаешь... Это как любовь. Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Оно, вдохновение тебя может застать в любом месте. Вот как ни странно, кстати, я очень люблю на машине поздно наматывать круги по Садовому кольцу.
1: Это
2: вот.
1: Около меня где-то там.
2: Да, и мимо тебя проезжая в том числе. И что-то вот там, на этих кольцах, какое-то в этом движении без конца приходит ко мне, приходят и строчки, и мелодии. Вот. Мне очень нравится вот район, знаешь, за Чистопрудным бульваром. Там Хитровка, там спуски, подъемы, много церквей, много такой, что ли, ненарядной, но старой Москвы. Очень мне нравится. Мне нравится, кстати, район, где находится твой центр,
1: Бауманская.
2: Да. Очень интересный
1: Бауманская,
2: такой
1: да.
2: район. Он тоже такой, как будто бы... Не сильно нарядный, но очень атмосферный.
1: А ты, кстати, не думал переехать где-то за город, ближе к природе?
2: Нет. Я думаю об этом уже несколько лет, я тебе честно скажу. Не потому, что меня что-то не устраивает, просто мне кажется, что время от времени нужно как бы вокруг себя немножко менять энергию, менять что-то. Потому что, конечно, то, где ты живешь, то, какими ты ходишь маршрутами, это все формирует твою жизнь и тебя. Я себе задаю вопрос, не засиделся ли я на одном месте, но у меня все хорошо в этой квартире.
1: Ну, прекрасно,
2: пусть
1: это твой комфорт.
2: Пусть она малютка, но так все там как бы уже сложилась моя жизнь. Ну, я же не буду там жить вечно до старости, а старость не за горами. Поэтому я все время об этом
1: ты
2: думаю.
1: Не припедняйся, пожалуйста. На самом деле, у нас наша такая необъятная страна Россия. Фантастические города, удивительные регионы. И хочу вот о чем спросить. У тебя скоро сольный концерт в Санкт-Петербурге. Какие чувства ты испытываешь к этому городу?
2: Действительно, концерт вот уже совсем скоро, 15 мая, в Петербурге, в Колизее-арене.
1: Расскажи, пожалуйста, во сколько, как, чего, чтобы зрители...
2: Колизей-арена, это на Невском проспекте. Очень мной любимый, уютный такой атмосферный зал. В 7 часов вечера 15 мая приглашаю всех. К Петербургу, как может человек, в котором бурлит что-то творческое, как может человек не любить Петербург? Ну, я не знаю.
1: Любимый город моего сына, кстати.
2: Да?
1: Еще с детства
2: Но я
1: хотел...
2: его очень понимаю.
1: Да.
2: Слушай, ну там как будто бы творчество просто разлито. Знаешь, вот Нева течет, мойка, фонтанка, и еще везде вот течет какая-то такая энергия музыки
1: история.
2: И слова.
1: Энергия,
2: истории,
1: история,
2: да.
1: Марк. Вот на самом деле, видишь, есть некая история, мы в книгах там читали и так далее, но при этом, приезжая туда, ты эту историю чувствуешь.
2: Да, вот тут Пушкин, вот тут Достоевский, вот тут Маяковский, вот тут Ахматова, и это все, и ты погружаешься в это все, и... Как бы, ну, я обожаю Петербург. Ну, кроме того, что и есть личные какие-то ассоциации. Этот воздух Петербурга, он совсем другой. Небо, оно там другое. Я люблю.
1: Как принимают тебя петербуржцы, и что ты ждешь от предстоящего события? Что ты ожидаешь?
2: Во-первых, у меня будет премьера, которую я сам очень жду, потому что ты же меня понимаешь, что песня рождается в тот момент, когда ее слышат зрители.
1: Да.
2: Вот. И для меня это очень важная песня, как будто бы она первая на каком-то моем новом этапе жизненном, и я очень жду. И вообще я решил в этой программе такой немножко сделать эксперимент. Я взял много старых своих песен, с тех, с которых я начинал на «Фабрике звезд», и... Много вот совсем новых песен.
1: Ты скажи, перековернул или просто вот как есть аранжировка, так и сделал?
2: Нет, как есть. Люди любят слышать... Ну, конечно, она в живом исполнении с живыми музыкантами звучит совершенно иначе, чем в привычных минусовках. Но глобально мне нравится, как они звучат. Тем более сейчас достаточно есть мода на вот это немножечко старое звучание, да, из нулевых.
1: Да.
2: Поэтому вот новое... будут слышать в новом, свежей версии. А вот то люди хотят услышать, это их возвращает в те какие-то свои события жизненные. Людям нравится вспоминать, мне нравится вспоминать. И как бы сравнивать себя того, себя нынешнего. Вот, поэтому я с нетерпением жду этого концерта и жду, конечно, всех.
1: Марк, сколько лет мы с тобой дружим, я никогда не задавала какие-то такие вопросы тебе, мы никогда не обсуждали и никогда не говорили, потому что ты как-то сказал, что не женат, потому что ценишь свободу. Что в твоем понимание, свобода.
2: Даже, вы знаешь, иногда что-то ляпнешь в интервью в каком-нибудь контексте, а потом думаешь, ты знаешь, человек может быть абсолютно закрепощен в своем одиночестве и может быть абсолютно свободен в семейной жизни. И ты это прекрасно знаешь, потому что ваша пара с Петей этому подтверждение. Она не просто сделала тебе свободу, она дала тебе крылья.
1: Там я чувствовала свободу, соглашусь. Вот сейчас
2: конечно.
1: Я не чувствую себя как бы... Это не свобода, это некая закованность.
2: Я сам с собой вот не соглашусь. Ну вот как-то пока так складывается жизнь. Знаешь, на все воля Божья, и, конечно, но и нам руки складывать не нужно. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо.
1: Марк,
2: и в моей жизни тоже.
1: Нет, я считаю, что как бы вот за нас планирует Бог, за нас планирует судьба.
2: Ты знаешь, я сам фаталист и тоже верю во многом в предначертанность свыше, но я подумал, а что же тогда мы, люди? И у меня родилась вот такая интересная мысль. С удовольствием с тобой и с твоими слушателями поделюсь. Понимаешь, сверху для нас может быть запланирован маршрут, как города. Один город, второй, третий, четвертый, пятый. Маршрут есть. Но дальше один человек поедет по этому маршруту, ему будет скучно. Другой человек наполнит этот маршрут радостью, интересом, любопытством, открытиями. Третий человек в одной точке понравится, в другой не понравится. То есть, понимаешь, маршрут есть, но наполняем его мы.
1: Да, сейчас я задам вопрос. Ты автор-исполнитель моноспектакля «Лица. Эффект отсутствие». Собираешься ли ты идти по этому направлению? И почему я это спрашиваю? Потому что мне посчастливилось побывать на этом спектакле. Это было здорово, это было замечательно. Я там и порыдала, я там и посмеялась, я там и окунулась в какое-то состояние, и это делал ты, один человек на сцене. Вот ты будешь продолжать этот спектакль, либо что-то далее еще будешь делать вот в таком контексте?
2: Ты знаешь, этот спектакль, это, наверное, мое наиболее полное, что ли, человеческое высказывание. В этом спектакле я собрал людей, и известных, и неизвестных, которые на меня очень сильно повлияли в жизни. Слава Богу, у меня в порядке, знаешь, как-то с творческой энергией, с организаторской, это мое просто слабое звено. И каждый раз мне это так сложно, что-то организовывать, вот этот зал арендовать, продавать билеты, делать рекламу. Я думаю, господи, мне не очень, не то, что даже не хочется, не может об этом думать, когда, может быть, появятся какие-то люди, которые в этом понимают, которые захотят делать еще какой-то театральный проект рядом со мной. Вот, именно с организаторской точки зрения. Я думаю, что мы что-нибудь сделаем. Пока где-то, знаешь, закрытые показы по заказу. Недавно я был в круизе по Волге, где я показывал этот спектакль. То есть это происходит. На Алтае я был, показал этот спектакль. Был благотворительный показ спектакля для благотворителей фонда «Подари жизнь». Ну и в минувшем году дважды я все-таки собрал себя в руки, и два раза мы показали его в Москве для зрителей.
1: Спасибо, Марк. Вот так незаметно летит время, когда разговариваешь с человеком, которым восхищаешься, которого очень-очень любишь, с кем дружишь уже сколько лет.
2: Спасибо, Диана. Марк, мне всегда неловко слышать эти слова, но это все взаимно, и ты это прекрасно знаешь. Спасибо тебе за приглашение.
1: Спасибо тебе за твои истории, за твои ответы, за то, что ты такой интересный человек. Восхищена тобой, друг мой.
2: Спасибо. Спасибо, Диана, огромное. Спасибо, что пригласила. Ты знаешь, что все, что ты говоришь, взаимно. Ты знаешь, что я очень к тебе трепетно отношусь, люблю всю твою семью и всегда желаю вам огромного счастья и тебе, и всем, кто нас сейчас слушает.
1: Какую песню послушаем на прощание?
2: Давай завершим на позитивной ноте. Лето неизбежно, оно впереди, и летом можно представить себе, что проблем нет.

0: Ну что же, дорогие друзья, я не могу передать сейчас то состояние, что я чувствую. Вот что делает встреча с друзьями, вот что делает то состояние, когда ты понимаешь, что человек, друг, которого ты очень-очень любишь, уважаешь, он всегда рядом. Даже если он не рядом, он всегда думает о тебе, желает хорошего. И вот такой человек сегодня был рядом с нами, со мной на волнах Радио России. Удивительнейший, замечательнейший, прекраснейший. Заслуженный артист России Марк Тишман. Как здорово, что на самом деле этот человек есть в моей жизни. Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Верьте всегда, что вас ждут ваши любимые люди. Не грустите. До встречи через неделю. Всегда ваша я, Диана Гурцкая.
1: Дорогая передача. Радио России.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Опорники ВСУ уничтожены в Харьковской области. Власти расширили список бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. Иран предоставил новое предложение по мирной сделке. Подробности далее. Войска подразделения Днепра теснят врага в Запорожье. Ежедневно бойцы выводят из строя станции радиоэлектронной борьбы. За сутки противник потерял более 40 военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск Андрей Клинов.
2: В ходе активных боевых действий в Запорожской области нанесли поражение формированием механизированной горной штурмовой бригады и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Орехово, Запорожск, Камышеваны. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 45 украинских военнослужащих. Подразделением войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 1 танк, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Тем временем расчет гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты с живой силой подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры работы гаубиц по противнику ведомство публикует на своих ресурсах. Позиции врага обнаружили разведывательное подразделение армейского корпуса. Координаты противника были переданы на пункт управления, после чего российские бойцы поразили укрытие осколочно-фугасными боеприпасами. Уничтожение противника нарушило ротацию ВСУ и снизило активность на данном участке, отметили в Минобороны. Другим темам. Медицина становится доступнее. По ОМС теперь возможна пересадка клеток поджелудочной железы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, пишет РИА Новости. Подобные операции проводят пациентам после трансплантации почек, а также инсулинозависимым с сахарным диабетом. Ранее в список бесплатных высокотехнологичных операций вошли пересадка почки, печени, сердца и легких. Гарантию по недопущению скачка цен на бензин решили закрепить на бумаге. Правительство намерено подписать с нефтяниками соглашение о поставках и стоимости топлива, сообщает РИА Новости. Подписи под документом поставят в том числе руководство Минэнерго и Федеральной налоговой службы. Соглашения будут регулировать объемы моторного топлива на внутреннем рынке, а также розничные цены на бензин и дизель с учетом инфляции. Цель такого решения – поддержать достаточные объемы топлива во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ, об этом говорится в заявлении Минэнерго. И напомню, что в стране до 31 июля действует запрет на экспорт бензина. Это одна из действенных мер сдержать цены в условиях роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Региональная прокуратура выясняет причины крушения вертолета в республике Коми. Между тем, до 11 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Напомним, инцидент произошел накануне в Усинске. Группа вахтовиков на вертолете планировала добраться в Ненецкий автономный округ. Однако при взлете с вертолетной площадки машина завалилась на бок. Всего на борту находилось 24 человека. Большинство пострадавших отправили на амбулаторное лечение, двое находятся в состоянии средней степени тяжести. А в Новосибирской области потушили пожар в торговом центре. Инцидент произошел минувшей ночью в городе Искитим. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. Борьбу с огнем вели на протяжении нескольких часов. К утру пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. О причинах пожара в торговом центре пока не сообщается. Зарубежным новостям далее. Иран предоставил США очередное предложение об урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Тегеран предлагает обсудить свои условия открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии США прекратить атаки и снять блокаду иранских портов. Далее предложение предусматривает обсуждение иранской ядерной программы, а также смягчение введенных санкций. По данным газеты, Иран сообщил посредникам о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если США продемонстрируют открытость к этому предложению. Ранее агентство Associated Press сообщало, что администрация президента США официально сообщила американским законодателям о завершении конфликта с Ираном. Но тем временем США завершили активную фазу войны с Ираном. Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании боевых действий против Исламской Республики. Об этом говорится в официальном письме. Глава Белого дома напомнил об объявленном 7 апреля прекращении огня, который сохраняется до текущего момента, сообщает РИА Новости. По утверждению Трампа, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Уведомление Сената является юридической обязанностью, которая опирается на закон о военных полномочиях. Без разрешения Конгресса президент может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. На фоне прекращения открытых боевых действий в заливе у Штатов появились новые интересы. Блокаду Ормузского пролива Трамп открыто называет пиратством. По его словам, это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты, сказал глава Белого дома во время мероприятия во Флориде. Развивая амбициозные планы, Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы. Американский лидер подробно обрисовал, как это будет. Американцы направят к берегам острова авианосец Авраам Линкольн. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и кубинцы скажут: «Большое спасибо, мы сдаемся», сказал Трамп. Напомню, Куба неоднократно получила предупреждение от американского лидера о том, что остров может стать следующей целью для США после Ирана. Май в московском регионе начался ростом температуры. Если накануне в столице было около плюс 10, то сегодня воздух прогреется уже до плюс 15 градусов. Впервые за последние две недели температура в столице вернется в рамки климатической нормы. Об этом нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
3: В субботу регион окажется под влиянием гребня антициклона с запада, поэтому осадков не ожидается. Несмотря на облачную с прояснениями погоду, и днем в Москве около плюс 15 градусов, что практически точно соответствует климатической норме этого дня мая.
1: По словам синоптиков, в воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 20 градусов, а метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая. Столбики термометров в понедельник покажут 23 градуса тепла, что соответствует норме июня. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграл в ничью с московским «Динамо» 1-1. На взятие ворот Николаса Моричаля в первом тайме железнодорожники ответили голом Артема Карпукаса после перерыва. В другой встрече дня «Спартак» уступил крыльям «Советов» 1-2. В футбольной первой лиге «КамАЗ» дома обыграл костромской «Спартак» 2-0. Команда из Набережных Челнов одержала третью подряд победу и вышла на пятое место в турнирной таблице. За два тура до конца первенства от зоны стыков их отделяет 3 очка. При том, что идущий четвертым «Ротор» свою игру еще не провел. В полуфинальной серии хоккейного кубка «Гагарина» «Акбарс» дома обыграл «Металлург» 4-1. В составе гостей отличился Егор Коробкин. За хозяев забили Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Нейтан Тот и Дмитрий Яшкин. Счет в серии стал 3-1. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в финал «Тысячника» в Мадриде. Накануне они обыграли соотечественницу Веру Звонареву и немку Лауру Зигемунд со счетом 6-3-6-2. Встреча длилась 1 час 18 минут. В решающем матче противостоять им будет пара Катерины Синяковой из Чехии и представительница США Тейлор Таунсенд. Предстоящий финал станет для Андреевой и Шнайдер четвертым совместным в карьере. В прошлом сезоне дуэт выиграл турниры в австралийском Брисбене и американском Майами. Европейская федерация водных видов спорта запросила отсрочку допуска россиян с флагом и гимном до 1 сентября. До этой даты спортсмены смогут участвовать в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. 1 мая российские синхронистки выиграли серебро на этапе Кубка мира. Первыми стали китаянки. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня от 5 до 7 тепла, ожидаются сильные дожди. В Челябинске и Тюмени плюс 9-11, облачно, утром временами осадки. В Новосибирске 22-24, в Архангельске 13-15, дожди. В Уфе 10-12 градусов, синоптики обещают кратковременные осадки. В Ярославле плюс 10-12, в Ростове-на-Дону 12-14 градусов, в Сочи от 9 до 11 тепла, сильные дожди. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем составит плюс 17-19. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15 градусов. Сейчас в столице плюс 6, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
1: Радио Чукотки представляет.
2: Чукчи – это народ, который составляет основу коренного населения северо-востока Российской Федерации. По данным переписи населения 2002 года, их насчитывалось 15 827 человек. Границы расселения чукчи на западе – это река Колыма, на севере и востоке – побережье Северного Ледовитого океана и Берингова моря, а на юге они занимают горные массивы даже Северной Камчатки.
1: Коренные народности, малочисленные, но с богатой историей. Об этом два раза в месяц по понедельникам рассказывают сотрудники Главного музея региона в программе «Этнография народов Чукотки».
3: Здравствуйте, меня зовут Руфина Ковалева, я ведущая программы «Гордиться, значит знать». Это программа о наших земляках, которые героически выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
4: Образовался фонд не сам по себе. Это указ Владимира Владимировича Путина организовать фонд для оказания помощи семьям погибших и ветеранам СВО.
3: Слушайте нас на Радио России в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Координаты для связи с программой вы слышите в эфире нашей станции. Сегодня в течение программы я вам их напомню. Сейчас в приоритете строчки и информация, сообщения об атаках вражеских БПЛА, беспилотных летательных аппаратах, дронах, об опасном оружии, которое сейчас является одним из самых основных разрушительных и опасных видов ведения боевых действий. Мы уже обращались к разговорам о них, но сегодня это сделаем снова, поскольку значение БПЛА увеличивается, их развитие происходит постоянно, техническое развитие. Стало быть, тема эта актуальна и неизменно важна. И важна она для понимания, защиты и осмысления того, что происходит сейчас, как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. И наши сегодняшние гости – это сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные их «Монах» и «Док». Монах, приветствую тебя в первую очередь, ты не первый раз с нами на связи, спасибо тебе большое. Док, приветствую тоже.
2: Да, Леш, приветствую, очень приятно вновь оказаться у тебя в эфире, пусть сейчас немножко в другом формате, в дистанционном, но тем не менее. Сегодня на беседе с сотрудником нашего учебного центра, с инструктором учебного центра «Прорыв» Александром Васильевичем Суворовым, позывной «Док».
3: Доброго дня.
1: Здравствуйте. Ну, мой первый вопрос. История БПЛА. Нам совсем недавно представлялось, что это нечто фантастическое из фильма «Терминатор». И сейчас, вот как я уже сказал, что не сводка, то все связано именно с применением беспилотных аппаратов. Расскажите, пожалуйста, откуда взялись они? Кто их сконструировал? Откуда, собственно, пошла эта техническая страшная вещь?
2: Вот, БПЛА изначально созданы еще в Первую мировую войну. Причем они создавались именно как БПЛА, то есть это был самолет, не предназначенный вообще для управления посредством наличия на борту пилота. То есть он полностью имел радиокомандное управление, или также, вот, например, американцы и британцы, они акцентировали внимание на разных вещах. То есть если британцы пытались создать именно воздушную мишень, то есть именно радиоуправляемый аппарат, то американцы, они наоборот пытались создать аппарат, который летит по заданию. То есть аппарат, в который закладываешь курс, закладываешь, соответственно, расстояние до цели, и он, собственно говоря, пролетел в какое-то расстояние, крылышки отстегнулись, и он на цель упал. Вот, это еще 1917 год все. После Первой мировой, соответственно, все страны занимались более-менее успешно и радиоуправляемыми самолетами, и именно вот БПЛА в тот момент, они больше расценивались именно как воздушные мишени для обучения летчиков истребительной авиации, для обучения расчетов противовоздушной обороны. То есть в основном это были дроны, которые просто вот выставляли на курс, и вот они куда-то летели. Само слово «дрон», оно относится уже ко Второй мировой. Его придумал американец, собственно говоря, который занимался на заводе производством именно таких вот самолетов-мишеней, тогда их все называли. То есть небольшой аппарат с небольшим крылом, с небольшой полезной нагрузкой, который вот как раз-таки и создавался специально для того, чтобы либо служить в роли воздушной мишени, либо служить в роли некого импровизированного разведчика. То есть просто цепляем на него фотоаппарат, и он летит, собственно, и по маршруту делает фотографии. Потом фотоаппарат этот сбрасывается на парашютике, аппарат там падает где-то рядом, то есть спасением аппарата в те времена еще никто не занимался. Ну и самый известный дрон Второй мировой войны, понятно, что это немецкая ракета Пау-1, но вообще по конструкции и тем более по использованию ракетодинамической системы для движения, это уже ближе именно к крылатой ракете. Мы все-таки, когда говорим дрон, мы имеем в виду что-то вот самолетное с пропеллером.
1: Ну, а почему они все-таки развивались не столь стремительно, как, ну, как те же ракеты, еще что-нибудь? Почему они вспомнили именно, собственно, вот на нынешнем историческом этапе? То есть это показалось, что это наиболее какие-то мобильные и результативные средства ведения боя? Или есть какое-то объяснение, не знаю, ну, экономическое, например?
2: Вот, ну, в период холодной войны оружие создавалось в первую очередь. Понятно, что беспилотный аппарат – это в первую очередь оружие. То есть неважно, даже если он разведчик, это все равно оружие, он создан для того, чтобы скрыть расположение противника, расположение там защитных там каких-то позиций, собственно говоря, расчетов противовоздушной обороны, ракетные войска, возможно, там увидеть. То есть он в любом случае, у него назначение в первую очередь военное. И в период холодной войны как раз-таки делался упор на единичное, но максимально эффективное использование. Именно поэтому беспилотники делались реактивными, с очень сложными системами управления. В том числе, например, вот огненная пчела, которую применяли американцы во Вьетнаме. То есть с 69-го там по 70, там вплоть до 80-х годов они применяли эту огненную пчелу в целях разведки, в целях радиоэлектронной борьбы, то есть глушения средств связи противника. Вот в те времена упор делался именно на то, чтобы одна единица техники была максимально эффективной. То есть противодействовала там противовоздушной обороне, чтобы нельзя было ее сбить ни с земли, там, ни с самолета, вообще ниоткуда. То есть чтобы она пролетела и выполнила задачу. Дроны сейчас – это по большей части продукт вот именно экономически выгодный. То есть обилие дронов вместе с их точностью системы наведения, которая на данный момент позволяет их там наводить, грубо говоря, там вот в небольшую будку там. То есть если есть какое-то подземное сооружение, а наверх торчит только домик 3 на 3 метра, соответственно, дрон попадет в этот домик. И это позволяет системе наведения, в том числе при учете всех систем глушения и всего остального, и по сравнению с крылатой ракетой, по сравнению, например, с использованием авиации пилотируемой для того, чтобы сбрасывать какие-то боеприпасы, дрон экономически выгоден. Даже с учетом того, что он теряется после выполнения задачи, собственно говоря, у него и цели, врезаться в цель и отработать.
1: Сейчас прервемся на музыкальную паузу. Сегодня песни звучат по заявкам наших гостей. Ребята, обозначьте, что слушать будем?
2: Булат Акуджава, «Бери шинель, пошли домой».

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все

0: Это была песня в исполнении Булата Акуджавы «Бери шинель, пошли домой». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Наши сегодняшние гости – сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные их «Док» и «Монах». И обсуждаем мы современные беспилотные аппараты и все, что с ними связано. Вот у меня к «Монаху» вопрос. Скажи, пожалуйста, мы с тобой знакомы еще со времен, когда ты воевал в составе «Испаньола». Твой опыт взаимодействия с дронами, как он выглядел? И вообще, насколько тебе, человеку, возникшему там из мирной жизни, насколько это было вообще шоком, непониманием, и насколько быстро происходила адаптация при работе в таких условиях?
1: Ну, скажем так, при первом визуальном контакте ни я, но, наверное, ни любой другой боец не может себе представить, насколько это серьезная и опасная угроза. Ну, вроде казалось бы, нужно же там, ну что он там жужжит, но хорошо, у меня же есть автомат, у меня же есть бронежилет. И даже несмотря на то, что в те времена, это 23-й год, когда такого обилия, как сейчас, дронов не было, тогда уже были наглядные примеры, как можно вот такой вот игрушкой стоимостью там в районе 100 тысяч рублей, да, чуть-чуть, может быть, подороже где-то, уничтожать тех противников, которые считаются миллионами. И когда вот это вот все происходит на глазах воочию, сначала в голове происходит диссонанс, потому как ты не знаешь, что это такое. Только-только вот с рождения активной фазы, ну, использования дронов, впоследствии ты начинаешь уже понимать, что вся вот эта вот стрелкотня, нами любимая, да, бандитские перестрелки, стрельба по-сомалийски, закатывание в окопы и так далее, да, это уже переходит больше в разряд каких-то точечных задач. Фронт сейчас двигает как раз-таки ВПЛА, беспилотно-летательные аппараты и, в частности, FPV. Если раньше фронт двигали действительно штурмовики и мотострелки, сейчас это все кардинально поменялось. Безусловно, от людского ресурса никогда мы не откажемся, потому что забранные позиции, да, но кто-то на них должен закрепляться для того, чтобы в дальнейшем забранные позиции пришли туда ППАшники, да, и оттуда уже летали на более дальние расстояния. Вот, поэтому знакомство с дроном, оно первично непонятно, а потом, когда ты это понимаешь, ты понимаешь всю серьезность.
0: Понятно, я думаю, для

0: многие, что такое артиллерийский расчет, да, понятно, что такое экипаж танка, понятно, что такое пулеметный расчет. А что из себя представляет расчет операторов БПЛА? Вот в каким составом они работают, что в их распоряжении?
1: Вот, ну, в первую очередь, понятно, что любой расчет состоит из пилота, да, то есть нам нужен человек, который умеет управлять дроном, причем вот дроном, опять же, это вот термин, который относится именно к беспилотному аппарату, который создан изначально беспилотно. Человек, который им умеет управлять, и ему приходится учиться им уметь управлять, потому что это очень неустойчивый в воздухе аппарат. То есть это не так, что мы взяли игрушку в детском мире за 2000 рублей, вот, значит, включили ее, она посреди комнаты висит. Нет, современные дроны, вот FPV, то есть FPV, значит, с видом от первого лица, то есть когда оператор смотрит в свои очки, он видит изображение с камеры на дроне. Камера на дроне закреплена жестко, и то есть все малейшие движения дрона он чувствует прям, как будто он находится на борту. Вот. И, собственно говоря, этому нужно учиться, потому что стабилизации как таковой у тебя никакой нет, и в воздухе тебе надо своими руками держать аппарат. И вот расчет начинается с пилота. Но дальше мы подходим к чему? Пилоту нужно знать, куда ему лететь. Соответственно, то есть не так, что он выглянул куда-то там, а вот в 300 метрах кто-то сидит. Ну, извините меня, 300 метров, это можно вон из РПГ выстрелить, и ничего страшного не будет. РПГ – это ручная противотанковая граната одноразового использования. Все их называют гранатометами, но по факту это граната, потому что один раз выстрелил, и все, и трубу выкинул. То есть, если ты летишь на 5 километров, на 10, на 20 километров, ты должен знать, где находится цель. То есть, тебе кто-то сказал, что вот, значит, по каким-то координатам находится цель, ее нужно поразить, или, может быть, ее нужно обследовать, или, может быть, там, то есть, ты не обязательно занимаешься тем, что там уничтожаешь какие-то вышки там, или грузовики. Может быть, ты кому-то подвозишь, например, то же самое продовольствие. В любом случае, этого человека к цели должен кто-то привести, тогда мы приходим к тому, что у нас обязательно должен быть второй номер. И второй номер занимается как раз-таки тем, что смотрит на монитор, что видит оператор, смотрит к себе на карту, на планшете, там, опять же, там, на ноутбуке армейском, на чем угодно. Там карты много в каких есть вариациях, их много на каких устройствах можно использовать, открывать. И ведет до цели. Понятно, что если 20 километров нам нужно куда-то пролететь, тем более мы, если фронт двигаем вперед, мы там ни разу не были, мы вообще не знаем, что там происходит. И там, скорее всего, артиллерии то же самое, все там выровнено, и там просто мы видим горизонт. И по азимуту ты никуда не прилетишь. То есть там плюс-минус 2 градуса ошибся, и все, и промазал там, и прилетел совершенно в другую деревню. Тут мы подходим к тому, что нам нужен второй номер. А потом мы думаем, а на чем мы лететь-то, собственно говоря, будем? И вот тут у нас уже техник. Очень часто оператор, он же и пилот, он же и техник. Просто по одной простой причине, потому что он знает, что мне надо вот сегодня лететь на 5 километров с маленьким грузом, а завтра на 10 с большим. И он себе заранее приготовит кису, которая будет подходить для выполнения этой задачи. Техник, соответственно, ее не так, что он на складе взял, а потом пытается что-то с ней сделать. Нет, вот очень часто куча запчастей, в том числе найденных, возможно, там где-то там волонтеры что-то привезли, там батарейки те же самые. Это вот понятно, что это не самая доступная вещь, аккумулятор литий-полимерный большого объема. Соответственно, очень часто их там пытаются где-то вот выискать вообще там вплоть до того, что там пытаются там из каких-то телефонов вытаскивать батарейки, там потом их спаивать вместе, вот чтобы получить себе аккумулятор для дальнего полета. Ну, потому что как бы дроны обгоняют эволюцию, которую вот все считают, что вот общепринято, но вот дрон, значит, летит на 15 километров. А нет, а мне сегодня надо на 30 лететь. И вот ты там сидишь, выдумываешь, что тебе сделать. Да, возможно, ты даже там вообще возьмешь себе другой дрон или там какие-нибудь в поле моторы нашел там от другого дрона, который там кто-то сбил, и там обвалялись эти моторы. Моторы помощнее взял, соответственно, вот у тебя будет удельная нагрузка на дрон будет меньше на то же расстояние, то есть с тем же весом. И тут возникает вопрос, а кто, собственно, будет готовить нам какую-либо боевую часть для этого аппарата? Вот тут уже сапер. И сапера желательно брать именно того, кто занимался именно вот по большей части разминировать. То есть не так, что вот он пошел, там поле заминировал, и все, и довольно сидит. Нет, именно тот, кому приходилось работать с разборкой, с извлечением, вот, с электроцепями, там со всем вот этим остальным, то есть он должен понимать и электрику, как работает, и, собственно, физику, и от чего боеприпасы могут сработать, и, соответственно, исходя из этого, создавать боеприпасы для дронов. Понятно, что на дрон нельзя повесить снаряд просто там от какой-то от гаубицы там, и ждать, что он сработает просто от того, что дрон куда-то попадет, он просто не сработает. Вот, ну вот 4 номера расчета, это вот обязательно, да, надо иметь.
0: 4 номера, понятно. А скажите, вот как вы считаете, бытует такое мнение, что боевые действия, ну, особенно в случае с БПЛА, это некая военная лаборатория по внедрению новых технологий, что происходит постоянное наращивание технической составляющей БПЛА, и, в общем, идет такой технический процесс эволюции. Насколько это быстро действительно происходит, насколько дрон обрастает какими-то новыми деталями или вообще, ну, принципиально новые модели возникают, исходя из требований фронта?
1: Ну, взять хотя бы тот же самый 24-й год, и знаменитое применение дрона «Князь Вандал Новгородский». Его никто не ждал. То есть никто не думал, что все настолько может быть просто, что можно взять, повесить катушку оптового окна и на 10 километров на этой катушке лететь. И не бояться никакой радиоэлектронной борьбы, никакого перехвата. То есть этому дрону вообще никакие там помехи не страшны, просто потому что он работает по проводу. Вот, это из того, что такие известные вещи. Вот само по себе вот появление дронов непосредственно на территории Украины, бывшей территории Украины, вот на наших вновь приобретенных территориях. Это 19-й год. Это вот одно и то же время с Байрактаром. То есть Украина начала применять Байрактары, купленные в Азербайджане. Соответственно, сопротивление начало применять простые DJI, Phantom. То есть дроны изначально созданы для того, чтобы вести съемку каких-то красивых пейзажей. И дроны эти применялись для той же самой разведки и целеуказания.
0: Ну, а получается ли так, что вообще новые виды БПЛА, они со временем полностью заменят другие виды вооружения, вплоть до танков, артиллерии, авиации, что все, любые боевые действия, они сведутся именно к обмену дроновыми атаками?
1: Ну, если смотреть далеко в историю, например, арбалета на поле боя никто не использует. Все давно используют винтовки, крупнокалиберные винтовки, там то же самое. Никто не использует бронзовые пушки дульнозарядные, все используют нормальную артиллерию казнозарядную. Казнозарядная, дульнозарядная, соответственно, со стороны дула заряжается, как раньше, да, то есть затолкали туда, значит, порох, затолкали пыш палкой длинной, затолкали туда каменное ядро и вот этим выстрелили. Казнозарядная, соответственно, как любое орудие, то есть со стороны, откуда всем привычно, то есть снизу заряжаем снаряд, вот, соответственно, выстреливаем. Дульнозарядная у нас остались минометы, но в данном случае мина – это одновременно все сразу. То есть ее не надо заталкивать в ствол, там пыжи какие-то там заталкивать. То есть мину в ствол положил, она тоже выстрелилась, полетела куда нужно. Вот, то же самое касается. Никто сейчас на конях с мечами в атаку не ходит. То есть то, что дроны максимально миниатюрные, максимально удобные в использовании – заменят рано или поздно стрелковое оружие. Понятно, что может быть и не в этом веке, но это произойдет.
0: Мы сейчас прервемся на песню. У нас в ближайшее время в нашей стране и в мире отмечается День Победы. И сейчас прозвучит песня, посвященная этому празднику. Его поздравления с наступающим Днем Победы.
2: Дорогие воины, братья и сестры, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы. Победы, которую подарили нам наши прадеды и деды, которые, не жалея жизни своей, очистили мир от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, потомки нацистских недобитков вновь подняли голову на нашу могучую Россию. Я искренне желаю скорейшей победы вам в вашем нелегком и ратном деле, крепчайшего здоровья, силы духа, упорства и отваги. Также хочу подарить вам свою новую песню из своего нового военного цикла, которая называется «Прости меня, друг». Эта песня посвящается всем вам и посвящается всем солдатам, которые ушли в свой последний бой. С глубочайшей любовью и уважением к вам, ваш Алексей Гальянов.
3: Ты прости меня, друг, что сказать не успел. Я тебе добрых слов и советов, что в бою не сберег. ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это, что в бою не сберег. Ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это. Этот проклятый бой я во сне увидал. Бой свинца над моей головою. Да так и видно, лукавый тебе начертал, разлучил нас рогатый.

Так зачем ты один? В бой рванулся, как смерть. Не успел я, прости, и за это. Так зачем ты один? В бой рванулся, как смерть. Не успел я, прости, и за это. Одному мне придется.

поверь, друг, на жизнь мне свою наплевать. Лишь бы Бог дал увидеть миссию. То поверь, друг, на жизнь мне свою наплевать. Лишь бы Бог дал увидеть миссию. Лишь бы дал мне дожить до победного дня, закопать ту поганую гидру. Черноземом сырым забросать, растоптать и сменить красок темных палитру. Черноземом сырым забросать, растоптать и сменить красок темных палитру. Я дожму и дойду

бы встретить рассвет, чистый, мирный, родной, чтобы, брат, за тебя поквитаться, чтобы встретить рассвет, чистый, мирный, родной, чтобы, брат, за тебя поквитаться. Ты прости меня, друг, что сказать не успел.

ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это, что в бою не сберег. Ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой,

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Номер для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polya@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21. Радио России, «Полевая почта» Радио России. Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшние наши гости – сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные «Док» и «Монах». Беседуем мы сегодня о беспилотных аппаратах и о том, что с ними связано. Если вот сейчас тоже вот такой, наверное, финальный у меня глобальный вопрос. Что подразумевается под понятием «армада БПЛА»? Сейчас его используют в контексте того, что в Украине создается и в Европе. То есть это в продолжение к нашему вопросу, что БПЛА приходит на смену другим видам вооружений. То есть, что такое «армада БПЛА»? Это какое-то количество эскадрилей вот этих изобретений или это что-то иное?
1: Тут надо еще посмотреть, правильно ли применено слово «армада» непосредственно в контексте поля боя. То есть, если брать «армада БПЛА», то это просто такое количество беспилотников, которое позволяет пробить любую противовоздушную оборону своим количеством. То есть, противовоздушная оборона заканчивается раньше, чем заканчиваются атакующие беспилотники. Собственно говоря, все атаки, в том числе и Ирана против его соседа, они таким образом и проводятся. То есть мы копим какое-то количество, 1000, 2000, и все, и отправляем их одним разом. И то есть противовоздушная оборона не может справиться с таким количеством. Если применять непосредственно к полю боя, то есть там, где ходят люди, там, где они друг друга видят, противники друг друга видят, либо они напрямую видят, либо, соответственно, с тех же самых дронов видят друг друга, тут применяется термин «рой» БПЛА. А рой БПЛА имеется в виду, что один оператор указывает этому рою. В рой, соответственно, это вот от 3 штук все это уже рой. Он указывает, куда им лететь и где им искать свои цели. И они уже сами между собой обнаружили какое-то количество целей, сами их между собой поделили. И, собственно говоря, каждый из них там пошел эти цели отрабатывать. Не надо удивляться системе, думать, что это что-то высокотехнологичное. Это с 70-х годов используется в истребительной авиации всеми странами достаточно технологическими развитыми. То есть, когда именно истребители противовоздушной обороны, то есть те, которые борются с возможной атакой бомбардировщиков на свою страну, они между собой цели сами определяют, сами выделяют их важность и сами распределяют. Это 70-е годы прошлого века. То есть понятно, что за 50 лет и программирование, и определение целей, и определение выявления ложных целей, собственно говоря, их градация по важности, там, то есть, возможно, какой-то дрон в один не справится, да? Тот же самый едет основной боевой танк. Основной боевой танк – это в среднем, чтобы его обездвижить, нужно 7 дронов потратить. Это только обездвижить, то есть, чтобы он перестал ехать. То есть он не стал безоружным, там, экипаж не выбежал в ужасе, из него не побежал никуда. Это просто вы ему сбили гусеницу. Это 7 дронов надо потратить. Вот, соответственно, рой на то и рассчитан, что он выделяет цели, соответственно, произвел внутри себя градацию и сам по ним отработал. Вот именно это имеется в виду рой. А армада, да, это вот типичная просто вот прорыв толпой системы противовоздушной обороны.
0: Теперь поговорим, наверное, о безопасности, насколько можно в этом контексте о ней говорить, потому что, ну, понятно, что если он, дрон уже направлен на цель, то его задача — цель поразить. Но бывают такие вещи, что дроны падают, да, неоднократно с этим сталкивались. И вот как себя вести мирным жителям, которые видят, собственно, в процессе дроновой атаки, которые оказались в непосредственной близости, или рядом с местом падения дрона? Вот именно вот как, расскажите, пожалуйста, как себя вести должны люди в такой ситуации?
2: Ну, в первую очередь, при обнаружении БПЛА нужно попытаться, как минимум, да, характеризовать, какого типа, определить, какого типа дрон, самолетного типа, либо же коптерного типа. Естественно, в первую очередь сообщить в соответствующие органы об обнаружении дрона, сообщить характер его поведения, зависает, движется, если движется, определить, в какую сторону, либо же наоборот заходит на посадку, условное пикирование. В обязательном порядке найти себе ближайшее укрытие. В качестве укрытий можно рассматривать, не можно, даже нужно, в первую очередь, это подвалы. Если доступ туда имеется, подъезды первых домов назначены тоже можно укрываться. Если находишься в транспорте, будь то автомобиль, общественный транспорт, городской какой-то наземный, также незамедлительно покинуть, найти укрытие. Если в момент обнаружения дрона находишься в помещении, найти помещение, какие-то комнаты без окон, это кладовые комнаты, ванные, туалетные комнаты, лифтом ни в коем случае не пользоваться в панике, никуда на лифте не спускаться там со своими чемоданами, пользоваться только лестницей. При уже непосредственном обнаружении дрона, когда гражданин его обнаружил, не трогать его ни в коем случае, не приближаться, не переворачивать. Перевернутый дрон может привести к детонации и вообще в целом поднятию. А рядом с дроном не производить никакую фото-видеосъемку, не пользоваться ни в коем случае сотовой связью, удаляться как можно дальше. Во всех случаях обязательно сообщать по номеру 112 свои данные, место, характер происшествия там, и так далее. Если же дрон упал и сдетонировал, опять же, не снимать фото места происшествия. Понятно, что там какие-то горячие кадры, хочется вот где-то со всеми поделиться, все это утекает в сеть. Противник нас смотрит, слушает, и вот по этим кадрам противник может идентифицировать эффективность своей работы, либо же неэффективность, опознать, распознать местность, соответственно, уже снизу, да, внести какие-то свои правки, коррективы и так далее. Ну, вот это вот основные, то есть, что хотелось бы, наверное, чтобы каждый гражданин в данной, скажем так, ситуации, не ситуации, а жизненных условиях, в которых мы проживаем, обязательно изучать медицину первой помощи. Обязательно. Не факт, что это пригодится, но пусть оно лучше будет, чем не будет в моменте, когда это нужно.
0: Ну и сейчас, конечно, главный вопрос, который хотелось бы вам задать и попросить рассказать о вашей школе, естественно, то, что можно про нее рассказывать. То есть понятно, что мы на определенном этапе столкнулись с очень серьезной подготовкой противника, и у нас явно не хватало и систем БПЛА, и людей, которые умеют с ним обращаться с беспилотными аппаратами. Сейчас мы наращиваем это стремительно, и действительно много уже и специалистов. Я знаю, что много работает и школы, и специальных каких-то курсов. Вот, во-первых, ну скажите, на ваш взгляд, насколько силен противник, насколько сильны специалисты по беспилотным аппаратам с той стороны. И расскажите про вашу школу. Кто может, соответственно, стать курсантом вашей школы, да, вашего учебного центра? Какие должны быть качества, возрастной ценз, соответственно? Ну, в общем, вот так вот. Хотелось бы знать, потому что я уверен, что много людей, которые слушают вас, сейчас понимают, что, в общем, если получать воинскую профессию, то, скорее всего, она должна быть связана именно с тем направлением, которое вы развиваете.
2: В первую очередь мы обучаем уже действующих военнослужащих, либо же сотрудников добровольческих подразделений. Ребята приезжают как за приобретением новых навыков, то есть это переквалификация, будь то штурмовика, артиллериста и так далее. Либо же для повышения своих квалификаций, то есть это ребята, которые на фронте в самостоятельном режиме научились летать, поняли какие-то азы, да, и в дальнейшем требуется развитие, и вот за этим развитием парни к нам и приезжают. Также обучаем ребят с гражданки, но после нашего обучения, именно тех ребят, которые после нашего обучения в дальнейшем планируют заключить где-либо контракт в вооруженных силах Российской Федерации в одном из подразделений, уже выбранном ими. Качество, в первую очередь, желание приезжать и посидеть, что ну, я тут что-то, наверное, пойму, а что не пойму, я там потом где-то догоню. Нет, это будет потеря времени курсанта, потеря времени наших инструкторов. Нужно желание, четкое понимание, с чем в дальнейшем курсант будет связывать свою жизнь. А связывать свою жизнь он в дальнейшем будет это постоянным изучением. Все меняется, технологии меняются, технологии беспилотных летательных аппаратов в том числе меняются. И те базовые навыки, пусть они у нас и расширены, с изменением технологий, тенденций и тактик ведения боя при помощи БПЛА, естественно, они устаревают. Те курсанты, которых мы обучаем, у нас есть выпускники, наши выпускники, постоянная связь с ребятами на первых этапах, когда они уезжают уже применяться непосредственно к своему целевому назначению с приобретенными навыками. Но на первых этапах у нас что-то у инструкторов объясняется. Когда они набираются там опыта, нам что-то новое сюда передают, как изменилась тактика там, и так далее. Да? Соответственно, мы под вот эти вот реалии уже подстраиваем наши будущие курсы будущих потоков, чтобы не давать устаревшую информацию. По здоровью И, естественно, если человек находится в рядах вооруженных сил Российской Федерации, отбор по здоровью им уже пройден. Зрение обязательно должно быть хорошее, нагрузка на глаза, моторика пальцев, да, тоже должна быть отличная. Возрастной ценз, ну, здесь тоже двояко, это все зависит от способностей. Да, безусловно, ребята, кто помоложе, моторика пальцев получше, да и, наверное, возьмем такую составляющую, то сейчас вот поколение 18, 20, 23 года, да, и таких курсантов у нас бывали. Это все-таки геймеры, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, и вот эта вот моторика, она более-менее знакома. В практических полетах им дается проще. Но дается в теории, теоретической части гораздо сложнее, потому что это усидчивость, это вроде бы, а зачем она нам нужна, вот, летать нужно усидчивость. Нет, нужно все. Поэтому возрастных каких-то цензов нету. Все от способностей и желания зависит непосредственно уже курсантом будущего выпускника, будущего оператора.
0: Я напомню, что мы беседуем сегодня с сотрудниками учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова. По понятным причинам я не называю прямые координаты, вы можете найти их в интернете. И если вас заинтересовала эта информация, то вы сможете выйти на связь с этим учебным центром и понять, насколько вам по душе, и там поймут, насколько вы способны к такой работе. На мой вопрос ответил монах, сотрудник учебного центра «Прорыв». Ну, как я говорил, что музыкальная часть сегодня звучит в том числе и по вашим заявкам, поэтому говори, пожалуйста, какую песню будем слушать в финале нашей программы.
2: Прежде чем поставить композицию, хотелось бы вкратце рассказать, почему я выбрал именно ее. Все мы чтим свою историю. История у нас достаточно обширная, великая, наша великая Родина. Чтим старую историю старых времен, чтим историю средних времен, назовем их так. А сейчас мы все с вами пишем уже совершенно новую историю, расширяя наши границы. И вот близится 20 число, 20 мая. Именно в это число произошло одно из самых, наверное, знаковых событий в новейшей истории. Это освобождение города Бахмут Донецкой Народной Республики. И в связи с этим хотелось бы поставить композицию Вики Цыгановой «Вагнер».
0: Сегодняшними гостями программы были сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные «Док» и «Монах». Наш сегодняшний разговор был о беспилотных летательных аппаратах и о том, какое место они сейчас занимают в современных боевых действиях. «Док» и «Монах», я желаю технических возможностей для того, чтобы вам было на чем учить, ну, естественно, толковых курсантов, возможно, сделать свое дело, чтобы вам помогали те, кто должен помогать. И, естественно, поздравляю вас с наступающим Днем Победы, потому что вы одни из тех, кто на своих местах куете новую победу.
2: Лёш, спасибо тебе огромное. Также взаимно тебя и всю группу вашу с наступающим праздником, с великим днем. Всегда приятно бывать на твоих эфирах, всегда приятно с тобой беседовать. В очередной раз благодарю за приглашение. Надеюсь, что не крайний. Еще раз услышимся обязательно.
0: Спасибо. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтергонан».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Функциональность клюва птиц. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
3: Птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример идеальной эволюции и коэволюции.
0: Гость – биолог Алексей Масолов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда.
4: Как это по-русски?
5: Как это по-русски?
6: Здравствуйте, меня зовут Елена Майзель. Я ведущая программы о русском языке по письмам и звонкам радиослушателей. Слушайте нас на Радио России в Петербурге на частоте 99 FM и на сайте rtr.spb.ru.
5: Как это по-русски?

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Солнцепек выжег укрытие ВСУ в Запорожской области. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Одессе. Европа может остаться без американской армии. Подробности далее. Тяжелая огнеметная система «Солнцепёк» группировки войск «Восток» сожгла укрытие и траншеи противников Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Цели были обнаружены в районе населенного пункта Черивное. Координаты передали экипажу тяжелой огнеметной системы. Расчет ТОС выдвинулся на огневую позицию и нанес удары по позициям врага. Боеприпасы пробили земляные накаты и выжгли укрытие изнутри. Тем временем бойцы группировки «Запад» ведут ожесточенные бои на Краснолиманском и Купинском направлениях в ДНР. За сутки военные уничтожили 80 беспилотников самолетного типа и свыше полусотни тяжелых дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровое и Красный Лиман. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 52 тяжелых боевых квадрокоптера, а также управляемый авиационный боеприпас. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, самоходная артиллерийская установка «Богдана», артиллерийское орудие М-101, 2 миномета, 4 боевые бронированные машины, в том числе американские «Хамви», 18 автомобилей и 16 наземных роботехнических комплексов. Кроме того, скрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА и 6 полевых складов боеприпасов.
1: В свою очередь, в зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял за сутки более 300 военнослужащих, 4 терминала спутниковой связи «Старлинк» и 54 дрона. Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Андрей Белоусов на обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия. По его убеждению, наблюдается интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносным вооружением. Дипломат назвал расширение НАТО к границе России ползучей геополитической агрессией. Отмечу, что конференция по договору о нераспространении ядерного оружия проходит в эти дни в Нью-Йорке. Накануне открытия Владимир Путин направил российской делегации напутственное обращение, в котором выразил надежду на результативность формата и его весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Одессе. 12 лет назад от нацистского режима на улицах приморского города, а также в Доме профсоюзов погибли десятки человек. Противников Майдана расстреливали и сжигали заживо. Россия никогда не забудет эту трагедию. Виновные в зверствах в Одессе рано или поздно обязательно понесут наказание. Об этом в годовщину трагических событий заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее убеждению, приговор должен быть вынесен каждому исполнителю, идейным вдохновителем и организатором. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. За ошибку искусственного интеллекта в медицине будет отвечать врач. Об этом заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге вместе с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. На вопрос сотрудников центра о возможной ответственности за ошибки искусственного интеллекта Голикова отметила, что окончательное решение при постановке диагноза всегда будет оставаться за врачом, а нейросеть лишь вспомогательный инструмент. С этим выводом согласился и Дмитрий Медведев. Работы по поиску людей после обрушения на угольном разрезе Магаданской области идут без остановки. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Павел Береговой. По его словам, за время поисков техника вывезла с места ЧП 7500 кубометров земли. Напомню, сход горной массы на угольном разрезе Кадычканские в Сусуманском городском округе произошел позавчера. Под завалами остаются 8 человек. Европа может остаться без американской армии. США планируют вывести из Германии до 5000 военнослужащих. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон. В свою очередь телеканал News Nation со ссылкой на свои источники утверждает, что решение Министерства войны связано с отказом европейских союзников в поддержке ряда инициатив Вашингтона. Очевидно, что речь идет о спецоперации в Иране. Напомню, ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении США выйти из НАТО из-за нежелания Евросоюза оказать военную помощь на Ближнем Востоке. В иранском МИДе заявили об условиях продолжения переговоров по мирной сделке. Если Штаты изменят подход и воинствующую риторику, Тегеран продолжит переговорный процесс. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе минувших телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале иранского МИДа. Дипломат напомнил, что не Иран начал войну. Вместе с тем, вооруженные силы страны готовы решительно защищать свой народ от любой угрозы, заявил Аракчи. Тем временем Иран намерен установить новый порядок управления в Персидском заливе. Об этом со ссылкой на решение верховного лидера Исламской республики Амадштаба Хаменеи заявило командование военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Согласно заявлению, Иран сделает из этой водной акватории, цитирую, источник средств к существованию для иранского народа. Сейчас военный корпус контролирует 2000 километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. И вернемся в Россию. Мидовскую высотку закроют строительные леса. Главный корпус исторического здания в этом году планируется отремонтировать. Фасадные работы будут проводиться не только со стороны Садового кольца, но и Денежного переулка. Об этом РИА Новости рассказали в МИДе. По словам источника агентства, также в этом году планируется реставрация фасадов в левой пристройке, устройство временной системы кондиционирования в центральном здании, а также замена оконных блоков в главном и левом корпусе министерства. Напомню, здание Министерства иностранных дел России является одной из семи сталинских высоток, которые возводили в период с 48 по 53 годы. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки выиграли золото и серебро в дуэтах на этапе Кубка мира в Китае. Лучший результат показали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Вторыми стал дуэт Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой. «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграл в ничью с московским «Динамо» 1-1. На взятие ворот Николаса Маричали в первом тайме железнодорожники ответили голом Артема Карпукаса после перерыва. Другой встречи дня «Спартак» уступил крыльям «Советов» 1-2. В футбольной первой лиге «КамАЗ» дома обыграл костромской «Спартак» 2-0. Команда из набережных Челнов вышла на пятое место в турнирной таблице. За два тура до конца первенства от зоны стыков их отделяет 3 очка. При том, что идущий четвертым «Ротор» свою игру еще не провел. В полуфинальной серии хоккейного Кубка Гагарина «Акбарс» дома обыграл «Металлург» 4-1. В составе гостей отличился Егор Коробкин. За хозяев забили Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Нейтан Тот и Дмитрий Яшкин. Счет в серии стал 3-1. Хоккеист «Тампы» Андрей Василевский вышел на чистое первое место среди российских вратарей по сухим матчам плей-офф НХЛ. Он обогнал по этому показателю Евгения Набокова. Голкипер сыграл на ноль в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Монреаля, отразив 30 бросков. Его команда выиграла 1-0 в овертайме, счет противостояния 3-3. Дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото турнира «Большого шлема» в Душанбе. Он выступил в весовой категории до 60 килограммов и в финале победил представителя Украины Артема Лисюка. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в финал «Тысячника» в Мадриде. Накануне они обыграли соотечественницу Веру Звонареву и немку Лауру Зигмунд со счетом 6-3, 6-2. Встреча длилась 1 час 18 минут. В решающем матче противостоять им будет пара Катерины Синяковой из Чехии и представительница США Тейлор Таунсенд. А у меня на этом все. Удачи!
0: Погода.
1: В Магадане сегодня около ноля, облачно и без осадков. В Челябинске и Тюмени 9-11 градусов, временами дожди. В Новосибирске 22-24 градуса. В Великом Новгороде 19-21. В Казани 10-12 тепла без осадков. Во Владимире от 11 до 13 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 12-14. В Краснодаре плюс 6-8. Утром возможен дождь. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 13-15. Сейчас в столице 6 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 750 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Журнал судьбы.
6: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
7: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
8: Здравствуйте, меня зовут Наталья Колотова. Я ведущая программы «Сибирский характер». Каждую пятницу мы рассказываем о том, как любовь к родине находит свое отражение в творчестве самых необычных людей Новосибирской области.
9: Берез палитра золотая, и ели в зелени стоят. Люблю тебя, страна родная, люблю осенний твой наряд, люблю твоих полей безбрежность, озер красивые глаза.
8: Сибирский характер.
10: Ну, это в первую очередь сила, выносливость, особенно трудолюбие.
8: Слушайте нас на Радио России в Новосибирске на частоте 97,8 FM.
0: Театр у микрофона. Из фондов Радио России.
11: Радиоспектакль по мотивам авантюрного романа для детей Юрия Олеши «Три толстяка». Комедия наших ошибок или поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности.
12: Часть вторая.

0: горе-то какое! Что делает Тути?
1: Теперь вот плачу и слез не прячу. О, как я стал одинок!
0: Ах, мы больше не можем! У нас разрывается сердце. Тути, нас трое, а ты один. Один ты у нас единственный. Тебе все останется. Тутичка, будешь править.
2: Не желаю, неинтересно, не буду.
0: Ах!
2: Она сломалась. Танцевала, открывала глаза, закрывала. Теперь не хочет. Вот. Я ухожу. А вы исправьте мне куклу.
0: Исправьте. Именем Толстяка вынести диверсию в торте. Нам не до сладкого.
1: Неужто спасен?
3: Не есть, не пить.
4: К утру починить.
0: Иначе... Вы услышали нас, господин государственный канцлер.
5: Сидите и думайте.
4: А мы удаляемся отдыхать и скорбеть.

0: Уже я проклял белый свет. Покоя нет с утра до ночи. И даже ночью покоя нет. Отставить жаркое, тефтели принести. Да кто ж это такое? Может, вы нести?
1: Господин государственный, я уважаемый лицо в городе, я не виноват. Я летел. Спросите у доктора Гаспара Арнери.
2: Само собой, я поручился бы за беднягу, но как? Ну как? Ведь это и есть то самое шестое и чрезвычайное происшествие. Озаглавленное парадный обед во дворце или большая государственная печаль, в котором, смешно сказать, я отсутствую.
3: Что ты кричал?
1: Я?
3: Крем, пудра, крем?
1: А?
3: Кого нам спросить?
1: Доктора Гаспара Арнери.
3: Доктора Гаспара Арнери. Значит так. Первое. Позвать кондитера. Второе. Вынести торт.
1: О.
3: И, наконец, третье и последнее. Немедленно разыскать этого так называемого доктора Арнери.
4: Кондитера!
1: А я! Я тебе в норке, пора меня выносить, пора.
0: О, жизнь, ни секунды покоя нет.

0: подставить окорок, тефтели принести. Кто же это такое? Может, вы нести?
1: Ну, уважаемые, где упомянутый нами выше доктор Арнериг?
2: Будет.
1: Ну, а этот, ну, этот ваш торт.
2: А на кухне, господин Сарсон, на кухне вынесли давно.

0: ребятишки, вынули вы меня, а? А я вам шарики целых три.
1: Ну ты смог. Свободу за три шарика захотел получить.
2: Да тебя, считай, съели.
3: А если не съели, так запросто могут на завтрашний завтрак съесть.
0: Ой.
2: Стоп, сюда его ставь, ставь.
1: Кладу, чтоб не скис.
0: Ой, ну хорошо, хорошо, берите. Все берите, грабители, чтоб не скис, это надо же, ну вылезти, помогите.
2: Ну давай, давай.
1: Сладкий. Куда ж ты, дядь, теперь, а? Птица ж кругом.
4: Синица воровский, обклею.
0: Ничего, ничего, оботремся. Сейчас бы того, за оградочку, и как у вас тут делается? С вашего кондитерского предприятия, где выход-то?
2: И скорый какой?
3: Там все сидел, сидел, слов не выдержал.
1: Ага, а теперь-то иди-ка еще вот сюда.
3: Вот кастрюлю видишь большой, ну?
1: Ну, полезай, значит, туда.
3: Да живо, живо.
1: Ну, пока не пришел,
3: да
1: кто?
3: Ой,
0: в кастрюлю?
3: Да.
0: Ни за что. Нет, нет.
3: Он капризничает.
2: Ну, давай тогда своим ходом.
1: Нет. Он прилетел, давай.
0: Нет, а... Будь что будет. О, далеко дно-то.
3: А нету, нету, ни дна, нету.
1: Увидишь, дядя.
2: Шарики, шарики давай.
0: Обманите, ободрите у меня.
3: Ну-ка, быстро как, ну.
1: Поглядим.
2: А чего глядеть-то?
1: Ой. Ты ж новенький.
3: У нас из кастрюли подземный ход.
2: И куда этот ход ведет?
3: Вон, видишь, за забором-то огород.
1: Там прямо и вылезет. В капустном ряду. Кажется, в третьем с краю.
2: Ой, а что же его долго нет?
3: Потерял след.
1: Да нет, должно быть, ползет.
2: Смотрите, смотрите. Начал выкапываться. И впрямь в капустном ряду.

на грядке. По шее в земле одна голова торчит. И чего кричат? Что лови?

0: нежданно, нечаянно. О, горе мне, горе! Сколько товара на ветер!
1: Да, да, так написано в моей старинной кожаной книге.
2: Ну что вы, доктор Гаспар, мне даже неловко.
0: Молчу. Ходит кто-то. Может, не заметит меня? Там кача, тут кача. Я ж белый весь. Крем, пудра, глазурь. О, негр. Тот самый утром видел, когда летел. Черный совсем. С доктором.
2: Простите, доктор, но вы уверены, что это здесь?
1: Разумеется, разумеется. Более того, я убежден. Видите ли, Чебу?
0: Да это Чебу. Только черный. Молчу.
2: Вы ничего не слышали, доктор Гаспар?
1: Ну-ка. Да нет. Абсолютная тишина.
2: Мне показалось.
0: Во-во, показалось. Нем как рыба. А зачем тебе в негры прикрашенные с утра ходит? Не мое дело. Молчал и буду молчать. Ай, вы!
1: Что такое? Что такое? Где это? А? Тебу, что это?
2: Мне показалось, кричат.
0: Показалось тебе, видишь? Еще наступишь раз, укушу.
2: Ах ты!
0: Мне терять нечего.
2: Слушай, не кипятись, я же не видел. Ой. Вообще, откуда ты здесь такой?
3: Да, скажите, любезный.
0: Ничего не скажу.
2: Что?
0: Молчал и буду молчать. Вырос тут. Все.
2: Понимаю. Мэм, ты устал. Нервы не в порядке. Там качан, тут качан. Может, тебя выкопать, а?
0: Ты это всерьез?
2: Ну?
0: Да. За просто так? Ничегошеньки. Нет, ничегошеньки.
2: Да ладно.
0: Шарики были. Отдал, все отдал. Веришь?
2: А погоди.
0: Ой.
2: Чего у тебя тут рука? Ах, нога! Ну ты дай сперва руку. Какие-то шарики. Шарик. А, утром шарик. Эффект доктора Гаспара. Ты вроде летел. С утра летел, а теперь... Ну-ка, ну-ка, поменял профессию, что ли? Ну вот все. Откопались, кажется. Ну ты хорош, брат. Прямо корнеплод. Ну, что скажете, доктор, а? Чудесо!
1: Никаких, никаких чудес! Никаких! Сейчас...
2: Помолчи, корнеплод!
1: Так вот... Происшествие седьмое. Невероятное! Встреча в капустном ряду или тайна подземного...
0: Подземный ход? Замучили. Крем, пудра, глазурь. Я не молод. К черту торговлю. На пенсию. Подземный ход.
2: Бедняга.
1: Подождите, Тибу. Он из подземного хода. Все по науке.
0: Какая еще наука? Издевательство. Сперва чуть не слопали. Потом говорят, в кастрюлю. Что делать? Лезу, ползу, падаю, выполз вот.
2: Да погоди, Кать, приятель, из подземного хода?
1: Да, да, и мы знаем теперь, что начало подземного хода в кастрюле.
2: Здорово, доктор, но где же...
1: То есть, как это где? Где, скажите, находиться кастрюли, как не на кухне?
2: Ура, доктор Гаспар, ура!

0: кухне, уверяю вот вас, это страшное место, страшное.
1: Да ничего, ничего, приятель.
0: Никогда в жизни не притронусь к сладкому.
1: Ну, ясное дело, приятель, силком нынче не кормят. Не хочешь, не ешь. До дому дойдешь или проводить?
0: Дойти дойду.
1: Ну и давай.
0: Сам.
1: Давай.
0: Потихонечку, полигонечку, садами, огородами. Спасибочки вам.
1: Давай, давай.

0: нынешние испытания, по-видимому, затронули в нем глубокие струны.
1: Рожденный ползать, летать не может, а я ползал, и я летаю.
0: Кажется, он готов для борьбы.
2: О, да, надо будет свести его с нашими. А сейчас...
0: Стойте. О, афиша. Белочки потерял.
2: Ну, доктор, сейчас, минуту. Так, именем закона. Разыскивается человек, именующий себя доктор Гаспар Арнери. Особые приметы: шляпа, плащ, очки и зонт.

0: Это надо же! Пропал. Что хотят, то и делают. Но ничего, доктор Гаспар. Скоро все изменится к лучшему. А пока, знаете что? Давайте-ка так. За дворками, закоулками и к нашим.
1: Великолепно.
0: Сейчас так. По улице Тени.
1: Тени?
0: Первый поворот. Переулок Света. Угу. Тупичок вдовы Жозефины.
1: Понимаю.
0: Проходной двор.
1: Да?
0: Потом налево, направо, налево. А я исчезаю, доктор. До встречи на 14-м рынке.
1: До встречи. Так, налево, направо, налево. Понял.

0: сияние, солнце село.
1: Солнце село за рекой.
0: Ну-ка в шляпе, кто такой?
1: Кто такой?
2: Я? Я доктор Гаспар.
1: Сюда, пожалуйста, к тротуарчику.
2: Давай, давай, доктор, давай.
1: А в чем, собственно, дело? Теперь в экипаж, пожалуйста, придется подъехать.
2: Давай. Но, собственно говоря, куда?
1: Вот, господин, по важным делам, вам по дороге.
2: Ну ты трогай, что ли. Простите, мало что вижу, полумрак. А, вот. Господин...
3: Бонавентура, по важным делам.
2: Очень приятно, господин Бонавентура. Так куда же мы едем?
3: Тут близко.
2: И по какому же, простите, вопросу?
3: Там, скажем...
2: Темно. Что-то розовое... Девочка? Господин...
3: Бонавентура, по важным делам.
2: Простите, господин Бонавентура, а что с девочкой? Ей нехорошо?
3: Да.
2: Но все-таки серьезно больна?
3: Сломалась.
2: Ага. Понимаю, понимаю. Бедное дитя, бедное дитя. Перелом.
3: Вся сломалась.
2: То есть как? Что вы имеете в виду? Надеюсь, она жива?
3: Приехали.
2: Приехали? О! Ну это же мой дом!
3: Выходим.

0: Они прошли мимо меня, будто не заметили. Сперва доктор. Ой, я таким его не видела никогда. За ним сморчок, след в след. Серый весь, под мышкой розовый несет. Я страшно обиделась, страшно. Представьте себя на моем месте. Потом-то доктор Гаспар растолковал мне, что это было очередное экстренное происшествие номер 8, в котором доктор Гаспар Арнери попадает в весьма затруднительное положение и которое неизвестно еще чем закончится. Но тогда этот серый-то как пришел, так и ушел, без всякого до свидания. А тут доктор и кричит мне из кабинета своего.
1: Тетушка Ганимед!
0: Иду, доктор, иду. Позвал все-таки меня, слышали? Позвал. Вы знаете, эта вредная мышь съела все мои коржики. Миндальные, представляете, в комоде. А еще говорят, делай добро ближнему.
1: Тетушка Ганимед, запомните, я занят. Срочные опыты, никаких мышей.
0: Да, доктор Гаспар, но обед...
1: Никаких обедов, ужинов, коржиков, глазуний, разговоров о пользе валерьяновых капель. Я буду занят всю ночь.
0: Но завтра...
1: Что касается завтрака... Вот, смотрите. Вот, письмо из дворца. Именем Толстяков не есть и не пить к утру. Починить, иначе... Так что завтрак, дорожайшая тетушка, вообще может не понадобиться. Вам ясно?
0: Да, но... Ну, я...
1: Никаких «но». Будьте здесь. Если надо, я позову. Все!
0: Летающие продавцы, крашеные гимнасты, Проспера в клетке. Сморчки не здороваются, доктор не принимает пищу, а розовые принесли, оставили. Что принесли, что оставили?
2: На этом свете правды нет. На этом свете правды
0: поет. Поет мой доктор, поет. Может, обойдется. Однако, не знаю я у него такой песни. Странно.
2: Очень, очень странно. Конечно, я старый человек, невнимателен, рассеян, проклятая близорукость. Но я готов поклясться. Я видел твое лицо.
0: Да? С кем это он?
2: Ты улыбалась тогда, смеялась, пела, да-да, пела, будто живая.
0: Доктор Гаспар!
1: Да, да, что, прошу не беспокоить.
0: Так это девочка, вся в розовом, бантики, фестончики, пряжки. Ой, как я сразу не догадалась. Чудная девочка. Сколько же ей лет? 12?
2: Ну,
0: что с ней, доктор? Что? Она, ей не здоровится.
2: Это не девочка. Это кукла.
0: Кукла.
2: Кукла. Тетушка Ганимед. Любимая кукла наследника Тути. И она сломалась.
0: Не девочка.
2: Нет.
0: Кукла. Быть такого не может. Сколько же у...
2: Ну, я сам потрясен. Ничего кукольного.
0: Да.
2: Вы видите, почти живая.
0: Живая? И что же?
2: Вы же слышали, сломалась. Я же читал. К утру... починить.
0: О, доктор Гаспар.
2: Это великий мастер создал этот механизм. К
1: Кто?
2: Хотел бы я знать. Лишь один человек. А, не будем об этом.
0: Ах, доктор Каспар.
2: Нужна неделя, чтобы разобраться в устройстве, а ее нет.
0: Нет, доктор Каспар.
2: Проводите меня, тетушка Ганимед. Я еду. Да, да, да. Во дворец. Да. И с куклой.
0: Вот.
2: Я им объясню. Пусть делают со мной что хотят. Прощайте. И, возможно, я не вернусь.
0: Да, доктор, да.
3: Извольте!

0: ты не стой. Покаянная кляча. Садитесь, почтеннейший, мигом домчи.
1: Благодарю.

0: Было в кого нам вести. Ну, кудрявый, ну!
1: Тебе удобно? Не очень трясет. Молчишь. Ты не замерзла? Давай, укрою тебя плащом. Вот. Славно. На вид 12, сказала тетушка Ганимед. 12 - 8 будет. Знаю, о чем ты думаешь, доктор Гаспар. 8 лет назад пропал старый Туб. Только он мог сделать такое чудо. Уж кто-кто, а доктор Гаспар знает толк в чудесах. Значит, ей, бедняжке, было 4. Чепуха. Все, чепуха. Ведь это не девочка, а кукла. Кукла. Любимая кукла. Мальчика из дворца толстяков. Мальчика по имени Тутти. Однако... слепаются глаза. Разве отдохнуть малость?

0: так и есть. Не сломалось бы колесо. Понарыли канавы. Ой.
1: Что такое? А? Извозчик. Чудной человек. Песню испортил. Бричку едва не перевернул. Но как мило звучал ее голос. Какая прелестная девочка. Девочка? А, не девочка, доктор, госпожа, кукла. А, где? Где? Где кукла? Здесь нет? И здесь? И здесь нет? Что же это такое? Ведь я ни минуты не спала. И здесь нет? А она сбежала? Ну, конечно, разумеется. О, Господи! Господи, любимая кукла-наследник сбежала. Я великий доктор, знаменитый доктор. Вот тебе и доктор. Знаю, что наук жука не поймал. Кукла сбежала. Эх.
2: Что такое?
1: Что такое? Вроде остановились. Извозчик! Извозчик!
0: Приехали, выходит, почтеннейший.
1: Извозчик, где мы?
0: Мое животное умное само идет.
1: Куда ты меня зовешь?
0: Само становится.
1: Все бестолку, глух, как тетерев. А я ничего не вижу. Однако хочется есть. О, какой запах. Так пахнет. Позвольте. Баранина? Да. Баранина с луком. Жареная. О. К черту капустные котлеты и морковный чай, к черту глазунью. Раз в жизни я могу себе это позволить, может статься в последний раз. Как пахнет!
3: Издалека пришла беда в наш город. У толстяка всегда еда.
1: Что?
3: У толстяка всегда еда.
1: Что опять?
3: У толстяка всегда еда.
1: Впору сойти с ума.
4: Кто здесь? О, доктор Гаспар! Милости прошу.
5: Гаспар!
4: Не обращайте внимания, это у нас попугай. Он очень общительный. Зовут Леонард. Сюда, пожалуйста. Вот, располагайтесь как дома.
1: Благодарю вас. Такая ночь. Я совершенно...
4: Ах, доктор Гаспар, у дядюшки Бризака вы всегда вовремя. Мы как раз собирались ужинать баранина с луком.
1: Если бы вы знали, что мне пришлось пережить баранину с луком. Дивное кушанье, дивное. Если бы вы знали...
4: Да уж, такую погоду, в такое время. А мы ждем Тибула. Он появится ночью.
1: Тибула?
4: Да.
1: Здесь?
4: Да.
1: Это было бы замечательно.
3: Издалека пришла беда в наш город. У толстяка всегда
1: опять.
3: Еда, у толстяка всегда еда.
1: Опять?
4: Что?
3: У толстяка всегда еда, а славит...
1: Простите, но мне нужно знать, чей это голос.
4: Так это же наша девочка. Ну, вчера на площади звезды. Неужели забыли?
1: Вчера. На площади.
4: Мы вам очень-очень признательны. Если бы не вы... Сок!
5: Сок!
4: Перестань, Леонард, перестань.
6: Я здесь, дядюшка Бризак.
4: Иди сюда.
6: Вы меня звали? Ой, здравствуйте, доктор.
5: Доктор Гаспар.
1: Починилась? Заговорила.
2: Зэк,
1: заговори.
2: Переоделась.
1: И смотрит, как ни в чем не было.
2: Ну нет, нет, нет, нет, нет. Доктора Гаспара не проведешь.
1: Избежала.
2: Бросила меня одного. Решила перехитрить старого доктора. Нет, доктора Гаспара Арнели не проведешь. Не вышла.
6: Дядюшка,
2: не вышла. Не вышла. Ну-ка. Ну-ну-ну-ну. Подойди поближе. И отвечай.
5: Не вышла. Да, не вышла.
6: Ну, дядюшка, Брезак.
5: Брезак. Гаспар Баранина, сок, тучи.
4: Замолчи, Леонард. Что за ерунда? Причем тут тучи?
2: Почему замолчи? Именно тучи. Ну-с, барышня, собирайтесь. Поехали во дворец. Баранину придется отложить. И, пожалуйста, переоденьтесь в розовое.
6: Ну...
2: Чтобы все было, как было. Наследник тут.
4: Успокойтесь, доктор Гаспар. И ты, девочка, сейчас мы все уладим. Переоденемся в розовое. И вообще, пошли, Слог. Мы на минутку, доктор Гаспар.
2: Да, да, да, да.
6: Что с ним?
4: Не знаю.
6: А что делать?
4: Придумаем что-нибудь.
5: Тутти, тутти, тутти.
2: Правильно, Леонард. Тутти. Ну, теперь можно и передохнуть. Спит дорога в ночи. Тутти.
6: Тибу.
4: Тибу.
6: Еще. Здравствуй.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: А почему?
2: Почему черный?
7: Да. Об этом следовало бы спросить доктора Гаспара Арнери.
6: Доктора Гаспара Арнери?
7: Да, я так волнуюсь за него. Нынче утром... Подожди, а кто у нас в гостях? Там пролетка я видел.
5: Тут тесок. Доктор Гаспар. Доктор Гаспар.
2: Что? Что такое? Что такое? А, попугай. Похоже, я задремал. Ну, где же кукла, которая притворяется девочкой, или девочка, которая изображает куклу? Что, опять сбежала?
8: А вот и мы. Доктор, как же я рад видеть вас живым и здоровым.
2: Тибул.
4: Тибул.
2: Тибул. И вы живы, и здоровы.
8: Ну, конечно.
2: Это столь же прекрасно. Да, но остается найти куклу. Да вот же она, а? Опять
6: ему.
8: Сейчас разберемся.
5: Разберемся, не благородный.
4: Леонард, он сведет меня с ума. Где он такого набрался? Завесь его, девочка, шалью.
8: Значит так, вы, доктор, считаете, что Суок кукла?
2: Вне всякого сомнения. Более того, она...
8: А вот дядюшка Брезак и я, например, мы уверены, что девочка...
4: Да,
2: да.
8: Да? Да. Спой, сок.
9: Если горе ходит следом, ходит совесть, и не зная, сядем с другом пообедать.
8: Дальше пой, сок, родная.
9: Днем и ночью здесь для друга в очаге огонь пылает, он излечит от недуга.
8: Не грусти, сок, родная.
9: Принесем вина и хлеба.
8: Принеси, сок, родная.

0: Сок, родная.
1: Девочка. Живая девочка.
2: А я что говорил?
1: Да, я вспомнил. Вспомнил, она ведь пела вчера на площади Звезды в розовом платье, и ее звали...
3: Сок, меня зовут Сок.
1: Да, Сок. Поразительное сходство. Феномен.
2: Доктор, может, вы объясните нам?
1: Ну, есть девочка, нет куклы. Нет куклы, но есть девочка. Ты ведь поможешь мне, Сок, правда?
3: О, доктор Гаспар, но как? Я ведь ничего почти не умею, только петь, танцевать.
1: Больше от тебя ничего не требуется. Решительно ничего. Поняла?
3: Нет.
1: У меня была кукла.
3: Да.
1: Я ее потерял.
3: Да.
1: Она была сломанная.
3: Да.
1: А ты будешь починенная вместо той.
3: Да?
1: Слушайте, с рассветом я должен быть во дворце. Не есть, не пить, к утру починить куклу наследника Тутти. Таков приказ. Именем закона, именем трех толстяков.
3: Ой, смотрите, за окном совсем светло.
1: Да, да.
3: Доктор Гаспар, скорей, мы опаздываем.
2: И они поехали. Доктор Гаспар Арнери и моя девочка во дворец. Я очень беспокоился за нее, но доктор сказал, что не надо, потому что он уверен, что они ничего не заметят. Сок должна была весь день изображать куклу наследника Тутти, а вечером бежать из дворца через подземный ход, который начинается где-то в дворцовой кухне, в кастрюле. Можете представить себе? Правду сказать, они торопились, и было с чего, но все-таки доктор успел шепнуть мне, что это начинается... Девятое. Самое захватывающее и великолепное происшествие. Какое только есть в его книге, и что называется оно, «Великий обман» или «Комедия наших ошибок». Кажется так. Да только какая уж тут комедия, думаю я, но молчу. И еще он шепнул, что присмотрит там за моей девочкой, которая, представляете, только переоделась в розовое, как велел доктор, то стала ну прямо как из дворца. И они поехали. Доктор Гаспар! Так вы уж присмотрите там за моей девочкой!
0: Держи!

0: Вы слушали вторую часть музыкального спектакля «Комедия наших ошибок» или «Поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности» по мотивам авантюрного романа для детей «Три толстяка» Юрия Олеши. Автор радиопьесы Екатерина Великанова. Композитор Игорь Кодомцев. Режиссер Владимир Шведов. Ассистент режиссера Максим Осипов. В спектакле участвовали Татьяна Ушмайкина, Елена Мелиотти, Зинаида Андреева, Ирина Маликова, Алина Покровская, Людмила Ильина, Александр Леньков, Валерий Носик, Александр Быков, Сергей Балабанов, Михаил Жигалов, Борис Иванов, Аристарх Ливанов, Всеволод Ларионов, Лев Любецкий, Вячеслав Дугин, Александр Литовкин, Эммануил Виторган, Всеволод Абдулов, Алексей Кузнецов, Марк Гейхман, Олег Мартьянов, Геннадий Фролов, Михаил Лобанов, Лев Шабарин, Дмитрий Филимонов. Звукорежиссеры спектакля Любовь Рындина и Марина Карпенко. Звукооператор Наталья Сазонова. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Литературный редактор Людмила Усачева.
1: Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Ночная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
2: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите? Ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
0: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Кургана.
3: Любимая классика. В этой радиопрограмме я, Наталья Михайлова, познакомлю вас с музыкальными шедеврами, которые вошли в мировую копилку золотого классического наследия. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Нижнем Новгороде на частоте 93.9 FM.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные уничтожили артиллерийское оружие ВСУ в Запорожской области. Электричество станет дешевле для дачников. Иран установит новый порядок управления Персидским заливом. Подробности далее. Бойцы «Востока» уничтожили самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Паладин» в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник укрывал оружие и боекомплект в оборудованных строениях и лесополосе. Координаты цели передали расчетам ударных беспилотников. Операторы применили баражирующий боеприпас «Ланцет», а также FPV-дроны, которые точным попаданием уничтожили обе самоходные артиллерийские установки. За сутки в зоне боевых действий восточной группировки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, а также 54 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков в районах Добропасова, Подгавриловки, Воздвижевки, Верхней Терсы, Амельника и Лесного. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 310 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
1: Добавлю, накануне эта же группировка с помощью огнеметной системы «Санцепёк» сожгла укрытие и траншеи противника в запорожском селе Черивное. 215 украинских беспилотников сбили средства ПВО за минувшую ночь над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Между тем, в Росавиации заявили о временных ограничениях в работе аэропортов Пулково, а также Храброво в Калининграде. В то же время авиаузлы Краснодара, Геленджика и Сочи возобновили прием и выпуск самолетов. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Одессе. 12 лет назад от нацистского режима на улицах, а также в Доме профсоюзов Приморского города погибли десятки человек. Вину за то, что совершавшие зверства в Одессе до сих пор не наказаны, несут европейские покровители киевского режима. Об этом в годовщину со дня трагедии заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В то же время политик заверила, что Россия никогда не забудет трагедию, а виновные рано или поздно обязательно понесут наказание. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников, госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Электричество станет дешевле для дачников. Садоводы получат льготу на оплату услуг электроснабжения. Соответствующий проект постановления вскоре рассмотрят законодатели. Суть документа сводится к тому, что жители некоммерческих садоводческих товариществ смогут платить по пониженному тарифу с коэффициентом от 0,7 до 1, пояснил парламентской газете член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Причем тариф не будет зависеть от того, заключался ли договор коллективно или напрямую с поставщиком, а также от территориальной принадлежности к городу или селу. В случае одобрения инициативы огородники смогут сэкономить до четверти расходов на электричество, уточнил депутат. В Новосибирской области потушили пожар в торговом центре. Инцидент произошел минувшей ночью в городе Искитим. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Борьбу с огнем вели на протяжении нескольких часов. К утру пожарным удалось ликвидировать открытое горение, пострадавших нет. О причинах пожара в торговом центре пока не сообщается. Иран установит новый порядок управления Персидским заливом. Об этом со ссылкой на решение верховного лидера Исламской республики Маджтаба Хаменеи заявило командование военно-морских сил корпуса стражи Исламской революции, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Согласно заявлению, Иран сделает из этой водной акватории, цитирую, источник средств к существованию для иранского народа. Сейчас военный корпус контролирует 2000 километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. Волна первомайской акции протеста прокатилась по Германии. Митинги прошли при участии объединения немецких профсоюзов. В акциях приняли участие несколько сотен тысяч человек. Многие из них требовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Лидеры профсоюзных ячеек выступали против непопулярных реформ, о которых в последнее время говорят сторонники партии Мерца. В частности, немцев не устраивает предложение политиков отменить 8-часовой рабочий день, что по факту означает увеличение трудовых часов. Отмечу, что канцлер Германии Фридрих Мерц известен своей антироссийской риторикой и высказываниями о военном давлении на Москву. О братьях наших меньших в конце выпуска. В США семья воссоединилась с котом, который пропал 7 лет назад во время переезда. Об этом пишет Гардиан. Кот по кличке Доджер потерялся в конце 2018 года, когда его хозяйка Эмбер Дэвидсон Ороско вместе с сыновьями решила переехать из Калифорнии во Флориду после смерти мужа. Женщина доверила перевести питомца знакомому, однако Доджер сбежал из машины и исчез. Нынешней весной кота нашли в калифорнийском городе Мадера, примерно в 50 километрах от Кловиса, где взяли питомца из приюта. Ветеринары по чипу установили владельцев и связались с ними. При встрече с Доджером семью Ороско переполняло счастье. Хозяйка рассказывает, что кот все еще откликается на свое имя и сохранил прежний ласковый и общительный характер. А вот о том, где все эти годы пропадал питомец, история умалчивает. Но весна громко заявляет о себе в столичном регионе. Если накануне в городе было еще плюс 10, то сегодня воздух прогреется уже до плюс 15. Впервые за последние две недели температура в столице вернется в рамки климатической нормы. Об этом нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
3: В субботу регион окажется под влиянием гребня антициклона с запада, поэтому осадков не ожидается. Несмотря на облачную с прояснениями погоду и днем, в Москве около плюс 15 градусов, что практически точно соответствует климатической норме этого дня мая.
1: По словам синоптиков, в воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 20 градусов, а метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая. Столбики термометров в понедельник покажут 23 градуса тепла, что соответствует норме июня. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки выиграли золото и серебро в дуэтах на этапе Кубка мира в Китае. Лучший результат показали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второй стала пара Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой. Футбольный «Локомотив» испытает большие кадровые проблемы перед матчем премьер-лиги с Балтикой. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустят Джерзина Ньемси и Алексей Батраков. Они получили предупреждение во встрече с московским «Динамо». Также два футболиста не смогли продолжить игру из-за травм. В первом тайме поле покинул Сезар Монтес, а в концовке встречи выбыл Николай Комличенко. Железнодорожники из-за отсутствия замен доигрывали матч в десятером, но удержали ничью 1-1. Футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов не вернется в расположение столичного «Спартака». По его словам, если бы краснобелые на него рассчитывали, то уже связались бы с защитником, чтобы обсудить будущее. В конце июня у Чернова закончится и договор аренды с волжанами, и контракт с московским клубом. Голевая передача хоккеиста Ивана Барбашова помогла «Вегасу» победить «Юту» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ. Встреча завершилась победой «Рыцарей» 5-1. Счет в серии стал 4-2. Во втором раунде коллектив сыграет с Анахаймом. Хоккеист Питтсбурга Евгений Малкин не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ. Он хочет еще минимум год поиграть в Национальной хоккейной лиге. Напомню, будущим летом у россиянина истекает контракт. Ранее его команда проиграла Филадельфии в первом раунде Кубка Стэнли, уступив серии 2-4. В России нападающий выступал за магнитогорский «Металлург». Дзюдоистка Ольга Мухина считает, что сломала систему после победы на турнире «Большого шлема» в Душанбе. В категории до 57 килограммов она одолела Арюнзаю Тербиш из Монголии. А мне на этом все, не прощаюсь.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня от 5 до 7 тепла, пасмурно, временами дожди. В Тюмени и Челябинске 9-11 градусов, ожидаются осадки. В Мурманске плюс 7-9. В Архангельске от 13 до 15 тепла, облачно, временами небольшие дожди. В Казани 10-12 градусов. В Нижнем Новгороде 10-12, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Воронеже плюс 11-13, в Ставрополе от 4 до 6 градусов, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице 6 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду.

0: увидеть своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
1: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
0: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баян Талын Айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! От всей души приветствуем вас на волнах Радио России. На календаре суббота, 2 мая, сегодняшний день. Вообще, это время, когда настоящая весна приходит окончательно и бесповоротно. Сама природа подталкивает нас к новым планам, встречам и добрым делам. В эти выходные дни многие проводят время с близкими, выбираются за город или просто дают себе редкую возможность остановиться и выдохнуть. Поэтому, если у вас есть возможность, проведите этот день с пользой. Для себя, для семьи, для тех, кто рядом. А если давно откладывали на потом что-то важное, может, именно сегодня самое время сделать первый шаг. Это «Хорошее начало» в студии этим майским днем. Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
0: Заглянем в Тверскую губернию, где взял старт новый сезон речной навигации. В регион уже пришли первые круизные теплоходы.
1: Поговорим о куриных сердечках, которые при правильном подходе могут стать настоящим кулинарным открытием.
0: И отправимся под Псков, в деревню Селище, где нас ждет очередная сельская история.
1: Напомню, что есть приложение Радио России в Максе, Телеграме, страница в социальных сетях. Все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Ну и, конечно, все новости это Вести.ру.
0: Хорошего вам субботнего дня, друзья. Мы начинаем.

0: И прямо сейчас, вслед за теплоходом Юрия Антонова, мы переносимся в Тверскую область, где открылся новый сезон речной навигации.
1: На Верхней Волге уже встречают первые круизные суда, провожают туристов, увлекают на путешествия, желают новых впечатлений.
0: Среди тех, кто был на причале в Твери, замечен и наш корреспондент Андрей Собынин, который готов поделиться впечатлениями. Андрей, приветствуем.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Да, доброе утро, здравствуйте.
1: Андрей, просто открытие навигации, надеюсь, не полезли в воду. Я знаю, что вы любите иногда в крещенские морозы купаться.
2: Нет, нет, пока еще немножко рановато, тем более в районе речного, где много теплоходов, а их иногда целых 4 одновременно стоят в Твери. Да, вот, например, у нас уже побывали такие теплоходы, как «Русь Великая», «Сергей Дягилев», «Константин Коротков», «Русь Водная», «Волга Дрим». Ну и ждем большие теплоходы, там типа «Мустая Каримат».
1: О, это красивый, современный, да.
2: Да,
1: Андрей, можно маленький вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, что там с речным портом у вас в Твери? Его отреставрировали?
2: Старое здание снесли, мы об этом, кстати, рассказывали в одном из эфиров.
1: Да.
2: Новое строят, обещают в 2027 году.
1: Да.
2: Стройка очень активно идет, очень много работы там. Ну, надеюсь, что в 2027 году, и вот многие туроператоры, с которыми мне удалось побеседовать, сказали, что очень надеются, что новое современное здание появится, там будут и гостиничные какие-то комплексы, и музейные пространства,
1: вот
2: и,
1: хорошо.
2: Конечно, кафе.
1: Так, Андрей, теперь рассказывайте, что мы увидим с Дмитрием, например, если поедем кататься на круизном теплоходе по Тверской области?
0: Кататься. Ой.
2: Там да, вы очень много всего интересного увидите, но давайте мы послушаем Лену Михасик, это генеральный директор туроператора «Пилигрим», она как раз организует все эти программы,
1: давайте.
2: И она расскажет, что же интересного вас ждет.
3: В этом году мы подготовили и в Твери, и в Калязине новые маршруты для туристов с круизных теплоходов. Это, как правило, люди, которые очень погружены и хорошо знают историю России. Они внимательно слушают, их нужно удивлять, делать такие исторические переходы. История Твери, например, история Калязина, параллели какие-то с историей России. Как всегда, нас поддерживают все объекты туристического показа, я имею в виду крупные музеи. Это Тверская картинная галерея, это и Тверской объединенный музей. По маршрутам новое. В Калязине на туристический маршрут поставлен музей «Ретро-гараж». Тоже уже первые туристы с круизных теплоходов туда пошли. В Твери тоже есть новые объекты показа. Вот скоро мы ждем открытия «Волга-центра». Турист – это не только жители там Москва, Подмосковье и там Санкт-Петербург. Есть возможность людям из Астрахани, из Волгограда, из Самары, Саратова, из Перми побывать в Верхней Волге, в частности, в Твери или в Калязине, и познакомиться с историей.
0: Андрей, подскажите, вот а кроме Твери, еще куда в Тверской области заходит теплоход?
1: Калязин.
2: В Калязин, естественно, так. В новый порт Завидово, где сейчас современное
1: здание. Вот, кстати,
2: здание,
1: Андрей, а скажите, а почему так популярен стал Завидово? Все мои друзья в последнее время просто как медом намазано.
0: Здрасте. Брежнева
2: было медом намазано.
0: Уж друзьям твоим.
2: Это большой туристический кластер на воде, с гостиницами, там открылся сейчас современный, самый большой в Европе аквапарк.
1: Ого.
2: И сейчас, например, создают программы для тех, кто вот хочет поплавать из порта Завидово, теперь будут они не только приплывать в порт Завидово, но и отправляться из порта Завидово, специальные программы для тех, кто хочет отдохнуть сначала в Завидово, а потом поплавать на теплоходе по той же Тверской области, с заходом в Тверь, в Калязин.
1: А, вот в чем дело. Так, Андрей, еще, конечно, очень хочется поесть.
2: Да, давайте вот мы послушаем Елену Михатик, она расскажет о вкусной Твери, потому что многие бы хотят попробовать Тверь на вкус. Давайте
3: вкусную
2: послушаем.
3: Тверь. Посещаем один или там другой ресторанчик, и там в ресторане нам делают дегустационные сеты. Или прямо накрывают ужин или обед по тверским традициям. Я считаю, что у нас ресторан очень хорошего уровня. На любое, что называется, вкус и кошелек. И приятно то, что у нас все рестораны, вот там, где причаливают круизные теплоходы, по большому счету, они многие находятся в Твери, в такой, скажем, шаговой доступности.
0: Ну, если касаться, друзья, кулинарной темы, то вот сейчас мы услышали много общих слов, а вот конкретно тверская кухня, это что? Я понимаю, котлеты по-пожарски, насколько я помню, а вот...
2: Ну, больше... например, есть такие слойки вульфа, которые еще пробовали во времена...
1: Слойки какие?
2: Вульфа, да. Да, и есть очень много разных рецептов, они продаются и в Старице, соответственно, где они были созданы, и в

0: на мель?
1: Слушайте, думаю, такого не будет, потому что, во-первых, Тверь регулируется с помощью различных шлюзов, и поэтому у нас, например, наводнений нет очень давно, к счастью, от этого. И плюс еще где-то у нас происходило несколько лет назад, углубляли русло реки, как раз в том числе и в районе, там, где останавливаются теплоходы. То есть за этим строго следят на самом деле.
0: И если экскурсия на один день, вот приехать в Тверь, например, да, на электричке, быстренько покататься и вернуться обратно?
1: Ой, конечно, экскурсии на один день очень много у нас. Если не на теплоходе люди приплывают, если просто приезжают, очень много экскурсионных программ, рассчитанных именно на один день или на два дня. То есть туристы выходного дня – это самый популярный туризм в Тверской области. И огромное количество программ, рассчитанных как на два часа, как на целый
0: Андрей,
1: день.
0: Андрей, и напоследок по поводу круизов. Морская болезнь грозит нашим путешественникам?
2: Речные круизы, речные.
0: Кто знает,
2: я думаю,
0: Дима?
2: Что нет. Я знаю. Реку от моря там,
1: у них там очень все профессионально,
0: да.
1: Там целый мир внутри этих теплоходов, там вам и различные программы, и ужины, и обеды, и развлечения.
0: Да. Спасибо большое, Андрей.
2: В общем, если вы привержены каким-либо болезням, то вот это все отвлекающие маневры, они вас спасут. Спасибо огромное, наш корреспондент Андрей Собынин, о первом дне открытия навигации в Тверской области. Сердце тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, пелось в популярной песне из кинофильма «Веселые ребята».
0: А если это говяжье сердце или даже куриное, можем ли мы поднять себе гастрономическое настроение с их помощью на нашей эфирной кухне?
2: А вот сейчас и будем проверять, поможет нам в этом шеф-повар, бренд-шеф ресторана «Татар» Алексей Чернов. Алексей, привет.
0: Здравствуйте, Алексей.
3: Всем доброе утро. Субботнее снежное утро.
0: Да. Алексей, насколько я знаю, вы в свое время закончили музыкальную школу по классу гитары. Скажите, а если мы говорим о сердце, тем более говяжьем сердце, какая песня подходит лучше всего для приготовления?
3: Ну, мне кажется, сердце тебе не хочется покоя. Сердце это так вкусно.
0: Да? Так вот расскажите, как сделать, чтобы было вкусно, а не резиново?
3: Если самое сейчас такое простое, то это, конечно же, мы должны сердце зачистить от тех волокон, если мы покупаем его на рынке.
0: Это мы сейчас про говяжье сердце, правда?
3: Да, конечно, да. Так. Нет. Ну, вообще, я сейчас расскажу про говяжье сердце.
0: Да, давайте.
3: Если честно, то мы работаем говяжьим и утиным сердцем.
0: Ага,
3: это, мне кажется, да, это вообще вкусно, интересно, необычно. Вообще история уходит, мне кажется, сейчас к рецепту вернемся, а если рассказать про историю, то раньше использовали все, и печень, и почки, и сердце. Потом немножко забыли, сейчас этот тренд возвращается обратно, и мы его подхватили, и его используем, и с ним работаем. Элементарный рецепт, самое простое. Маринуем сердце, желательно выдержать его в солевом растворе двое суток. На литр воды мы добавляем...
0: Сколько?
3: Двое суток. Замочить, чтобы было точным, вкусным. Мы же должны получить тот эффект, от стейка, потому что все показатели сердца — это практически мясо. Он очень богат белком.
0: Так.
3: Очень богатый белком. Замачиваем в солевом растворе. Еще раз рецепт, если кто слышит, записываем.
0: Литр воды,
3: 50 грамм, великолепно, 50 грамм соли, 20 грамм сахара. Выдерживаем 2 суток. Но если хотим уложиться в сутки, просто делаем концентрированный раствор. X2, 100 соли, 40 сахара. Выдерживаем. После этого стяжем водичку, маринуем. В идеале можно добавить немножко копченой аджики, но я делаю проще. Кетчуп режем на стейки. Обжариваем, немножко запекаем, получается великолепно, вкусно, подать его с какими-то овощами. А главное для ресторана что? Это дешево, сердито, вкусно.
0: Ага, все-таки это дешево.
2: Скажите, пожалуйста, Алексей, а вот если говорить об утином сердце, у него такой же привкус, как у утиного мяса? Или же как-то добиваетесь того, чтобы этот привкус ушел?
3: Ну, вообще мы стараемся сохранить, чтобы вот если добавить кетчуп, он просто немножко даст томатный вкус, все-таки кислота томатов. Если можно, конечно, использовать томаты, но от сезона к сезону, летом можно, конечно, было бы использовать томаты, но мы пытаемся всегда попадать в единый вкус ежегодно, то есть поэтому кетчуп, он томат дает вкус, и в этой истории получается само сердечного вкуса, да?
0: Сердечный более... вкус, да.
3: Сердечный вкус, да.
0: Хорошо сказал.
3: Нет, конечно, да, разные вкусы, конечно же, и утки, конечно же, и у говядины, это 100%.
0: Слушай, Сереж, Алексей, и все-таки ты, конечно, возвращаясь к куриному сердцу, а вот что из него можно сделать вкусненько, и самое главное, с чем его перемешать, например, с редисом.

0: косточкой.
1: А я бы вот спросил, режут его или же все-таки целиком куриное сердце делать?
2: Обязательно режут, там могут быть прожилки, вот. Его обязательно также желательно зерновать, но если мы берем сердце куриное, верно? Там этого раствора хватит часа на два, потому что оно более нежное, но мы знаем, как курица вырастает там за две недели, поэтому как бы этого достаточно будет прям максимум. И в идеале лучок, сливки 22%, вот у меня была до этого русская кухня, с 2012 года по 2016, мы просто делали, и это было, мне кажется, там популярное ресторанское блюдо, топ продаж, мы хотели вывести, потому что вроде бы это никак не залезало на концепцию, гречка, сердце, но в любом случае, это сердце, лук, сливки, такие куриные потроха мы их называли, да, с гречкой. Вот. Но подавали с хорошим еще пармезаном. То есть это отвариваем гречку, добавляем хорошее сливочное масло, 82% по ГОСТу, сверху натираем до хорошего пармезана и рядышком выкладываем тушеное сердечко в сливках, в луке. Ну, мне кажется, это хорошо. Какой-то забытый рецепт, чей-то когда-то раньше готовили, и люди, когда приходили, просто говорили, не убирайте никогда.
1: Алексей, ну вот смотрите, мы с говяжьим сердцем разобрались, предлагаем его резать на стейки перед этим вымачивать и мариновать. Ну, сейчас вот грешно, конечно, вас спрашивать, как бренд-шеф от казанского ресторана, о свином сердце. Поэтому я вас спрошу, как человека, работавшего в русской кухне, со свиным сердцем, мы как его также вымачиваем, поступаем как с говяжьим, или же все-таки как-то по-другому нарезка идет?
2: Вы знаете, концепция Казани, Татарстана вообще как-то уже лет 15 не отградила от этой свинины, и мы максимально уже не работаем с ним. А скорее всего, да.
0: Алексей, а у меня другой вопрос. Непосредственно как раз касается Казани. Я знаю, что вы готовите замечательное в своем ресторане блюдо, называемое тулпар, это вырезка из конины. А вот конское сердце можно приготовить?
2: Конечно. Вообще конина — это прекрасный продукт. Многие его боятся, считают его каким-то таким, ну, любимым животным.
0: Это очень вкусно, на самом деле.
2: Да. Простите. Да. Ну вот, да, то есть как бы вообще субпродукты — это прекрасная часть меню, потому что это дешево. Если брать, допустим, эту вырезку, она стоит в среднем 1500 за килограмм. О. И да, а если брать сердце, то это 250 рублей за килограмм. Да, да. Все мы умеем считать, и все мы понимаем, как здесь нужно вызывать рестораны, поэтому мы.
0: Все, Алексей. Едем в Казань сразу к себе в ресторан.
1: Спасибо большое. Но все-таки согласитесь, лошадку жалко. Да, бренд-шеф казанского ресторана «Татар» Алексей Чернов, друзья, был с нами в прямом эфире.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Ленинград, 41-й год.
5: Ваша задача — доставить груз на батарею и вернуться тем же путем.
4: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов.
6: Вас немцы обнаружили.
7: Поднять паруса!
4: Полина Агуреева, Андрей Мерзликин.
8: А когда война закончится, ты меня снова найдешь?
6: Обязательно найду.
4: Виктор Добронравов.
9: Мы своих не бросаем.
4: История, которая стала подвигом.
10: Разворот!
11: Огонь, огонь!
4: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Категория 12+.

0: Региональные проекты Радио России. Знакомимся, слушаем. Радио России Псков.
1: В любом из нас крестьянин дремлет.
2: Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит.
1: Как нету леса без деревьев.
2: Как нет деревьев, нет и леса.
1: России нет без деревень.
3: Сельские истории.
4: Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница путешествий по родной псковской земле Светлана Васильева. Сегодня расскажу об одной неприметной деревеньке Псковского района. Расположена она на левом берегу реки Каменка, в 9 километрах к западу от Пскова и в 2 километрах к северу от Неёва. Называется «Селище».
3: Сельские истории.
4: Весенним солнечным днем мы с водителем катались на машине по деревне, надеясь увидеть хоть кого-нибудь. Был на тот момент рабочий полдень. Рабочий люд на работе, остальные попрятались по домам. На соседней улице вдалеке я заметила мужчину. Он сидел на заваленке и грелся на солнышке. Водитель быстро сориентировался и подъехал к этому двору. И вот тут-то началось. Прежде чем мне удалось поговорить с этим мужчиной, пришлось пообщаться с его маленьким, но очень активным псом.
5: Ну и что ж ты такой красивый и так на меня лаешь? А кусить хочешь, да? Нетушки, не получится. Какой вредный. Так, пес, не кричи громче меня.
4: Мой новый знакомый представился Владимиром Владимировичем. Рассказал, что в деревне Селище живет с 90-го года.
6: Раньше вот здесь, в районе Лагозович, поселение было, селище так называемое. Вот это я исторически как бы фактов немножко вот это слышал.
4: Пес не унимался. Владимир Владимирович рассказал, что этого милого песика ему на воспитание привезла дочь. Зовут его ни много ни мало Гангстер. Ведет этот гангстер себя соответствующе. Пока хозяин не закрыл его в доме, он не унимался и не давал поговорить. Мы с моим новым знакомым расположились на скамеечке возле калитки. Он рассказал, как оказался здесь.
6: Здесь жена моя проживает, так вот я и здесь раньше проживал в деревне Дуброва.
5: То есть вы женились и переехали, или не так?
6: Да.
5: Ага. А чего не жену к себе позвали?
6: Ну, видите, это, как бы сказать, здесь, наверное, родители, пенсионеры престарелые были. И пришлось сюда переехать.
5: А чем жена-то глянулась?
6: Ну, чем? Она работала начальником почтового отделения в Дубровах. А я работал пока в Дуброво агрономом.
5: Вот. Пока связи не вижу.
6: Ну вот, а я частенько приходил к ней на почту, почтовые переводы получал. Ну и чем-то приглянулась.
5: Угу. Откуда у вас такая шапка замечательная?
6: Замечательная шапка откуда? Это я работал в охране в водоканале Псков.
5: А что за символ вот на...
6: Сова охранная.
5: Угу. Ясно.
6: Так сохранилась эта форма. Работал там почти 6 лет в охране.
5: После... Я думала, вы военная кубанка, или как она правильно называется?
6: Шапка, ушанка.
5: А, ушанка.
6: Да.
5: Угу.
6: Вот.
5: Симпатичная. А чем тут народ вообще живет?
6: Ну, чем здесь? В основном здесь проживают люди местных. Здесь осталось несколько человек практически. Это... В основном вот приезжие, молодежь построили вот многие дома здесь. Деревня жила.
5: А жила-то ожила, но я смотрю, у вас здесь ни магазина.
6: Ну, магазин нет. Здесь у нас находится в Неёлово. В основном все автотранспортом пользуются, проезжают мимо сюда, заезжают в магазин и за продуктами. В Лагозовичах магазин. Как бы на трассе находятся магазины. Вот.
5: Автолавка не заезжает?
6: Или? Нет. Такой, как бы сказать, способности торговой нет. Это... Многие приезжают по дороге, закупают продукты. Так что такой потребности большой нет.
5: А соседи вообще друг с другом общаются?
6: Ну да, общаются в некоторой степени. Но в основном, как бы сказать, такая закрытая общение. Вот ближайшие соседи, а так друг друга практически не посещают. Это ранее было в деревне, все собирались мы здесь, это как бы знали друг друга, в гости ходили, а сейчас это как-то такой нету.
5: И праздники вместе тоже не отмечаете?
6: Ну, праздники, вот, как бы сказать, у нас началось немножко возобновляться, вот с прошлого года тут собирались молодежь, которые вот здесь построили дома, организовала моя дочь, и на встречу тут собирались десятка два молодежи прошлым летом. Они у нас вот, празднуются 14 июля Петров день.
5: А почему именно этот праздник?
6: Ну, деревня праздновала, как и Истори, этот праздник она это праздновала. И вот она попробовала собрать это местное население к себе, коллектив. Собирались дети. Здесь вот и игра, игровой центр был, как бы сказать. Дети приходили, играли. Это в прошлом году это начало как бы созидаться вновь.
5: Здорово.
6: Да.
5: Если я правильно понимаю, вот за вашим участком там обрыв, нет?
6: Да.
5: Это обрыв, просто обрыв или там
6: нет,
5: водоем?
6: Нет, это водоем наш, река Каменка протекает. Но, правда, сейчас она уже в таком состоянии подзаросла уже этой растительностью. А ранее, вот, в 90-х годах, пожалуйста, я вот здесь начал жить с 90-го года. Так практически вот выезжал на лодке сюда.
5: Рыбу ловили?
6: Да.
5: И кого тут можно было поймать?
6: Щука, лещ, плотва, окунь.
5: А сейчас?
6: Ну, сейчас на удочку ловят. Вот, ну, более водоем здесь под зарос. В районе Лагозович. Здесь плотва, окунь. И в зимнюю рыбалку ходят. Вот мой племянник ходит зимой часто сюда. Так что рыбы в нашем водоем пока существует.
4: Не обходят деревню-селище своим вниманием и местные власти. По словам Владимира Владимировича, относятся к людям с пониманием.
6: Любовь Владимировна посещает нас, Фельчагина, глава администрации. И другие работники посещают. Буквально вот недавно были на днях. У нас вот вода появилась как бы на участках. Решает проблемы нашего
5: поселения.
6: Естественно, наше поселение без внимания не остаются.
5: А если говорить о диких животных, навещают деревню, нет?
6: Ну, дикие животные практически у нас такой лесистой местности здесь нет. Но здесь бобры живут, проживают в этой, на этом участке. Утки проживают, лебеди. Так что у нас...
5: Не мешают людям-то бобры?
6: Никак, это наоборот нас вдохновляет. Вот недавно вот здесь у нас две семейные пары поселились, лебеди. Летом они вот выведут потомство, и нам как бы в радость. А вот на днях, буквально вот позавчера, пришли уточки, вот здесь они были.
5: Прямо перед вашим...
6: Да, возле забора вот здесь и гуляли.
5: А что они тут забыли?
6: Вот в лужу пришли, червячков пособирали. Видимо, самка ищет район гнездования. Может, гнездо где-то здесь будет. Так что...
5: Но дорога, хоть небольшой участок, но, прямо скажем, не очень к вашей деревне.
6: Ну, видите ли, сейчас это... Дорога испорчена, да. Она здесь подсыпку сделали прошлым летом, но это мало. Надо капитально, то есть здесь бутовую дорогу намостить, оканавить. Естественно, она выбивается. Транспорта-то много ходит.
5: Власти обещают как-то решить эту проблему?
6: Власти решают, как бы, но они больше делают такое, как бы сказать, снисхождение, что, мол, идет большая стройка, как бы капитальную дорогу сделать, она разобьется. Вот они ограничиваются небольшими такими ремонтами.
5: То есть надо подождать?
6: Естественно. Они хотят, чтобы уже строительство закончилось. Я думаю, оно не закончится, строительство. Сегодня один построил дом, завтра другой. Здесь надо сделать капитальную дорогу, чтобы она не выбивалась. Это проблема номер один для нас.
5: А вот кроме дороги, чего еще не хватает здесь?
6: Освещения нет в нашем населенном пункте. Вот почему-то в других наших населенных пунктах есть освещение, а в нашем населенном пункте, кажется, оно большое по продолжительности деревни, но освещения у нас нет.
5: Странно. И как же вы в потемках живете?
6: Естественно, а что сделаешь? Вот только у нас на автотрассе есть автобусная остановка, освещается в ночное время, в зимний период. А так здесь по деревне нету освещения.
5: Скотину кто-нибудь держит какую-нибудь?
6: Животных нет. Уже все. Последним владельцем животных был я.
5: И кто у вас был?
6: У нас было 4 коровы, лошадь, поросята были, куры.
5: Большое хозяйство.
6: Большое.
5: Как управлялись-то?
6: Ничего, управлялись в хозяйстве. Помогали и родственники, и мы. Утром рано вставали. Я на работу уезжал, я агроном как работал. Надо было лошадь вывести, коров подоить. Справляю, жена на работу. Все держали. Родственники помогали, дети.
5: Но современная молодежь не стремится.
6: Ну,
5: да?
6: Естественно, такого нету, да. Это животных держать. Вот у нас, кроме собаки, больше не осталось ничего.
0: Региональные проекты Радио России. Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Московские открытия.
4: В эфире программа «Московские открытия» и я, ее ведущий, Сергей Ивашко. Говорим про разработки московских ученых вместе с коллегами из других городов и стран.
1: В общем, так.
4: Ученые химического факультета и факультет наук о материалах МГУ совместно с коллегами решили сложную задачу по синтезу молекул термометров. Это сложные органометаллические комплексы сразу с двумя разными металлами – лантанидами. Такие металлы можно увидеть в нижней части периодической таблицы. Лантаниды характерны тем, что могут излучать поглощенную энергию. Например, европий светится красным, а тербий – зеленым. Причем есть соединения, которые могут светиться только до определенной температуры. Поэтому ученые активно работают над тем, чтобы использовать их как термометры для клеток. Только представьте, светится у вас клетка желтым светом, который сочетает в себе красный и зеленый, а затем краснеет или зеленеет. Значит, она нагрелась или охладилась до определенной температуры. Правда, получить такие соединения очень сложно. В отличие от металлоорганических комплексов, содержащих металл из, так сказать, основной части периодической таблицы, соединения с лантанидами очень непрочные, и вместо них в комплекс встраивается нить из катализатора. Тем не менее, проблему решить удалось, и теперь вещества-термометры стали доступны. Специалисты четырех институтов РАН и научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали эффективные одноатомные электрокатализаторы для получения высокочистого водорода на основе кобальта и железа. В водородной энергетике в качестве катализаторов для получения водорода часто используют платину, палладий, иридий, рутений и родий. Однако высокая стоимость ограничивает их массовое использование. Железо и кобальт явно эффективнее, а одноатомный означает, что эффективность катализатора достигла максимума. Каждый атом участвует в процессе. Важно также, что в этих соединениях нет серы, которую считают убийцей катализаторов. Тем самым сделан еще один важный шаг к промышленному получению дешевого водорода. Российские ученые вошли в топ-5 конкурса по диагностике заболеваний легких при помощи искусственного интеллекта. Разработанная исследователями из России модель машинного обучения вошла в топ-5 международного соревнования MIDRC XAI Challenge. Участники конкурса должны были разработать максимально надежную систему искусственного интеллекта, способную выявлять связанные с пневмонией и другими болезнями легких затенения на рентгенограммах грудной клетки. Российские исследователи из Института искусственного интеллекта разработали три варианта решения этой проблемы и вошли в пятерку лучших, наряду с командами из университета Джона Хопкинса, Бернского университета, женского госпиталя в Бирмингеме, а также Стэнфорда и Тюбингенского университета. Все эти разработки, как надеются исследователи, помогут автоматизировать решение рутинных задач рентгенологами, в том числе выявление потенциальных очагов пневмонии при развитии коронавирусной инфекции.
1: С московской точки зрения.
4: Мы снова в студии и продолжаем расспрашивать ученых про их работу, про то, что они сделали, чем они занимаются и почему это может быть нам полезно. Сегодня мы поговорим о веществах, которые находятся в нашем организме, мы и частично из них состоим, насколько частично, и что они делают, нам сейчас расскажет старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии из Калтеха, кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванков. Дмитрий Николаевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Вы занимаетесь строением белков, дизайном строения белков, наверное, правильно так будет сказать, да?
5: Всеми исследования про структуру белков, которые касаются структуры белков.
4: Ведь наш организм, все знают, что он состоит из белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Как-то все это довольно равнозначно. В принципе, понятно, что жиры запасают энергию, углеводы служат источником топлива тоже для нашего организма, да? А белки, Вот, ну, я понимаю, что мышцы из них состоят, да, а все остальное, вот они для чего вообще?
5: Надо понимать, что в человеческом организме 20 тысяч генов, и практически все эти 20 тысяч генов, они кодируют белки. И эти белки разные. Зачем же организму их кодировать? Выясняется, что белки так устроены, что у них огромный репертуар того, что они могут делать. То есть репертуар у нас простирается от того, что один белок, например, может расщеплять спирт, а другой белок является структурным белком, и он крепче стали по своим свойствам. То есть вот такой вот разрыв. Белки выполняют практически все функции в организме, и они являются такими рабочими лошадками нашего организма. То есть они делают все. То есть у них 20 тысяч профессий в нашем организме.
4: То есть без белков никакие жировые запасы, никакие углеводы, ничего не работает.
5: Невозможно, конечно, было бы построить жизнь без белков. Не зря кто-то из классиков коммунизма говорил, что жизнь – это способ существования белковых тел.
4: Логично. И тогда такой вопрос. Почему дизайн белков? Ну, как бы есть белок, да, у него есть формула. Эта формула кодируется нашей главной молекулой ДНК.
5: Без вопроса о том, как устроен белок, к сожалению, наш разговор, наверное, не может обойтись, поэтому давайте быстренько расскажем. Во-первых, белки состоят из 20 разных типов кирпичиков, которые могут соединяться друг с другом, как вот мы бусинки надеваем на бусы. Прикрепляются эти кирпичики, они называются аминокислоты, они жестко прикрепляются друг к другу, но поскольку в каждом кирпичике есть места вращения, то целиком вот такая вот цепь, она будет гибкой. Она, теперь мы прибегаем к другой аналогии, змейки Рубика, она очень напоминает вот эту змейку Рубика, которая может вращаться. Но в змейке Рубика все ячейки, все элементы, они одинаковые, а в белке можно использовать 20 разных типов. Природа получается с белками, природа играется в такой конструктор, когда из 20 разных типов белков, вот у нас есть огромная коробка с Лего, и мы можем разные цепочечки собрать. Так вот, оказывается, что если собрать одну цепочку, где порядок аминокислот будет один, то белок свернется, если его вот так вот развернуть. Вот опять же, вспомним змейку Рубика. Змейку Рубика можно собрать в одну единственную структуру, которая вот такой шарик напоминает, она может катиться во все разные стороны. Вот она одна единственная. Но вот из конкретного белка можно скрутить только одну единственную структуру. Есть редкие исключения, но они лишь подтверждают правила. Соответственно, если вот у нас дана такая последовательность этих аминокислот, связанная в цепочку, то мы из нее, если она стабильно и соберется, скрутится, свернется, по-русски это называется, термин такой, свернется, то, например, вот одна последовательность может свернуться только в белок, который расщепляет алкоголь, например. А второй белок, он свернется с другими цепями такого же белка, и у нас получится коллаген, из которого состоят связки. А третий белок свернется в иммуноглобулин, который будет выполнять функцию защиты организма от чужеродных агентов и так далее и тому подобное. Ну, конечно, возникает вопрос. Вот, например, мы, когда собираем вот эту змейку Рубика и хотим собрать вот из нее этот шарик, мы понимаем, к какой структуре мы стремимся. И у нас есть мозги, и память, и все сопутствующее. А у белка всего этого нет. Вопрос, как же он находит вот одну единственную вот эту вот структуру. Ведь действительно, на самом деле, даже для змейки Рубика, если представить, там 24 звена, 23 сочленения между ними, 4 варианта в каждом сочленении, и мы понимаем, что количество вариантов такое, что если за секунду перебирать один вариант, то мы будем перебирать все варианты 300 тысяч лет.
4: Неплохо. А как они тогда вообще собираются бесцельно-то?
5: Вот именно. А если посмотреть на жизнь белка при комнатной температуре, то понятно, что с ним происходит броуновское движение. И оно довольно бесцельное. Его можно описать моделью случайных блужданий. И стал такой вопрос, как же белок может перебрать все состояния, если он хочет свернуться в самую стабильную структуру. И этот вопрос был задан еще в 1969 году Левенталем, это называется парадокс Левенталя. В аналогичной задаче белок бы потратил больше, чем 13 миллиардов лет время жизни Вселенной. Вопрос, как же он это делает? Было доказано в 1997 году Азатом Бадретдиновым и Алексеем Финкенштейном, что если рассматривать механизм последовательного разворачивания и механизм оптимального сворачивания будет просто тем же самым механизмом, просто повторенным в обратную сторону, ну как вот кино крутит обратно. Есть такая такая теорема в физике, что оптимальный путь туда должен быть при тех же условиях совпадать с оптимальным путем обратно. Если мы рассматриваем вот этот вот путь последовательного разворачивания и сворачивания, то оказывается, что свободный энергетический барьер на этом пути, он достаточно невысок, и в течение броуновского движения за миллисекунды, за секунды иногда, белковый домен в данном случае, неизбежно туда попадет, на эту вершину. То есть его этим броуновским движением, согласно больцмановскому распределению, его неизбежно туда закинет.
1: Вместе с тем.
4: Тогда вот в связи с этим возникает вопрос. Ваша работа, она как раз, я так понимаю, заключается в том, чтобы искать оптимальные пути для получения белков с определенными характеристиками или понять, как определенная структура, свернувшись, какими свойствами будет обладать?
5: И то, и другое. На самом деле еще много вопросов. Ну, давайте остановимся на дизайне белков. Мы в нашей лаборатории занялись дизайном белков с самого простейшего. Ну, надо идти от простого к сложному. И мы занялись редизайном белков, то есть выяснением, какие маленькие, незначительные, то есть замены одной аминокислоты на другую нужно в белке сделать, чтобы ее подвинуть в нужную сторону, нужную нам.
4: По характеристикам?
5: По характеристикам. Например, по стабильности белка, чтобы белок, например, стал более стабильным.
4: То есть, если говорить там про белки и про их многообразие функций, то мне сразу представляется, там, не знаю, искусственное мясо, огромное количество разных лекарств, да? Сладкие белки бывают, там, не знаю, что десерт из них делать?
5: Конечно, конечно. На самом деле, вот все, что вы перечислили, оно есть. То есть, искусственное мясо уже делают. Дальше, сладкие белки тоже делают. Про сладкие белки нужно сказать, что они были открыты в природе в конце 60-х годов. На данный момент их известно то ли 4, то ли 5, в зависимости от того, что причислять к сладким белкам. Некоторое время назад, вот у нас есть такая замечательная компания Эвка, она отсертифицировала вот производство природного белка, сладкого природного белка, сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, а сейчас, кажется, оно сертифицировано и здесь, в России, и, соответственно, мы ожидаем, что у нас будет все больше и больше продуктов, где вместо сахара используются сладкие белки, они такие же сладкие. Это очень хорошая замена сахару для того, чтобы избежать всяких разных последствий для здоровья.
4: Вот смотрите, у нас сейчас время нашей передачи заканчивается, и мы про эту самую сладкую, и вы поймете в следующей передаче, почему, самую сладкую часть мы оставим на следующий раз. Поэтому могу честно сказать, что продолжение следует. А сегодня с нами был старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха, кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванков. Дмитрий Николаевич, мы ждем вас в следующий раз.
5: Спасибо большое за приглашение. С удовольствием расскажу еще.
1: Московские открытия. Радио России. Палитра без черной краски.
6: Краски черные у меня вообще нет, потому что это уже холодные цвета. Я даже краски, вот эти теплые краски, они передают какую-то теплоту, такую задушевность.
1: Живописец, график Валентин Губарев в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска уверенно продвигаются вглубь обороны противников ДНР. Российские власти заявили о военных учениях НАТО по захвату Калининграда. 13-ю зарплату к 1 мая предлагают выдавать депутаты. Подробности далее. Южная группировка российских войск продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях поражено 11 пунктов управления БПЛА, 50 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, суточные потери противника составили не менее 170 военнослужащих.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Малиновки и Константиновки. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 13 антенн связи и БПЛА, 5 терминалов Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов. Поражено 11 пунктов управления БПЛА, а также 50 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 5 беспилотников противника.
1: Тем временем группировка «Запад» за сутки уничтожила свыше 200 военнослужащих ВСУ. Поражены также 80 беспилотников самолетного типа и 52 тяжелых дрона, а также боевая машина американского производства «Хамви». Одесскую трагедию сегодня вспоминают в России и не только. Противостояние между сторонниками и противниками Майдана унесло десятки жизней. Российские власти жестко осуждают действия киевского режима, который, по сути, действует под лозунгами неонацистской пропаганды. В российском МИДе заявляют, что гарантом справедливости для жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов станет достижение целей и задач спецоперации. В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила вину на европейских кураторов, которые до сих пор, спустя 12 лет после трагедии, покрывают преступления киевских властей. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Антифашистская риторика звучит сегодня и в Словакии. Премьеру страны не стыдно ехать в Москву на парад Победы. По убеждению Роберта Фица, он не должен стыдиться положить на могилу неизвестного солдата красные гвоздики. Это были десятки тысяч воинов Красной Армии по 17-18 лет, которые пришли на нашу территорию и освободили нас, оставив свои жизни здесь, отметил Фица в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня труда.
3: То я сама мам бить.
4: Мы не должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии.
1: Напомню, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о намерении ряда зарубежных гостей посетить парад в День Победы в Москве. Точный список приглашенных будет известен позже. НАТО отрабатывает сценарий изоляции Калининградской области. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. Тем самым дипломат подтвердил недавнее заявление замглавы ведомства Александра Грушко о том, что западные страны отрабатывают сценарий морской блокады и захвата региона в рамках учения Организации экономического сотрудничества. Булатов отметил, что Россия решительно ответит на любые провокации и силовые захваты. Ранее Владимир Путин заявил об угрозе невиданной эскалации при попытке изолировать Калининградскую область. Европа может остаться без американской армии. США планируют вывести из Германии до 5000 военнослужащих. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон. В свою очередь телеканал News Nation со ссылкой на свои источники утверждает, что решение Министерства войны связано с отказом европейских союзников в поддержке ряда инициатив Вашингтона. Очевидно, что речь идет о спецоперации в Иране. Напомню, ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении США выйти из НАТО из-за нежелания Евросоюза оказать военную помощь на Ближнем Востоке. Вернемся в Россию. 13-ю зарплату к 1 мая предлагают выдавать депутаты. Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение в Госдуму. Один из авторов документа, Сергей Миронов, напомнил о существовании в советское время Международного дня солидарности трудящихся. Выплата 13-й к этой дате стала бы не только хорошей поддержкой людей труда, но и компенсацией за небольшой размер ежегодной индексации зарплат, уверен парламентарий. Вместе с тем остается неясным, оставит ли наряду с майской выплатой традиционную декабрьскую 13-ю зарплату. Власти Кубани поручили усилить контроль за пляжами Анапы. Из-за непогоды вероятен риск смыва завезенного на анапские пляжи песка в акваторию Черного моря. При этом рекультивировать территорию необходимо до 1 июня. Об этом зашла речь на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пишет российская газета. По словам замминистра гражданской обороны и ЧС региона Станислава Камерного, техника в карьере и на пляжной территории работает в круглосуточном режиме. Как писало издание ранее, рекультивация пляжей Анапы началась 22 апреля. Старый замазученный слой песка решили засыпать новым, чтобы изолировать его. Всего предстоит восстановить около 10 километров территории. Новые откровения вокруг коррупционных схем в окружении Зеленского появились в публичном пространстве. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Зеленский построил мафиозную структуру и превратил госучреждения в личные банкоматы его приятелей. Очередная порция заявлений опубликована на личной странице в соцсети X. Комментируя разоблачительные статьи в «Украинской правде», Мендель отмечает, что правительством управляют друзья Зеленского, которые взамен становятся неприлично богатыми. Бывшая пресс-секретарь привела в пример сделку по скупке государственной Сейнсбэнк и химзавода Карпатнефтехим, которые приближенные к Зеленскому люди приобрели при покровительстве бывшего тогда еще главой офиса Ермака фактически за копейки. Напомню, накануне Мендель в своих публикациях заявляла о связях супруги Зеленского с лицами из окружения беглого соратника украинского лидера Тимура Миндича. Якобы голос Елены Зеленской звучит среди прочих на пленках, которые фигурируют в расследовании коррупционных махинаций на Украине. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки выиграли золото и серебро в дуэтах на этапе Кубка мира в Китае. Лучший результат показали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второй стала пара Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой. Российские гребцы пропустят этапы Кубка мира в Словении и Чехии из-за визовых сложностей. Главный тренер национальной команды Максим Образцов заявил, что каждая из европейских стран разрешает только однократный въезд, что не позволяет посетить несколько государств. Из-за этого для участия в соревнованиях был выбран только немецкий Аугсбург. Футбольный «Локомотив» испытает большие кадровые проблемы перед матчем премьер-лиги с «Балтикой». Из-за перебора желтых карточек встречу пропустят Жерзина Ньемси и Алексей Батраков. Они получили предупреждение во встрече с московским «Динамо». Также два футболиста не смогли продолжить игру из-за травм. В первом тайме поле покинул Сезар Монтес, а в концовке встречи выбыл Николай Камличенко. Железнодорожники из-за отсутствия замен доигрывали матч в десятером, но удержали ничью 1-1. Футболист Крыльев-Советов Никита Чернов не вернется в расположение столичного «Спартака». По его словам, если бы краснобелые на него рассчитывали, то уже связались бы с защитником, чтобы обсудить будущее. В конце июня у Чернова закончится и договор аренды с волжанами, и контракт с московским клубом. Голевая передача хоккеиста Ивана Барбашова помогла «Вегасу» победить «Юту» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ. Встреча завершилась победой «Рыцарей» 5-1. Счет в серии стал 4-2. Во втором раунде коллектив сыграет с Анахаймом. Дзюдоистка Ольга Мухина считает, что сломала систему после победы на турнире «Большого шлема» в Душанбе. В категории до 57 килограммов она одолела Арюнзаю Тербиш из Монголии. Спортсменка понадеялась, что этот успех откроет ей путь к новым медалям. А мне на этом все, не прощаюсь.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске от 5 до 7 тепла, дожди временами сильные. В Екатеринбурге от 8 до 10 градусов. В Сургуте плюсы 2-4, ожидается дождь с мокрым снегом. В Иркутске 17-19, в Архангельске плюс 13-15, небольшие осадки. В Великом Новгороде от 19 до 21 градуса. В Калининграде еще теплее, 20-22. В Уфе плюс 10-12, ожидается кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем составит составит плюс 17-19. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице плюс 11, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
6: А вот, слушайте.
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
7: Слово предоставляется нам.
0: Юрий Олеша. Три толстяка. Радиоспектакль по одноименной книге.
6: Происшествие первое.
0: Три жадных и злых толстяка правят чудесным городом. Они хотят, чтобы их маленький наследник Тутти вырос таким же коварным.
8: Нет предела нашей фантазии, изобретательности и смекалки.
0: Когда у мальчика ломается любимая кукла, тираны приказывают старому ученому починить ее. Тот теряет игрушку, но находит девочку Суок, очень похожую на куклу.
9: Танцевала, открывала глаза, закрывала, теперь не хочет.
0: Подружатся ли Тутти и Суок? И чем их отношения обернутся для правителей города?
10: Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Да?
0: Слушайте радиопостановку «Три толстяка» 1, 2 и 3 мая в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Самары. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91. 159. Ваше послание услышит вся страна.
11: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.

0: Мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 2 мая, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час с нашим эфиром.
0: Музыка, которая не знает границ и говорит на языке памяти. Именно так можно писать фестиваль «Дорога на Ялту». Как песни военных лет звучат на разных языках и объединяют исполнителей со всего мира. Поговорим об этом в студии.
1: О чем нужно помнить, выезжая на природу? Не порти себе отдых. А мы подскажем, как избежать неприятностей и провести время на свежем воздухе с комфортом.
0: Все ваши текстовые сообщения, пожелания, вопросы и поздравления мы принимаем по номеру 8-925-222-99-92.
1: Ну, конечно, не забываем по приложению «Радио России», в Максе, Телеграме, странице ВКонтакте, а все новости на сайте Вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Фестиваль «Дорога на Ялту» – международный музыкальный проект, который объединяет исполнителей из разных стран вокруг песен военных лет, ставших символом памяти и благодарности.
1: Особенность форума в том, что в нем участвуют артисты из 15 стран, и каждая композиция звучит на языке исполнителя, сохраняя при этом общий смысл и эмоциональную силу оригинала песни.
0: Это делает проект настоящим культурным диалогом, где музыка становится языком взаимопонимания и уважения к общей истории. О том, как проходил фестиваль, чем он удивил и какую роль играет в сохранении исторической памяти, мы поговорим с нашей коллегой, журналистом Оксаной Колесниковой. Она работала на фестивале безотлучно.
1: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй, Россия.
1: Оксана, откуда ты появилась у нас в нашей стране и, самое главное, в Москве?
2: Я влюблена 6 лет, причем взаимно, в прекрасный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Угу. Это потрясающий проект, в котором живет огромная душа, когда приезжают со всех уголков света музыканты абсолютно разные, разных культур, разных национальностей. Они говорят на разных языках, но в душе они все любят музыку, культуру и Россию.
1: Самое главное, они отвечают, откуда она.
2: Да. Откуда? Я приехала из Севастополя.
0: Ну вот и все. Да. Оксана, вот просто очень интересно. Если бы собрать по всему миру тех людей, которые хотели бы приехать в нашу страну, спеть на своем родном языке нашу песню, их бы набралось, ну, я не знаю, на 2 Севастополя, наверное. Почему именно вот именно эти участники приезжают? Как их отбирают?
1: Да, как их отбирают, самое главное.
2: Мы объявляем конкурс каждый год.
1: Угу. Так.
2: Участники присылают заявки. В этом году было более 170 заявок подано из разных стран, там 80 с лишним стран, которые подавали свои заявки. Идет тщательный отбор. Наша команда, у нас прекрасные режиссеры, режиссер, дирижер, все смотрят, слушают демо-версии, голоса.
1: Так, а судьи кто? Да, вот хочешь сразу, может быть, есть персонажи или персоналии?
2: Судьи каждый год у нас, в принципе, костяк членов жюри у нас, в принципе, остается.
1: Так.
2: Председатель жюри — это Лев Валерьянович Лещенко.
1: Ого!
2: Каждый год, так, да, все вместе поем «День Победы» на сцене, потому что идет запись концерта, который будут показывать на канале «Культура» 8 мая.
1: Так.
2: И Лев Валерьянович...
1: И в этот раз он тоже был?
2: Конечно,
0: ну,
2: да.
0: Он бессменный.
1: Я бессменный.
0: Да.
1: Так, да.
2: Михаил Ефимович Шуткой.
1: Михаил Ефимович, даже смотрите, то есть Лев Лещенко, Михаил Шуткой. Кто еще у нас является членами жюри? Майданов, я думаю, что обязательно Денис
2: должен Майданов,
1: быть.
2: Более того, он несколько лет назад написал гимн фестиваля «Дорога на Ялту», песня «Дорога на Ялту», которая всегда заканчивается полуфинальный концерт. Вообще есть два концерта.
1: Наконец она разговаривала.
2: Есть два концерта, полуфинальный концерт и финальный. В полуфинальном наши участники выходят на сцену, поют свои наши советские фронтовые песни на своих родных языках, и только они одни это делают. И вот в этот момент, на самом деле, они настолько раскрываются на сцене. Вот я очень люблю полуфинальные концерты, потому что можно вот именно посмотреть на артиста целиком и полностью.
1: А где проходил в этот раз полуфинал?
2: Моссовет у нас проходил.
0: Там
2: проходил
0: Моссовет.
2: Полуфинал. В финале они выходят уже с нашими артистами, они уже делят партии.
1: И как? Они поют дуэтами?
2: Они поют дуэтами, и ребята поют на своем языке, поют на русском, изучают русский язык. И, соответственно, наши гости, российские исполнители, да, гости фестиваля, они изучают языки, откуда приехали участники.
1: Больше
2: на португальском, на английском, на итальянском
0: то
2: поют.
0: То есть такая коллаборация по полной происходит.
2: По полной происходит. Бывает, что гармонично все это получается, но тут все равно хочется больше немножко послушать наших артистов.
1: А Александр Олешко с кем пел и на каком языке?
2: Так, с кем у нас пел Олешко, я сейчас не вспомню.
0: Ну, с кем-то из
2: конкурсантов. С итальянцем.
0: Поэтому, просто, наверное, мне кажется, не надо раскрывать карты до того момента, как покажут по телевидению финальную версию.
2: На самом деле в наших соцсетях уже все раскрыто.
1: Да, конечно, уже все раскрыто.
2: Мы же все показываем. Сейчас, сегодня выйдет первый дневник, которым я занимаюсь. Я вот 6 лет, что я делаю на фестивале? Я снимаю видео. Я снимаю видеосюжеты, я делаю дневники фестиваля, рассказываю про репетиции, про внутреннюю кухню. Все это мы собираем и выдаем.
1: Так, а что говорит народ, самое главное? И сколько было людей?
2: Народ просто влюблен в этот фестиваль. Угу. Вот это правда, это очень искренне, потому что зрители, которые присутствовали на концертах, на одном и на втором, настолько растроганы. И настолько это все искренне. Понимаете, в этом фестивале реально огромная душа. Здесь нет коммерции, здесь нет какой-то рекламы, здесь нет политики. Здесь только про любовь, про дружбу между народами.
1: Ну да, и про победу.
2: Про победу.

0: волок из стали.
1: Нет, ну, мне кажется, тут трудно, как из любимых надо выбрать любимых.
2: Совершенно верно, Дмитрий, да. Тут вот даже у нас голосование проходило за приз среди зрительских симпатий. Я не голосовала ни за кого, потому что, ну, я не могу это сделать, потому что я их всех люблю, все за них переживаю. Вы знаете, я еще хочу сказать, сначала про ребят, да. У нас потрясающий француз был в этом году. У нас Леонардо из Бразилии был просто великолепный. Да все они настолько хороши. Мне наш гость из Индии писал вчера вот такое длиннющее сообщение.
0: Сэр же со всеми познакомилась.
2: Я всех за сцену провожала, встречала и тут же синхроны записывала. Конечно.
0: Молодец.
2: Это же вот еще их трусит вот так немножко, так обнимешь, говоришь, все будет хорошо, не переживай, иди, давай, ты молодец. Да-да-да. И все. И вот такая вот.
1: Слушай, Оксана, вот мне интересно, они понимают, вернее, изучают на русском слова песни там, ну, определенную, всю, наверное, там определенную часть. А вот это вот все, остальные слова, которые идут вне песни, они понимают?
2: Они понимают.
1: Хотя бы характер.
2: Дело в том же, они же переводят на свои родные песни текст песни оригинала. То есть они не то что понимают, они чувствуют, прочувствуют эту песню каждый раз. Вот как каждый раз такое.
1: А вот по поводу, они поют песни военных лет. А они представляют себе, что было в эти года?
2: Конечно.
0: Да, что это за события в нашей стране?
2: Мы
0: в нашей
2: на экскурсиях тоже мы рассказываем часто. И Музей Победы.
0: То есть у них еще есть программа.
2: У них программа огромная, да. И ВДНХ, и много музеев. То есть там очень.
0: А что они говорят про нашу страну? Они же некоторые впервые были?
2: Очень многие были впервые. Они в восторге. Они просто в восторге. Причем, знаете, такие истории за все годы были разные. Я помню девочку из Португалии, родители боялись отпускать, говорили, что там наверняка еды нет, ты возьми с собой. Вот. А учитывая вообще, когда она увидела, что у нас в стране, как мы радушно принимаем, как это все происходит, конечно, в сердце остается Россия у них навсегда. А еще, знаете, вот, конечно, очень важный аспект. Это детям эти песни передавать. Не только на Запад, чтобы они уходили, а на фестивале очень много волонтеров. То есть у нас руководители фестиваля. Это Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус.
0: Да.
2: И очень много студентов Эрнеста. Да, очень много они принимают участие волонтерами. За каждым нашим гостем волонтер закреплен. Там все очень четко, очень все.
0: Единственное, во сколько закончился концерт по времени?
2: Поздно. Где-то в районе 23, наверное.
0: Ого.
2: То есть концерт был длинный, концерт 3 с лишним часа, почти 4. Очень хочется сказать про нашу команду. Она, представляете, вот 8 лет фестивалю, она неизменна все эти годы. И у нас потрясающие руководители. У нас прекрасный главный режиссер Полина Бертен. У нас дирижер и аранжировщик Лиота, который все эти композиции пишет. И вот реально команда технических
0: Оксан,
2: ребят.
0: То есть ты хочешь сказать, что все поют по-честному живьем?
2: Конечно, исключительно живьем. А сколько репетиций у нас в отеле, значит, мы там, значит, с оркестром это все, аранжировки, все.
0: А, кстати, где жили наши исполнители?
2: Ну, мы не будем это рассказывать.
1: Оксана, вот они такие с распахнутой душой, сначала, значит, немножечко закрытые в себе, как улиточки в домике, потом, значит, приехали, все это увидели, глаза по 28 копеек, все им стало прекрасно, и вот их ставят в тандем с нашими. Наши-то все это знают, все это видят. Наши как относятся к этому конкурсу? Я имею в виду исполнители, с которыми они потом дуэтом поют.
2: Я поняла. Вы знаете, и номера получаются разные, да? Все-таки полуфинал и финал отличаются. И везде же человеческий фактор есть. То есть большинство, что у нас действительно потрясающие звезды, которые принимают участие. Более того, они дружат, остаются. Вот в прошлом году Александр Скляр у нас, он в этом году был жюри, а в прошлом он еще и выступал с парой китайцев. Они взяли первое место, «Вечный огонь» песня была. И в этом году, когда я увидела Александра, я говорю, вы с китайцами связь поддерживаете? Он говорит, да, они приезжали снова в Россию, они приходили ко мне на концерт, более того, мы вместе с ними пели песни, вот именно на сцене.
0: Какая замечательная акция. Вот Наджер не придумал в Москве сейчас такую историю.
2: Это
0: красивую.
2: Потрясающая идея. А появился фестиваль, кстати, вот еще расскажу пару слов, вдруг кто не знает. Уже, наверное, около 10 лет назад в Польше музыкантов выгнали из музея Второй мировой войны. Они хотели исполнить песню «Темная ночь» на польском. Их выгнали. И эта новость прошла в эфире российских новостей. В эфире был Эрнест Мацкевичус, который рассказал своему коллегу и другу Андрею Кондрашову. Говорит, что это такое?
0: Да,
2: а давайте мы пригласим их исполнить «Темную ночь» у нас здесь. Вот с этого все и началось очень много лет назад.
1: Оксана, мне вот интересно, прозвучала такая фраза «Песня «Вечный огонь». Да. Означает ли, что они исполняют не только песни военных лет, но и песни на военные?
0: Да.

0: совершенно верно, да. И песни, которые посвящены Великой Отечественной.
1: Так, ну а зал подпевал вообще нашим конкурсантам?
0: Зал вставал через песню буквально. Там такие мурашки по телу, по все, сколько плакали, сколько ветеранов тоже пришло на концерт. Мы специально приглашали ветеранов. Их объявляют, про них рассказывают.
2: Вспоминаю мультфильм, одну ягодку беру, другую замечаю, третью мерещится. Да? Я по поводу того, что есть ли что-то, что мерещится на будущий год?
1: Да.
0: Очень хочется, чтобы фестиваль снова проходил, мы в это верим, что будет новый этап, будет новый сезон фестиваля. Мы сейчас, когда прощались все, вообще каждое прощание, это прям вот, знаете, когда из лагеря уезжаете?
2: Из
1: Пионерского.
0: Пионерского. Потому что за эти там 10 дней, пока вместе, ребята, они сначала...
1: 10 дней?
0: Да, ну готовиться же надо, конечно.
1: Да.
0: Они сначала... присматриваются друг к другу, но вообще как-то недолго это происходит. То есть прям сразу. А потом они начинают дружить. И вот они вместе все время завтракают, обедают, огромный круглый стол, смотреть, как они вот все вместе собрались.
1: Оксан, но все равно ведь это же конкурс. Значит, это...
0: Это конкурс, но...
1: Соревнование.
0: Дело в том, что... Ой, слушайте, был прикол. Я смотрю, как итальянец помогает девочке из Испании, объясняет ее сольные партии, как нужно спеть, где вытянуть, чтобы было лучше.
1: Ну,
0: конкурс, да? Вообще-то, на минуточку. И потом я подхожу и говорю, мне прямо аж слезы на глаза в тот момент навернулись, я с камерой подхожу и говорю, Массимо, ты что делаешь? Ну, как бы вы, что происходит?
2: Это же тебе невыгодно.
0: Да. А он говорит, вы знаете, ну, на английском он говорит, хорошо, говорит, вы знаете, мы здесь все как борщ. Огромная кастрюля борща с разными ингредиентами. Я вот итальянский ингредиент. Тут вот есть Куба, а тут есть все. И мы все вместе. Очень шикарный, очень вкусный борщ. Я обязательно очень скоро это выложу в наших соцсетях.
1: Вот это, конечно, хорошие слова.
2: Да.
1: Мы все борщ.
2: Дорогие друзья, о прекрасном интернациональном борще под названием «Фестиваль «Дорога на Ялту», который в этом году прошел уже 8-й раз, рассказала наша коллега и журналист Оксана Колесникова. Ну а вам, мы всем
1: Севастополю
2: большой
1: привет,
2: замечательного, прекрасного дня. Будьте здоровы.
3: Восьмое мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
4: Ленинград, 1941 год.
5: Лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
6: Они используют парусники ради жизни.
7: Как вы тут одна?
8: Господи, какая страшная.
7: Неправда.
4: Ради любви.
9: Он вас любит.
8: А вы?
9: Я.
10: А ты, значит, третий лишний?
8: Как же хочется на трамвае покататься. Когда закончится война, мы обязательно найдем друг друга.
4: Ангелы Ладоги.
11: Но полетели?
4: Уже в кино. Категория 12+. We'll be right back.

0: Правила поведения на природе – основа здорового, увлекательного, а главное – безопасного отдыха вдали от цивилизации. Побывать в дикой местности – незабываемый опыт познания себя, своих друзей и близких.
1: Это способ познакомиться со своими истинными возможностями, поднять иммунитет, восстановить нервную систему вдали от городского шума.
0: Однако, привыкнув к удобствам цивилизованного рая, человек забывает, сколько опасностей таит в себе дикая природа. Это не повод откладывать запланированный отдых. Но весомая причина серьезно подготовиться к предстоящему мероприятию. С нами на связи эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях, спасатель, путешественник Эд Халилов. Эд, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Эд.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Рад вас слышать.
3: Доброе.
1: Эд, у меня к вам один удивительно странный вопрос. Вы знаете, в чем дело? Конечно, в лесу много змей, клещей и так далее и тому подобное, но ведь иногда в лесах появляются маньяки. Вот как от них обезопасить себя?
2: Ну, на самом деле, это, знаете как, если ты потерялся где-то в глухой тайге и видишь человека такого же, не надо к нему бежать, потому что ты не знаешь, кто это.
1: Вот.
2: Либо такой же потеряшка, да, может быть, это маньяк, убийца, кого-нибудь он там прикопал. Но да. Если встретил... Вообще, я не рекомендую в лес ходить в одиночку.
1: Ага.
2: Встречать кого-то вдвоем или втроем, да, это уже выше шанса на то, что у вас будет все нормально. Но в целом, на самом деле, вот есть гораздо более распространенные опасности и угрозы, чем встреча какого-нибудь маньяка.
1: Так.
2: И в целом, да, если есть странный человек, странное поведение, да, или у вас внутри какая-то чуйка срабатывает, конечно, лучше не приближаться, держать дистанцию и помнить, что не все люди благополучные, хорошие и безопасные. Как бы главная угроза, на самом деле, какая бы ни была, да, это всегда человек, в первую очередь.
1: Да, это точно.
0: Эд, а в чем вы видите главные проблемы нахождения человека в дикой местности?
2: Ну, в дикой местности, давайте первое, да, что человек может просто заблудиться.
1: Да.
2: Вот эти все старые советы, якобы карта, компас, ну, вот обычному человеку дайте карту, компас, он не разберется, потому что люди не знают, как пользоваться, но если человек возьмет свой телефон, а он его всегда берет, возьмет заряженный пауэрбэнк, возьмет и скачает карты офлайн и поставит точки, вот где он машину оставил, где дороги, где населенный пункт, вот с вероятностью больше 90% он по этой офлайн карте сможет вернуться обратно в цивилизацию. Потому что первая задача, если вы оказались где-то в дикой природе, это найти возможность вернуться обратно к людям. Все, где есть спасение, где есть помощь.
1: Эд, я с вами
2: поэтому
1: согласен,
2: офлайн,
1: да.
2: Карты, заряженный пауэрбэнк. И даже когда связи нет, а мы рассчитываем на то, что связи не будет.
1: Да.
2: Поэтому вот эти карты, они даже без связи помогут вам
1: выйти. Все, извините, пожалуйста, спасибо. Дальше.
2: Дальше, смотрите, угроза погоды. То есть вот летом мы знаем, да, что бывают и сильные ливни, бывают шквалистые усиления ветра, падают деревья, плюс гроза, молния. Человек может вымокнуть, может замерзнуть, не иметь возможности развести костер и согреться, и просушиться.
1: Да.
2: И в итоге погибнуть от переохлаждения. И на самом деле люди же думают, что если он потерялся где-то в лесу, он умрет от отсутствия воды, еды, от голода. Нет. Люди в первую очередь умирают от холода. От холода. В первую же ночь могут получить серьезное переохлаждение, поэтому надо с собой всегда иметь дождевик, либо пончо, да даже зонтик, в конце концов. Надо иметь с собой сухой комплект одежды. Это может быть там футболка, флисовая кофта, легенькая в рюкзачке, чтобы можно было опять сухое надеть и утеплиться, даже если вы весь день шли там мокрые до трусов. Далее нужно обязательно смотреть прогноз погоды, да, и понимать, будут ли какие-то изменения. Потому что вот даже сейчас, посмотрите, как погода пляшет.
1: Здесь
2: у нас плюс может быть, да, плюс 20, а ночью могут быть вообще заморозки. А именно ночь является тем временем дня, да, когда люди оказываются в наибольшей угрозе. Ну вот, поэтому правильная одежда, правильная тактика поведения и готовность к непогоде, готовность к холоду, готовность к осадкам, чтобы быть сухим и теплым.
1: Вот. Хорошо.
2: Вот вы говорите, змеи, клещи там, и дикие животные. Вот по диким животным я вам сразу скажу, да, я там бываю в разных регионах, Алтай, Байкал, Камчатка, Урал. И везде вроде бы есть медведи. Вот мы идем, медвежьи следы. Да, мы видим вот то, что они рядом. Но за счет того, что мы когда идем группой, раз, мы шумим, два, то есть мы поем песни, мы разговариваем, мы там, ну, с собой имеем сигнал охотника со сверхшумовыми патронами, которые продаются в доступе в любом охотничьем магазине. Соответственно, мы делаем так, чтобы зверь нас почувствовал, услышал и ни в коем случае с нами не столкнулся.
1: Ну, да.
2: Поэтому вот всем рекомендую, оказавшись в дикой природе, просто сделать так, чтобы зверь вас заранее услышал, и он ушел, потому что ему неинтересна встреча с вами.
1: Можно предложение, а можно тогда повесить колокольчик, как вот мы корове вешаем колокольчик на шею, заодно и позвякиваем.
2: Но, знаете, вот представьте, да, группа идет, да, и у всех колокольчики. Достаточно?
1: Извините, да.
2: Достаточно просто разговора, шума, и вот если вы куда-то пришли на место, стоянку, да, помним про пожарную безопасность, надо правильно разводить костер, чтобы у вас там сухая трава не схватилась, там деревья соседние. И вот запах дыма, когда идет запах дыма, для любого животного это признак присутствия человека, это признак угрозы. То есть люди для животных больше угрозы, чем наоборот. Поэтому здесь вот самые простые рекомендации. По клещам я рекомендую просто специальные костюмы противоэнцефалитные покупать. Хорошие там с манжетами, с ловушками специальными, чтобы клещи там в них застревали. Все это продается. Сейчас на самом деле технологии на месте не стоят, очень много интересных изобретений. Вот. Также пользоваться репеллентами и делать регулярный осмотр. То есть раз в полчаса взяли друг друга, осмотрели. Если где-то в березняке находитесь, да, ну там много клещей. Если сосновый лес, хвойный, там их практически не будет. Если будете по звериной тропе идти, там много клещей. И как бы в высокой траве, там вот много клещей. То есть это надо просто понимать. Но первое, если вы друг друга осматриваете вовремя, да, не так, что там в пятницу ушел, в воскресенье вернулся и нашел на себе там клещи, то, ну, конечно, это ошибка. То есть клещи не так страшны. Просто нужно их заранее знать, как снимать, знать, как осматривать. И по-хорошему иметь светлую однотонную одежду. Вот. По змеям кричать бесполезно, ушей у них нет. Но змеи чувствуют вибрацию. Просто берем шерсть, перед собой простукиваем, и перед тем, как поднять какую-то палку, бревно, дрова, просто, ну, делаем это в перчатках специальных, да, и, ну, перед тем, как куда-то полезть, просто палкой постучали. Потому что змеи могут там греться где-нибудь на солнышке, да, чтобы змея, обороняясь, не укусила вас.
0: Это еще подскажите, пожалуйста, я частенько пользуюсь МЦД в Дмитровском направлении, и вот особенно сейчас, в выходные дни, ребята группами с рюкзаками, с котелками выезжают куда-то, и уже в электричке начинают снимать на телефоны свое путешествие. Я примерно представляю, что они приезжают куда-то на место, с ними что-то происходит, я не знаю, молния, сильный ветер, слом деревьев, и они также продолжают все это дело снимать.
1: Фиксировать.
0: Да, фиксировать. Как вы к этому относитесь?
2: Знаете, видеофиксация хороша тем, что потом тем, кто живой остался, легко анализировать те ошибки, которые были сделаны. Да, но здесь фокус внимания должен быть не на том, чтобы брать и снимать, а на том, как спасаться, как прятаться, как защищаться, как находить укрытие. Потому что, ну, вы знаете, да, человек одновременно не может несколько дел делать эффективно.
1: Это
2: и
1: точно.
2: И тут либо ты эффективно снимаешь, ярко, красиво для соцсетей, либо ты... А, и там же эффективно погибаешь.
1: Да.
2: Либо ты эффективно спасаешься и делаешь все, чтобы, ну...
1: Все правильно, все правильно. Это,
2: да. Фокус внимания настроить на другом, понимаете?
1: Это. И напоследок,
2: да.
1: Еще скажите, в аптечке слушайте, что должно быть обязательно? Мы же берем с собой аптечку.
2: Обязательно. Перевязочные материалы обязательно. То есть это несколько бинтов и эластичный бинт, чтобы колено замотать, голеностоп. Обязательно антисептики, перекись водорода, хлоргексидин, либо там зеленка, чтобы раны обработать эти ссадины. А таблетки обезболивающие от головы, от давления, если у человека есть какие-то хронические проблемы, чтобы у него именно от хроники все это было.
1: Все понятно.
2: Обязательно иметь одеяло спасателя, да, ну и в целом у каждого персональная минимальная должна быть, и большая групповая, у того, кто реально знает, понимает и умеет.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное, эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях, путешественник Эд Халилов был вместе с нами.
3: Забор, яблоко, тетушка Полли.
4: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелания жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
3: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
8: На правах рекламы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
10: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
9: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 30 20. Ну а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
10: Но я с удовольствием на них отвечу.
9: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
10: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
9: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
10: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30 20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
10: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
9: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
10: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие. И с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
9: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
10: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам доктор Хорошев для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
9: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
10: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама доктор Хорошев в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
9: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам доктор Хорошев.
10: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам доктор Хорошев для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам доктор Хорошев с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
9: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
10: До свидания, будьте здоровы.
11: В Москве средний размер кредита 330 тысяч, а в Московской области 244 тысячи рублей. Но, кстати, этот рост не равен росту спроса на кредиты, говорят эксперты. Наоборот, по данным Национального бюро кредитных историй, спрос на потребительские кредиты остается сдержанным, а доля заявок со стороны наиболее качественных заемщиков снижается. В условиях высоких ставок часть клиентов предпочитает сберегательную модель поведения, а банки, в свою очередь, усиливают фильтры и осторожно выдают новые кредиты. Поэтому даже эти цифры означают, что банк знает своего клиента. И если дает ему в долг, то уверен, что тот вернет деньги с процентами, а не уйдет в банкротство. Кредитование остается выборочным, а доступ к заемным деньгам более ограниченным, чем ранее. При такой ключевой ставке, как сейчас, по мнению широкого круга аналитиков, ставки в банках уже не настолько привлекательны, чтобы продолжать держать деньги на депозитах, если только они не лежат там давно под хороший процент. Альтернативой банковским вкладам должны стать ценные бумаги, но по мнению бывшего зампреда Центробанка России, главы Напсовета Мосбиржи Сергея Швецова, ограничение по раскрытию информации отпугивает инвесторов, потому что надо понимать, во что вкладываешь, а не гадать, как в лотерее. А брать в долг по-прежнему невыгодно, проценты высокие. Но и держать деньги просто так дома в наличных не имеет смысла. Инфляция просто съедает их покупательскую способность. Рубли на срочном вкладе или депозите дают защиту от инфляции, а золото, валюта и ценные бумаги дают защиту от колебаний курса рубля и сулят возможную выгоду.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ вывели из строя войска группировки «Север». В Госдуме возмутились высокой стоимостью вузовского обучения. И в России составили рейтинг культуры автовождения. Подробности далее. В Харьковской и Сумской областях в результате активных действий российской армии противник несет большие боевые потери. В зоне ответственности войск группировки «Север» ВСУ за сутки потеряли около 200 военнослужащих, а также 12 наземных робототехнических комплексов и 70 тяжелых беспилотников. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий в зоне проведения специальной военной операции установили контроль над населенным пунктом Поколяна Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Терновой и Колодезного. В Сумской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Мирополье, Заречье и Рудня. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 190 военнослужащих. Две боевые бронированные машины «Сенатор» и «Хамви», 14 автомобилей, САУ «Богдана», гаубица Д-30, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Комикс» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, 59 БПЛА самолетного типа, 70 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, мотоцикл, 5 квадроциклов, багги и 12 РТК противника.
1: Тем временем расчет гаубиц Д-30 северной группировки уничтожил опорные пункты с живой силой подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Пожарным удалось сбить пламя на морском терминале в Туапсе. Борьба с огнем продолжалась больше суток. Как сообщили в оперштабе Кубани, на месте работает более 140 человек и 25 единиц техники. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты делают все, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу. Напомню, пожар на морском терминале курорта возник в ночь на пятницу в результате атаки украинских беспилотников. Это уже третий масштабный удар украинских сил по городу и его гражданской инфраструктуре за последнее время. На территории Туапсинского муниципального округа со вторника действует режим ЧС регионального уровня. Непомерно высокая стоимость обучения в вузах привлекла внимание властей. На эту проблему, в частности, указал депутат Сергей Миронов. Лидер партии «Справедливая Россия» отметил 30-процентный рост стоимости годового образования по сравнению с прошлым годом и призвал отреагировать соответствующими мерами. По мнению парламентария, возможно рассмотреть вариант введения ценового потолка на обучение в вузах, либо вовсе сделать бесплатным высшее образование для россиян. Будет ли дано движение данной инициативе в Госдуме, покажет время. Россиянам рассказали об эффективных способах борьбы с борщевиком. Лучше всего бороться с сорняком в начале сезона, когда только формируется корневая система. Как рассказали РИА Новости эксперты, после прополки ростков участок необходимо обработать специальными препаратами. Если же на прополку не хватило времени, то используется метод скашивания. Косить борщевик следует минимум 3 раза за лето и обязательно до начала цветения. Напомню, с этого лета, отказавшись убирать сорняк со своего участка, владельцев будут штрафовать. За невыполнение данных обязательств может грозить штраф до 700 тысяч рублей. Россиян стали обманывать на перерасчетах за коммуналку. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники от лица Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты, где сообщают, что теперь данные по платежкам будут автоматически переноситься с портала госуслуг. Далее мошенники под предлогом перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала госуслуг, подтвердить номер телефона и получить у бота уникальный ключ, который затем необходимо отправить в чат. Если человек пересылает код, аферист получает доступ к его личному кабинету на госуслугах. Самые аккуратные водители живут в Перми, Иркутске, Томске и Ленинградской области. С начала года автовладельцы в этих регионах совершили минимальное количество аварий по сравнению с остальными. Об этом свидетельствует статистика от автостраховщиков, с которой ознакомилось агентство РИА Новости. По экспертным данным, на 4 города приходится меньше процента всех обращений за страховкой. А вот в антирейтинг с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва и область, на которые пришлось более 14% обращений, Краснодар, Краснодар – 6%, а также Новосибирская область – около 5%. По данным страховщиков, чаще всего аварии случаются на машинах марок «Лада», «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Ниссан». Мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Будут установлены новые температурные рекорды, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, сегодня температура воздуха вернется в рамки климатической нормы, а в последующие дни будет только повышаться.
3: Наконец-то период продолжительной холодной ненастной погоды закончился. Подводим жирную черту и с сегодняшнего дня, в общем-то, включаем механизм не только майской весны, но и даже время от времени переходящее в настоящее метеорологическое лето. Сегодня в Центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления, которое будет сопровождаться в последующем серии температурных рекордов летнего тепла в течение дня. Сегодня температурный режим вернется в климатическое русло мая. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому гольфстримом. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-16 в разгар дня. И показания барометров немного снизятся, к вечеру составит 750 мм. Миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, завтра в Москву придет субтропическое тепло. Будут установлены рекорды для 3 мая. Воздух прогреется до плюс 21. Прежний рекорд держится с 24 года, когда было зафиксировано больше 18 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистка Валентина Герасимова после победы на этапе Кубка мира отметила важность и значимость выступления с государственной символикой. По ее словам, стоять на пьедестале и петь гимн – это большая радость. Напомню, наши спортсменки с программой «Шаманы» показали лучший результат и одержали победу. Серебро также завоевали россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. Российские гребцы пропустят этапы Кубка мира в Словении и Чехии из-за визовых сложностей. Главный тренер национальной команды Максим Образцов заявил, что каждая из европейских стран разрешает только однократный въезд, что не позволяет посетить несколько государств. Из-за этого для участия в соревнованиях был выбран только немецкий Аугсбург. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал хоккеиста ярославского «Локомотива» Рихарда Паника. Об этом сообщила пресс-служба лиги. При этом сумма взыскания не уточняется. В четвертом матче полуфинальной серии форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». После этого словак упал на лед и ударил оппонента коньком в ногу. Напомню, счет в серии 3-1 в пользу омской команды. Пятый матч пройдет в субботу в Ярославле, начало в 17:00 по московскому времени. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что верит в возвращение национальной команды на международную арену в ближайшее время. По его словам, такой ход событий возможен, но многое зависит от политической обстановки в мире. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А у меня на этом все. Удачи!
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 1 до 3 тепла, кратковременные дожди. В Екатеринбурге и Челябинске от 8 до 10 градусов. В Сургуте плюс 2-4 ожидается дождь со снегом. В Иркутске 17-19, в Красноярске до 24 тепла. В Вологде плюс 12-14 пройдут небольшие дожди. В Кирове и Перми плюс 8-10, в Казани до 12 градусов. В Пензе и Ярославле 10-12 со знаком плюс, в Туле до плюс 13 облачно с прояснениями, в Ставрополе плюс 4-6 и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице 12 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 753 миллиметра ртутного столба.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: «Ангелы Ладоги» во всех кинотеатрах страны.
2: Вонять паруса!
1: Первые зрители уже оценили фильм.
3: Захватило все в одном дыхании.
4: Эмоционально картина очень яркая.
5: Такая Ладога, она просто передает невероятно атмосферу этого льда.
6: Пошли мурашки по телу.
7: Любовная линия такая интересная.
8: Фильм очень душевный. И как дети сыграли прям на эмоциях.
9: Обязательно смотрите это кино.
1: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Для лиц старше 12 лет.
10: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
11: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
12: Но полетели.
1: История, которая стала подвигом. «Ангелы Ладоги» уже в кино. Категория 12+.
13: Прямо сейчас.
14: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжаем. Хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. Сегодня суббота, 2 мая. Сообщаем специально для тех, кто только просыпается. В студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
0: В Московской государственной консерватории вновь звучат шедевры классики. Открывается международный фестиваль искусств, посвященный Дню Победы.
1: А задумывались ли вы, как звук влияет на наши мысли и даже на принятие решения? Почему одна мелодия может вдохновить, а другая изменить настроение и выбор? Будем разбираться в студии.
0: С началом цветения растений проснулась и аллергия. Как правильно действовать в первые минуты при ее проявлениях? Постараемся оказать вам первую помощь.
1: И напомню, что мы в приложении «Радио России», в «Максе», «Телеграме», страницах в социальных сетях. И все ваши сообщения получаем по номеру 8925-222-9992. Ну, а также все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный субботний день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: В афише Московской консерватории громкое событие. 5 мая в Рахманиновском зале пройдет открытие 14-го международного фестиваля «Дню Победы посвящается». Девиз этого года «С чего начинается Родина».
1: В хоровом гала-концерте примут участие более 120 артистов, включая мужской хор Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и Большой детский хор имени Попова.
0: В программе Рахманинов, Свиридов, Пахмутова, Баснер музыка, которая звучит как живая связь поколений. Фестиваль продлится до 11 мая. А в преддверии его открытия с нами на связи музыкальные обозреватели Радио России Ольга Русанова. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте. Ну, действительно, это грандиозное событие, которое проводит художественный руководитель, знаменитый наш хормейстер, профессор Московской консерватории, ректор хоровой академии имени Попова. О! И руководитель камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев. Он и инициатор, он и главный локомотив, он задействовал тут грандиозное количество своих коллег, хоров, и детских, и взрослых, и студенческих. Ну, может быть, давайте мы его и послушаем, да. О главных событиях он нам и расскажет.
3: Для нас очень важно, что Дню Победы посвящается. Это международный открытый фестиваль искусств. Каждый год фестиваль рождает новые партитуры, и второй год подряд на сцене Большого зала консерватории именно в День Победы 9 мая будет звучать новая музыка, премьеры сочинений композиторов, которые осмысляют тему войны уже из 21 века. Это и замечательный опус Артема Ананьева «Песни Родины». Здесь и симфонический оркестр, и смешанный академический и народный хор, и партия драматических чтецов, и солистка меццо-сопрано. Мне кажется, то, что партитуры рождаются именно сейчас, когда мы воспринимаем Великую Отечественную войну не как эхо, которое мы должны помнить, но и как то, что сейчас всех нас очень тревожит, и то, что мы должны двигаться и к нашей победе, которая нам необходима именно сейчас, уже в 21 веке. И в рамках фестиваля «Дню Победы посвящается» впервые пройдет монографический гала-концерт, посвященный творчеству нашего легендарного Михаила Леоновича Тривердиева, которому в этом году исполнилось бы 95 лет, где прозвучит его моноопера «Ожидание», второй скрипичный концерт, где в качестве солиста выступит Даниил Коган, и будут звучать те сочинения, которые у всех на слуху. Это фрагменты из его кинофильмов, и также мы посчитали важным, чтобы его органное творчество также было представлено. И в программе выступит известный органист Жан-Пьер Стайверс.
1: Какая насыщенная программа.
2: Да, и хочу сказать, что это все проходит в год 160-летия моей альма-матер, Московской консерватории. О! Собственно, это главный организатор фестиваля. И вот ректор Александр Соколов считает это очень важным событием и говорит, что вот в этих военных песнях содержится наш культурный код. И через вот эту музыку мы сохраняем вот эту преемственность поколений. И это действительно так. Но хочу сказать, что вот в преддверии 9 мая и в сами вот эти праздники будет огромная программа, представлена еще и Валерием Гергием во всех его подведомственных учреждениях.
1: Ну, правильно.
2: Большой театр, он привозит грандиозную эпопею «Война и мир» Сергея Прокофьева. Это постановка легендарная, 2000 года. Я помню еще наш молодой президент Владимир Путин с Тони Блэром, представляете, тогда он был премьер-министром
1: Великобритании.
2: Да,
1: да,
2: они посетили вот премьеру этой «Войны и мира». Вот так вот, как она выглядела в Мариинском театре. Это была совместная постановка с Нью-Йоркской метрополитен опера. И, кстати, в Нью-Йорке эта именно постановка с большим успехом долгие годы шла под руководством Валерия Гергиева. Ну и вот мы увидим 5 спектаклей, 5 показов с 9 по 11 мая. Я, конечно, обязательно пойду, потому что это стоит того. Но на сцене 70 только героев, представляете? Плюс
1: вот
2: хор,
1: да.
2: Оркестр. Да, это очень могучее такое.
1: Скажите,
2: да,
1: а что нас ждет именно с 9 мая?
2: Ну, вот 9 мая, во-первых, конечно, все могут посетить знаменитый концерт Валерия Гергиева на Поклонной горе. Это такой один из финалов его пасхального фестиваля.
1: О, даже
2: но,
1: так?
2: Кстати говоря, да, в этом году 9 мая все не ограничится. 10 мая Гергиев закрывает уже окончательно пасхальный фестиваль в Смоленске. Это в рамках еще и фестиваля «Гений места» под Смоленском, как известно, родился Михаил Иванович Глинка. И там в местной филармонии будет дан спектакль «Иван Сусанин», точнее «Жизнь за царя».
0: Ну
2: и кроме того, 9 мая в Мариинском театре будет «Князь Игорь», несколько показов и балет на музыку Шостаковича «Ленинградская симфония». А в преддверии 9 мая в Мариинке будут даны спектакли по книгам писателя-фронтовика Бориса Васильева. Это опера «Зори здесь тихие» и такой музыкально-литературный спектакль «В списках не значился». Угу. Вот в Санкт-Петербургской филармонии хочу привлечь тоже внимание к концерту 9 мая. Там будет реконструкция программы, которую дал в осажденном Ленинграде симфонический оркестр радиокомитета Ленинградского под управлением Карла Элиаса.

0: Да, и в его преддверии.
1: И в преддверии в том числе. Да, Оль,
0: если
1: спасибо.
0: У меня еще есть 2 минуты.
2: Нет, Олечка.
1: Да, спасибо.
2: Но мы всегда вам рады, вы знаете об этом. Музыкальный обозреватель Радио России Ольга Русанова о предстоящих событиях в мире музыки и об открытии фестиваля искусств Дню Победы посвящается. В современном мире, где на нас постоянно давит многозадачность, разрывают на тысячи чертей бесконечные уведомления из важных чатов, а поток информации напоминает 9-й вал, умение концентрироваться стало настоящей суперспособностью.
1: Ученые, кажется, нашли один из самых приятных и творческих способов развития этот навык с помощью музыки. Как оказалось, обучение игре на музыкальном инструменте не просто дает им возможность читать ноты и воспроизводить мелодии, оно действует как полноценная тренировка для мозга, значительно усиливая нейронные сети, ответственные за внимание и концентрацию.
2: Но и это еще не все. Mm-hmm. Выяснилось, что музыка, которую мы слушаем в наушниках, может управлять нами и даже формировать мысли и решения. С нами на связи глава комитета клинических исследований Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов, кандидат наук Татьяна Львова. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна Владимировна, да, простите. Да. Дело в том, что меня в свое время, я, по-моему, учился то ли в 5-м, то ли в 6-м классе, меня захотели взять в музыкальную школу. И вот я очень хорошо помню, что на скрипку и на фортепиано было бесплатно. А вот на гитару 12 рублей в месяц, mm-hmm. вынь да положь. Вот скажите, они что-то разные звуки какие-то издают? Или, может быть, популярность у инструментов есть? У одного одна, у другого другая?
3: Абсолютно правильно, конечно. В моменты, когда что-нибудь популярно, оно прямо повышает в цене. И мы это можем наблюдать, даже заходя в магазин, да, что становится популярным, эти продукты, эти вещи, они становятся гораздо дороже. Но вот слушая про музыку и то, что какое вот начало вы дали, мы должны понимать, что на самом деле, да, сейчас к нашему счастью, вот ассоциации, даже на счастье, к музыке все больше и больше медицинские круги, скажем так, да, клинисты поворачиваются и видят связь, и возможности участия музыкальных терапевтов в реабилитационных процессах.
1: Татьяна Владимировна, а
3: у
1: можно
3: нас
1: тогда...
3: нет такой профессии, да, но мы все-таки...
1: Это на стыке, я так понимаю.
3: Есть.
1: Татьяна Владимировна, а можно научный вопрос? Нам известно о том, что от классической музыки увеличится надой молока у коровы. А какая музыка может развивать наш мозг? Не знаю, джазовый, например, там, хип-хоп. Или...
2: Чтобы мы надоев больше давали.
1: Да-да-да.
3: Ну, вообще, вот сейчас же много исследований на то, о том, как мозг влияет на нас. Например, ведь, что поразительно, даже у людей, скажем так, уже в преклонном возрасте, допустим, проявление деменции или Альцгеймера, при звучании музыки исследователи видят, что в...
1: Ой, Татьяна Владимировна, встаньте около форточки, потому что вы нас связь прерывается.
2: Да. У нас в последнее
1: давайте
2: время...
1: мы попробуем, может быть, и перезвонить еще раз.
2: Кстати, кто в последние дни пробовал дозвониться до своих знакомых?
1: Я до тебя вчера пытался дозвониться.
2: Да, вот ты до меня не дозвонился. Раз.
1: Да.
2: Друг мой до меня не дозвонился, сестра не дозвонилась. И все получают одну и ту же информацию. Такой товарищ в сети не зарегистрирован.
1: Вот так тебе и надо. Татьяна Владимировна, еще раз здравствуйте.
3: Да, я снова здесь.
1: Вот теперь сейчас хорошо стало. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, а вообще прослушивание музыки, как-то это мозг у нас работает в этот момент или расслабляется?
3: Работает, безусловно, но мы должны понимать, что мы от этого хотим. Есть прослушивание активное, есть пассивное.
1: Да.
3: При активном прослушивании мы что-то делаем. Угу. Мы можем, например, прослушивая какую-то очень активную музыку, проснуться быстрее, да, начать как-то двигаться. При музыке спокойной, когда она такая пассивная, ну, да, да, да. Медитативная больше. Мы можем медитативная. Расслабиться. Но в любом случае, в любом случае, мы отмечаем в своих исследованиях, что мозг в это время работает. И работают даже те участки, которые в обычной жизни человеком не очень-то как бы и затрагиваются. И об этом сейчас много говорят. Почему, допустим,

0: учла, что даже при болезни Альцгеймера или
1: деменции,
0: это видно, что мы при прослушивании входим в те участки, которые как будто уже перестали работать.
1: Uh-huh.
0: Как пойдет музыкотерапия на самом деле в клиническом плане, в реабилитационном плане, это, конечно, очень интересно, потому что исследования только-только, начинаются, но они очень дорогие.
1: Uh-huh. А у меня есть такое предложение. Давайте мы откроем музыкальную школу для людей пенсионного возраста. И тогда отодвинем, скажем, вот так.
0: Но вообще-то программа сейчас...
2: Такая есть.
1: Есть, да?
0: Да, ассоциация, да. Наша ассоциация, мы участвуем, например, и в реабилитационных программах в клиниках.
1: Ага.
0: И сейчас есть программы, которые вот участвуют в московском долголетии, то есть наши...
1: То есть это действительно работает?
0: Исследователи, да, конечно. Конечно. И вот, вот то, что вы говорите, например, при прослушивании музыки, когда мы что-то делаем, вот здесь нужно быть внимательным, потому что мозг все время работает, но нам, мы чувствуем, что, например, мы что-то слушаем в этот момент, и нас это концентрирует, и нас это как-то не тревожит, мы это делаем более спокойно. И выходим в своих
2: Даже если фоном просто звучит уже.
1: Все, вот, Татьяна Владимировна.
2: У меня, например, всегда радио работает. Я стою, мою посуду и где-то так в уголочке наигрываю.
1: Я завтра пойду на курсы барабанщика.
2: Ладно, хорошо, уговорил. Спасибо, я тогда с тобой.
1: Да.
2: Глава комитета клинических исследований Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов, кандидат наук Татьяна Львова была у нас сегодня в гостях.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Архангельск не был прифронтовым городом в годы Великой Отечественной войны, но он сполна испытал военные тяготы. Голод, унесший множество жизней, вражеские бомбежки, когда полыхали даже улицы, тротуары которых были деревянными. Однако именно дерево, а точнее деревянные суда, пришли на помощь архангелогородцам, спасая людей от голодной смерти. Ёлы, промысловые суда прошлого, начали массово строить на Соломбальской верфи Архангельска в 1943 году. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики, кандидат исторических наук Руслан Давыдов рассказывает.
1: В годы войны значительная часть тралового флота был мобилизован, тральщики стали СКР, сторожевыми кораблями, другие вынуждены были в буквальном смысле под бомбами заниматься промыслами в Баренцевом море и понесли потери. Потери очень серьезные, а планы по заготовке, по добыче рыбы, они никуда не делись. Более того, во время войны обеспечение продовольственной безопасности стало более актуальным. И вышла серия документов партийных и советских органов по развитию промыслов именно у берегов. И вот тут вспомнили о Йоле, как о типе судна.
0: Альбом с чертежами, рассказывающий о строительстве деревянных промысловых судов во время Великой Отечественной войны, обнаружили в архиве Соломбальской верфи энтузиасты Товарищества поморского судостроения. Почти забытая страница истории напомнила о том, что строителями Йол были подростки, взрослых рабочих рук не хватало. Каноническими стали фотографии подростков, вставших в военные годы к заводским станкам. В Архангельске юные северяне пришли на верфь. Получив в руки подробное описание корпусного набора Йолы, руководитель Товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба решил вернуть старинное судно к жизни.
2: Родилась идея построить эту Йолу, повторить ее, Йолу проекта 43-го года. Довольно быстро мы пришли к идее, что кто же должен строить Йолу, если в 43-м году строили ее подростки. Ну, видимо, современные подростки. Надо сказать, что строительство лодки вообще, в принципе, всегда очень символичное. Вот, а уж постройки Йолы, по сути, получается, правнуки строят лодку, которую строили их прадеды во время войны. В очень суровых условиях для того, чтобы спасать город от голода.
0: Воскрешая подробности трудового подвига, а как еще назвать работу мальчишек и девчонок, построивших десятки столь необходимых промысловых судов, Евгений Викторович и его единомышленники постарались отыскать тех, кто мог бы рассказать подробности о строительстве Йол. Поиск оказался даже более успешным, чем они ожидали.
2: Вообще изначально мы рассчитывали, надеялись, что мы найдем детей этих детей. Вышла дочь своей мамы, Нины Дремовой, не знаю отчества, которая работала вот как раз на верфи, ей 99 лет. И также еще мы нашли тоже участницу той стройки, Мантонину Валентину Павловну. Мы собираемся съездить, собрать их материалы, их расспросить и так далее. То есть еще и живые участницы той стройки во время войны. И, конечно, это очень интересно собирать и нужно собирать.
0: Когда подходишь к большому ангару, в котором размещается верфь Товарищества поморского судостроения, чувствуешь запах свежего дерева, как в лесной делянке. А внутри ангара настоящее деревянное царство. Здесь и модели старинных судов, и их детали, и еще незаконченная, но уже обретающая свой окончательный вид Йола. Строят ее под руководством старших наставников несколько подростков. Один из них – архангельский школьник Алексей Бейм.
3: В детстве с 7 лет строил маленькие кораблики, которые просто хотя бы, чтобы не потонули, чтобы в них вода не затекала. Несколько проектов лодок было подводных. И еще маленький домик, знаете, типа, ну, беседки для себя тоже сделал.
4: Обычно городские ребята-то, они не очень с деревом умеют работать.
3: Ну, потому что у меня с детства не было телефона, появился у меня только в 13 лет, потому что мама против была. И я отлично понимаю, поэтому все возможное время проводил либо где старшики, либо плотники показывали, либо же уезжал в деревню. То есть 1/3 года 100% проводил в деревне.
4: И там всему научился, да?
3: Да, там учили.
4: А что ты вообще умеешь?
3: Пользоваться чуть ли не любыми станками, пользоваться любым ручным инструментом.
0: Алексей вместе с другими юными судостроителями готовится к плаванию. В этом году вместо привычной поездки в деревню ему предстоит совершить на построенной своими руками Йоле путешествие от Подмосковья до Архангельска. Конечно, хочется испытать судно на воде. Однако важно и другое – рассказать людям о Йоле и ее необычной судьбе. Рассказать о тех ребятах военных лет, которые строили не игрушечные, самые настоящие суда. Не боевые, промысловые, но тоже внесшие свой вклад в победу.
2: И мы будем устраивать в населенных пунктах лекции, у нас будет с собой передвижная выставка, подростки будут, и мы сами будем рассказывать об этой истории.
0: Маршрут какой у вас будет?
2: Мы собираемся стартовать в Дубне, и дальше вниз по Волге до Рыбинска, Рыбинского водохранилища через Череповец, Белозерск, Белое озеро, Вытегру, Онежское озеро. Кижи мы посетим в момент, когда там будет Кижская регата, большое событие. И в августе выйдем уже в Белое море, дойдем до Соловков, дойдем до Кандалакши и вдоль Терского берега, Кольского полуострова, выйдем уже к себе в Двинской залив.
0: После завершения плавания в Архангельске будет организована выставка, объединяющая прошлое и настоящее, посвященная трудовому подвигу юных северян 1943 года и их потомкам из 2025, сохраняющим память об этом подвиге. Вещественный знак памяти – Йола – пополнит небольшую флотилию деревянных судов, которой уже обладает Товарищество Поморского судостроения. Валерий Чубар, Архангельск, специально для Радио России.

0: они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
1: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
0: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33. Или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
2: Внимание, акция!
4: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
3: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
3: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
3: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
3: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
3: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
3: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
4: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31. 59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Расправить крылья.
5: На первый полет Л-29 все тебе видно. Мы бежим по грунтовой полосе, самолет немного прыгает. Момент подъема носового колеса, как будто я сел на шею змея Горыныча, и он прям резко меня поднял. Перед тобой земля вдруг становится в другом ракурсе совершенно.
0: Заслуженный летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Владивостока. Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
6: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Танки противника подбили с воздуха российские бойцы в ДНР. НАТО развернуло учения в нескольких десятках километров от России. Пыльные бури надвигаются на Сибирь. Подробности далее. Расчет войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожил танки формирования ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Для этого применили ударный беспилотник, сообщили в Минобороны. Оператор БПЛА, управляя ударным дроном в режиме свободной охоты, сначала подтвердил уничтожение одного танка неприятеля, затем, осмотрев местность, облетел второй и точно поразил его под башню. Всего за сутки противник потерял в зоне ответственности «Центра» около 300 военнослужащих и большое количество техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой и аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, пяти бригад национальной гвардии и штурмового полка в районах Золотого Колодезя, Матяшева, Грузского, Рубежного, Новопавловки, Гавриловки, Приюта, Васильевки и Шевченко. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центра» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 290 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.
1: Тем временем бойцы группировки «Запад» ведут ожесточенные бои на Краснолиманском и Купинском направлениях в ДНР. За сутки военные уничтожили 80 беспилотников самолетного типа и свыше полусотни тяжелых дронов ВСУ. Пожарным удалось справиться с открытым огнем на морском терминале в Туапсе. Борьба с пожаром продолжалась больше суток. Как сообщили в оперштабе Кубани, на месте работает более 140 человек и 25 единиц техники. Напомню, пожар на морском терминале курорта возник в ночь на пятницу в результате атаки украинских беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты делают все, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу. Это уже третий масштабный удар украинских сил по городу и его гражданской инфраструктуре за последнее время. На территории Туапсинского муниципального округа со вторника действует режим ЧС регионального уровня. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26. Они проходят всего в 70 километрах от российской границы. На полигоне муниципалитета Кухмо несколько сотен военнослужащих отрабатывают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Учения продлятся до 12 мая. Как ранее отмечал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. Он добавил, что Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании. Германия отреагировала на инициативу США вывести свой контингент из страны. Решение штатов было вполне ожидаемым. Об этом заявил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус. Так чиновник прокомментировал заявление руководства Пентагона о намерении вывести около 5000 военных из баз, расположенных на немецкой территории. Вместе с тем Писториус не стал рассуждать о причинах принятого американцами решения. Он лишь отметил, что военный альянс должен стать более европейской структурой, которая в большей степени будет обеспечивать безопасность Евросоюза. Почти 10-10 часть российских регионов включилась в эксперимент по внедрению передвижных аптек. Согласие участвовать в проекте выразили власти 11 федеральных субъектов. Об этом информационной службе «Вести» рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по соцполитике Дарья Лантратова. По ее словам, в списке участников не только воссоединенные регионы, но и Тюменская, Архангельская, Волгоградская области. По словам сенатора, накануне в Нижегородской области представили экспериментальную передвижную аптеку. Автомобиль соответствует всем техническим и санитарным требованиям. Власти рассчитывают, что в ходе эксперимента такие аптеки на колесах позволят решить проблему с доступностью лекарств для жителей отдаленных уголков страны. Татьяна Голикова призвала создавать на предприятиях комнаты матери и ребенка. Инициатива прозвучала во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. В поездке ее сопровождал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По ее словам, бывает, что сотруднику требуется не на целый день, а на несколько часов оставить ребенка под присмотром. И в таких случаях эти комнаты могли бы очень выручить. Вице-премьер подчеркнула, что с работодателями в регионах сейчас обсуждается такая возможность. Она также обратила внимание, что к концу первого квартала создано уже 324 комнаты матери и ребенка в высших учебных заведениях. Школьникам хотят дать больше отдыха на переменах. Минимальные периоды между звонками могут увеличить до 15 минут. С такой инициативой выступили в общественной палате, сообщает РИА Новости. Общественник Владислав Гриб полагает, что детям не просто переключиться между уроками, и для этого им нужно хотя бы 15 минут. Большая перемена, по мнению эксперта, должна длиться минимум полчаса. За это время школьники смогут спокойно пообедать, полагает Владислав Гриб. Член общественной палаты выразил надежду, что в Роспотребнадзоре прислушаются к мнению коллег. Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня. По словам столичного мэра Сергея Собянина, для ребят готовят большую программу. Она включает интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбирали сами. Попасть на выпускной смогут только выпускники и их сопровождающие. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с QR-кодом. Пыльные бури накроют в ближайшие часы Сибирь. Об ухудшении погоды в ряде сибирских регионов сообщили в МЧС. Уже во второй половине дня, а также в течение завтрашнего дня, наряду с пыльными ветрами будут наблюдаться грозы и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше. Непогода придет в Иркутскую, Томскую области, в центральные районы Красноярского края, а также в Туруханский и Эвенкийский округа. МЧС просит жителей переждать непогоду в помещениях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов, а также не оставлять детей на улице без присмотра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболистки ЦСКА на выезде переиграли красноярский Енисей. Матч шестого тура Суперлиги завершился со счетом 3-0. Дубль оформила Дарья Яковлева. Свой первый мяч футболистка забила на 26-й секунде. Еще один гол на счету Татьяны Петровой. Красно-синие набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. Футболист Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не попал в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции против Лориана. Об этом заявила клубная пресс-служба. Ранее стало известно, что главный тренер команды Луис Энрике решил дать россиянину отдохнуть перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с Баварией. Синхронистка Валентина Герасимова после победы на этапе Кубка мира отметила важность и значимость выступления с государственной символикой. По ее словам, стоять на пьедестале и петь гимн – это большая радость. Напомню, наши спортсменки с программой «Шаманы» показали лучший результат и одержали победу. Серебро также завоевали россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал хоккеиста «Локомотива» Рихарда Паника. Об этом сообщила пресс-служба лиги. При этом сумма взыскания не уточняется. В четвертом матче полуфинальной серии форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего. После этого словак упал на лед и ударил оппонента коньком в ногу. Напомню, счет в серии 3-1 в пользу омской команды. Пятый матч пройдет в субботу в Ярославле. Начало в 17:00 по московскому времени. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А мне на этом все. До встречи в эфире.
4: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
6: Погода.
1: В Хабаровске сегодня от 10 до 12 тепла, временами дожди. В Екатеринбурге плюс 8-10, в Ханты-Мансийске плюс 6-8. В Сургуте от 2 до 4 тепла, дождь со снегом. В Новосибирске 22-24 градуса. В Архангельске от 13 до 15 градусов ожидается небольшой дождь. В Петрозаводске сегодня плюс 16-18. В Великом Новгороде до 21 градуса, без осадков. В Оренбурге 12-14, облачно, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня температура воздуха составит 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 15. Сейчас в столице 13 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное и составляет 753 миллиметра ртутного столба.

День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Центральным и наиболее памятным событием Восточно-прусской операции стало взятие Кёнигсберга. С гибелью генерала армии Черняховского непосредственное командование Третьим Белорусским фронтом взял на себя координировавший действия фронтов маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Со 2 по 5 апреля советская авиация и артиллерия, не смолкая, работали по массированным линиям немецкой обороны. 6 апреля маршал Василевский направил свои войска на штурм. 9 апреля 1945 года Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии, был с боем взят советскими войсками. Часто можно встретить утверждение, что город был почти полностью разрушен действиями советской авиации. Однако это заявление является ложным. К моменту приближения советских войск и началу действий военно-воздушных сил Красной Армии половина домов города были сожжены британской авиацией. При всей тяжести боев и неминуемых разрушениях делом Советского Союза стало восстановление, а не уничтожение города. Более 200 солдат и офицеров, участвовавших в штурме Кёнигсберга, были удостоены звания Героев Советского Союза. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, с возрастом память начинает изменять, но есть в нашем сознании самая крепкая память, прошитая на рефлекторном уровне. Это память на звуки, на музыку, на песню и даже на тембр голоса. Сколько раз ловил себя на мысли, что когда слушаешь программы старого нашего радио, возникает какое-то острое щемящее чувство. Даже не знаю, как его охарактеризовать. Наверное, чего-то такого дорогого и навсегда потерянного. Счастливого детства, юности, у которой впереди светлое будущее, по сравнению с которым любая беда – сущий пустяк. Да нет, скорее ощущение, что все хорошо, все прочно, надежно. Решая свои проблемы, обо всем остальном будет заботиться какая-то незримая великая материнская сила. Сейчас кое-кто из наших слушателей в этом убедится.
0: Хиты прошлого. Часть седьмая.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Здравствуйте, дорогие наши любители радио. Ну, особенно любительницы, представительницы прекрасного пола, которых, пользуясь случаем и служебным положением, от всей души поздравляю с чудесным весенним праздником. Бог с ними, с американскими ткачихами, Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Как бы то ни было, но хороший, правильный праздник они нам подарили на многие века, за что им спасибо всенародное. И очень хотелось, чтобы настроение у вас было светлое, доброе, весеннее. И, похоже, для тех, кто уже прожил первую половину своего века, я смогу его обеспечить. Причем на самом, что ни на есть, рефлекторном уровне. Не верите? Ну, давайте попробуем провести эксперимент. И ручаюсь, даже при звуках позывных этой передачи вас шевельнется множество добрых чувств и воспоминаний. Готовы? Ну, тогда полетели через времена и годы вперед, да нет, вернее, назад. –

0: В этот чудесный весенний день мы, мужская часть актерской труппы «С добрым утром», рады поздравить вас, дорогие женщины, с праздником и пожелать вам счастья,
1: здоровья,
2: радости.
0: Будьте всегда такими же добрыми,
1: милыми, красивыми,
2: как и в этот весенний день.
0: И, пожалуйста, не забывайте почаще улыбаться.
3: Ну уж это, дорогие участники «Доброго утра», в какой-то мере, согласитесь, зависит и от вас.
0: Галина Григорьевна, я от имени всех мужчин, занятых в праздничном «Добром утре», уполномочен совершенно официально заявить, что мы сделаем все, что в наших силах.
3: О, это приятно слышать. Да, но я вас еще не представила. Сегодня в роли моего помощника выступает постоянный участник наших передач, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Так с чего мы начнем, Всеволод Ильич?
0: С чего вам будет угодно, ведь сегодня все для вас.
3: Ну, знаете ли, дорогой помощник, это только общие слова, а поконкретнее...
0: Ну, куда уж конкретнее. Все для вас, так называется песня, которую мы, мужчины, и собираемся спеть сейчас нашим слушательницам.

0: вас рассветом свежим пробудился день, словно первый раз. Это все для вас метелью белою цветет сирень. И в нужный час любой из нас на все готов для вас рассветом свежим пробудился день, все для вас. А если и ворчим порою мы, когда на любимых ждем, в этом твой резон.
1: Мужчины так любовь скрывают иногда. Виной тому любовь сама, ведь любишь без ума.
0: А если и ворчим порою мы, когда не беда.
2: А вот что придумывали? Лучше бы спели из любимой оперетты «Без женщин жить нельзя, на свете нет». Ну как, улыбнулись? Да, наивно, примитивно, но ведь работает. А вот я, когда отбирал и слушал эту песенку «Все для вас», все мучился, что же за знакомый такой до боли мотивчик? Думал, мучился, вспоминал, как отрезало. И только часа через два вдруг бабахнуло. Батюшки, да ведь это же Тони Орландо. Собственной персоной тысячи лет его не слышал. Поискал, ну, конечно, нашел. Давайте-ка сдуем пыль с этой старой пластинки. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Только сначала немного повеселю тех, кто не очень хорошо понимает по-английски. Знаете, о чем эта задорная, жизнеутверждающая песенка? Парень освободился из тюрьмы и едет на автобусе в родные края, маясь от сомнений. А дело в том, что с любимой девушкой они договорились так. Если она его еще ждет и не нашла другого возлюбленного, то повяжет желтую ленточку на старый дуб у автобусной остановки. И вот с замиранием сердца он вылезает из автобуса, а там... Нет, ну, пускай Тони сам все вам расскажет, вернее, споет.

Вот так. Вылезает бедолага на остановке, а там старый дуб весь в желтых ленточках. Ну, давайте все-таки не будем отвлекаться и поговорим о передачеобразующей песне. Дело в том, что позывные – самые узнаваемые такты. И сама, как мы выражаемся, подложечная музыка, на которой произносилась вступительная речь ведущих, были очень хорошо знакомы всем советским людям. Благодаря композитору Оскару Фельдсману, поэтессе Ольге Фадеевой, а главным образом благодаря волшебному голосу Марка Бернеса. Напомнить?

0: днем.
1: Ну вот, что значит волшебный интернет. Даже не знаю, как мы раньше без него-то жили. Вот пока вы слушали этот бархатный голос, гревший сердца на протяжении десятилетий, я нашел нужную информацию. Вот, песня была написана специально для заставки развлекательной радиопередачи «С добрым утром», которая выходила на Всесоюзном радио каждое воскресенье в 9:15 утра на протяжении 35 лет, с 1960-х по 90-е годы. Ну, все верно. И вот что пишут о легендарной передаче «Справочный ресурс».
2: Радиослушатели в первую очередь ценили в программе популярную музыку. На советском радио слушатели ею особо не баловали. Но и юмористические интермедии, в которых участвовали известные и начинающие артисты, шли на ура. Так Георгию Вицину досталась рубрика «Архивариус». В ней он сообщал сведения не слишком известной публике. Читал забытые рассказы и юморески.
1: Ну, насчет «в первую очередь» можно, конечно, поспорить, хотя соглашусь. Песни в эфире советского радио все чаще звучали идеологически выдержанные. Ну, типа «Любовь, комсомол и весна», или «И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте». Джаза было не густо, а уж попа и рока, господи, да сами понимаете, даже слов таких в эфире произносить не полагалось. А вот что касалось шуток, ой, если честно, уровень юмора в передаче был, сейчас придумаю деликатную формулировку, был на уровне телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев», конферансов Петросяна, ну или сатирических монологов Райкина. Хотя блистало там полное созвездие советских юмористов тех времен. Уж не знаю почему, но мы, народ, тогда смеялись по любому поводу. Ну, хоть пальчик нам покажи. Ляпнет какой-нибудь конферансье, вроде Брунова или Петросяна, плоскую шуточку, а зал хохочет просто в лёжку. Ну, и я грешным делом в юности смеялся вместе со всеми. Наверное, это у нас от хорошей жизни было. Знали бы, что ждет впереди, так бы, наверное, не хохотали. Ну ладно, продолжим чтение информационной справки. Простите, что перебил, коллега. Прошу.
2: Путевку в жизнь с добрым утром выдала Геннадию Хазанову, Михаилу Жванецкому, Аркадию Арканову, Григорию Горину, Кларе Новиковой, Роману Карцеву, Иосифу Кобзону, Ефиму Шифрину, Майе Кристалинской. В разное время в передаче принимали участие в качестве постоянных и приглашенных гостей Евгений Весник, Валентин Гафт, Михаил Державин и Александр Ширвинд, Валерий Золотухин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Аркадий Райкин и другие. Программа «С добрым утром» была закрыта в 1995 году в связи с реорганизацией телерадиокомпании «Останкино». В эфир она больше не вернулась.
1: Вот так, 35 лет в эфире, согласитесь, срок немалый.

0: собственно, юмор-то, друзья мои, это изделие штучное, интеллектуально-ювелирное, позволю себе такую метафору. Искрометную шутку еще мало придумать. Ее ведь умело огранить надо и в подходящую оправу контекста ставить. И это еще не все. Тут еще и мастерство исполнителя требуется. Вон, тот же Райкин. За счет мастерства, мимики, интонации даже самые посредственные, плоские тексты вытягивал. Юморить на конвейере, держать планку на высоте постоянно мало кому удавалось. Вот почему такой популярностью пользовался Жванецкий, необычайно плодовитый генератор хорошего юмора. Или рубрика «Клуб 12 стульев» в литературке. Опять стулья. Что тут, что в телевизионном кабачке. Какие бы названия без Ильфа и Петрова придумывали бы, а? Да и не требовало, собственно, начальство чего-то невозможного. Задача-то у всех средств массовой информации, агитации, бладно. Создать устойчивый фон для советских людей. Жить стало лучше, жить стало веселее. Все под контролем. Верной дорогой идем, товарищи. Впереди светлое будущее. И приближается оно к нам с каждым днем. Мы этой уверенностью пропитывались с детства, в том числе благодаря радио. Очень образно сформулировал эти детские ощущения поэт и ботаник Михаил Диев. Кстати, почти до последних дней жизни он вел передачи на нашем Радио России. «Лопухи за изгородкой замечательно дремучи, дни бесчетные, сны зыбучи и загадочные слова. Севом справились колхозы, все путем, местами грозы, с недоступных круч буфета гордо говорит Москва». Уж чего-чего, а позитива в передаче «С добрым утром» всегда хватало. Даже сейчас слушаешь и ощущаешь какое-то гипнотическое воздействие ушедшей эпохи. Действительно, все путем. Бронепоезд в исправности, на запасном пути. Родина слышит, Родина знает. А завтра будет лучше, чем вчера. И каждое воскресенье в 9:15 можно поспать подольше. Зазвучат бодрые голоса популярных артистов и веселые песни, как эпиграф чудесному дню, когда можно, наконец, отдохнуть. Ведь трудилась-то вся страна. Вот оно главное. Передача «С добрым утром» давала тебе полное понимание текущего момента. Вся страна вкалывает вместе с тобой по будням пятилетку в 3 года. Превращает развитой социализм в прекрасный коммунизм. А сегодня выходной, и вся страна вместе с тобой отдыхает. И это прекрасно. Даже если шутки юмористов не слишком удались и песенки так себе. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Ну что же, засим ваш покорный слуга Александр Хабургаев, режиссер, постановщик Дмитрий Трухан, ведущий Дмитрий Таиров, музыкальный редактор Юлия Тихомирова.
1: А также те, кто вели сегодняшнюю передачу, заслуженный артист республики Галина Новожилова.
2: И народный артист республики Всеволод Ларионов, а вместе с ними режиссер Николай Субботин, музыкальный редактор Гуна Голуб и редактор Регина Дубовицкая.
1: Все они еще раз поздравляют вас с праздником. И с удовольствием присоединяются вот к этим пожеланиям.
3: Пускай зайдет сегодня счастье в каждый дом, чтоб навек потом поселиться в нем. Пускай любовь ворвется к вам весенним днем. Пусть метит вам пути мечта, как яркая звезда. Пускай зайдет сегодня счастье в каждый дом навсегда.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Это программа «Пути дороги». В студии «Радио России» для вас работает Игорь Маржарета, работает с удовольствием. И сегодняшнюю программу я начну не, как обычно, с новостей, а с темы, которая сейчас на слуху, тема, которая важна для каждого гражданина нашей страны. В ближайшие дни мы будем отмечать один из самых ярких праздников в нашей стране. Канун этого дня я хотел вспомнить о подвиге скромных солдат Великой Отечественной, благодаря которым эта победа во многом и случилась. Это о военных дорожниках. Потому что они сделали невозможное. Они дали возможность, собственно, советской армии наступать, бить врага. И для этого обеспечили все, что можно и даже чего нельзя. Они строили тысячи километров дорог. Они строили тысячи мостов из подручных материалов, переправ, гати. В общем, те люди, труд которых послужил фундаментом для Великой Победы. Да, именно фундаментом. Между прочим, я никогда не задумывался, сколько же людей служили в дорожных войсках. А оказывается, дорожные войска составляли почти 8% от состава действующей армии. То есть это очень серьезные были подразделения, которые привлекали людей, в том числе умеющих работать, умеющих из подручных материалов соорудить нечто такое великолепное с точки зрения инженерной мысли. Ну и, конечно же, у каждого из них была винтовка или автомат, и в случае чего они могли вступить в бой, что и делали, и совершать подвиги наравне с представителями других родов войск. Если говорить о том, что они сделали, я могу, например, сказать, что когда немцы подошли к Москве осенью 1941 года, построена вокруг Москвы кольцевая автодорога. Ну, она не совпадает на 100%, но частично то, что сейчас называют Московской кольцевой автодорогой, было построено за буквально 2 месяца в условиях приближающегося фронта с недостатками материалов, с недостатком техники, в основном вручную. Длиной 125 километров она соединила 10 радиальных автомобильных дорог, 11 железных дорог и обеспечила снабжение войсками, ну и, соответственно, перемещение людей, которые отступали к Москве, в первую очередь гражданского населения, туда на восток. Просто огромная работа. Ну и могу сказать, военная автомобильная дорога номер 101 – это дорога жизни Ленинграда, возможность снабжать город с 3 миллионами населения, снабжать войска, которые защищали этот город, ну а из города вывозить, соответственно, раненых, больных, обессилевших, особенно в первую блокадную зиму, жителей города. Дорога длиной 30 километров. Я очень много провел там, в этих местах, времени. Для себя я участвовал в экспедиции. Мы там искали на дне Ладоги артефакты, нашли и подняли 2 автомобиля грузовика. Один из них был явно расстрелян из самолета, второй по какой-то другой причине попал на глубину. Но мы достали эти автомобили, передали их в музей. Для меня это очень такая серьезная тема, могу говорить о ней много. Но надо понимать, насколько важно это было для Ленинграда, снабжение через дорогу жизни. Она, кстати, была не одна, было примерно 6 маршрутов. Ну и, собственно, ее обслуживало подразделение, состоящее из почти 9000 человек, которые очищали трассу от снега, которые закрывали полыньи или какие-то воронки, образовавшиеся от взрыва бомб и снарядов. Через каждые 100-600 метров были специальные пункты для обогрева. В общем, это такая потрясающая тема, о которой я могу рассказывать очень и очень долго. Но я просто хочу сказать, что дорожники проделали за годы войны гигантскую работу. Я уже говорил, они восстановили и отремонтировали, построили 1100 мостов. Представляете? То есть за 4 года они столько сделали для победы, как, может быть, не сделали многие другие рода войск. И, соответственно, больше 20 тысяч дорожников были награждены орденами и медалями. И более того, в параде победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года шел 2-жды орденоносный 125-й мостостроительный батальон 3-го Украинского фронта, представляя все дорожные войска на этом замечательном параде победы. Спасибо вам большое, деды наши и прадеды, за то, что вы победили в той войне. За ваше мужество, за ваш труд, за ваш подвиг.
0: Автомобильные новости.
1: Вот еще такая тема. В эти дни многие автомобилисты устремились на дачи. Стоит помнить о некоторых правилах, несоблюдение которых может обернуться для вас потерей денег. Для такой категории штрафов даже есть уже свое название – дачные. – Но обо всем по порядку. Попросим рассказать нашего эксперта. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот когда говорят о дачных штрафах, первое, что приходит в голову, это, конечно, обочечники, которые, в общем, сильно раздражают обычных автомобилистов, когда в пятницу народ едет активно на дачу или в преддверии праздников, выходных длинных, и в воскресенье или после праздников едет назад. Вот обочечники сильно раздражают. Вы потом, конечно, скажете, насколько серьезно может получить наказание. Сильно раздражают еще те люди, которые выбрасывают из автомобилей мусор. Очень сильно раздражают. Давайте пойдем по порядку. Какие у нас самые распространенные нарушения в таком дачном сезоне и какие за это следует наказание?
2: Ну, на самом деле, объем нарушений это большой, но самое, наверное, шокирующее, скажем так, в кавычках, это действующая судебная практика изменилась, и у нас вот особенно в межсезонье многие люди, ну, опять же, выезжая от своих приусадебных участков, когда погода меняется, допустим, грязной, дождливой на сухую, и протирают перед выездом только свои световые приборы. При этом забывают протереть свой регистрационный знак. И вот, исходя из действующей судебной практики, за это у нас грозит в том числе лишение права управления. А за повторное нарушение грозит уже однозначно лишение права управления. Вот на это стоит обратить внимание, потому что многие об этом даже не знают и не догадываются. Считается, что за грязный номер у нас только штраф 500 рублей. Что касается обочников, да, все-таки в московском регионе и в Подмосковье активнее внедряют камеры, которые фиксируют данное правонарушение. Там штраф 2250 рублей, но здесь даже не в этом вопрос, а вопрос-то в том, что в случае совершения дорожно-транспортного происшествия именно товарищ, который едет по обочине, будет всегда признан виноватым. Вот на это стоит обратить внимание. Также очень многие говорят по поводу мойки автомобилей. На даче, там, не на даче и так далее. Да, действительно, в региональных законодательствах существует штраф за мойку автомобиля в нестационарном месте. Москва там 3000 рублей, в Подмосковье 5000 рублей. Но количество людей, которые контролируют данный вопрос, не так много, то активного привлечения по этим статьям нет. Поэтому говорить о массовом наказании тоже не приходится. Ну вот, наверное, если коротко, вот так можно охарактеризовать некоторые нарушения.
1: Ну еще мусор, конечно, там серьезные штрафы и для физических лиц за мусор, в том числе просто из машин.
2: Про мусор, да, действительно штраф до 15 тысяч рублей. Но опять же, с учетом того, что у нас в Подмосковье в основном настроены камеры на грузовые транспортные средства, граждан не так часто штрафуют, и этим, к сожалению, наш брат-автолюбитель злоупотребляет. Но штраф действительно до 15 тысяч рублей существует, да.
1: Ну, в общем, много нарушений, которые могут неосознанно случиться. Кстати, например, когда вы перевозите на дачу там мебель или стройматериалы, тоже должны соблюдать все правила перевозки. В общем, будьте готовы, изучите правила и, соответственно, давайте их не будем нарушать. Давайте все-таки считать, что дача – это для нас все, это и участок, где можно поработать, и место, где можно отдохнуть. Давайте не будем портить этот праздник ни себе, ни окружающим.
0: Главная тема.
1: Поговорим о безопасности наших детей. Начнем с питбайка. Питбайк – это такой маленький мотоцикл, мини-мотоцикл, который, с одной стороны, вроде как мотоцикл, и может быть довольно мощным. С другой стороны, он у нас по классификации считается спортинвентарем, не подлежит регистрации для управления этой техникой, не нужны права, и у него отсутствуют некие признаки транспортного средства. Так как правило, нету фары, нету места для крепления номера, нету поворотников и так далее. В принципе, эта штука предназначена в основном для спортивных занятий на закрытых территориях. Но у нас, в силу того, что эта штука очень дешевая, их покупают, что новые, что подержанные, многие родители для своих детей. Кто-то действительно для занятия спортом в секции, а кто-то просто как развлечение, типа, малыш, вот может покататься в выходные у нас тут вокруг дачи. И это очень опасно, потому что достаточно много аварий случается. Дети, они не знают многие правила дорожного движения, у них нет экипировки, защитных каких-то средств. И даже ответственные дети, они дети, понимаете, они не всегда живут по закону, а часто благодаря эмоциям попадают в какие-то сложные ситуации. У нас несколько десятков смертельных случаев в прошлом году было. Мы уже много говорили о том, что питбайки для детей надо запретить, как для личного употребления продавать их только, если есть документ о том, что это для спортивной секции. Соответственно, не продавать детям было предложение на заправках бензин и так далее. Пока ничего по этому поводу нет, только предложение. И только надежда на то, что родители начнут думать, что это не игрушка, это серьезная штука, которая может разогнаться до высокой скорости, и доверять ее ребенку, особенно если он вообще не в курсе ни правил дорожного движения, ничего, управление этой штукой очень опасно. Тем более по закону, единственное, что существует на сегодняшний день, запрещается выезд на питбайках на дороге общего пользования. Запрещается. И, соответственно, сейчас ГАИ часто устраивает рейды. Ну, я знаю, например, в Московской области они проходят регулярно вблизи больших дачных поселков. И, соответственно, если останавливают ребенка на таком питбайке, он отправляется на штрафстоянку. Далее работа идет с родителями. Штраф заплатят родители за то, что подвергли ребенка опасности. Но, увы, ребенка ставят на учет в детской комнате милиции. Так что имейте в виду, прежде чем сделать такой подарок в кавычках своему чаду, хорошо подумайте. У нас на прямой линии член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот что. Некоторые родители не покупают питбайки своим детям, а сразу предлагаем им покататься на своей машине. Мол, все это происходит на даче, под присмотром. Насколько это правильно и законно?
3: Мне кажется, что здесь ответ-то очевиден, да, это ответственность, ну, во-первых, того, кто предоставил, во-вторых, тот, кто сел, собственно говоря, учитывая то, что ребенок может быть разного возраста, там, начиная от 14 лет, то потенциально тут и родители, и ребенок попадают под административную ответственность. Вот. И в этой ситуации, собственно говоря, домашнее обучение, которое, учитывая то, что все-таки у нас еще достаточно распространена сеть автошкол, в целом это достаточно все доступно, мне кажется, это такое бессмысленное действие, причем, давайте так, все-таки обучать надо там, где для этого все приспособлено. Тем более важно помнить, что все-таки автомобиль – это, соответственно, со всеми документами средства повышенной опасности, а не развлечения.
1: Согласен. Сейчас, между прочим, штраф, если останавливают за передачу руля ребенку там или не ребенку, неважно, лицу без прав, суммарный штраф составляет для обоих участников этого процесса 45 тысяч рублей. Предлагают увеличить штрафы за передачу руля. Вы с этим согласны?
3: Я думаю, что здесь и та сумма, которую вы сейчас озвучили, она уже, ну, не маленькая, да, можно там как бы увеличивать. Дальше другой вопрос в том, что некоторые автомобили стоят как эта сумма, особенно, так скажем, те, которые стоят где-нибудь там на даче и ездят там только вокруг этой дачи. Так что в данном случае, ну, мне кажется, сумма, она в целом достаточно велика. Здесь скорее вопрос заключается в том, что все-таки как-то усилить количество применений такого рода ситуаций, когда они обнаруживают, носить о том, что наказание неизбежно, да, потому что многие думают, что если это, условно говоря, дача, либо где-то еще там, где никто не видит, там нет ни рейдов, ни камер, ничего. На самом деле есть, и как бы в этом плане ведется достаточно плановая работа.
1: Да, я тоже надеюсь, я уже сказал, что рейды многочисленные проходят у нас и, в общем, ловят и наказывают. Не надо рисковать, и тем более, что есть и детско-юношеские автошколы, где ребенка могут взять и в 14 лет. Другое дело, что права реально он получит 18, но тут, если его так тянет по управлять автомобилем, есть школы и для детей. Самое опасное, конечно, когда дети без спроса берут ключи, чтобы покататься. Действительно, я знаю даже несколько таких случаев, которые заканчивались очень печально.
3: Вы знаете, я думаю, что здесь, опять-таки, лишний раз надо контролировать, где что находится, да, как бы. Мы когда, например, получаем оружие, да, сдавая там все сертификаты, требования, у нас есть требования к тому, где его хранить, там, сейфы и так далее. Вот с ключами, несмотря на то, что мы как бы кидаем их обычно там денег на тумбочку и так далее, если есть дети, подростки, которые, собственно говоря, уже находятся в возрасте заинтересованном к вождению, видимо, стоит дополнительно как-то все-таки обращать внимание на то, где ты его хранишь, этот ключ от этого автомобиля.
1: Ясно. Спасибо большое.
0: Путешествие.
1: Ну и финальная часть нашей программы будет посвящена Пекинскому международному автомобильному салону, который является, наверное, самым главным событием в мировом автопроме этой весны и, наверное, как когда-то Женевский автосалон определяет некие тенденции развития автомобильного бизнеса, автомобильного дизайна, развития инженерной мысли. Это место, куда ежегодно съезжаются десятки тысяч специалистов со всего мира. Первые два дня прошли на прошлой неделе, я там был, они были посвящены работе прессы и бизнес-сообщества. Ну а дальше салон открылся для всех желающих, работать он будет до конца этих выходных. Статистики еще нет, но посетят его как минимум 1 000 000 человек, в Китае меньше не бывает. Надо сказать, что гигантская территория, буквально стер ноги до колен в первый день, потому что 11 павильонов, огромных павильонов. Общая площадь салона порядка 350 тысяч квадратных метров. Около 1500 автомобилей выставлено, и порядка 150 мировых премьер состоялось на площадках Пекинского международного автомобильного салона. Работать в китайских салонах очень сложно. Очень сложно, потому что у них понятие, вот, например, день прессы на всех европейских салонах, где я отработал все время очень много, довольно сложно было аккредитоваться, но ты попадаешь в какую-то такую дружелюбную среду, где тебя ждут на стендах, где тебе объясняют, что это за машины, дают возможность попробовать, выдают самую разную информацию об этом автомобиле. Тут очень сложно работать. Во-первых, потому что присутствует огромное количество тиктокеров, которые буквально облепляют машину какую-то новую со всех сторон, ставят по одному, по два, по три смартфона на штативы и много-много чего-то говорят, рассказывают своим слушателям, зрителям о том, что это за автомобиль. Не знаю, откуда они берут информацию, потому что очень сложно получить информацию от людей, которые на этом салоне работают. Как правило, 99% стендистов не знает никакого языка, кроме китайского. Это реальность, я с ней столкнулся впервые еще 20 лет назад и уже как-то к этому привык. Как правило, нет никакой информации про автомобиль. То есть на европейских салонах тебе выдавали там флешку, до этого выдавали какой-то пресс-релиз, где было написано, что это за модель, какая она, технические характеристики. Здесь это, как правило, если присутствует в виде QR-кода, который приводит к тексту на китайском языке. Правда, современные технологии позволяют перевести на любой язык, включая русский, но все-таки это не очень удобно. Тем более, что многие стенды, знаете, украшены неизвестными мне абсолютно специалисту логотипами, и название компании-производителя, марки и модели написано тоже иероглифами. И ты подходишь и думаешь, боже, а что это такое? Ну, хотя бы там как-то продублируйте английскими буквами, что это такое? И спросить не у кого, потому что разговаривать с местными можно только с помощью переводчика. Но и то не всегда помогает, потому что у них очень много диалектов. На самом деле мы считаем китайский язык, там сотни диалектов, они сами друг друга иногда не понимают. Но ничего, приспосабливаемся, работаем в этой ситуации. Да, тяжело, да, огромные расстояния, да, сотни стендов, да, тысячи автомобилей. Но это интересно, потому что вот здесь как раз и понимаешь, как мы будем жить, на чем мы будем ездить завтра и как мы будем общаться с автомобилями, тем более, что они сейчас многие становятся умные, такие, что надо вот понимать, что в какой-то ситуации он даже может быть умнее тебя. Но о чем хотел сказать? Китайский рынок примерно треть от всего мирового рынка, треть, еще раз говорю. Ну и, соответственно, китайцы, которые начинали с совместных предприятий с ведущими европейскими, американскими или японскими компаниями, сейчас, что называется, вырвались на простор. Компания Smart, помните, были такие маленькие автомобильчики, теперь она китайская, но совместная, и они произвели на свет аж 6 моделей, от небольшого седана до довольно такого среднего класса кроссовера, и они все будут продаваться в Китае, а потом по всему миру. Китайцы потихоньку теснят своих партнеров и на внутреннем, и на внешних рынках. Это видно по тому, как выглядят павильоны выставки, потому что я езжу туда 20 примерно лет, если не больше, и вспоминаю времена, когда огромные стенды были, допустим, европейских компаний, и совсем малюхонькие стенды, где представлены были чисто китайские автомобили. Сейчас все ровно наоборот. Стенды китайских компаний гигантские, стенды компаний европейских, в том числе там выдающихся марок, они относительно небольшие. Ну да, это интересно, это любопытно, но это как-то уже не мейнстрим. Собственно, несколько тенденций, которые я подсмотрел на этом автосалоне. Ну, во-первых, очень активно все компании развивают премиальные линейки. Все стали понимать, что мало иметь в своей линейке бюджетные автомобили, надо обязательно иметь премиум. Там продажи, конечно, меньше по количеству, но зато больше навар с продажи каждого автомобиля, а потом о компании сейчас уже судят, есть ли у нее премиальная линейка или нет. Так что все марки в Китае еще представили дорогие машины, которые продаются теперь по всему миру. По-прежнему в моде брутальность. Рамные внедорожники и пикапы есть теперь в линейке у каждого крупного китайского производителя. И не только китайского, европейцы тоже пошли в этом направлении, и американцы. То есть мы не привыкли к тому, что вот какая-нибудь компания, ну, занимается, допустим, какая-то компания люксовыми седанами. А тут она бах и выкатывает какой-нибудь такой гигантский внедорожник. Ну и, собственно, главное направление – это, конечно, развитие новых технологий, потому что, по последним данным, 52% автомобилей, которые продаются на китайском рынке, это… И теперь больше половины всех вот этих новых автомобилей на новой энергии – это гибриды, причем гибриды последовательные, где бензиновый двигатель, как правило, небольшой мощности, не связан с колесами, а работает только генератором. Вот таких машин очень много. В модельном ряду каждой компании, каждый второй, каждый первый – это теперь гибрид или электричка. Ну и о чем бы я хотел сказать, о каких машинах в каждой тенденции. Я несколько примеров приведу. Когда я говорю, что теснят китайцы своих бывших учителей, тут была презентация, собственно, концепта пока новой марки «Freelander». Автомобилисты знают, что «Freelander» – это была одна из популярных моделей концерна «Land Rover». Ну а теперь это совместная разработка Land Rover и китайской компании Chery. Собственно, концепт показали живьем впервые в Пекине. Самостоятельно серийную модель будут собирать на совместном предприятии, уже говорят, в этом году. Ну и, соответственно, запустят с следующего года продаж сначала в Китае, а потом по всему миру. Причем Chery отвечает за разработку технологий, потому что это будут электромобили и гибриды. А Land Rover обеспечивает дизайн, позиционирование бренда и, собственно, наверное, разработку системы полного привода, в чем Land Rover был всегда хорош. Вот в подтверждение истории про то, что все бренды теперь бросились в производство внедорожников, могу сказать, что марка Ханчи, которая отвечала всегда за люксовые автомобили, показала такой брутальный внедорожник, который пока называется P567, но это временно пока такой рабочий индекс. Он не похож совершенно на все предыдущие модели бренда. Это, естественно, гибрид, там 800 с чем-то лошадиных сил, но и это действительно брутальный внедорожник. Не ожидаешь от марки премиальной, а почему бы и нет? Ну и, собственно, если мы говорим о премиальных линеечках, сейчас все китайские бренды стараются завести суббренды какие-то в разных сегментах. Более всего преуспела здесь компания Chery. У них был отдельный павильон, где был уже с десяток собственных суббрендов. Мы там знаем Амоду, знаем там Exit, а у них есть еще Luxit. И, в общем, можно запутаться. Теперь новые суббренды появились. Ну и компания Great Wall, которая хорошо представлена в России, и они, пожалуй, из иномарок номер один, хотя продаются в России совершенно официально, они представили новый флагман своей премиальной линейки Way. Это кроссовер, который называется V9X. Что интересно, мировая премьера, а я потом на следующий день заглянул в дилерский центр, машины уже стоят. И сказали, что вот этот самый V9X привезут в Россию во второй половине года. Готовьтесь. Но это здоровенный автомобиль, 5,5 метров в длину, шестиместный, роскошный до невозможности, напичканный всей современной электроникой. Мы даже проехали немножко, там система автопилот продвинутого поколения, самого нового. Но это будет флагманский автомобиль нового ряда, потому что сделан на новой платформе. И говорят, после V9X появятся автомобили и поменьше. Но уже производит впечатление, потому что запас хода примерно 1700 километров. Соответственно, два электромотора, это полноприводная машина. И в зависимости от конфигурации от 680 до 750 лошадиных сил суммарная мощность. Ну и последнее, что хочу сказать. Мне было приятно, на пекинском автосалоне была одна российская фирма представлена. Яндекс.Авто представили обновленную платформу искусственного интеллекта с ассистентом Алиса. Показывали китайцам, как может работать эта система. Она, причем, управляет не только автомобилем, а может подключаться, там, условно говоря, к системе «Умный дом», может решать какие-то проблемы, много чего интересного. И они заодно показывают китайцам, что если вы собираетесь продавать какой-то автомобиль на российском рынке, многие ваши китайские системы, к сожалению, в российских условиях не работают, и мы готовы вам предоставить уже такое готовое решение. Мне было приятно, что россияне и здесь присутствуют. И присутствуют, между прочим, в самых продвинутых технологиях. Вот такие у меня первые ощущения от пекинского автосалона, где я провел 2 полных дня. Ощущение моря, наверное, еще несколько раз буду возвращаться к этой теме, но в любом случае посмотрел, куда движется автомобильный мир. А движется он к многообразию. Спасибо большое за то, что дослушали меня до конца. Это была программа «Пути дороги». В студии работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: «Пути дороги». Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российский флаг установили в населенном пункте Мирополе в Сумской области. Москва обвиняет еврокураторов в сокрытии преступлений в Одессе. Застрявшего на мелководье горбатого кита выпустили в море. Подробности далее. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Мирополе в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Российские войска нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. За сутки российские средства ПВО сбили 505 беспилотников самолетного типа, а также два американских реактивных снаряда «Хаймерс». Потери в результате действий российских группировок войск превысили 1100 военных ВСУ. Одесскую трагедию сегодня вспоминают в России и не только. Власти жестко осуждают действия киевского режима, который, по сути, действует под лозунгами неонацистской пропаганды. В российском МИДе заявляют, что гарантом справедливости для жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов станет достижение целей и задач спецоперации. В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила вину на европейских кураторов, которые до сих пор, спустя 12 лет после трагедии, покрывают преступлением киевских властей. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Владельцы небольших хозяйственных домиков площадью до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий напомнил о действующем законе, который предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет в размере 50 метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратов, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если дом меньше 50 квадратов, налоговая база обнуляется. Гарантию по недопущению скачка цен на бензин решили закрепить на бумаге. Правительство намерено подписать с нефтяниками соглашение о поставках и стоимости топлива, сообщает РИА Новости. Подписи под документом поставят в том числе руководство Минэнерго и Федеральной налоговой службы. Соглашение будут регулировать объемы моторного топлива на внутреннем рынке, а также розничные цены на бензин и дизель с учетом инфляции. Цель такого решения – поддержать достаточные объемы топлива во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ. Работы по поиску людей после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области идут без остановок. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Павел Береговой. По его словам, за время поисков техника вывезла с места ЧП 7500 кубометров земли. Напомню, сход горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе произошел позавчера. Под завалами остаются 8 человек. Международным новостям далее. В иранском МИДе заявили об условиях продолжения переговоров по мирной сделке. Если Штаты изменят подход и воинствующую риторику, Тегеран продолжит переговорный процесс. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе минувших телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Дипломат напомнил, что не Иран начал войну. Вместе с тем, вооруженные силы страны готовы решительно защищать свой народ от любой агрессии, заявил Аракчи. Тем временем Тегеран намерен установить новый порядок управления Персидским заливом. Об этом со ссылкой на решение верховного лидера Исламской республики Маджтаба Хаменеи заявило командование военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции. Согласно заявлению, Иран сделает из этой водной акватории, цитирую, «источник средств к существованию для иранского народа». Сейчас военный корпус контролирует 2000 километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. Завершилась история со спасением горбатого кита в водах Балтики. Спустя месяц животное, наконец, смогли выпустить в Северное море. Для этого специалисты использовали специальную баржу, на которой отбуксировали гигантов в прохладные воды. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на волонтеров. Правда, состояние кита вызывает у специалистов серьезную тревогу, ведь попавшее на мель млекопитающее было ранено. Кроме того, в пасти ослабевшего кита ветеринары обнаружили рыбацкую сеть. Сможет ли животное восстановиться и выжить, покажет время. Волонтеры надеются следить за животным с помощью установленных датчиков. Пока сигналов о местонахождении кита нет. Полувековой температурный рекорд может побить погода на следующей неделе в Москве. Столбики термометров уверенно пересекут отметку в 21 градус. Такая температура в начале мая случалась лишь в 1975 году. Обо всем подробнее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: 3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21, и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше, 4 мая под утро уже плюс 8,11, после полудня наступит метеолето, максимальная температура составит плюс 20-23, то есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше, но это уже соответствует норме июня, и тоже будет установлен рекорд, прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла, ну и соответственно будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов.
1: По прогнозам синоптиков, волна тепла будет непродолжительной. На смену субтропикам придет весенняя погода с естественными для месяца значениями в 13-16 градусов. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Локомотива» Николай Камличенко повредил боковую связку колена. Его агент Александр Клюев заявил, что серьезной травмы удалось избежать. После МРТ выяснилось, что мениск и крестообразная связка целы. В сезоне 25-26 нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. Футболистки ЦСКА на выезде переиграли красноярский «Енисей». Матч 6-го тура Суперлиги завершился со счетом 3-0. Дубль оформила Дарья Яковлева. Свой первый мяч футболистка забила на 26-й секунде. Еще один гол на счету Татьяны Петровой. Красно-синие набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. Тюмень по пенальти обыграла Синару во втором четвертьфинале футзальной суперлиги. В основное время матча команды забили по 2 мяча. На взятие ворот Дениса Неведрова и Карлоса Аугуста екатеринбуржцы ответили голами Сергея Абрамова и Максима Герасимова. Счет в серии стал 2-0. Следующая встреча состоится 6 мая. Баскетболистка Елизавета Братчикова будет выступать за сборную Азербайджана после смены спортивного гражданства. Такую новость опубликовал «Спортэкспресс». По информации источника, экс-форвард НБА Енисея Иники, вероятно, сможет принять участие в мировой лиге ФИБА 3x3 за одну из команд, представляющих Азербайджан. Всаднице Алине Шевцовой разрешили выступать за Узбекистан. На всероссийских соревнованиях спортсменка представляла Москву. В 2021 году она становилась призером национальных и международных турниров. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А у меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на радио России.

0: И о погоде на завтра, 2 мая. В Петропавловске-Камчатском плюс 2-4, облачно, ожидается снег с дождем. В Челябинске и Красноярске плюс 14-16. В Тюмени, Омске и Новосибирске 15-17 градусов. В Великом Новгороде 21-23, в Калининграде плюс 25-27. В Уфе и Казани плюс 15-17, в Волгограде и Симферополе завтра 13-15 градусов, в Севастополе и Ялте плюс 14-16. В Санкт-Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди, днем в городе на Неве 14-16 градусов. В Москве без осадков, воздух прогреется до 21 градуса. Сейчас в российской столице плюс 13.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Расправить крылья.
5: На первый полет Л-29, все тебе видно, мы бежим по грунтовой полосе, самолет немного прыгает. Момент подъема носового колеса, как будто я сел на шею Змея Горыныча, и он прям резко меня поднял. Перед тобой земля вдруг становится в другом ракурсе совершенно.
1: Заслуженный летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Владивостока. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Властелины мелодий. Называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Сергей Дьячков и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Он так и не удостоился звания заслуженного артиста или деятеля искусств. Так и не стал членом Союза композиторов. О нем не снято ни одного фильма или телепередачи. Да и радиопрограмм на моей памяти не было. И тем не менее его песни по-прежнему с нами.

Иванушки Интернешнл. Алешкина любовь. Относительно свежая версия одного из самых больших хитов Сергея Дьячкова. Их он написал немало. Звучали они в то время, которое называлось «Золотой эпохой ВИА». «Веселые ребята», «Цветы», «Синяя птица», «Самоцветы», «Голубые гитары». Основу их репертуара составляли песни Сергея Дьячкова, который, наверное, был первым композитором, писавшим специально для вокально-инструментальных ансамблей. И какие это были песни! Он появился на свет в апреле 1945 года, за месяц до конца войны. Вскоре после тяжелого ранения с фронта вернулся отец. Всю жизнь работал в Институте глазных болезней имени Геймгольца, мастерил медицинские инструменты, руки у него были золотые. А мама получила музыкальное образование, играла на фортепиано и аккордеоне, пела хорошо, трудилась до самой пенсии музыкальным работником в детских садах. Мне запомнилась моя первая встреча со звуком. Помню себя под клавиатурой пианино. Наверное, я еще ползал, вспоминал Сергей Дьячков. Мама начала играть, и я просто остолбенел от звуков, обертонов, которые окружали меня. С тех пор я всегда забирался туда, когда она играла. Как-то Сережа, было ему в то время 6, сильно заболел. И чтобы немного развлечь внука, дедушка подарил ему аккордеон. Показал что да как, и уже через несколько дней мальчик сам подбирал мелодии. А потом мама ноты показала и дала первые уроки игры на пианино. Когда у деда бывали застолья с друзьями, он устраивал им развлечения, где гвоздем программы был я, вспоминал Дьячков. На столе стояли стаканы или фужеры, но наполнены они были не одинаково. Кто-нибудь стучал по фужеру, и я должен был сыграть этот звук на пианино. Так и начал свою музыкальную карьеру Сергей Дьячков.

«Веселые ребята, качели» – один из хитов Сергея Дьячкова, явно созданный под влиянием «Битлз» и модного в то время психоделического рока. Впрочем, то было много позже. Ну а в 1951-м будущий автор хитов для ВИА был принят в музыкальную школу при Мнесинском училище. И лишь на следующий год в обычную, общеобразовательную, номер 676. Стояло у нас пианино, старый Шрёдер с канделябрами, рассказывал Дьячков в одном из редких интервью. У него была очень жесткая клавиатура, но мне это пошло на пользу. Да, мне хотелось и с мальчишками побегать, но мама, конечно, держала меня в жестких рукавицах. Сначала гаммы. С родителями на Черное море ездил, только все на море с утра, а мама меня вела в какой-нибудь клуб заниматься. Летом мама ездила музыкальным руководителем в пионерлагеря и брала с собой Сережу. Он играл на аккордеоне на утренних линейках. После музыкальной школы поступил в училище при консерватории по классу фортепиано. Дело было в самом начале 60-х. «Битлз» еще не получили всемирной славы, зато были Элвис, Литл Ричард, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис. Их записи каким-то чудом попадали в Советский Союз. Их и снимал на пианино Сергей Дьячков, что, кстати, не мешало ему искренне восхищаться произведениями Шопена. Подрабатывал игрой на пианино в кинотеатрах перед сеансами. В музыкальном училище на одном курсе с ним учились еще два любителя зарубежной музыки – Леонид Бергер, будущий и лучший вокалист «Веселых ребят», и Павел Слободкин, собственно, создавший этот ансамбль. Ребята обменивались записями, вместе проводили свободное время, поддерживали отношения и после окончания училища. В середине 60-х Дьячков работал в московском мюзик-холле пианистом в ансамбле певицы Ружины Сикоры, а Слободкин числился в то время в Москонцерте. И вот как-то вызвали его к начальству и говорят: в Ленинграде появился ансамбль «Поющие гитары». И действительно, сами поют и сами играют. Успех сумасшедший. Неплохо бы и нам бы таким коллективом обзавестись. Ты и займись, аппаратуру обеспечим. Так, собственно, и появился ВИА, впоследствии с легкой руки Леонида Утесова, получивший название «Веселые ребята».

«Расставание» – песня, написанная Сергеем Дьячковым для «Веселых ребят». Впрочем, популярность к ансамблю пришла благодаря другому хиту Дьячкова. Помимо песен советских композиторов, «Веселым ребятам» разрешали включать в программу и что-нибудь свое. Слободкин знал, что его приятель пытается писать музыку. Встретились. «У «Веселых ребят» тогда была база на проспекте Мира в клубе завода «Калибр», – вспоминал Дьячков. «Я приехал туда и проиграл ему мелодии, и он сразу все понял, моментально. Особенно понравилась ему одна. Это должна быть песня о несчастной любви», – сказал Слободкин. Позвонил куда-то, и вскоре приехал полноватый молодой человек с необычным именем Онегин. Дело в том, что мама Онегина Гаджикасимова, известный литературовед, назвала его так, поскольку он родился в год столетия смерти Пушкина. Впрочем, помимо литературного имени, Онегин обладал замечательной способностью к подтекстовкам, то есть написанию слов на уже готовую мелодию. Так и появилась «Алешкина любовь».

«Веселые ребята» и Леонид Бергер, «Алешкина любовь». Надо сказать, что автор текста этой песни, Онегин Гаджикасимов, работал в то время в музыкальной редакции Всесоюзного радио. При малейшей возможности проталкивал в эфир записи ВИА, а еще наладил связи с фирмой «Мелодия». В частности, был хорошо знаком с ее главным редактором Владимиром Рыжиковым. Поначалу худсовет «Мелодии» Алешкину любовь зарубил, но Рыжиков умудрился устроить запись в обход худсовета. Потом, когда тираж пластинки с Алешкиной любовью перевалил за несколько миллионов, вспоминал Дьячков, Рыжиков тыкал ею им в нос. Вот, пожалуйста, вам финансовый план за год. Доходы от этой песни покрыли все затраты фирмы «Мелодия» за год. Ведь надо же было еще и пластинки с речами Ленина выпускать.

0: Властелины мелодий.
1: После Алешкиной любви Дьячков сочинил для веселых ребят еще несколько песен. А потом произошла катастрофа. Точнее, едва не произошла. Осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья маститого поэта, одного из влиятельных членов Союза писателей Льва Ашанина. Поэт обругал в ней тексты песен ВИА, которые, по его мнению, коверкали русский язык и изрядно проехался по Гаджикасимову. Досталось и Алешкиной любви, и восточной песне Давида Тухманова. Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина, Гаджикасимова, мы должны честно сказать, причем не столько себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств и фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом. Конец цитаты. Дьячков, как соавтор песен Гаджикасимова, в этой статье также упоминался. То ли это была зависть, то ли негодование поэта было искренним. Но после этого все песни Гаджикасимова по приказу председателя гостелерадио Лапина по прозвищу «Инквизитор» были размагничены. Поэта уволили с радио, а песни Дьячкова запретили давать в эфир. То, что их с удовольствием распевал весь Союз, то, что они легкие, нежные, светлые, в расчет не брали. Осторожный Слободкин на всякий случай сотрудничество с Дьячковым и Гаджикасимовым прекратил. Впрочем, жизнь полна сюрпризов и самых странных изгибов. Песня «Жасмин», получившая в свое время популярность в исполнении ансамбля «Синяя птица», написана Дьячковым на стихи Льва Ивановича Ашанина, того самого.

0: нельзя не упомянуть о другом, еще более странном эпизоде, связанном с сотрудничеством Ашанина и Дьячкова. В 1975 году британская группа Queen выпустила свой легендарный хит «Богемская рапсодия». Дьячков, естественно, песню слышал и задался дерзкой целью создать нечто подобное, причем на стихи под названием «Наедине с собой», все того же Ашанина. Интересно, что сказал бы лауреат сталинской премии, если бы узнал, что стал соавтором нашего ответа группе Queen, о которой, правда, наверняка не слышал.
1: Давай уедем в дальние края.

«Синяя птица наедине с собой». Эта композиция дала название альбому группы 1980 года. Вошли туда только песни Дьячкова. Это его единственный авторский диск. Впрочем, о сотрудничестве композитора с этим ансамблем разговор впереди. А в начале 70-х, расставшись с веселыми ребятами, Дьячков устроился аккомпаниатором вокального трио «Млада», которым руководила в московском ДК «Высотник» знаменитая в те годы преподавательница вокала Мира Коробкова. «Млада» к тому времени стала лауреатом самодеятельных конкурсов Москвы и телевизионной программы «Алло, мы ищем таланты». За это коллективу купили фирменные инструменты и аппаратуру, что было лакомым кусочком для любого музыканта той поры. «Это было необременительно для меня. Два раза в неделю работать ДК «Высотник», — вспоминал Дьячков. Зарплата была 120 рублей в месяц. Мы работали, и постепенно на огонек стали приходить с улицы какие-то люди. И случайно зашел Саша Лосев, и с ним был Стас Намин, тогда Микоян. Мы решили создать ансамбль. Нот в то время ни тот, ни другой не знали. Просто ребята бренчали на гитарах. И тогда Дьячков и подал идею записать пластинку. Стас Намин, благодаря своим связям, все-таки внук крупного партийного деятеля, да и тесть его был замминистра культуры, это пробил. На репетиции Дьячков привел своего приятеля, Владимира Семенова, с которым познакомился еще в московском мюзик-холле. Тот предложил свою песню «Звездочка моя ясная». Намину она поначалу не понравилась, мол, это не рок, а эстрада. Но Дьячков его переубедил. А еще предложил свою композицию «Не надо», написанную на стихи все того же Онегина Гаджикасимова. Аранжировки к песням Дьячков и Семенов делали вместе. Мало того, все партии на клавишах ранних альбомов группы «Цветы» принадлежат именно ему. Так и появился первый миньон этой команды.

«Цветы». Не надо. Композиция с первого миньона группы. В составе группы «Цветы» Сергей Дьячков отметился не только как клавишник, автор песен и аранжировщик, но и как вокалист. Его голос можно услышать на втором сингле «Цветов», выпущенном «Мелодией» в начале 1974 года. Песню «Честно говоря» он написал на стихи Михаила Ножкина. И сам же ее записал. А дело было вот как. Сначала нужно было пройти худсовет фирмы «Мелодия». Среди его членов был композитор Никита Богословский, который рубил без разбора всех молодых музыкантов. «Мы пришли на «Мелодию», — вспоминал Дьячков. И Стасик мне говорит: садись и играй. А напротив сидит вся эта мрачная художественная кодла. Я живьем играл перед всеми этими богословскими на худсовете. Начал петь и вижу, что они заулыбались. И нарушилась вся эта атмосфера официальности. Ну, хорошенькая же песня, ну давайте пропустим, сказали они. И пропустили. Кстати, два первых сингла «Цветов» разошлись тиражом в 14 миллионов экземпляров.

Честно говоря, единственная песня, записанная Дьячковым в те годы. А еще на конверте пластинки среди членов группы можно увидеть и его. Первый и последний раз. Больше его фото на пластинках не появлялись. А еще там есть несколько теплых слов о Дьячкове самого Арно Бабаджаняна. По просьбе Стаса Намина, композитор дружил с его родителями, мэтр написал аннотацию к пластинке. Сергей Дьячков, пианист ансамбля, ему 29 лет. После окончания музыкального училища по классу фортепиано занялся композицией, написал много песен. Некоторые из них стали популярными. «Алешкина любовь», «Школьный бал» и другие. В ансамбле Сергей поет сольные партии, играет на фортепиано и электрогитаре. Но кроме музыки у него есть еще две страсти – футбол и шахматы.

«Синяя птица». Возьми свои слова обратно. Или просто слова. Эту песню Дьячков написал на слова Онегина Гаджикасимова. Ну а что касается «Виа, синяя птица», то дело было так. Приятель-клавишник попросил Дьячкова подменить его на гастролях ансамбля «Коробейники». Там он познакомился с саксофонистом Робертом Болотным, тем самым, который впоследствии вместе с братом Михаилом создал ансамбль «Синяя птица». Ну а песня «Слова» была издана на дебютном миньоне «Синей птицы» 1975 года, том самом, на котором появился знаменитый «Клен». Во многом, благодаря песням Дьячкова, ансамбль обрел широкую популярность. Всего «Синяя птица» записала на пластинке около полутора десятков песен композитора, в том числе эту.

середине 70-х Сергей Дьячков познакомился с мэтром советской песенной поэзии Леонидом Дербеневым. Тот шутил, что испытывает к Сергею большую симпатию еще и потому, что того не принимали в Союз композиторов, а самого Дербенева в Союз писателей. И, кстати, так и не приняли. Вместе они написали для «Синей птицы» песню «Мамина пластинка». Наверное, один из главных хитов эпохи ВИА.

Ну а как не вспомнить еще об одном шлягере Сергея Дьячкова «Школьный бал». Эту мелодию композитор показал руководителю «Веселых ребят» Павлу Слободкину. И тот сразу сказал: «Эта песня должна быть про школу». Поэт Павел Леонидов написал слова, но «Веселые ребята» записывать песню не спешили. Может, повлияла статья Шанина, может, еще что-то, вспоминал композитор. Начались какие-то непонятные трудности. В этот момент образовался ансамбль «Самоцветы», и Юрий Маликов предложил: «Дай эту песню мне. У меня есть новый мальчик с чудесным голосом, Валя Дьяконов». Так «Школьный бал» исполнили «Самоцветы». За собой.

Песня «Школьный бал» вышла на первой пластинке «Самоцветов» в 1973-м. Но, увы, ее судьба была не очень счастливой. Вскоре автор текста Павел Леонидов эмигрировал в США. Композицию запретили и даже переиздали пластинку «Самоцветов», исключив «Школьный бал» из трек-листа. Довелось Сергею Дьячкову поработать и с еще одним славным ВИА той поры – «Голубыми гитарами». «А мне вчера приснился крокодил, зеленый, зеленый, призеленый, как моя тоска». Эта песня, написанная Дьячковым на стихи Игоря Шафирана и Леонида Дербенева, была в свое время очень популярна. Очевидцы вспоминали, что когда появилась эта пластинка, было ощущение, что поют веселые ребята. И действительно, многие музыканты, начинавшие в веселых ребятах к тому времени, уже работали у Игоря Гранова в «Голубых гитарах».

0: «Властелины мелодий».
1: В середине 80-х годов прошлого века жанр VR фактически прекращает свое существование. На его смену приходит эра диско и рока. Песни Сергея Дьячкова ни в один из этих форматов, это слово тоже появилось тогда, не вписывались. Авторские гонорары становились все меньше и меньше, а потом просто превратились в прах. Деньги стремительно обесценивались. Союз композиторов Дьячкова, человека, чьи песни знала вся страна, так и не приняли. Так что был безработным. В 1987-м Дьячков вместе с женой эмигрирует в Израиль. Но, увы, его музыка там была не нужна. Как-то друзья в Тель-Авиве познакомили его с самым крутым местным продюсером. Тот послушал музыку Дьячкова и сказал: «Все замечательно. Заплатите, и мы выпустим запись. И стоит какие-то пустяки. 25-30 тысяч долларов». Но откуда у человека, который выехал из России, получив $300 в зубы, такие деньги? Пришлось работать аккомпаниатором в балетной школе в Иерусалиме. Там он познакомился с балетмейстером Еленой Леско. Она стала его второй супругой. С тех пор они были вместе. В 2000-м вернулись в Россию, но и здесь дела шли не очень. В недавно появившийся российский шоу-бизнес Дьячков не вписался. Денег, чтобы снять квартиру в Москве, не хватало. Поселились в подмосковном Подольске. Композитор устроился на работу преподавателем музыки для детей в местном дворце культуры. Создал VIA, честно говоря. Записали музыкальную программу шлягеров Дьячкова в современной аранжировке. Но продюсерам, а без них нынче никуда, он был неинтересен. За раскрутку на радио, телевидении, в газетах требовали денег, а их не было. Как-то приятель предложил подработать, сочинить музыку для фильма «Любовники». Она как раз сейчас звучит.

это единственная работа Дьячкова в кино. Премьера фильма прошла уже после того, как композитора не было на свете. В марте 2005-го Сергею Дьячкову исполнилось 60. Друзья даже устроили в честь этого события концерт в зале Московского центрального дома художников. Первый и последний авторский вечер композитора Сергея Дьячкова. Менее чем через год он ушел из жизни. И несмотря на то, что в моде нынче другие ритмы, его песни помнят. Во всяком случае, наше поколение. Ведь мы под них грустили, любили, радовались и были счастливы. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Пока.

0: Властелины мелодий. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Радио России Калмыкия представляет программу «Наследие». Это научно-познавательная передача, рассказывающая об истории, культуре, этнографии Калмыкии с участием ученых Калмыцкого научного центра Российской академии наук.
4: Кто такие калмыки, откуда они, его происхождение, историческое народа и, конечно же, его материальная, художественная культура становились предметом очень многих вопросов.
5: За многие десятилетия существования города родилось много поколений и немалое число людей интересует историей города.
6: Смотрите программу «Наследие» с Викторией.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные за минувшие сутки владели Мирополем Сумской области. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище Вени очищен от загрязнений. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше ожидаются в Сибири во второй половине дня 2 мая в течение 3 мая. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Мирополе в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась за сутки в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска также поразили в течение суток предприятия ВПК, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище Вени очищен от загрязнений, сообщило посольство России в Австрии. Диппредставительство ожидает, что будут приняты дальнейшие меры по установлению виновных в вандализме и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее посольство России в Австрии сообщило, что на районном кладбище Вени вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по факту вандализма поручил возбудить уголовное дело. Время полета премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, может варьироваться от 4 до 8 часов в зависимости от маршрута. Об этом сообщил ТАСС-источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет самолета Фица в Москву. При этом 4 страны – Латвия, Литва, Польша и Эстония – вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. Словацкий премьер, как он сообщил ранее, планирует 9 мая возложить цветы к могиле неизвестного солдата и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии. Президент США Трамп заявил, что нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им, и предупредил, что такой потенциал будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
2: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет. Не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
1: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активные боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного урегулирования. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше ожидаются в Новосибирской и Иркутской областях во второй половине дня 2 мая и в течение 3 мая, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидромедцентрах. Из-за резкого ухудшения погоды спасатели начали рассылать жителям экстренные предупреждения. МЧС просит жителей переждать непогоду в капитальных зданиях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и проводов. В Томской области ситуация со штормовым ветром до 25 метров в секунду и выше осложняется паводком. Со 2 по 4 мая в регионе прогнозируется подъем уровня воды сразу в 6 реках, включая Обь и Томь, с возможным достижением опасных отметок и подтоплением территорий, сообщают синоптики Западно-Сибирского управления гидромета. Мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Будут установлены новые температурные рекорды, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, сегодня температурный режим вернется в рамки климатической нормы, и в последующие дни температура воздуха будет только повышаться.
3: Наконец-то период продолжительной холодной ненастной погоды закончился. Подводим жирную черту и с сегодняшнего дня, в общем-то, включаем механизм не только майской весны, но и даже время от времени переходящее в настоящее метеорологическое лето. Сегодня в Центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления, которое будет сопровождаться в последующем серии температурных рекордов летнего тепла. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому Гольфстримом. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-16 в разгар дня. И показания барометров немного снизятся, к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе команд на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Второе место заняла команда Китая, а тройку лучших замкнул коллектив из Италии. Россиянка Анна Кононыхина завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира в Пекине. Победу одержала китаянка Линь Шань. Третье место досталось немке Паулине Александре Пфайф. Стартовал матч 28-го тура футбольной премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и Ростовом. Прямо сейчас в Каспийске идет 6-я минута, счет пока не открыт. Президент футбольной премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что у лидеров 2-го по силе дивизиона нет проблем с лицензиями для РПЛ. По словам функционеров, все коллективы, которые сейчас идут в первой четверке, смогут играть в элите в следующем сезоне. Речь про «Факел», «Родину», «Урал» и «Ротор». Бывший футболист Крыльевсоветов Нериус Бороса включен в состав совета директоров Самарского клуба, информирует пресс-служба «Волжан». Литовский защитник выступал здесь с 2001 по 2002, а также в 2005 году. Тюмень по пенальти обыграла Синару во втором четвертьфинале футзальной суперлиги. В основное время матча команды забили по 2 мяча. На взятие ворот Дениса Неведрова и Карлоса Аугуста екатеринбуржцы ответили голами Сергея Абрамова и Максима Герасимова. Счет в серии стал 2-0. Следующая встреча состоится 6 мая. Баскетболистка Елизавета Братчикова будет выступать за сборную Азербайджана после смены спортивного гражданства. Такую новость опубликовал «Спортэкспресс». По информации источника, экс-форвард НБА Енисея Иники, вероятно, сможет принять участие в мировой лиге ФИБА 3-3 за одну из команд, представляющих Азербайджан. А мне на этом все. До встречи в эфире.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
1: Погода. Во Владивостоке 3 мая небольшой дождь, плюс 12, в Хабаровске ясно, плюс 14, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 16, в Чите переменная облачность, плюс 20, в Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 24, в Иркутске переменная облачность, плюс 26, в Севастополе пасмурные, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 9, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: голос решает все.
1: Радиоволна – это чудо. Мы не видим никаких натянутых проводов. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем.
0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. В это воскресенье в 21:10 по Москве и в 23:10 по времени Якутска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
3: Виражи времени.
4: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. В эти майские дни мы, конечно, вспоминаем триаду, которая, к сожалению, становится уже ностальгическими воспоминаниями о прошлом. Мир, труд, май. Слово «мир» очень зыбко. Труд, который объединял миллионы трудящихся, сегодня тоже немножко изменился. Но остался май, тот весенний яркий май, с которым мы вспоминаем о добре, о радости, ощущении жизни и оттаиваем после долгой затяжной зимы. Поэтому мне хотелось бы начать передачу с песни светлой, доброй, которую исполняет Анна Герман. Она, конечно, о любви, о мае и рождает надежду на наше мирное будущее.

0: хочется вспомнить, что в самые трудные времена мы обращались к нашей русской культуре, потому что именно наша культура вобрала в себя все лучшее, что было создано мировой культурой. И, конечно, в эти майские дни радость бытия приобретает особое значение, особую силу. И не случайно сегодня у нас в студии заслуженный артист России, популярный артист театра и кино, замечательный Даниил Спиваковский. Здравствуйте, Даниил Иванович.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Спасибо, очень рада вас видеть, потому что вас очень трудно вызвонить. Не то, чтобы заполучить студию, а вызвонить, поскольку вы все время в работе, и настолько ваша работа многообразна и многогранна, что не понимаешь, когда вы успеваете переключаться. Но, надеюсь, сейчас вы на нашу волну настроитесь. Вот что пишут о вас критики. Харизма, талант, умение перевоплощаться делает Даниила Спиваковского востребованным и горячо любимым зрителями. Диапазон безграничен. Самый неординарный и самобытный актер России. Вот мнение критиков. Очень лестно, и я думаю, мы сразу начнем с вашей последней работы. Вы снимаетесь в кино, в телесериалах, ведете чтецкие программы, ездите по городам, и, насколько я понимаю, сейчас прямо из студии опять куда-то летите, бежите.
1: Да, с чемоданом к вам приехал.
0: С чемоданом. И, кроме того, вы еще преподаете.
1: Сейчас не преподаю, сразу сделаю ремарку. Я выпустил 3 курса. Я был мастером курса, естественно, актерского факультета. Учил будущих артистов в Институте театрального искусства имени Кобзона. Собственно, Иосиф Давыдович меня туда когда-то и, так сказать, пригласил. И надо сказать, что сейчас просто не хватает времени, а все-таки педагогика – это очень ответственное дело, и нужно учить ребят молодых, нужно появляться у них на курсе, в институте, а поскольку нет сейчас свободного времени, то я на некоторое время сделал паузу. Возможно, пройдет какое-то время, и я опять обращусь к педагогике, но пока просто физически на это не
0: а
1: хватает.
0: А кого-то вы успели выпустить из актеров, которыми гордитесь, которыми довольны?
1: Вы знаете, да, я рад, что половина каждого курса остались в профессии. Кто-то работает в Москве, кого-то я даже вижу по телевизору, в фильмах, в сериалах, в рекламе. Я знаю, что кто-то работает в театрах драматических, кто-то уехал к себе на родину, в свои города и работает там, в театрах.
0: А фамилии-то есть?
1: Ну, фамилии, они пока еще делают только первые шаги, поэтому фамилии их, наверное, зрителям ничего не скажут. Но это совершенно не важно, знаете, популярность, она как есть, так и нет.
0: Хорошо, тогда первое, я хотел бы вас спросить. Сейчас вышел на экран фильм «Александр Первый».
1: Да.
0: Что вы можете сказать об этом фильме? Очень разноречивые мнения, хорош ли Александр? Исторически верный ли фильм? Это такое изложение истории в адаптированном и навсегда верном стиле. Хотя вас просто превозносит, вы играете
1: графа Палина.
0: Да, санкт-петербургского губернатора.
1: Да.
0: И при этом такой и умный, и хитрый, и смогли организовать переворот.
1: Действительно, граф Палин – это очень известная личность в истории Российской империи. Даже историки говорят, что можно было бы посвятить ему одному фильм или книгу. Действительно, человек неоднозначный, действительно, человек, который совершил переворот и, собственно, который руководил убийством императора Павла и, собственно, который привел на престол Александра. Интересно, что он прожил очень долгую жизнь, потому что таких людей, как правило, избранные, точнее, не избранные, а императоры, это в наше время избирают, а тогда коронованные императоры, вот они, так сказать, людей от таких избавлялись, а вот Александр оставил его в живых.
0: А вознаградил?
1: Нет, не особенно. Вот, но он очень яркий персонаж, непростой человек, жестокий человек, человек, совершающий убийство сам своими руками, причем. Конечно, человек, который возглавил переворот. И, конечно, граф Палин, можно сказать, своими руками вершил историю Российской империи. И, конечно, он повернул, так сказать, историю нашей страны, вне всяких сомнений, это человек, это личность. Конечно, своими поступками, своими действиями и так далее, и так далее.
0: А как вы на эту роль согласились или вам предложили? Вообще, какая подготовка была?
1: Ну, традиционно звонят, приглашают на пробы, ты приезжаешь.
0: Конкретно на эту роль?
1: Я сначала пробовался на роль императора Павла, но затем, после проб, мы ездили в Санкт-Петербург, там пробовались режиссеры, продюсеры, решили меня попробовать вот на роль графа Палина, тем более, что когда-то я играл императора Петра Третьего, который отец Павла, собственно, вот, и муж Екатерины II был тоже, который принял мученическую смерть, тоже фигура неоднозначная в нашей истории, решили, что, наверное, вот меня нужно попробовать на роль графа Палина, чему я очень обрадовался и в результате, так сказать, с удовольствием играл эту роль. Это костюмная картина, на всех нас сшили специальные костюмы того времени, все очень работали несколько историков, несколько знатоков. Да, вот, которые, так сказать, нас учили носить одежду, оружие, так сказать, правильные даже выражения словесные употреблять. Все это было очень интересно, для актера это замечательный опыт.
0: А скажите, а вот странно, вам предлагали сначала роль Павла I, а он ведь был невысокого роста, вы высокий.
1: Вот, как-то, наверное, это была бы одна из причин.
0: Как-то
1: может быть,
0: учитывается размеры, вес?
1: Ну, конечно, конечно,
0: рост.
1: Конечно. Но, может быть, это тоже была одна из причин, чтобы действительно быть более похожим на историческую личность. Мне вообще посчастливилось сыграть целый ряд исторических ролей, как прошлых веков из истории Российской империи, так и 20 века известных деятелей.
0: А какие роли?
1: Я уже начал говорить о Петре III, я сыграл Льва Ландау, я сыграл Михаила
0: Суслова. По-моему, даже получили Тэффи,
1: да. Я сыграл Михаила Суслова в замечательном фильме, который называется «Товарищ Сталин». Сталина
0: и
1: играл.
0: Тень Сталина вы играли.
1: Это про Власика.
0: Про Власика.
1: Ну, там
0: играли.
1: Я играл, да, тоже историческую, кстати говоря, достаточно. Да, архитектор очень известного, да, историческую роль. Но сейчас мы говорим, вот, «Товарищ Сталин» фильм. Сталина играл Сергей Юрский, я играл Суслова. Кстати, эту картину очень любил Михаил Михайлович Жванецкий. Он вообще, так сказать, относился ко мне, так сказать, по-отечески,
0: а
1: можно сказать.
0: А эта картина широким экраном шла?
1: Нет, это телевизионная четырехсерийная картина, но ее несколько раз повторяли на одном из центральных каналов. Затем играл такого замечательного Павла Шпрингфильда, актера, его старшее поколение помнит по фильму «Сердца четырех», или помните «Гардеробщик» в «Джентльменах удачи». Господи, кто-то еще прям совсем рядом, какие-то исторические личности находятся, ну просто, наверное, сейчас подзабыл. И я всегда говорил, что, знаете, это не конкурс двойников. Конечно, для меня это персонажи, для меня это герои. Конечно, это моя интерпретация, всей съемочной группы, режиссера, автора сценария. Наша интерпретация. Поэтому иногда возникают какие-то споры, люди пытаются, так сказать, находить достоверность каких-то исторических фактов или внешнего сходства. Но я всегда говорю, что это не конкурс двойников. Конечно, какой-то...
0: Но историческая правда должна присутствовать.
1: В какой-то степени. В какой-то степени, конечно же, должна.
0: Скажите, но все-таки, наверное, многое зависит от режиссера. Вам советуют, какую литературу прочитать, какой материал? Или вы сами подбираете уже под роль?
1: Ну,
0: понятно,
1: если
0: что
1: это...
0: есть сценарий, но тем не менее, все-таки окунуться в эпоху, в характер. Какой подспудный материал?
1: Ну, бывает, что я смотрю, если это...
0: Ну, вот Александр I, например.
1: Ну, Александр I, я исключительно прочитал историческую справку о своем персонаже, естественно. А вот вспомнил слово «консультанты». Ага. Такое слово я забыл, вот, которые консультанты были на картине. Естественно, они рассказывали о наших персонажах, о взаимоотношениях, так сказать, наших героев, известных исторических личностей. И это все как-то так. Режиссер очень много нам рассказывал, который был погружен в эту работу. И так постепенно вот мы погружались в эту историю, с коллегами обсуждали.
0: Поэтому но вот много времени у вас ушло для съемок и для подготовки?
1: Ну, картина снималась долго, конечно, где-то, наверное, около года. Съемки проходили и в павильоне.

0: Наталья Пушкин, пророк и Александр Первый. И везде он разный. Вы не сравнивали?
1: Ну, я не сравнивал. Нет, я не сравнивал. Я, честно говоря, никак пока не дошли руки посмотреть эти картины. Я, собственно, и картину, в которой сам снимался, Александр Первый, еще не видел. Я видел только несколько сцен на озвучании.
0: Домашние-то видели?
1: Ну, домашние, да, видели. И довольны работой. В целом фильмом и моей работой довольны. И дети посмотрели. Это очень здорово, что снимаются исторические фильмы. Вот,
0: главное,
1: все-таки...
0: чтобы не искажалось ничего.
1: Да нет, вы знаете, я думаю, по большому счету ничего не искажается. Ничего не искажается. Это наша история, об этом должны знать. Это очень полезно молодому поколению смотреть. А уж Александр Первый картина, она, мне кажется, максимально достоверна. И там все очень правдиво рассказано.
0: А как вы переключаетесь? Вот снимаетесь в одном долгом сериале, тут же играете в театре, да? Или вы сейчас в театре не играете?
1: Играю, конечно, очень много.
0: У вас ведь много антреприз,
1: да.
0: И кроме этого, вы по-прежнему служите в театре Маяковского?
1: Нет, я не работаю в театре Маяковского уже, наверное, лет... Время, к сожалению, быстро бежит, еще до пандемии, наверное, лет 7 уже не работаю. Хотя, как известно, я учился у великого Андрея Александровича Гончарова, и в каждом интервью этого великого человека и мастера, мудреца вспоминаю. И все мои успехи в профессии, это, конечно, его заслуга. Несомненно, просто.
0: Но
1: это...
0: вы ушли, поскольку изменилась в театре ситуация.
1: Ну, мне как-то стало неуютно в тот период, да, и, так сказать, я... В отличие от моего персонажа графа Палина, я не плету интриги и заговоры. Это не мой, так сказать, почерк. Вот, не моя линия. Поэтому, если, знаете как, если человек что-то хочет изменить в своей жизни, он должен измениться сам, что-то изменить. И я довольно спокойно, так сказать, покинул стены театра Маяковского, в котором проработал больше 25 лет к этому моменту. Ну, я с собой забрал два любимых спектакля, которые прекрасно сейчас колесят по всему миру, не побоюсь.
0: «Укрощение строптивой»?
1: Нет, это спектакль я поставил как режиссер. Уже спустя многие-многие годы, довольно-таки недавно. Вот, я забрал два спектакля из театра Маяковского, которые перешли, так сказать, в формат антрепризы на радость
0: Какие?
1: Зрителям. Это был спектакль «Банкет», который сейчас называется «Взрослые игры», и был спектакль, который назывался «Любовь глазами сыщика», который сейчас называется «Внимание на меня». Замечательный спектакль, они с большой радостью для зрителя и для моих коллег ездят по нашей стране. И мы, так сказать...
0: А театр не предъявляет в таких ситуациях какие-то авторские права и претензии?
1: Нет, нет, театр ничего
0: или
1: не предъявлял, я договорился.
0: Не
1: эти спектакли не идут.
0: Понятно.
1: С моим уходом из театра они не идут.
0: Понятно. А сейчас, вот последний год, прошла целая волна переназначений. Появились новые молодые режиссеры в академических театрах. То же самое случилось с театром Маяковского. И, вот, судя по откликам, многие жалуются, что совсем изменился театр.
1: У меня нет комментариев, потому что я настолько погружен в свою работу, что я даже не знаю, что сейчас происходит в театре, в котором я долго служил. Иногда я встречаюсь со своими коллегами в спектаклях. Или я думаю, что вам надо пригласить кого-то из театра Маяковского и задать этому человеку эти вопросы.
0: Ну, все-таки вашему, можно сказать, альма-матер.
1: Ну, давайте все-таки ближе к моей работе современной.
0: Хорошо. Современная работа, вот с антрепризом вы ездите. Сейчас вообще мода на антреприз. Это связано с тем, что удобно? 2-3 актера, 4 легче ставить спектакль и гастролировать?
1: Ну, по-разному бывает. Я участвовал в антрепризе, где было и есть сейчас и 6 актеров, и 9 актеров. По-разному. Да, антреприза замечательный вид, так сказать. То есть это на
0: Но
1: самом
0: это
1: деле
0: новое.
1: Ничем не отличается от репертуарного театра. Зато в антрепризе я встретился с такими замечательными актерами. Их список очень, так сказать, длинный, с которыми я мог бы, например, встретиться на съемочной площадке, но в театре нет. А в антрепризе я с ними встретился и замечательно играю, и продолжаю с кем-то играть. Так что на радость зрителю. Это замечательно.
0: А вот вы поставили, да, «Укрощение строптивой» в Новосибирском театре сейчас. Почему в Новосибирском?
1: Просто меня пригласили. Этот спектакль я когда-то сделал со своими учениками. Его посмотрел продюсер и пригласил меня сделать его с новосибирской труппой.
0: А Новосибирский театр репертуарный?
1: Нет,
0: да?
1: Не репертуарный. Это вот, как ни странно, тоже, считайте, антреприза, но в ней занято 15 человек. Поэтому... Так сказать, вот моя ученица, она туда поехала, помогла, все организовала, потом приехал я и, так сказать, уже выпустил этот спектакль с замечательными новосибирскими артистами. Он ездит на гастроли и играется несколько раз в самом Новосибирске, так что я очень рад, что такая пьеса моего любимого Шекспира вышла из-под моего пера и радует зрителя.
0: Да, а как вот вы совмещаете вот разные фильмы? Один сериал «Казнь»?

0: где идет
1: это
0: речь.
1: Полнометражная картина.
0: Да, о преступниках, о возобновленном расследовании давнего убийства, которое было закрыто. И в то же время веселую комедию на Новый год канал «Россия» показывает. Как преображаться, как внутренне отдыхать и находить в этом материале источник новых сил?
1: Ну, знаете, смена деятельности, она это уже, так сказать, некое обновление.
0: Я, кстати, не сказал нашим слушателям, что Даниил Иванович закончил психологический факультет Московского государственного университета. И сначала пошел по стопам своей мамы, психолога, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова. Но студенческий театр МГУ все-таки переманил, и в результате вы оказались у Гончарова, в мастерской Гончарова, и пришли в театр Маяковского.
1: Да.
0: Даниил Иванович, вы так много играете, переключаетесь быстро с одной роли на другую, совершенно противоположной. Как вам это удается?
1: Ну, как переключаться? Ну, во-первых, это приходит с опытом. Во-вторых, я всегда люблю, когда я, например, получаю какую-то роль главную, у меня где-то есть параллельная роль небольшая, там, или второго плана, чтобы фанатично, знаете, не погружаться в какого-то персонажа или вообще в какое-то дело. Я вот не люблю погружаться фанатично. Я люблю так очень, знаете, легко, чтобы что-то происходило. И когда ты, например, играя главную роль, вдруг уезжаешь на какие-то другие съемки или в театр, и потом приезжаешь на свою основную съемочную площадку, и как-то уже ты смотришь по-новому на что-то происходящее. Это здорово, это дает фантазию, это дает импровизацию определенную, это здорово. Нет вот этого фанатичного, такого маниакального погружения в какую-то одну работу. Это дает свободу. И это всегда здорово. И мне даже нравится, что я параллельно занимаюсь, так сказать, несколькими вещами.
0: А семьей успеваете заниматься? У вас трое детей?
1: Четверо у меня детей.
0: Уже четверо?
1: Да, уже, значит, Степану младшему будет в августе 3 года.
0: За вами даже Википедия не успевает.
1: Да, видите как. Да. К сожалению, конечно, не так часто бывает дома, как хотят это дети, как Светлана, моя супруга, хочет. Но профессия актерская всегда была кочевой, и моя семья понимает, они горды мною, они рады за мои успехи, они смотрят дети меня по телевизору.
0: Вам, я думаю, тоже придают силы.
1: Ну, конечно. Я работаю для них, я живу для них, я творю для них.
0: А дети не хотят последовать вашему примеру?
1: Мальчики нет, дочка думает.
0: Да?
1: Да.
0: А вот я с удивлением увидела вас в спектакле «Театр «Русская песня» у Надежды Бабкиной. И вы там тоже стали любимым актером. Я знаю, вас туда на многие приглашают работы. А что вы можете сказать о работе? Все-таки это немножко другой жанр, «Театр «Русская песня». Хотя надо отдать должное Надежде Георгиевне, что она вплетает в музыкальный свой театр драматургии и драматические
1: спектакли. Да. Я всегда это говорил и Надежде Георгиевне, что она придумала такую форму, не похожую ни на что, потому что, конечно, это музыкальный театр, но вместе с тем они берут драматические, серьезные произведения, пьесы, приглашают артистов очень хороших. Конечно, их пение, их вокал, их музыка, их исполнение, они замечательные, они дополняют все это. Вот такой синтез, он очень нравится зрителю, и я не вижу на сегодняшней драматической сцене каких-то аналогов. Конечно, есть музыкальные спектакли, есть, где актеры поют, и я в других спектаклях тоже пою, не во всех, но в некоторых. Вот. А здесь, конечно, это вот такое музыкальное, причем и ее труппа, они, это очень, они играют главные роли, уникальная труппа, и их пение, вокал, песни, все это помогает зрителю воспринимать происходящее, поэтому я с большой радостью от Надежды Георгиевны принял такое приглашение, и вот играю в ее театре.
0: В каких спектаклях вы успели сыграть?
1: Я сыграл в спектакле «Яма» по Куприну, естественно, где я играю сразу 3 роли, и, так сказать,
0: везде разные, я смотрела, везде разные, когда я потом вас увидела после спектакля, я очень удивилась, что это все один и тот же артист.
1: Да, меня переодевают сразу несколько костюмеров, гримеров, есть переодевание, где на это есть время, а есть, где меня должны просто в минуту из там старика дряхлого в молодого человека перегримировать, переодеть, и я выскакиваю на сцену, это, конечно, очень эффектно для зрителя прежде всего. И в спектакле «12 стульев» я играю Кису Воробьянинова.
0: А кто вас туда пригласил, как говорится, как произошло ваше
1: соединение? Надежда Георгиевна меня пригласила.
0: Это ее идея была?
1: Была ее идея, да. Ну, она, я, конечно, знал, кто такая Надежда Георгиевна, но я уже к тому моменту, это все-таки было несколько лет назад. Вот.
0: А когда пришли, видели, что это не просто Надежда Георгиевна, а это ураган.
1: Да. Ну, у нас прекрасные отношения, мы очень с большим уважением относимся друг к другу, и мы, когда встречаемся не так часто, то мы можем сидеть и разговаривать по полчаса о чем-то. Она очень дорожит моим мнением, спрашивает меня о чем-то, об игре даже на сцене. Вот. Мне это очень приятно. Она очень яркий человек, и она, конечно, полна энергии.
0: Вы один из самых успешных артистов, который сочетает театр, кино и в то же время еще и такие моноспектакли, с которыми ездите по всей России. Я знаю, что такая программа есть специальная по пушкинской карте. И вы подхватили идею читать классику и очень много читаете классики.
1: Смотрите, я расскажу для наших радиослушателей поподробнее. Вот уже более 10 лет, например, в Московском доме музыки существует абонемент, который называется «Классика с Даниилом Спиваковским». Также я работаю со многими филармониями, в том числе и Московской филармонией, со многими филармониями нашей страны, с разными музыкальными коллективами. Это большие симфонические оркестры, народные оркестры, ансамбли, джазовые группы, джазовые исполнители, отдельные солирующие музыканты. Причем сразу говорю, что все инсценировки делаю я сам, никому не доверяю, очень скрупулезно работаю с дирижерами или с руководителями музыкальных коллективов.
0: А когда у вас время на репетицию?
1: Ну, вот находится время. Да, у меня очень много произведений по русской классике, но также есть и мировая классика, и зарубежная классика 20 века.
0: А вы сами себе режиссер? Сами выбираете?
1: Да, я сам это режиссирую, мы сами очень скрупулезно, знаете, как говоря медицинским языком, я препарирую произведения, и мы ищем музыку, откуда она должна возникнуть, почему она должна возникнуть, где-то музыка это лейтмотив происходящего, где-то это контрапункт и так далее, и так далее. Но много произведений по русской классике. Это, конечно, Пушкин, это Лермонтов, это Гоголь, это Лесков, ну и так далее. И когда возникла замечательная пушкинская карта, это прекрасное начинание благодаря тандему Министерства образования и Министерства культуры Российской Федерации, то обратились ко мне, зная такую мою афишу моих чтецких программ. Я адаптировал, чуть-чуть где-то подсократил, поскольку это школьная программа. Это Евгений Онегин, это «Метель», это «Маленькие трагедии», это Гоголь. «Ревизор», «Мертвые души», «Вий», «Шинель», «Ночь перед Рождеством», это «Левша» Лескова.
0: Ну, вы наизусть читаете или все-таки?
1: Ну, передо мной стоит пюпитр, на котором лежит текст, и это не случайно. Конечно, за такое количество уже спектаклей, прочтений, я уже, можно сказать, все это выучил. Но вот именно то, что существует пюпитр, я становлюсь как бы автором. То есть я на глазах у зрителей, да, перевоплощаюсь в этих персонажей, но как автор перевоплощаюсь, как такой рассказчик. И это замечательно, в этом есть, ну вот не побоюсь, так сказать, громко сказать, какая-то просветительская моя деятельность, функция вот как артиста. Все-таки не так часто дети берутся за книги, и, честно говоря, своих детей, у меня трое старше школьного возраста, приходится, не побоюсь, с боями заставлять брать книгу. А так хотя бы зрители услышат это великое русское слово, великое слово
0: еще
1: классиков.
0: Еще сопровождение музыкальное. Вы, наверное, все-таки отбираете какие-то особые
1: коллективы. Конечно. Да, да, да. Но по пушкинской карте я езжу с фонограммой. Потому что все-таки по маленьким городам нет возможности ни финансовой, ни технической вывести какой-то коллектив.
0: А фонограмму какой коллектив записан?
1: Ну, разные коллективы. Я нахожу, в интернете фонограмму музыкальную, беру очень много классики, в основном классики.
0: Вы знаете, в прошлом году на книжной ярмарке, которая проходила на Красной площади, я поздно вечером приехала, уже закрывалось все, около 9 вечера. Это была пятница, вечер, и вдруг я увидела огромное количество людей, сидящих на трибунах, тихо-тихо, и слушают вас. Я сначала не подумала, кто так хорошо читает. Обошла, посмотрела, вы читали Гоголя.
1: Это «Ночь перед Рождеством» с моими друзьями, замечательным, знаменитым, великим оркестром Московской филармонии, оркестра русских народных инструментов имени Осипова. Я очень много с ними работаю, повторяю, с ними дружу. Да, знаменитейший, номер один русских народных инструментов в стране.
0: А почему вы берете русские народные инструменты?
1: Ну, когда-то я с ними первый раз поработал, и вот такая стала добрая традиция. Тем более, что русская классика, она очень хорошо ложится на руссконародные инструменты. Вот, это был, конечно, мощный проект. Я так рад, что меня пригласили. Был полный зал. Люди стояли.
0: Красная площадь просто.
1: Да вся Красная площадь стояла.
0: Да, пятница. Это было
1: удивительно. Просто люди стояв, замерев. Вот, сзади меня оркестр, огромные мониторы, где с нескольких камер транслировалось. Мои дети с моей супругой сидели в первом ряду. Хотя они до этого слышали уже это выступление, но вы не представляете, какая это энергия. На Красной площади я читаю и вижу перед собой башню с часами, флаг России. И вот это справа от меня Кремлевская стена,
0: еще
1: мавзолей.
0: Часы бьют, каждый
1: часы бьют. Этот... И это мощная энергия, которая дает тебе силы. Это неповторимое. Я просто счастлив, что в моей жизни это было. Вот эта мощь, понимаете, выступление на Красной площади с оркестром, ночь перед Рождеством. И все это громко, как будто ты на всю Россию это читаешь.
0: Это правда,
1: это
0: такое
1: потрясающе.
0: Было ощущение, правда.
1: Это просто мощно, и я это просто рад, что я погрузился в это.
0: Гениальная идея вообще делать книжную ярмарку на Красной площади.
1: Конечно.
0: В этом году снова будет, по-моему, с 4 по 7 июня. Надеюсь, что мы вас там услышим.
1: Ну, может быть, может быть.
0: Данил Иванович, ну, впереди у нас самый главный майский праздник – День Победы. Вы внук фронтовика, я знаю, что ваш дедушка воевал, и он был летчиком.
1: Да.
0: И вернулся потом в гражданскую авиацию.
1: Да,
0: конечно,
1: да.
0: Он повлиял на вас, на ваше восприятие.
1: Конечно, это главный пример отца был для меня, и он меня воспитал вместе с мамой и с бабушкой. И он мне всегда напоминал, точнее, Гончаров, с которым я познакомился позже, он мне всегда напоминал моего деда, оба фронтовика, бескомпромиссные, смелые, уважающие женщин, преданные своему делу, порядочнейшие люди, яркие люди. Они мне оба чем-то напоминали друг друга.
0: И какую программу подготовили?
1: Там разные программы. Она называется «У нас нам нужна одна победа». Очень яркая программа, где, конечно, я рассказываю прежде всего о победе в Великой Отечественной войне и такой экскурс боев, известнейших сражений этой войны. Также я вспоминаю войну 12-го года и вообще рассказываю о величии русского солдата.
0: Ну,
1: российского, советского
0: солдата. На каком-то материале.
1: Конечно, я отобрал. Там звучат стихотворения наших великих поэтов. Там звучат... Ну, я не особенно пою, но вот такие зонги. Я читаю два отрывка из Бориса Васильева «Завтра была война, и зори здесь тихие». Звучит Окуджава, Высоцкий, Роберт Рождественский, Евтушенко, Твардовский.
0: Ну, я надеюсь, вы что-то там почитаете.
1: Да, да, да. Конечно же, Дементьев. И, кстати говоря, расскажу, что у меня это когда-то был такой спектакль со студентами. И, конечно, Алексей, Алешенька, сынок, моя студентка потрясающе пела, и у всех наворачивались слезы, не могу об этом не сказать. Ну, она вокалистка была, потому что такую сложную песню, а песня с музыкальной точки зрения очень сложная.
0: Во-первых,
1: единицы, кто могут исполнить,
0: да,
1: вокалисты.
0: Да, автор никогда не думал, что из этих стихов, опубликованных в журнале «Юнц», может получиться песня.
1: Да, да.
0: И с нее начался Евгений Мартынов,
1: прекрасный
0: вот. Композитор.
1: Да, и песня сама по себе с вокальной точки зрения, я вам хочу сказать, очень сложная. Не любой поющий артист, да и певец может потянуть, так сказать, эту, ну, с музыкальной точки зрения, профессионально, эту
0: Александра
1: песню.
0: Александра Пахмутова назвала эту песню лучшей балладой 20-го
1: да,
0: века
1: да,
0: о войне.
1: Да. И всегда зрители плачут.
0: Плачут всегда.
1: Всегда плачут, да. Ну вот, а в своем спектакле вот тоже я использую, так сказать, тоже такие зонги, больше Окуджава, там есть одна песня Высоцкого, есть «Хотят ли русские войны» Евтушенко, но такие менее требующие вокала произведения, поэтому мне это попроще, я все-таки так не вокалист. Если зрителю интересно, я, например, я люблю это стихотворение Роберта Рождественского. Кстати, Екатерина Рождественская знает, что я люблю творчество ее отца. И я читаю на своих встречах Рождественского. И она, так сказать, дала добро на это. Да более того, что добро, она рада.
0: Конечно.
1: Рада, что, так сказать, я читаю стихи Роберта Рождественского. Вот такое стихотворение, оно как раз не очень долгое. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. Но однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.
0: потрясающе. Вы знаете, это стихотворение очень часто читают, но в таком исполнении я еще не слышала. Просто блестяще.
1: Ну, я сейчас еще для радиоэфира, чтобы у нас, так сказать, не зашкаливали приборы, я, так сказать, прочитал его, так сказать, сдержанно, со сцены. Конечно, я читаю его ярко, тем более сразу же вдогонку звучат гитарные аккорды, и я исполняю «Братские могилы» Высоцкого. Сразу же это как такое одно погружение, один номер. И это, так сказать, для зрителей это такой очень серьезный, в хорошем смысле, удар, творческий удар по зрительским чувствам, по зрительскому сознанию, восприятию, эмоциям. Но я это специально простраивал. Дома, сидя, значит, за столом.
0: Роберт Рождественский — это уже послевоенное поколение, поколение детей войны. А фронтовиков поэтов вы кого-то читаете?
1: Ну, Акуджаву, конечно.
0: Акуджаву так не любил, когда его фронтовиком называли. Он говорил, ну я же после этого столько написал, что мне все связывает с 9 мая в публикациях, в журналах. Да. А кроме...
1: Ну вот я повторяю, Борис Васильев, это, он фронтовик, это был писатель, это проза. Да.
0: Печатался, кстати, в журнале «Юность».
1: Да, хотя, вы знаете, я читаю, конечно же, поскольку в моем арсенале «Пушкинская метель» с великой музыкой Свиридова, то я, конечно, читаю знаменитый под Свиридовский марш военный, под который маршировали полки в разные, так сказать, разные времена. Ну, Свиридов, он уже, так сказать, 20 века композитор. И знаменитый, так сказать, монолог из «Метели» пушкинской. Вы знаете, он довольно долгий, и он, конечно, он прекрасный. Когда полки возвращались, так сказать, с фронта, и звучит этот Свиридовский марш... Это, конечно, очень здорово, и все аплодируют зрители, и он очень позитивный, очень оптимистичный, такой марш победы, это здорово.

0: Даниил Иванович, ну, прекрасный марш победы Свиридова. Под него, наверное, многое можно читать. Давайте все-таки еще послушаем фрагмент из вашей большой программы «А нам нужна одна победа».
1: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет на 90, а война про всю забудь и менять не вправо.

пришел черед нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые или живые, все мы вместе.

значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть припрут хоть в эстаград. Мы к тому готовы.

Сегодня советской стране удалось освободить Белоруссию, Литву и часть Польши. На тот момент было понятно, что войска Гитлера уже не представляли собой серьезные угрозы для нашей страны. Советское руководство начало разработку ряда операций, направленных уже на освобождение европейских стран.

Нас ведет, свой взятый город.

0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что мы сейчас прослушали фрагмент из моноспектакля «А нам нужна одна победа» нашего гостя, заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. А замечательная песня, которая прозвучала, написана поэтом-фронтовиком Евгением Долматовским и композитором Марком Фраткиным. Вообще хорошо, что есть праздники, потому что опять с новой силой зазвучали песни и стихи наших прекрасных фронтовых поэтов и композиторов. И Тюркин тоже появился, к сожалению, в датские дни. А хорошо бы, чтобы и Евгений Долматовский, и Евгений Винокуров, и Юрий Левитанский, и Григорий Поженян, и, конечно, Александр Трифонович Твардовский звучали чаще. А у вас традиция есть в семье отмечать день 9 мая?
1: Конечно, и дети очень любят 9 мая, любят, во-первых, это действительно светлый праздник, и дети прекрасно знают своих дедушек, бабушек, и своего прадеда, моего деда-фронтовика и прабабушку, и своего деда-отца моей жены, который служил в армии, тогда служили 3 года и был танкистом. Он, конечно, родился после Великой Отечественной войны, но он тоже много детям рассказывал. Да их отец, собственно, я служил 2 года в советской армии, и поэтому мне тоже есть что рассказать 3 сыновьям и дочке, которой тоже это интересно. Поэтому для нас это очень важно. Мы бережем эти традиции, мы обязательно отмечаем 9 мая, мы участвуем в бессмертном полку.
0: Вживую?
1: Да, более того, меня иногда приглашают вместе с женой, с детьми, прямо, скажем, в прямой эфир на разных центральных каналах. Мы стоим, и, во-первых, у нас в руках дощечки с фотографиями моего деда и моей бабушки, которые воевали. И мы что-то рассказываем, вспоминаем, и, конечно же, дети очень-очень горды тем, что они празднуют этот праздник, и что их семья обязательно помнит.
0: Имеет к нему отношение.
1: Конечно, непосредственно. Вот, Булат Акуджава. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет, не верьте пехоте, когда она бравые песни поет, не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, как все же заманчива доля твоя. Всегда мы в походе, и только одно отвлекает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна. Победа всегда будет за нами, всегда. А вот я вам что прочитаю. Ну, сделаю такую компиляцию, да простит меня великий гений русской литературы Михаил Юрьевич Лермонтов. Я вот так начало и сразу перепрыгну в конец, чтоб на такой оптимистичной ноте закончить. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы, полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом, да жаль его. Сражен Булатом, он спит в земле сырой, и молвил он, сверкнув очами: ребят, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой.
0: Спасибо. Думаю, что слава русского оружия здесь отражена хорошо, и не одно поколение помнит эти строчки.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Поэтому спасибо вам за то, что вы выбрали именно это стихотворение Лермонтова. и будем ждать нашей победы.
1: Обязательно, обязательно. Спасибо.
0: Вам спасибо большое. Всего вам самого доброго. Хочу напомнить, что нашим гостем сегодня был заслуженный артист России, педагог, актер театра и кино Даниил Спиваковский. Это была программа Андрея Дементьева, вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. Всего вам доброго. С праздником, дорогие радиослушатели.
2: Радио России. Журнал судьбы.
3: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
2: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские группировки продвигаются в глубину обороны ВСУ. Российская сторона не ждет разрешения властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. И 16 придомовых территорий потоплено в трех населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополья Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка», «Кондратовка» Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка российских войск улучшило тактическое положение. Подразделение «Запад» продвигается вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашений между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанного в Москве в сентябре прошлого года. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Российская сторона не ждет разрешения властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По словам дипломата, представители посольства и генконсульства России в Бонне принимают участие практически во всех мероприятиях, куда российскую сторону приглашают германские общественные организации, местные власти, конструктивно настроенные политические силы. Помимо этого, совместно с соотечественниками российская сторона проводит множество собственных акций, включая традиционное шествие бессмертного полка. В прошлом году таких акций было около 200, отметил дипломат. Обвинения в отношении канцлера ФРГ Мерца будут поступать из-за его неправильных решений до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет в отставку. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что шеф Пентагона распорядился вывести 5000 американцев военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев. США в одностороннем порядке фактически завершили конфликт с Ираном. Белый дом доложил Конгрессу, что считает войну оконченной. Текст письма Дональда Трампа к спикеру Палаты представителей цитируют западные СМИ. Какая реакция на это заявление Трампа в Тегеране, расскажет корреспондент информационной службы «Вести» Ольга Пономарева.
2: 60 дней президентских действий без санкций Конгресса истекли аккурат в день труда. Но вместо того, чтобы просить у нелояльных законодателей разрешение на продолжение операции в Иране, что не совсем в стиле Трампа, президент США сделал ход конем. Он объявил о прекращении боевых действий, правда, с бронепоездом на запасном пути. В свойственной ему манере Трамп уведомил Конгресс о внезапном эндшпиле эпистолярно.
3: Боевые действия, начавшиеся 28 апреля 2026 года, прекращены. Соответственно, военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах.
2: Прозвучало парадоксально после слов Дональда Трампа, что он недоволен обновленным предложением Ирана. Впрочем, 47-й глава Белого дома мог в очередной раз передумать, учитывая инсайдерскую информацию от Wall Street Journal. Издание уверяет, что Тегеран пошел навстречу Вашингтону и готов в начале следующей недели обсудить ядерную программу в обмен на смягчение санкций со стороны США, а также рассмотреть открытие Ормузского пролива в обмен на ослабление морской блокады Ирана, что, правда, не очень согласуется с заявлением КСИР.
3: Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера. ВМС КСИР будут контролировать почти 2000 километров иранского побережья, Персидского залива и Ормузского пролива и превратят эту водную территорию в источник средств к существованию иранского народа, а также в источник безопасности и процветания региона.
2: Вероятно, все дело в том, что публичные заявления не отражают кулуарных дискуссий. Так, в письме Трампа Конгрессу отмечается, что подробности изменений боеготовности войск США в регионе более детально изложены в секретном приложении к документу. И Дональд Трамп не был бы собой, если бы не оставил себе возможность изменить смысл сказанного на диаметрально противоположный.
3: Несмотря на успех операций США против иранского режима и продолжающиеся усилия по установлению прочного мира, угроза, которую Иран представляет для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной.
2: Значительным остается и число американских подразделений в регионе Персидского залива. Несмотря на то, что Иран, по подсчетам CNN, вывел из строя 16 баз США на Ближнем Востоке, в регионе, по данным СМИ, находится до 50 тысяч военнослужащих США.
1: 57 человек, эвакуированных из-за последствий разлива нефтепродуктов Туапсе, остаются в гостиницах, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Байков в канале «В Максе». Глава Туапсинского муниципального округа также выразил благодарность всем причастным к ликвидации пожара на морском терминале в Туапсе. Оперштаб Краснодарского края 28 апреля сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, из-за которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. 16 придомовых территорий подтоплено в трех населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. В муниципалитетах работают 4 оценочные комиссии по обследованию подтопленных территорий. На территории муниципалитета за последние сутки выпало 36 миллиметров осадков. Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится под воздействием мощного циклона. Он принес с собой ливневые тучи, похолодание. Улучшение погоды ожидается в ближайшую среду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала уверенным выступление российских синхронисток на Кубке мира. Напомню, сборная России одержала победу в произвольной программе. Также специалистка выразила уверенность в том, что наши спортсменки лучше подготовятся к чемпионату Европы и сумеют подправить свои ошибки. Россиянка Анна Кононыхина завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира в Пекине. Победу одержала китаянка Линь Шань. Третье место досталось немке Паулине Александре Пфайф. Стартовал матч 28-го тура футбольной премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и Ростовом. Прямо сейчас в Каспийске идет 48-я минута. Счет 1-0 в пользу гостей. В свои ворота забил Ян Джапо. Президент футбольной премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что у лидеров второго по силе дивизиона нет проблем с лицензиями для РПЛ. По словам функционера, все коллективы, которые сейчас идут в первой четверке, смогут играть в элите в следующем сезоне. Речь про «Факел», «Родину», «Урал» и «Ротор». Московский «Локомотив» на выезде переиграл пермскую «Звезду-2005» в матче 6-го тура женского чемпионата России по футболу. Встреча в Перми завершилась победой гостей со счетом 2-0. Голами отметились Елена Чубрила и Нелли Коровкина. Железнодорожницы набрали 13 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин преодолел 208 километров за 24 часа на чемпионате России по суточному бегу. Соревнования проходили в Москве на стадионе Первомайский. Лучшим стал Александр Маеда. Он за отведенное время преодолел 285 километров 200 метров. А у меня на этом все. До встречи в эфире.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Твери облачно с прояснениями, плюс 23. В Ярославле ясно, 20, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Липецке переменная облачность, плюс 16. В Воронеже переменная облачность, плюс 15. В Смоленске малооблачная, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 9, днем плюс 17. 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем плюс 19. Ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: души с Вадимом Тихомировым.
1: Ее часто называют звездой советского телевидения. Но это ошибка. Она солнце, которое греет, озаряет и иногда обжигает. Я от всей души в нашей студии приветствую диктора Центрального телевидения, народную артистку России Ангелину Вовк. Здравствуйте, Ангелина.
2: Здравствуйте, Вадим. Ну, как вы меня замечательно представили. Я вообще не очень люблю, когда меня хвалят, но ваш комплимент мне понравился. Спасибо.
1: Ну что же, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что до 14 лет Ангелина играла в куклы?
2: Да, я вообще с детства любила куклы, которых у меня не было. Потому что времена были другие. Все-таки послевоенное время, я родилась в 42-м году, послевоенное время было очень трудное. Мой отец в 44-м году не вернулся с боевого задания, он был летчик. И, конечно, мы остались три женщины, и жили мы во Внуково. Но в магазинах кукол не было. И я рисовала куклы. Я рисовала, тогда это было очень модно среди девочек. Я рисовала, ну, была заготовка определенная. Я вырезала силуэт, и потом я этой кукле рисовала всякие наряды. Ну, в общем, это было своего рода детское творчество, которое, знаете, вот долго продолжалось, потому что мне нравилось. Тогда не было, к счастью, телевидения, которое отнимает кучу времени. У нас не было телефонов, которые тоже отнимают, извините, невероятное количество времени, в пустоту ты его отправляешь. У меня было только радио. И представляете, я так люблю радио. Я такая счастливая, что я пришла к вам на радио, потому что по радио я слушала классическую музыку. Мне читали сказки по радио. То есть, вы понимаете, радио – это такая жизнь великолепная для детей моего времени. И я многому научилась, именно слушая радийные передачи. Я даже однажды, у меня радио сломалось, я его отремонтировала. Но я была талантливой девочка.
1: Хорошо. Это правда, что съемочная группа фильма «Прощай», где вы снимались в юности, называли вас «Неприступная Лина».
2: Дело в том, что я закончила институт на ГИТИС, угу, и впервые поехала на съемки фильма в Ялту. Это был вообще такой прекрасный год в моей жизни, потому что Ялта была очаровательна. Она очаровательна всегда. Плюс ко всему, в нашем коллективе был замечательный композитор Михаил Таравердиев.
1: Раз.
2: И, да. В нашем коллективе были великолепные актеры. Авдюшка.
1: Олег Стриженов.
2: Олег Стриженов. Вы знаете, я даже вот сейчас не могу всех перечислить. И я была счастлива, что я нахожусь в таком замечательном творческом коллективе.
1: Ангелина, я не поверю, что Александр Стефанович не подкатывал к вам с предложениями.
2: Ну, Александр Стефанович, конечно, подкатывал с предложением. Потому что, ну и, простите, Никита Михалков тоже. Он был на наших съемках. Но тогда, в юности, я была влюблена в другого человека. Поэтому я не разглядела в нем эти прекрасные качества. Ну, это моя ошибка,
1: да,
2: понимаете?
1: И поэтому была неприступна Элина.
2: Да, а вот с Сашей Стефановичем у нас тоже такие, знаете, отношения сложились смешные. Дело в том, что он как-то мне тоже очень понравился, потому что он мне цитировал Библию, там, Экклезиаста. Он вообще очень эрудированный человек. И, конечно, он меня завораживал своими знаниями. Вот. И как-то он сказал, что, слушай, ты мне очень нравишься, а не выйдешь ли ты за меня замуж? А я была влюблена в другого человека. Я говорю, Саша, ты мне нравишься, но если станешь режиссером, то, может быть, мы эту тему разговора и продолжим.
1: Вот. Какая вы расчетливая были.
2: А как же? Вот, хотя я любил другого человека. Но я вышла замуж за того другого человека. И когда он мне позвонил, сказал, ну вот, я режиссер, я снимаю фильм, приезжай. Я говорю, ты опоздал, я уже вышла замуж.
1: Надо было побыстрее.
2: Но мы с ним сохранили дружеские отношения.
1: И последний вопрос. Это правда, что в свое время вами увлекся лично принц Чарльз, который теперь король Англии, Карл III.
2: Ну, вы знаете, это, может быть, мои фантазии. Дело в том, что меня стали донимать английские корреспонденты.
1: В советское время?
2: Да. И они хотели со мной встретиться и побеседовать. Но нам же тогда не разрешалось встречаться с иностранцами. И наш заведующий отделом сказал: пожалуйста, можете присылать ей свои вопросы, она вам будет отвечать. Вечером мы пошли на день рождения с моим супругом любимым, Леночкой Чертовым. И я там немножко выпила много шампанского. И вы знаете, так болела голова утром. Я думаю, ну какая Англия? Какая вообще поездка? Да ну нет, не пойду. И не пошла, конечно. Когда я пришла на телевидение, и наш заведующий отделом устроил разгром. Что ты натворила? Почему ты не пришла? Они так тебя ждали. Я говорю: Виктор Николаевич, у меня, ну, рассказал им, да, я вам сейчас. Он говорит: это не оправдание, ты должна была прийти в любом состоянии. Я говорю: в следующий раз приползу в любом состоянии. Ну, в общем, и потом, знаете, какие-то были оттуда сигналы все время.
1: Из Англии.
2: Да, я, видно, нравилась королеве еще, плюс ко всему. Я когда начала вести программу с Октябриной Ганечкиной, мне оттуда стали присылать какие-то тоже вопросы по огороду корреспонденты. И потом смотрю, в каком-то журнале появилась королева, она в платочке на огород вышла. И она там что-то такое вот, типа того, что вот она там получила из России от Ангелины и Октябрины, значит, какие-то советы, вот она их применяет у себя на огороде.
1: Ничего
2: ну
1: себе!
2: Вот, ну, вы понимаете, мне сказали, ну, один
1: кто?
2: Человек в погонах сказал, что принц Чарльз очень хотел, чтобы ты приехала. Ты что, не поняла, что вот эти корреспонденты, что вот приехала группа английская? Я говорю: не поняла. Что ж ты мне раньше не сказала?
1: Королевишна.
2: Я бы была королевишной английской. Я бы установила добрые отношения между Россией и Англией. И не было бы никогда войны. Мы бы жили все в счастье и любви, и в красоте.
1: Ну вот, да.
2: Промахнулась в очередной раз.
1: Но ничего страшного. Итак, Ангелина Вовка, переходим к делу.
2: Давайте.
1: Значит... Папа погиб во время войны, к сожалению.
2: В 1944 году его не стало. Ему было всего 26 лет.
1: А скажите, это правда, что вам снилась даже гибель отца?
2: Да, я летела с ним в горящем самолете. Вот я помню это. Самолет охвачен пламенем, и я лечу с ним. Вот вниз так мы летели. Ну, вы знаете, я очень ждала его. Раньше во Внуково не было же вот этой загородки вокруг поля, да? Там подходишь к взлетной полосе, ложишься в траву и ждешь, когда приземлится самолет. И я ходила, бегала к этой взлетной полосе, ложилась в траву и ждала, когда прилетит мой папа. Мне так хотелось, чтобы он вернулся. Я прям каждый самолет думал: ну вот, он наконец возвращается. А там были земляничные поляны, мы с детьми бегали, собирали землянику, ну и самолеты встречали.
1: А скажите, а вот мама Марья Кузьминична потом нашла свое счастье?
2: Однажды, ну, уже годы прошли, потом мы несколько раз ходили, вот когда возвращались пленные, думаем, ну, вдруг отец жив. И мама всегда мне завязывала белый бант, одевала мне там, в общем, красивую одежду, чтобы пойти встретить папу. И каждый раз мы возвращались, и каждый раз папа не появлялся среди этих пленных. Ну, в общем, прошли годы, уже пленные перестали появляться. И, в общем, мама уже успокоилась, что он не вернется, хотя она его любила до последних дней своей жизни. И всегда они с моей бабушкой, с ее мамой, вспоминая моего отца, плакали. Он был, говорят, удивительным человеком. Великолепно пел, играл на гитаре, был душой компании, добрейший был человек. Вот. И, ну что ж, что же делать, как помочь моей маме? Я, значит, однажды, был Новый год, и вдруг к нам пришел в гости, а мы там тогда жили в таком, знаете, в послевоенное время. Домов-то не строилось, мало строилось. Он был такой большой общий барак, в котором жили семьи летчиков. И у каждого была вот комната, а был общий коридор. У всех были в комнатах печки. То есть условия были, ну, сами понимаете, послевоенные. Вот, и... Кому-то пришел в гости вот мой отчим будущий, Михаил Матвеевич Зыков. И мы устраивали, так сказать, встречу Нового года, елка сверкала. В общем, пришли наши мамины подруги, жены летчиков. И он пришел, один был. Он пришел, он был в военной форме, он военный. Вот, он прошел тоже всю войну, тоже был ранен. И, в общем-то, так, знаете, был суровый, ну, казак. Он из Подростова, из станицы Вешенской. Ну, такой, знаете, суровый был характер. Потому что, как я потом побывала в этих краях, казаки, они, знаете, не очень-то такие, ну, как вам сказать, дон-жуаны, да? Они очень суровые ребята, но умеют ухаживать. И вот... И когда я его увидела, и он мне, во-первых, он действительно был очень интересный. Такие черты лица красивые, нос прямой, черные волосы. Ну, в общем, он мне понравился. Мы, естественно, сели все за стол. Тогда застолья были, знаете, не так, как сегодня гуляют дома обращения. Угу. Все было очень скромно, и все было в рамках приличия. Вот. А он сидел возле елки, и я подошла к нему, вот так села на него, смотрю, и я говорю ему: «А я можно буду вас называть папой?» Он, вы знаете, он так смутился и говорит: «Ну, пожалуйста, если вам это угодно». Я говорю: «Я буду тогда вас называть папой». Ему ничего не оставалось делать, как жениться на моей маме.
1: Все, отличная история. Так, Андрей Нововка, скажите мне, пожалуйста, да. Вот мы уже вспомнили про вашего мужа, Геннадия Чертова, про Гитис вспомнили. А как же так происходит, что вы на первом курсе влюбились в Геннадия Чертова, а, например, не в Льва Лещенко, который учился параллельно вместе с вами?
2: Ну, вы знаете, не знаю, ну, Чертов, это, знаете, была любовь с первого взгляда. Мы ехали на картошку, и вдруг...
1: На картошку.
2: Да, ну, как студенты, ну, которые поступили убирать картошку. И вдруг в автобус входит Жерар Филипп. Он был в юности, он вылитый Жерар Филипп, просто вылитый. Он вообще удивительно красивый человек. Я о нем вспоминаю всегда с любовью и благодарностью. Ну, так жизнь сложилась, что я вот чего-то это взбрыкнула.
1: Имеете право.
2: Ну, не знаю, может быть, я иногда думаю, если ж взбрыкнула, так уехала бы в Чехию. Чего ж я не уехала-то? А то уцепилась за Россию. Нет, без Москвы не могу.
1: Патриотка.
2: Патриотка, к сожалению.
1: Так, по поводу Льва Лещенко.
2: А что, он учился, ну... Я его знала, конечно. Ну, как-то я на него, ну, не знаю, не особенно-то обращала внимания.
1: Угу.
2: Гена-то был, знаете, в институте первый парень на деревне. Да, а меня тоже почему-то, хотя я не была красавицей. Но, видно, во мне была вот эта какая-то харизма, что-то было, потому что я росла в лесу, во Внуково. Я там, знаете, знала каждую травинку. Я убегала все время в лес.
1: Вы такая были светлая девочка.
2: Светлая. Была светлая, знаете. Такая была хорошая. Меня поэтому, когда я пришла поступать в институт, все сразу полюбили. Это, знаете, это правда.
1: Да.
2: Вот Господь слышит и видит, что я говорю правду. Я не преувеличиваю ничего.
1: Я знаю. А в дипломном спектакле «Бесприданница» вы кого играли?
2: Ну, я, конечно, играла не главную героиню.
1: Да.
2: Да, к сожалению. Потому что этот Григорий Григорьевич Конский, мой педагог, который мне очень нравился как педагог, он видел меня все время, навязывал мне роли соблазнительниц. А я ему говорила: «Григорий Григорьевич, это, знаете, я вот, ну, не соблазнительница. Ну, вот можно я буду какие-то другие роли играть?» И начинаю ему перечислять, что бы я хотела. Но он все равно меня не слышал. Я то разведчицу играла.
1: То соблазнительницу.
2: То соблазнительницу. Понимаете, он ставил спектакли, причем потом, как выяснилось, я ему очень нравилась.
1: Вот я так и понял. Он готовил вас практически, подталкивал.
2: Да.
1: А вы не поддались.
2: Вот. А мне он очень нравился как педагог. Вообще я восхищалась им. Потому что действительно был чудесный человек. И вот я из Гитиса выбегаю, бегом. Он: «Вовк». Так, я говорю: «Да, Григорий Григорьевич, так, проводи меня домой». А он же ходил медленно, потому что он был старенький, ручки, и сердце у него было больное, ручки...
1: И все туда же.
2: Ну а что ж, душа в любви, все возрасты покорны.
1: Это да.
2: Ручки за спину, идет и через каждый...

0: должно быть пополам. И она говорит, я так хочу, чтобы ты переехала жить в Питер. Это здесь, во-первых, здесь есть Товстоногов. Это же такой режиссер. Ну и на каникулы я со своей подружкой московской, сокурсницей Таней Распутиной, поехала в Питер. И она нас встретила. Ну, в общем, она была там какая-то девушка в городе, такая очень, как вам сказать, ну, уважаемая. Mm-hmm. И она нас расселила в гостиницу, хотя мы приехали без паспортов, по студенческим билетам расселила. Ну, в общем, она нами занималась, там все ее кавалеры, которым она нравилась, нас развозили на машинах, помогали. И вдруг она мне говорит, слушай, Товстоногов уже набрал себе курс в театр. Почему бы тебе к нему не поступить? Я говорю, Ларочка, я хочу учиться у Конского. Мне Товстоногов не нужен. Но я тебя умоляю, ну ты попробуй, ну ты хотя бы пойди, ну ты понимаешь, ну вдруг ты все-таки решишься. Уговорила, я ему звоню, я говорю, Георгий Александрович, здравствуйте, это вот такая-такая.
1: Какая вы наглая.
0: Наглая, еще какая. Я говорю, вот я из Москвы, я хочу поступить к вам в театр. Он говорит, так у меня уже все закончено. Я говорю, я знаю, но я хочу поступить к вам в театр. Он говорит, ну хорошо, приезжайте. Я говорю, а куда приезжать? Он говорит, ну ко мне домой. Я говорю, да, сейчас
1: приедем.
0: Что
1: ж такое, а?
0: Да. А Ларка говорит, ой, отлично, поехали. Ну, мы втроем, я, Танька Распутина, и она встречалась с его сыном. И она знала в квартире все. И вот, значит, мы приехали, они остались на лестнице ждать. И, значит, я...
1: Как, бросили вас одну?
0: Нет, ну, одну.
1: Нет, я понимаю, в квартиру, ну, одну отправили.
0: Ну, да. Ну, слушайте, я, значит, звоню, открывает Товстоногов. Ну, он думал, сейчас будет такая дрожащая студентка. Там в Питере такая вода чудесная. Я вымыла свои роскошные белокурые волосы, надушилась французскими духами, в шубке. Стою перед ним такая невинная овечка.
1: Красотка.
0: Он растерялся.
1: Я думаю.
0: Проходите. Я говорю, а куда мне пройти? Туда в гостиную или вот сюда в ваш кабинет? Он удивился, что я знаю расположение его комнат. Он говорит, нет-нет, в кабинет, пожалуйста. Помог мне раздеться. Ну и пока я с ним болтала, а я, вы как уже заметили, если я болтаю, то я могу очаровать. Я его очаровала. И я вижу, он прям расцвел. И говорит, ну хорошо, теперь почитайте что-нибудь. Я говорю, ну и стала читать отрывок. Я забыла, какой я отрывок читаю. Напряглась, вспомнила, но... Я прочла, а читала отвратительно. Думаю, ну все, не берет, конечно. Он говорит, завтра, деточка, ко мне в театр днем приезжайте. Я говорю, вы знаете, у меня там еще подруга, она очень хочет к вам тоже в театр. Он говорит, нет, у меня больше нет времени, завтра я вас жду в театр. Ну, я выхожу и говорю, Тань, вот сказал, и честное пионерское, что я сказала, что ты хочешь тоже.
1: Да.
0: Но так получилось, что в этот вечер мы пошли в ресторан с Ларисиным кавалером.
1: Опять шампанское?
0: Нет, ну мы не пили тогда. Вы что, бог с вами. Ну, я не помню вот про юность свою, чтобы мы там, знаете, что-то.
1: Ну да.
0: Вот, и посидели в ресторане, и вдруг у меня на ноге заболел палец. Да так сильно заболел, что я не могла наступить. И меня повезли к врачу в больницу. Привезли к врачу. Врач, значит, сделал мне, разрезал, там у меня воспалился палец, он разрезал, сделал перевязку и замотал ногу до самого колена. Вот, ну и говорит, как вас зовут? Я говорю, Ангелина. Ой, я свою дочку, у меня сегодня дочка родилась, назову Ангелина. Я говорю, правильно сделайте. Он назвал дочку Ангелина, там растет, выросла уже большая, наверное. Вот, и все, ну какой театр-то?
1: Хромоножка.
0: Ну, я, значит, лежу в гостинице, в номере, сидит возле меня Таня, пришли бывшие студенты, которые у Конского учились. Ну, сидим, лежим, трепимся, вдруг раздается звонок. Я снимаю трубку, я говорю, алло. А мне мужской голос говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, вы знаете, с кем вы говорите? Я говорю, ну, конечно, Петр. Он говорит, нет, не Петр. Я говорю, а кто же это? Я говорю, Таня, это к тебе, Костя.

0: Я даю трубку Тане, он на нее прикрикнул: «Дайте трубку Ангелине». Я, значит, взяла трубку. Я говорю: «Да, кто это?» Он говорит: «Иван Моисеевич вас устроит?» Ой, я шарахнулась, думаю, это же Георгий Александрович. Я говорю: «Георгий Александрович, это вы?» Он говорит: «Да. Почему вы не пришли в театр?» Я говорю: «Георгий Александрович, у меня нога, мне прооперировали ногу, я там это...» Я говорю: «Я не могу, я должна уехать в Москву». И: «Как это так? Что это такое? Что вы себе позволяете?» Он меня отругал, все замерли вокруг. Мальчишки прыгают, говорят: «Линка, замолви словечко». Танька с завистью на меня смотрит. Я положила трубку. Один парень, из тоже который учился у Конского, говорит: «Ну все, Ангелина, Конский выгонит, а Гога не возьмет». А Танька говорит: «Лина, а подари мне эту историю». Я говорю: «Дарю. Это не со мной случилось, это с тобой». И, короче говоря, я подарил ей эту историю, и она там кому-то рассказала, ее нарисовали там на сцене, она стоит, Георгий Александрович ей аплодирует. Вот, но я была счастлива. Но Конскому все равно дошли слухи. Когда у меня нога вылечилась, я пришла на занятия, и, значит, Григорий Григорьевич сидит и говорит: «Ну как? Как вы там провели?» На всех поглядывает. Я так в стеночку думаю: не дай бог узнает, что я была в Питере, да еще поступала к Толстоногову. А видно, ему кто-то донес из тех ребят. И он так: «Ну, а как наш Мерлин Монро на каникулах?»
1: Ох, ревнивец!
0: Я говорю: «Что?» Я говорю: «Что? Все ничего». Я не знаю, как я выкрутилась. Конечно, я не призналась, но он не стал меня допытывать, потому что он все знал. Ему кто-то написал из наших его бывших сокурсников, что вот приезжала Вовка, поступала. И однажды я иду в театре, приехал БДТ на гастроли в Москву, и я иду, и навстречу мне Товстоногов. Я к нему подбиваю: «Здрасте, Георгий Александрович». Он мимо меня, как мимо затонувших кораблей. Ну, прошли годы. Я мужу своему чеху рассказываю эту историю. Горжусь, что я могла бы быть звездой театра Товстоногова.
1: Да.
0: И мы сидим с ним в консерватории в Петербурге. И стоит Товстоногов. И он говорит мне: «Ну, подойди, поздоровайся с ним». Я подхожу, он с кем-то стоит, беседует. Я подхожу к нему и говорю: «Здравствуйте». Двое мужчин, Георгий Александрович, еще какой-то. Он говорит, этот второй его собеседник: «Ой, Ангелина Вовка». Георгий Александрович посмотрел на меня и сказал: «А я телевизор никогда не смотрю». И отвернулся. Вот представьте, сколько лет прошло, и он меня не простил, но я это не со зла сделала.
1: Да, это понятно.
0: Ну,
1: а скажите мне, Ангелина Вовка, а это правда, что вы пережили клиническую смерть?
0: Ну, вы знаете, да, было такое со мной, но да, я попала в больницу, и вы знаете, вот... Наверное, это был високосный год, я так думаю. Врач меня встретил не совсем доброжелательный почему-то, потому что он мне сказал: «Так, мы сейчас сделаем надрез в животе и посмотрим, есть ли у вас там кровь». Я говорю: «А вы будете делать под наркозом?» Он говорит: «Нет, конечно». Я говорю: «Так я ж не выдержу». А я была со своим первым мужем, с Геннадием Чертовым.
1: А вы прям со съемочной площадки?
0: Да. Я был «Огонек» снимали, Янушко уж пел, и тут я потерял сознание. Вот, и я говорю: «Ну, я же не выдержу». Думаю: «Ну как это без наркоза?» Он говорит: «Ищите расписку, что если умрете, я не отвечаю вашей смерти». Я с дуры написала, муж мой не возразил, любимый. И, короче говоря, утром, когда врачи прибежали, пришли, они, когда меня увидели, они меня сразу бросили в операционную без подготовки. А что значит без подготовки? И начались мои страдания, которые продолжались 3 месяца.
1: Ой, мама.
0: 3 месяца они продолжались, но меня спас академик Кузин, который меня забрал из Клифа и спас. Там еще были замечательные доктора.
1: А кто вам помог?
0: Ну, вы знаете, и мне сказали, и маме, ну, я там с Склифосовского уже, я помню, начала, уходить, ну, потому что мама закричала, врачи набежали, стали меня что-то колоть, И я думаю, боже мой, зачем они все это делают? Мне так хорошо, все перестало болеть. Я хоть отдохну немного, потому что все болело дико. Трубки стояли в носу, во рту, в ушах, в животе, везде. Вот, да, еще там, знаете, что произошло? Такой также забавный эпизод из моей жизни. У меня в молодости, в юности, была компания, ну, мальчишки-девчонки. И двое из них были в меня влюблены. И оба сделали мне предложение. Ну, думали, что я, ну, за кого-то выйду замуж. Ну, так как мы дружили, и у нас не было, как говорится, моркови и любови, ну, да, то я никому не позвонила из них. Ну, думаю, ну, что ж, я не люблю, что ж выходить замуж-то?
1: Все правильно,
0: не
1: да,
0: по любви. Вот. И в итоге мы как-то продолжали дружить, и прошли годы. Потом наши пути разошлись, естественно. И вдруг, когда я лежала в склифе, в реанимации, вызвали дополнительную реанимацию, и приехал один из мальчиков, который был в меня влюблен. Когда он его увидел, и он закричал: «Я тебе не дам умереть», и хотел, как бы, да я не знаю, что бы он сделал, но врачи его не допустили больше ко мне. А он прочитал, там было много врачебных ошибок, но врач потом меня, моя лечащая, обняла и сказала: «Ангелина, тебя должны от нас увести, потому что ты здесь умрешь». Ну и Валентина Михайловна Леонтьева, царство ей небесное, обратилась, она же была такой, это ж я была хоть известной, но не такой могучей, mm-hmm, как она. И она обратилась к этому академику Кузину, который попросила прийти на меня посмотреть, может ли он мне помочь. Я помню, он влетел в палату, я лежала одна в палате посредине, потому что там тараканов было много, они ползали по стенкам, я их боялась. Ну и склиф-то в те годы, знаете, ну, да, какой был? Убогий, грязный. И он в развивающемся халате влетел ко мне и говорит: «Я ее забираю». И забрал. И там у него, это на Пироговке.
1: На Пироговке.
0: Да, там был его институт. Меня забрали. В общем, я не помню, как называлось это отделение, но там замечательный был у меня доктор Николай Константинович. Чудесный человек. По-моему, Третьяков его была фамилия. И он меня вылечил.
1: Ой, слава,
0: да,
1: Богу.
0: Вот, и вот понимаете, как-то вот так вот все обошлось.
1: А давайте вернемся все-таки к вашей работе на телевидении. Вот, насколько мне известно, как-то вы поехали в Индию еще в Советском Союзе и привезли оттуда кольцо с камнем «Черная звезда».
0: Это Black Star.
1: Black Star, вот. Он стал вашим талисманом, защитником, а через некоторое время камень рассыпался. Вот я думаю, какие страсти бушевали в вашем маленьком коллективе дикторов, что камень-талисман разрушился.
0: Вы знаете, я почему-то, да простят мне мои коллеги, у многих моих коллег вызывал какую-то черную зависть, скажем так. Они мне не показывали вида, так, не говорили мне это в лицо, но все равно слухи до меня доходили. И козни строили мне немало. Понимаете, они...
1: Ну, вам?
0: Да. Но я, вы знаете, я никогда... Я не знала, что я могу предпринять против них. Я единственное, что делала, я шла в церковь, подавала записку о здравии тех людей, которых мне говорили, об их отношении ко мне. И меня и запрещали, и там, ну, в общем, по-всякому со мной обращались. Ну, как-то я, знаете, вот, во-первых, я не мстила, не носила в душе злобу к ним. Я просто не понимала, почему так ко мне относятся. Но дело в том, что когда я пришла работать в дикторский отдел, приходило 20 заявок на дикторов, угу, и все 20, все просили Вовк.
1: Ангелина Вовк.
0: Да, понимаете, ну, как могли женщины, они все красивые.
1: Да.
0: Профессиональные, достойные. Я не хочу сказать, что вот они, мол, хуже меня. Нет. Многие, может быть, даже и лучше. Но... приходили заявки на меня, потому что я не знаю, что-то во мне было тогда такое, что людей околдовывало.
1: Да.
0: Понимаете, вот честное пионерское, не сойти мне с этого места.
1: Вы знаете, я вспомнил один репортаж, по-моему, он был издание СЭФ, был конкурс модельеров соцлагеря, выбрали интервью какой-то серьезной женщины, И вы говорили, я видел, что ее просто распирало от счастья. Она была готова рассказывать вечность об этих сантиметрах, которые должны украшать коленки советской женщины.
0: Да вы знаете, я вам хочу сказать, я в те годы, я же ведь работала и манекенщицей в Доме моделей. Да,
1: так.
0: Когда я училась, а это было как? Я, когда училась на первом курсе, ну, иногда же проходила по московским улицам и любила зайти в Дом моделей на Кузнецком мосту.
1: Да.
0: И однажды я прохожу, смотрю, набирают молодых манекенщиц. И я думаю, попробовать, что ли.
1: Ага.
0: Я пришла, и меня взяли. Ну, я думаю, ну, там какую-то зарплату небольшую, там же не то, что я должна, знаете, с утра до вечера ходить и работать. Вот. И, значит, сказали, деточка, меня иногда деточкой называли, я была такая худая, как сказал отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, он сказал, Ангелин, ты была такая худая, я думал, что ты смертельно больна. Сейчас я такая полная.
1: Нормально, нормально.
0: Вот. И вы представляете, посмотрели на мою фигуру и сказали, ну что, вот, грудь-то, я худая, а грудь была большая,
1: да.
0: Понимаете? Ну, говорит, ну что ж, на такую девочку платье не будем делать, а давайте делать на нее спортивные костюмчики, шортики, блузочки, брючки. Она будет в этом, и действительно, это было очень, мне шло все, вот эти спортивные стиль, и они мне делали и блузочки, и шортики. Но вы понимаете, когда начинали примерять блузку, нужно было это все проводить в примерочной комнате. Комнатка была, знаете, ну, можно сказать, 1.5 на 1.5, малюсенькая, вся в зеркалах. И вот, знаете, вот я стою перед зеркалом, а их двое. И вот они меня вертят. Вот так посадят плечико,
1: ну, да.
0: А потом так повернут, потом сюда, в эту сторону, потом перед зеркалом вот так. Понимаете, и эта примерка вот этого плеча длилась часами. И я стала падать в обморок. Я один раз упала в обморок, они меня вытащили на улицу, я отдышалась. А уже принимала участие в показах. Вот в этих шортиках и такая вся лапочка выходила. Вот. Потом, значит, в следующий раз прихожу на примерку. Опять я падаю в обморок. Но они сказали, ты знаешь, деточка, ты нам очень нравишься, но ты же падаешь в обмороке, мы не хотим за тебя отвечать. Извини, ты не можешь с нами больше сотрудничать. Я, конечно, переживала не потому, что я не выхожу на подиум, а потому что я потеряла заработок небольшой,
1: да,
0: понимаете? К той небольшой стипендии это было очень существенно в моей
1: конечно,
0: ситуации.
1: Хорошая прибавка к жалованию.
0: Да.
1: А скажите мне, вот Ангелина Вовк действительно, когда шла к телецентру, вот перед тем, как пройти пост милиционеров, закатывала брюки, что их не было видно из-под плаща.
0: Да, у нас был Сергей Георгиевич Лапин, очень серьезный
1: руководитель,
0: да. И он запрещал нам в те годы ходить в брюках.
1: На работу.
0: На работу, да. Ну, мы же, а мода-то, куда моду, в карман не спрячешь. Мы все равно шили себе брюки. И когда подходили к проходной, это было на Шаболовке, мы, конечно, брюки закатывали и булавочками их прикалывали. И проходили.
1: Еще серьезно?
0: Так, серьезно. А там мы эти брюки опускали и ходили по телецентру, уже нам никто не делал замечаний.
1: И еще, почему вначале у вас были длинные волосы, а потом прическа стала короткой?
0: Ну, это, знаете, это борьба моих девушек со мной. Ну, они Игорю Леонидовичу Кириллову стали на меня жаловаться. Вот, Вовк длинные волосы носит, а у нас у всех короткие. Ну, Кириллов меня вызывает и говорит, слушай, а чего это у тебя длинные волосы? Я говорю, Игорь Леонидович, ну, что длинные? Они у меня просто до плеч, ничего страшного. Нет, надо обрезать. Ну, я обрезал, ну. Потом он, почему так все время улыбаешься? А я же, знаете, я ходила, я такая была счастливая, что я работаю на телевидении. Мне так нравилась эта атмосфера. Никто к тебе из мужиков не пристает. Все тебя любят. Это же не театр, да, и не кино. Вот, поэтому все очень даже было в моем, как бы, вкусе. И ко мне все хорошо относятся, и я всех люблю. Ну, почему же не радоваться? Почему не улыбаться? Поэтому, когда он мне сказал, будешь вести информационные программы, я говорю, Игорь Леонидович, ну как вы представляете, как я буду вести со своими улыбками информационные программы? Я пыталась там «Московские новости» читать, да? Но у меня же все время улыбалась. И он меня вызывал потом и говорил, почему ты опять улыбалась? Там нельзя, когда говоришь, Вчера состоялась там коллегия членов Политбюро ЦК КПСС.
1: Да, попробуй улыбнись здесь.
0: Да, попробуй улыбнись. Надо быть очень строгой.
1: А еще скажите мне, Ангелина Вовка, я понимаю, что Юрий Николаев до сих пор не любит вспоминать это, когда вышел, к сожалению, в эфир нетрезвым. А кто его спас от увольнения?
0: Вы знаете, я вам хочу сказать, что, во-первых, у него прекрасная жена, которая боролась за него. Ну, бывает, что... Да, с каждым может случиться эта беда. Это беда, это болезнь. Во-первых, она его не бросила, а боролась за него. Во-вторых, Юрка Николаев удивительно прекрасный человек. Доброжелательный, мудрый, умный, спокойный. Вот, знаете, мне нравятся люди, которые всех любят. И они не сплетничают, не злобничают в чей-то адрес. С ним просто общаться было одно удовольствие. Ну и вот случилось это с ним болезнь, беда. Но, насколько я знаю, Валентина Михайловна Леонтьева, она была дружна с Сергеем Георгиевичем Лапиным, и она встала на его защиту. Ну и правильно совершенно, потому что, вы знаете, потом мы все были как бы за него, и мы, никто из нас не хотел, чтобы Юру уволили. Слава Богу, Валентина Михайловна смогла убедить Сергея Георгиевича, что он нужен дикторскому отделу. И действительно, когда он вылечился, вот ведь он же до сих пор не пьет
1: никогда. Я знаю, да.
0: Но вы знаете, так же, как и дядя Володя Ухин, у него тоже была эта болезнь. Но его вылечили, я принимала в этом участие. Но вы знаете, собирались компании, и он никогда не пил. А дядя Володя Ухин тоже невероятно добрейший человек, всех любил. А уж как он вел «Спокойной ночи», это можно было залюбоваться. Вот он вел, это для меня он был эталоном. Ну, Валентина Михайловна, конечно, потому что она была, ну, просто по тем временам она была ведущим. Она, знаете, как бы опережала время. Она как бы жила вот как бы в наше время. Ну, вот ей можно было все. Слушай, а мне, вот и нам всем, нельзя было переставить точку в тексте. А она могла переставить точку и сказать своими словами. Поэтому она жила уже в более свободном, раскрепощенном. Но она вообще была, конечно, вот, ну, тоже великий специалист.
1: Итак, Ангелина Вовка.
0: Слушайте, я вам уже столько напомнила.
1: Ничего.
0: Тут.
1: Нормально.
0: Но все правда.
1: Все правда.
0: Честно,
1: итак, Ангелина Вовка, значит, смотрите, Московская Олимпиада. Москвичи встречают олимпийского Мишку, а в это время Ангелина Вовка встречает свою любовь.
0: Какую любовь?
1: На Пражских высотах.
0: Здрасте, я ваша тетя. Не во время Олимпиады, мой дорогой.
1: Как?
0: А так. Ангелину Вовку любили не только в России, Ангелину Вовку любили за рубежом.
1: Я знаю.
0: Вот, так вот, приехала тогда английская группа приезжала, угу. А тут приехала чешская группа,
1: так.
0: Которая приехала выбрать диктора для передачи «Говорите по-русски». И они выбрали меня, а мой муж был в этой команде. И когда я поехала вести туда уроки эти, он мне потом рассказывал, что когда я увидел твою фотографию, я сказал сам себе, лучше бы она не приезжала.
1: Это он меня... кто это?
0: Это Ингрид Гец. Mm. Но его нет, Царство Небесное. Mm, да. К сожалению, уже в 16-м году его не стало.
1: Так.
0: Вот, и я когда снималась каждый день там на съемках, и он принимал участие, он был художником-архитектором на нашей картине, вот, ну, и знаете, я как-то не обращала на него внимания, ну, много вокруг меня мужчин.
1: Так, нет, вы скажите, когда первый раз поцеловались с ним?
0: Вы знаете, это вот это называется «Любовь с первого взгляда». Я сидела, уже съемки закончились, я сижу в Доме русской культуры, сижу, думаю, ну вот завтра домой. Вот. А я еще его попросила перед этим, я говорю, Индер, знаете, я купила люстру, вы можете мне ее упаковать? Он мне упаковал люстру и говорит... Линочка, он меня звал, Линочка, люстру упаковал, самолет разобьется, но люстра будет цела. И вот так вот я сижу, думаю, так, завтра домой привезу люстру, дома все меня ждут, подарки накупила. Вот, и вдруг мы встретились с ним глазами, с человеком, которого я видела каждый день и не обращала внимания. И вы понимаете, что-то между нами произошло. А я думаю, вот это, наверное, он. А я чувствую, что кто-то в меня влюблен. Вот чувствую кожей. И мы вышли, когда после съемок, я смотрю, он сел в машину, уехал, а мы с командой поехали там кому-то в гости, чтобы, ну, на прощание выпить по рюмочке. И приехали, и вдруг он появляется, садится напротив меня и не сводит с меня глаз. Вот знаете, вот просто я поняла, что это уже что-то серьезное. Mm-hmm. И когда все это закончилось, мы стали разъезжаться, он говорит, ну, давайте я вам покажу Прагу.
1: Ой, вот как там. Оригинально, да.
0: Да, я говорю, давайте. Сначала, конечно, он в Грачаны повез, потом на Карлов мост. И когда мы пошли по Карлову мосту, пошел дождь. И он меня накрыл плащом. Но так как, когда мы ехали в машине, вы знаете, у меня было такое ощущение, что машина сейчас взорвется от той энергетики, которая была наполнена, эта машина. Если вы бывали в таком состоянии, то вы понимаете.
1: Я понимаю.
0: Да. Это такая энергетика бешеная, которую невозможно вообще вот сказать, ну-ка, пошла вон.
1: Да.
0: И он накрыл меня плащом, так получилось, что он нагнулся ко мне. А плащ-то один, его.
1: Да.
0: И
1: да.
0: Что оставалось делать?
1: Целоваться. А он еще был женат, вы тоже замужем.
0: Ну, вы знаете, красиво. Он, как вам сказать, он уже, он был женат, но он давно уже не жил с ней. Женой. А у меня были тоже так получилось, что у меня тоже отношения были не очень хорошие. Я не знаю, что повлияло, но я знаю, вернее, что повлияло, но я не буду об этом рассказывать. Это моя тайна. Знаете, вот заканчиваются одни отношения с кем-то из мужчин, да? Значит, они должны были закончиться. Потому что что-то мне Господь дает другое. И ты растешь в результате общения с другим человеком. Конечно, я бы хотела прожить, как я выходила замуж за Гену Чертову, я хотела бы с ним, как говорится, умереть в один день.
1: Да.
0: Но не получилось. Ну, жалею ли об этом? Ну, как вам сказать? Жалею, просто мне невозможно было мне что-то в себе остановить и преодолеть. Ну, вот так что, видите, так. Ну,
1: а скажите,
0: я с вами разоткровенничала.
1: А тяжело было потом работать вместе? Вот вы уже разошлись с Геной, а работали-то в одном отделе дикторском.
0: Мне было не тяжело.
1: А за что Ангелина Вовк? Ее сокурсники называли ведьмой.
0: Ведьмой? Mm-hmm. Да что вы?
1: Да.
0: Ух ты, как здорово!
1: Нет, я серьезно вам говорю.
0: Правда?
1: Да.
0: Дело в том, что, понимаете, вот как я читала про себя, про свой гороскоп, мне, если делают что-то плохое люди, то есть я не виновата, а мне сделали плохое, эти люди потом страдают очень. Может, поэтому я для них ведьма. Не рой другому яму, и тогда ничего не произойдет. Я вот никогда никому не рыла яму.
1: Я
0: честная
1: знаю.
0: Пионерская.
1: Ангелина Вовк, у вас есть одна минута. А скажите что-то нашим слушателям.
0: Что я могу сказать нашим дорогим слушателям, людям, с которыми рядом прошла вся моя жизнь? Я хотела бы, чтобы люди не обманывали друг друга, не делали подлостей, потому что, к сожалению, особенно сейчас, в наше время, этого много. Чтобы все-таки помнили, что ответ за все придется держать на небесах. Даже не потому, что это написано в книгах, но это приходит к нам в снах, это приходит к нам от тех людей, которые ведут вот богоизбранный путь жизни. Они вот это связаны с тем миром, который есть. Я не знаю, как тот мир устроен и кто там правит бал. Но, понимаете, все наши поступки, хорошие, плохие, все записываются в нашей книге жизни. Все записываются. И когда мы придем туда, когда мама моя ушла, прошло какое-то время, она мне снится. Я очень соскучилась по ней, бросаюсь к ней и говорю, мамочка, как я соскучилась, как ты там? Она говорит, доченька, я устала ходить по годам. То есть, вы понимаете, там вот будут нас водить по годам. И вот все наши дела будут говорить. И если у вас много было добрых дел, а злых меньше, то у вас еще есть какие-то шансы пожить счастливой жизнью загробной. А если больше злых, то уж простите, не знаю. Я считаю, что люди не должны делать подлостей, гадостей, завидовать и, ну, в общем, не подвергаться вот этим качествам. Это разрушает их жизнь. И главное, что это им потом за это придется отвечать. Ангелина... Хотя я этого не хочу. Пусть они живут, как хотят.
1: Ангелина Вовк, я очень вам благодарен за этот откровенный разговор.
0: Да вы знаете, чересчур откровенный. Давайте
1: и напоследок я хочу вам сказать одну вещь.
0: И напоследок я скажу.
1: Я вам благодарен за свое счастливое детство, за свою счастливую юность, за свою счастливую зрелость. И мне кажется, придется вас скоро благодарить и за свою счастливую старость, потому что вы все время с нами.
0: Спасибо, мой дорогой Вадим. Я, конечно, вот знаете, вот такое у меня есть свойство, может быть... Не знаю, как его назвать. Ну, чего вот выворачиваться? Ну, правда, понимаете, вот эти, то, что я рассказывала, ну, это действительно, я отвечаю за каждое слово в том, что я сказала. Я не хотела показаться лучше, я не хочу показаться хуже. Я, да, я прожила вот такую жизнь.
1: Хорошо, я просто хочу сказать, я вас очень люблю.
0: Я вас тоже.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Вадим.
2: Всей души с Вадимом Тихомировым. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Расправить крылья.
6: На первый полет Л-29, все тебе видно, мы бежим по грунтовой полосе, самолет немного прыгает. Момент подъема носового колеса, как будто я сел на шею Змея Горыныча, и он прям резко меня поднял. Перед тобой земля вдруг становится в другом ракурсе совершенно.
2: Заслуженный летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан. В программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Владивостока. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Журнал судьбы.
8: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
2: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска поразили предприятие ВПК Украины. США не согласны, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им. В воскресенье в Москве установится рекордное для 4 мая тепло. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Мирополе в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи позиции. Подразделения «Центр» улучшили тактическое положение, а группировка «Запад» продвигается вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военный аэродром, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Россия завершила процедуру ратификации соглашения об основах отношений с Тогалесской республикой. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Соглашение было заключено в Москве 19 ноября 2025 года. Оно направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также документом предусмотрено сотрудничество сторон в борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, такой потенциал Ирана будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
2: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет. Не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
1: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
2: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы пираты этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
1: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активные боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного урегулирования. Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области совместно с полицией и другими силовиками досмотрели почти 400 автобусов и задержали 2 человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по области. Там добавили, что по результатам этой работы 7 перевозчиков привлекли к ответственности за незаконное оказание транспортных услуг, 3 мигрантов выдворили за пределы России, 15 человек привлекли к административной ответственности. В пресс-службе отметили, что сейчас в регионе проводится контрольно-проверочное мероприятие. Особое внимание силовики уделяют тому, чтобы не было фактов перевозки запрещенных предметов и веществ, которые могут быть использованы во время майских праздников. В воскресенье в Москве установится рекордное для 4 мая тепло. Воздух прогреется до плюс 18-21 градуса. Прежний рекорд дня держится с 2024 года. Тогда было зафиксировано 18,4 градуса, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели в Москву придет метеолето. Среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше.
3: 3 мая до центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21, и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше. 4 мая под утро уже плюс 8-11. После полудня наступит метеолето. Максимальная температура составит плюс 20-23. То есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше. Но это уже соответствует норме июня. И тоже будет установлен рекорд. Прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла. Ну и, соответственно, будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И к этой минуте завершена одна встреча. Футболисты Ростова обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. У победителей мяч забил Роналдо на 77-й минуте. В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Гамит Агаларов. Футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота. Ростов прервал четырехматчевую безвыигрышную серию и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Таблицы РПЛ, набрав 30 очков, махачкалинская «Динамо» располагается на 14-й позиции. Также сегодня проходят матчи 32-го тура в первой лиге. Челябинск принимает на своем поле «Нефтехимик». Идет 48-я минута. Пока что 1-0 в пользу Челябинска. А «Черноморец» уступает родине 0-1. Здесь сыграно 7 минут. Казанский «Уникс» вышел в полуфинал баскетбольной единой лиги. Во встрече четвертьфинала в Москве сегодня «Уникс» победил со счетом 74-63 МБА «МАИ». В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до трех побед со счетом 3-0. В полуфинале команда сыграет с победителем противостояния между «Зенитом» и «Уралмашем». Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане. Второе место заняла команда Китая, третьими стали итальянки. Россиянка Анна Кононыхина заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лин Цзинь Цзянь. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 23, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 16. В Рязани переменная облачность, плюс 18. В Краснодаре небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Майкопе небольшой дождь, плюс 9. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 7. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 14. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 9. Днем, плюс 17. В Москве на воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем плюс 19. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
6: Здравствуйте, меня зовут Людмила Буланкина, я ведущая программы «Диалоги с властью». С руководителями министерств Сахалинской области обсуждаю главные изменения в жизни островного региона.
7: У нас есть такое уникальное министерство, которое только в нашем регионе присутствует. Это Министерство по эффективному управлению региона. Вот как раз его задача – это тотальное повышение производительности труда не только в экономике, но и в муниципалитетах, и в органах власти. И мы реализуем несколько сотен проектов в год, связанных с повышением производительности.
6: Программу слушайте по четвергам на Радио России в Южно-Сахалинске на частоте 106.0 FM.
8: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
9: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presence Historicum.
10: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Огромные скорости, высокая степень риска, новейшие боевые машины, да и не только боевые. Все это часть работы летчиков-испытателей. Ну а почему часть? А потому что есть еще любовь к своему делу, высокий профессионализм и постоянное оттачивание мастерства. Здесь никогда нельзя стоять на месте. Все время нужно двигаться вперед. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В нашей студии заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. Сергей Леонидович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Сергей Леонидович, вы знаете, я сформировал там ряд вопросов, которые вам буду задавать. Я их буду задавать, конечно, в ходе нашей с вами беседы, но уже буквально накануне эфира мне попалась одна статья, где было написано, ну вот интересная такая формулировка, там было сказано, что вас называют иногда рок-звездой в авиации. А вы как к этому относитесь?
11: Я, честно говоря, не слышал, может, где-то...
10: Ну, журналисты так окрестили, да, рок-звездой в авиации вас назвали, летчиком, на которого равняются очень многие ваши коллеги.
11: Ну, я к этому отношусь достаточно просто, то есть сегодня я, раньше были другие, будут следующие, поэтому, ну, видимо, кто-то выходит на определенный уровень работы, что этот человек на слуху. Вот в настоящий момент я просто на слуху, всего лишь на все.
10: А бремя славы нет у вас такого ощущения?
11: Есть такой момент, да, когда, как мне кажется, слишком повышенное внимание, и со стороны может кому-то показаться, что мне это нравится. Допустим, подходят люди брать автографы, и вот я буду эти автографы отдавать не потому, что я хочу это. Я просто понимаю, люди, которые пришли на какое-то зрелище, на авиашоу, и это как зрители пришли, допустим, на хоккейный, футбольный матч, они вот увидели какую-то звезду, которую видят по телевизору, им нужно что-то унести с этого зрелища. Хорошо, если это будет какой-то сувенир, кепка, шарф и подпись, соответственно. Ну, поэтому я просто с уважением отношусь к этим этим людям. И это такая часть работы в том числе, потому что в этом процессе заложен привитие какой-то любви к авиации. Потому что, допустим, кто-то приходит с детьми, кто-то ребенку своему потом отдаст эту фотографию с этой подписью. И с этого обычно что-то начинается склеиваться в сознании, допустим, будущего ребенка.
10: Будущего летчика-испытателя, будущего, возможно.
11: Да, летчика-испытателя. Вот. И поэтому вот это бремя славы, со стороны это, наверное, выглядит, что вот его все хотят увидеть, хотят услышать. Но я к этому отношусь как к вынужденному процессу и, в общем-то, в душе просто стараюсь смиряться с этим.
10: Сергей Леонидович, вот хорошее слово вы сказали, что-то склеивается. А у вас как это и когда склеилось у мальчишки, который вырос в городе Вольск? Ну, небольшом же, да?
11: Ну, немножко не так. У меня просто мама родом оттуда и родилась там. Она училась в Саратовском политехническом институте.
10: Так.
11: Мой папа в Вольске срочную службу служил на аэродроме, который, кстати, как оказалось, относится к ГЛИЦу, к Государственному летно-испытательному центру, основная база которого находится в Ахтубинске, в котором потом, впоследствии, я служил. А отец служил там срочную службу. По окончании этой срочной службы он поехал, поступил в Саратовский тоже политехнический институт. Там они познакомились с мамой. Маму по распределению отправили в Воскресенск. Потом, значит, я родился, и вот на роды мама поехала в Вольск. Через месяц меня оттуда увезли. И вырос я, в общем-то, город Воскресенск Московской области. А город Воскресенск характеризуется тем, что он находится в 50 километрах от Жуковского, и он находится на посадочном курсе самой крупной испытательной базы России. Это город Жуковский, аэродром Жуковский. И все опытные самолеты, совершенно невероятные какие-то, постоянно там летали. Заходили на посадку, там уходили в испытательные зоны. И вот мальчишка, я это смотрел, но, скорее всего, мне папа заложил вот эту любовь, потому что он с большой любовью всегда отзывался об авиации. Рассказывал что-то о летчиках, которых он видел. Я помню, у него даже вот эта форма срочной службы была, погоны. Я вот это все перекладывал. И вот рос потихоньку. Я вот модельки самолетов строгал в библиотеку, как сейчас помню. Ходил, брал какие-то чертежи, выстругивал. Все руки у меня порезаны.
10: Это вот. Лобзиком или чем?
11: Ну и лобзиком. Да? Я и модели выпиливал с нервюрами, обтягивая перкалем. И в то же время деревянные модельки делал. То есть у меня дома, я вот был школьником, но на кухне у меня постоянно были расстелены газеты, лобзиком на табуретке там что-то выпиливал. Ну, родители с терпением относились к этим моим забавам. Инструментом я владел хорошо, но в основном я строгал самолеты. Так получилось. Это самолеты были Великой Отечественной войны. То есть я в них разбирался совершенно четко. Лавочкины, Микояны там, и так далее, и тому подобное.
10: Но как-то в итоге-то вы не инженером стали, а летчиком-испытателем?
11: Ну, знаете, меня просто папа еще, он работал в автомобильном транспорте, то есть я с детства был с техникой связан, ездил с самого детства на разных видах автомобилей, ГАЗ-69 и легковые автомобили всевозможные, и КАМАЗы, и БелАЗы, и КРАЗы, мне это очень нравилось. Причем даже в 9 лет я на БелАЗе в Афанасьевском карьере ездил, прям нагруженном БелАЗе.
10: Прям сами за рулем?
11: Сам за рулем, рядом сидел опытный водитель на боковом.
10: А как до педалей-то доставали?
11: Ну, вполне дотягивался.
10: Да?
11: Да, БелАЗ — это удобная такая машина. И поэтому любовь к технике была, но, естественно, мне и отец говорил, что ну, ты особенно не обольщайся в плане того, что там очень высокие требования к здоровью. И я для себя как бы определился. Ну, во-первых, у меня была некая неопределенность, куда все-таки идти, в боевую авиацию или в гражданскую. Отец мне, при том, что он любил боевую авиацию, он все-таки говорил, ты подумай, гражданские пилоты летают в белых рубашках по всему миру. В общем-то, работа такая достаточно интересная, чистая. А боевые, это же они по всей удаленным точкам находится, базируется, света белого не видит и так далее, и тому подобное. И вот это была дилемма. И в то же время была дилемма в плане здоровья. Если, думаю,
10: а
11: я
10: что,
11: не...
10: вопросы были по здоровью какие-то?
11: Нет, у меня не были, но просто
10: повышенные требования,
11: о которых было неизвестно. И пройти через это сито предполагалось, что это будет непросто. И поэтому я для себя был определен в том плане, что я пошел бы тогда в авиационно-инженерное учебное заведение. Но так получилось, что прошел комиссию и поступил.
10: Ощущения свои первые помните, когда вы все уже прошли, и теперь можно летать, теперь вот машина, и вы за штурвалом.
11: скажем так, такого уж сильного расслабления нет. Единственный эмоциональный такой подъем, скачок, это когда уже сдаешь на первом курсе экзамены, мы тогда летали с первого курса, на первом курсе сдаешь экзамены и выходишь уже на полеты. Вот этого, конечно, мы все ждали. И когда вот эта сессия была сдана, такая команда шуточно звучит: скручиваем матрасы. То есть мы свои вещи собираем, нас куда-то грузят, куда-то мы летим или едем на поезде, на товарном, в товарном вагоне, как сейчас помню, даже ехали за сотни километров, и приступаем к полетам. Первый полет, как сейчас помню, с командиром звена я полетел. На самолете я на гражданском раньше летал, но когда посадили вот на Л-29, там же ты сидишь, достаточно хороший обзор, все тебе видно, и мы бежим по грунтовой полосе, самолет немного прыгает, полоса не очень ровная, и потом такой вот момент именно подъема носового колеса, и самолет бежит с поднятым колесом, вот у меня почему-то ассоциация на всю жизнь осталась, как будто я сел на шею змея Горынычу, и он задрал свою голову, прям вот так вот резко меня поднял, и еще бежим с поднятым носом, и потом самолет отрывается. Конечно, ощущения очень интересные, пока там облет по зонам, командир звена сделал пикирование, и вот эти вот пикирования, горки, конечно, ощущения очень интересные, потому что обзор открыт, перед тобой земля вдруг становится в другом ракурсе совершенно. Вот это было.
12: Самолет — это живой организм?
11: В общем-то, да, отчасти.
12: Но так. Вы как-то сказали, что вы относитесь к нему как к живому организму. Вот пройти, ну, посмотреть, похлопать, как лошадь.
11: Ну, это да, конечно, это у всех летчиков определенная существует такая процедура, традиция какая-то. Конечно, как лошадь надо покрупа похлопать, погладить. Потому что есть такие моменты. Первый раз я когда поднимал самолет Су-57, это было в 2010 году, 29 января. И вот такой момент, знаете, о рождении самолета — это много-много месяцев. Как нам, в общем-то, объясняют на заводе, что он рождается как ребенок, 9 месяцев. И вот подъем первого самолета, опытного, особенно пятого поколения, это совершенно новая открывается область. Ну, скажем так, самолет четвертого поколения подняли, а пятого поколения только через 36 лет. То есть это этап огромнейший. И по нарастающей самолет, он очень плотно загружен людьми. То есть в цеху вот остаются, допустим, крайне там 3-4 месяца, самолет просто облеплен людьми. Там вплоть до того, что от 20 до 50 человек, 20 это может быть только ночью когда-то, а так 50 и 70 человек в радиусе 10 метров от самолета. И это постоянно.
12: Каждый миллиметр проверяют, выверяют.
11: Ну там, да, там идут вот эти отработки, отладки, что-то ставят, что-то снимают. И это непрерывно, вплоть до того, что даже люди в туалет ходят по расписанию, потому что после него должен к этому агрегату подойти другой человек, или в кабине сидит человек, а за ним уже очередь, график, кто за кем идет. И это, конечно, колоссальнейшее напряжение на самолете с точки зрения работы. И ситуация: выкатываем самолет, уже все, нужно лететь. Все процедуры сделаны, газовки выполнены, пробежки выполнены. Выкатывают самолет на старт, и почему-то при проверке системы управления вроде бы как идет небольшое отклонение в работе гидроусилителя, но там не должно быть даже ни малейших как бы сомнений, то есть никаких люфтов, поэтому хорошо, давайте самолет закатываем обратно в цех, а в Комсомольске на море очень холодно было в те...
12: А там проходили первые испытания,
11: да? Да, подъемы, и там температура где-то за 35, за 40 были вот такие, и самолет закатывают в цех, то есть по графику самолет должен сейчас слетать, а он не полетел, и самолет закатили в цех на какое-то время, и как раз подходит время обеда. И народ, вот вообще никого нет в цеху, вообще. Сверху светит солнышко, там в цеху такие окна есть. Самолет стоит освещенный солнцем, вообще в цеху не вижу. Может, 1-2 человека где-то ходят, остальных нет. То есть, наконец-то получилась такая пауза, что сейчас самолет полностью собран, то есть ничего там отлаживать не надо, нужно кое-что проверить, но эти люди подойдут вот сейчас буквально. И самолет стоит под током, гидросистема, тоже давление дано. Я подхожу к самолету, а он стоит и трясется. Ну, такая, знаете, идет мелкая вибрация такая идет. Его поставили посмотреть, как гидроусилитель себя ведет. И он стоит и трясется. Я к самолету подхожу, погладил его, говорю: не бойся, все будет хорошо.
12: Слушайте, ну это прям такая романтическая, даже можно сказать, история.
11: Да, да. Все будет хорошо, мы слетаем.
12: Ну и слетали.
11: Да, такая несколько трогательная история.
12: Вообще очень даже. Да. Ну вот объясните для простых слушателей, Сергей Леонидович, Су-57, вот он отличается от старого доброго Су-27. Насколько и в чем именно? Вы пересаживаетесь из одного в другой, что чувствуете?
11: Это, конечно, ну абсолютно другой самолет. Прежде всего, это самолет пятого поколения. Что такое самолет пятого поколения? Самый основной фактор. Там много есть, существует факторов и по оружию, и по авионике, по эргономике, но самое основное — это низкая радиолокационная заметность. Что это такое? Ну, скажем, летят навстречу два самолета. Один самолет пятого поколения с низкой радиолокационной заметностью, а второй — предыдущего поколения. Формы самолета пятого поколения, прежде всего, потом покрытие его, материал, из которого он сделан, сотни раз

0: не видит даже близко наш самолет. Вот этим определяется преимущество.
1: А это все секунды, это даже доли секунды, это преимущество, которое может...
0: Ну, это даже минуты, потому что современный локатор истребителя позволяет увидеть другой самолет порой даже больше, чем за 500 километров. Такие результаты получались. А вот представьте, допустим, 300-400 километров увидеть цель, а, допустим, тебя увидят на расстоянии там 60 километров, ну, к примеру, или 30 километров. И сближаясь, это идут целые минуты, а по нему уже летит несколько ракет. То есть он не предпринимает еще никаких действий, а уже практически над ним меч занесен. Поэтому это дает определенное преимущество. Но помимо этого есть еще множество факторов. Но и с точки зрения всего, это, конечно, другой самолет. Ну, что там далеко ходить? Это как автомобили, допустим, автомобили, которые были 40 лет назад и которые сейчас есть. Конечно же, разница огромнейшая. Тут и компьютеры, даже в автомобилях, там не говоря уж про телефоны. А самолет — это тоже очень много там различных технических, интеллектуальных идей реализовано.
1: Вот по поводу технических, интеллектуальных идей. Вы уже неоднократно на эту тему говорили и про новейшие технологии, и про то, что дроны действительно могут помогать летчикам, боевые дроны там и так далее. Но искусственный интеллект, его использование, новейшие технологии сейчас и в самом самолете, и вообще вовне, они в помощь? Летчику?
0: Конечно, конечно. Приведу вам простой пример. Допустим, летчик выполняет свои задачи. Ну, основная задача — это поражение неких целей, да? А в это время самолет решает эту задачу, вдруг его обнаружили, по нему производится атака. Так вот, летчик даже, скажем так, не предпринимая никаких действий, самолет автоматически определяет, что он облучается. Прежде всего, он и летчику выдает информацию, что ты находишься в таком-то режиме облучения. Более того, средства, которые есть на самолете, они автоматически отстраиваются в ту сторону, дают определенные импульсы, и происходит срыв захвата головки самонаведения. То есть летчик даже не выполняет каких-то операторских функций. Это делает самолет в режиме мгновенной реакции на какие-то вот эти моменты. Ну и, допустим, если мы летим группой, выполняем какие-то задачи, то вот этот рой или подразделение этих самолетов между собой обмениваются информацией. Мы владеем полностью информацией, у кого какое осталось на борту оружие, кто ближе к этой цели. Происходит автоматическое распределение задач, то есть ты давай туда вот эту группу прикрой, ты туда атакуй, а этот самолет идет по приоритетной, по своей задаче. То есть вот даже в этом...
1: Но это работа интеллекта человеческого, тут искусственный никак не поможет.
0: Нет, почему? Есть приоритетные цели, наиболее опасные цели. Признак этого существует, допустим, скорость сближения, расстояние до этой цели, и комплекс автоматически определяет наиболее угрожаемую цель. Эта цель сразу же становится в захвате. Та цель, которая дальше, медленнее с тобой сближается, это цель не приоритетная, приоритетная другая, наиболее угрожаемая. Вот в этом выражается интеллект. То есть одна цель находится чуть ближе, а вторая чуть дальше, но она сближается с огромнейшей скоростью. Интеллект выберет ту, которая наибольшую опасность несет и так далее. И вплоть до того, что самолет сам при необходимости он выполнит маневр ухода от ворота. То есть он в автоматическом режиме энергично сработает и предпримет попытку его спасти.
1: Сергей Леонидович, в этой связи, знаете, у меня вот то, что вы сейчас рассказываете, возник такой вопрос. Вы сравнивали очень хорошо старые автомобили, ну или автомобили там 30, 40, 50 лет назад и нынешние автомобили. И вот я смотрю на этих водителей, которые в жизни, может, никогда в механику не садились. И они вообще не понимают, что это такое. Как, откуда три педали вообще? Что такое сцепление? Как вот этим всем управлять этой машиной? И вот ты пересадил водителя, который современнейшей машиной управлял на механику, так он растеряется, он не понимает. А вот водитель, который учился на механике, прошел эту школу, ему, конечно, просто, ему легко. Из этого исходя, обучение современных пилотов, вот, может быть, оно должно быть от сложного, от наиболее сложного к вот этому упрощению, да, это упрощает, безусловно, но базовые-то какие-то вещи должны быть у пилота?
0: Ну, базовые-то, конечно, есть, потому что начинается обучение с наиболее простых самолетов, где разжевываются основные принципы техники пилотирования, аэродинамики, выдерживания каких-то параметров полета. И это наиболее простые самолеты. Потом от простого к сложному основной принцип авиации. переходим уже к более современным самолетам. У нас на базе разные есть самолеты. Там были и Су-17, ну вот уже будущность, как я уже стал испытателем на фирме Сухого. И Су-17, и Су-24, и Су-27. Потом уже мы начали

0: начали летать Су-35, Су-57. Конечно, на Су-35, Су-57 летать достаточно легко и просто, и на Су-30 тоже, которые с вектором тяги, потому что интеллект с точки зрения устойчивости, управляемости, маневренности, он значительно облегчает летчику многие вещи. То есть ты просто можешь брать ручку на себя, и самолет, выдерживая все ограничения, он идет по наиболее оптимальной траектории. А на тех самолетах там нужно себе самому это выдерживать. Вот я вам простой пример приведу. Вот, допустим, для того, чтобы выполнить петлю на самолете Су-17, нужно ввести петлю в жестких рамках. То есть по скорости, это, как правило, скорость 950-970 км в час. Ну, небольшой диапазон. Конечно, если при высочайшем мастерстве, там можно и со скорости 900 вести. И высота должна быть от 1000, ну, примерно до 1800. Если ты выходишь за эти пределы, то или ты потеряешь скорость ниже предписанной, ниже эволютивной, которая обеспечивает безопасность, в верхнюю точку выйдешь на меньшей скорости. Или же, если ты на большей скорости введешь и на большей высоте, ты попадешь в такой режим, так называемый трансзвуковой подхват, где непроизвольно самолет забросит перегрузку кратковременно, и ты можешь превысить ограничения, которые тебе предписаны. А на современном самолете, допустим, что Су-35, что Су-57, можно на скорости 300 ввести в петлю, и на скорости 1500 можно ввести в петлю, и ты ее выполнишь, и она выполнится по оптимальному закону. И, соответственно, ты можешь потерять скорость до любых значений, хоть до нулевой, а самолет все равно будет управляемый. Он будет управляемый за счет вектора скорости, ты можешь самолет довернуть, выйти в безопасный режим. И когда есть, у нас всегда была возможность, допустим, слетать на самолетах предыдущего поколения, допустим, на штопор на самолете Су-17 для тренировки, то с радостью, каждый летчик, это вот просто за счастье, слетать на самолете предыдущего поколения. Когда, допустим, сейчас вот предоставится возможность съездить на машине, там, на ГАЗ-51, или на ЗИЛ-131.
1: Ну, раритет, конечно.
0: Да, или на Урале 375. Но это же...
1: 21-я Волга. Там.
0: Да, да, это очень интересно. Поэтому правильно вы говорите, что вот этот базис нужен, но, в принципе, так и строится процесс обучения.
1: Как-то в одном из интервью вы сказали, что на учениях российские истребители, ну, в таком смысле слова, убивают «Миражи» и F-16 за 30 секунд. Но вот если честно, если вот реально, в реальном бою, ну, там, условно реальном, не на учениях, а что важнее, крутая техника суперсовременная или же все-таки то, что у пилота в голове, его опыт?
0: Вопрос, конечно, интересный. Понятно, что голова нужна. Но мы будем брать во внимание то, что супостат там тоже не дураки, и будем считать, что они тоже опытные. И поэтому берем равные условия, что одинаковый опыт, всех же учат, натаскивают в полном объеме. Поэтому, конечно, я думаю, определяющим в данном случае является, конечно, техника. Простой пример вам приведу. Допустим, самолет сухой. Этот самолет может взлететь со своей базы, уйти на 800 километров, выполнить там боевое патрулирование с большим количеством оружия, или вступить в воздушный бой, или просто поразить цель и вернуться на базу. А другой самолет, не хочу кого-то хаять, ну, допустим, хорошо, F-16, «Мираж», они будут обвешаны топливными баками полностью, что, соответственно, значительно ухудшает их маневренные характеристики. То есть эти самолеты летают как коровы, несмотря на то, что F-16 и тот же «Мираж», который обладает высокой там маневренностью, угловыми скоростями вращения, но с этими подвесными баками, которые они по 4 штуки вешают, они туда улетят, сами по себе малоповоротливые на этом этапе перелета. Ну и там они тоже особо ничего не могут показать. То есть им надо эти баки отстрелить, потом, значит, как-то возвращаться. Им нужно обеспечить наверняка дозаправку в воздухе, чтобы они дотянули до аэродрома. И здесь, конечно, определяющим будет качество техники. Простой пример. Наша техника российская поставляется во многие страны мира, и, допустим, в азиатские страны. И те страны проводят регулярно учения со странами НАТО, с англичанами в том числе. И, как обычно говорят, ну, это и Индии касается, Малайзия. И, как вот говорят, худший результат будет, что из 10 воздушных боев сухой проиграет, допустим, один бой. А, как правило, это происходит все вот реально сухой, и они выигрывают в сухую в силу всех возможностей. И это еще на самолетах 4-го поколения. Самолеты 5-го поколения, сейчас вот переучиваем заказчиков на самолеты 5-го поколения, или даже самолет 4++, Су-35-й, летчики, пролетавшие, допустим, на Су-30-х, они просто поражаются, как, ну, это такая мощь, это такая эргономика, авионика, несмотря на то, что очень опытные летчики, но самые восторженные отзывы у них, и при том, что они, да, еще раз повторюсь, что они на самолетах 4-го поколения, 4+, они одерживают победы в сухую.
1: Техника.
0: Да,
1: техника.
0: Поэтому тут хочется сказать, что российский налогоплательщик должен понимать, что средства наши идут не зря. То есть с уверенностью я вот могу сказать, что российская боевая авиация, оперативно-тактическая, она лучшая в мире.
1: Сергей Леонидович, спасибо вам огромное. Очень жалко, что нужно завершать наш разговор. Напоминаю, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. В нашей студии был Сергей Леонидович. Еще раз благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: В эфире Радио России была программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодня в первом майском выпуске нашей программы мы по традиции обратимся к номерам Кругозора, вышедшим в этом месяце в разные десятилетия славной истории журнал. Начнем мы нашу встречу с небольшой заметки под названием «Дружба» Михаила Долгополова, одного из лучших отечественных журналистов, писавших о ярких явлениях в отечественной культуре. Заметка вышла в майском номере за 65-й год и посвящена она одной молодой 27-летней певице из ансамбля «Дружба». Дочь польского шахтера Эдита Пьеха приехала к нам в страну учиться в университете, а стала известной эстрадной певицей. Когда она начала петь? Когда записалась в хор Ленинградского университета? С самого детства, рассказывает о себе Эдита. Мы с мамой устраивали семейные концерты. С годами любовь к песне настолько окрепла, что заставила студентку философского факультета делить свое время между эстрадой и науками. Она становится солисткой вокального ансамбля, которым руководит Александр Броневицкий. На фестивале молодежи в Москве ансамблю «Дружба» присудили золотую медаль. В одной рецензии об Эдите Пьехе точно замечено, что любая песня в ее исполнении приобретает черты неподдельной интеллигентности. Резкость никогда не бывает вульгарной, а утонченность салонной. Эдита Пьеха. Шел концерт нашего ансамбля. Мама, она недавно приехала ко мне в гости, сидела в зале напротив меня. Тогда я впервые исполнила песню Броневицкого на стихи Милявского «Мама». И хотя мама не знает русского языка, я увидела со сцены, что она поняла, о чем я пою. Материал «Дружба», автор Михаил Долгополов, журнал «Кругозор», май 1965 года.

0: Это была песня в исполнении Эдиты Пьехи, песня «Мама», музыка Александра Броневицкого, слова Олега Милявского, журнал «Кругозор», май 1965 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: С давних времен людей интересовали внеземные контакты и жизнь других цивилизаций и разумов. Возможность контакта. Этому были посвящены не только фантастические рассказы и фильмы, но и серьезные научные изыскания. Этому посвящен звуковой материал, вышедший в «Кругозоре» в мае 1976 года. Своими мыслями на этот счет делятся писатель-фантаст Станислав Лем, ученый Яков Соболев и журналист и исследователь Борис Силкин.
2: Космический язык музыки. Так мечтает композитор. И звезда звездою говорит. Воображение поэта опережает время. Но в наши дни мечта переплетается с наукой. И эта невидимая граница волнует людей всех профессий планеты Земля. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР. Здесь фиксируются радиосигналы атмосферы и ионосферы Земли. Здесь их переводят в звуки, слышимые человеческим ухом.
3: Запись сделана 8 февраля 1967 года. Начало сеанса 8 часов 50 минут.
2: Записи комментирует научный сотрудник института Яков Павлович Соболев.
4: На Земле регистрируются атмосферики, хоры, шипения. На спутнике регистрируются частично диспергированные свистящие атмосферики, свистящие атмосферики, ионоциклотронные свистящие атмосферики и различного рода сигналы неканализированные, то есть те, которые не могут быть приняты на Земле.
2: Так говорит ионосфера и атмосфера Земли. Об одном недавнем эксперименте астрономов рассказывает журналист и научный сотрудник Геофизического комитета Академии наук СССР Борис Силкин. Этот эксперимент можно было бы назвать «Космос. Отзовись».
5: Ваш пра-пра-пра-правнук, повторите-ка это «пра» еще 1600 раз, будет жить через 48 тысяч лет. Значит, может случиться, он станет свидетелем великой сенсации. Из глубин космоса придет ответ на клич, брошенный людьми в один из дней 1974 года. В этот день гигантская чаша радиотелескопа Аресибо, что на острове Пуэрто-Рико, окликнула созвездие Месье, находящееся в 24 тысячах световых лет от нас. Если там хоть кто-нибудь да есть, ответ поступит как раз при жизни этого вашего потомка. Как выглядит разумный мессианин, сколько у него там голов и рук, предоставим это угадывать фантастам. Для нас же важно, что вероятность его существования на одной из планет созвездия Месье, как подсчитали ученые, несколько выше, чем в других обозримых уголках Вселенной. В этом созвездии 30 тысяч отдельных звезд. И неужели же ни одна из них не держит при себе планету? Раз так, среди них должна найтись и такая, что подходила для жизни. А жизнь, однажды появившись, всегда развивается в сторону разума. Так рассуждали астрономы и послали свою депешу в безбрежное пространство. Что же хотели сказать им своей депеше земляне? А вот что. Мы разумны, умеем считать. Наш адрес – галактика, Солнечная система, третья планета от центра. Окружающая нас материя состоит главным образом из водорода, углерода, азота, кислорода. Жизнь наша – основана на молекуле ДНК, а наследственные признаки передаются двойной генетической спиралью. Надо надеяться, что если мессиане сумеют принять такую радиограмму, они сумеют ее и прочесть.
2: «48 тысяч лет. Действительность, фантастика, наука, первые шаги во Вселенную. Наши дни». Крупнейший писатель, ученый и фантаст Станислав Лем уже ответил на страницах «Кругозора» на два наших вопроса. А вот и третий вопрос. Как вы относитесь к возможности контактов и встреч с другими цивилизациями? Или вы предпочли бы, так сказать, отдельную квартиру, землю?
6: Я здесь могу разделять точку зрения, ну, ученых, скажем, таких, как профессор Иосиф Сковский. Он писал в своей книге «Вселенная жизнь разум», что это было бы вроде противоестественно, даже ужасно, подумать, что мы являемся космическим исключением. Просто было бы непонятно, каким образом жизнь возникла на Земле, если бы это было единственное уникальное явление. У меня, так сказать, надежда такая, что этих цивилизаций во много раз больше, даже чем мы думаем, а только, быть может, они не так уж похожи на себе, как мы себе это сегодня представляем. И, может быть, из-за того получается так, что мы до сих пор никаких еще сигналов от них принять не смогли, и мы никому во Вселенной не смогли сказать, что мы существуем. Но я твердо убежден, что это переходное явление, потому что мы уже перешагнули эту первую ступеньку в космос, и некоторые футурологи говорят, например, что осуществим контакт с этими цивилизациями через 25 или 28 или 34,5 года. Это никому не известно, но мне кажется, что в будущем, в столетии, это уже будет довольно вероятно. Но я очень был бы рад, чтобы я лично мог дожить такого контакта. Хотелось бы.
0: Материал «Контакты с инопланетянами», журнал «Кругозор», май 1976 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: День Великой Победы, 9 мая, один из самых главных праздников в нашей стране. И, конечно же, в каждом майском номере «Кругозора» ему уделялось особое место. Наша программа не исключение. 9 мая во вторник в половину 8 утра и в половину 9 вечера по московскому времени вы услышите внеочередной специальный выпуск программы «Наш друг Кругозор», посвященный Дню Победы. А пока обратимся к материалу «Строки огненных лет», посвященному фронтовым поэтам из майского Кругозора за 1985 год. На звуковых страницах журнала вы услышите голоса фронтовых поэтов. Семи из них уже нет с нами. Восьмая – это удивительная, отважная Юлия Друнина, наша живая современница. Каждый из них внес свою долю в великий труд победы, великий подвиг народа. Без поэзии Александра Твардовского, Алексея Суркова, Константина Симонова, Ольги Бергольц, Михаила Луконина, Сергея Наровчатова, Сергея Орлова и многих других поэтов было бы неполным наше представление о войне, о душе народа, о нашей победе. В годы Великой Отечественной войны советская поэзия в рядах великого народа совершила свой солдатский подвиг, подвиг служения Родине, стране. Об этом благодарно вспомним и мы, снова слушая их голоса.
7: Александр Твардовский.
8: Мать Россия, мы полсвета у твоих прошли колес, позади оставив где-то рек твоих раздольный плес. Долго-долго за обозом в край чужой тянулся вслед белый цвет твоей березы и в пути сошел на нет. С Волгой, с древнюю Москвою, как ты нынче далека, между нами и тобою три не наших языка. Поздний день встает нерусской над немилой стороной, черепичный щебень хрусткой мокнет в луже под стеной. Всюду надписи, отметки, стрелки, вывески, значки, кольца проволочной сетки, загородки, дверцы, клетки, все нарочно для тоски. Мать-земля родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлей и краше, и желаний сердцу нет. Помышляя о солдатской непредсказанной судьбе, даже лечь в могиле братской лучше кажется в тебе. А всего милей до дому, до тебя дойти живому, заявиться в те края. Здравствуй, Родина моя! Воин твой, слуга народа, с честью может доложить. Воевал 4 года, воротился из похода, и теперь желает жить. Он исполнил долг во славу боевых твоих знамен. Кто еще имеет право так любить тебя, как он? День и ночь в боях сменяя, в месяц шапки не снимая, воин твой, защитник, сын, шел, спешил к тебе, родная, по дороге на Берлин.
7: Константин Симонов.
9: Родина, касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину, такую, какой ее ты в детстве видал, клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.
0: Материал «Строки огненных лет», журнал «Кругозор», май 1985 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Завершим мы наш сегодняшний выпуск песни «Цветные сны», вышедшей на кругозоровской пластинке в мае 1984 года. Песня из одного из самых популярных семейных фильмов 80-х «Мэри Поппинс. До свидания». И напоминаю, что ближайшая наша программа выйдет в эфир 9 мая во вторник в половину 8 утра и в половину 9 вечера по московскому времени. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
4: Орловская область. Программа «Закулисное пространство». Как устроен театр и что происходит за рампой? Как работают цеха? Кто открывает занавес? Как актеры узнают, что пора на сцену? И как создаются спектакли?
5: За что вы любите театр?
6: Это болезнь, это какая-то другая реальность.
4: Совершить виртуальную прогулку по театру теперь можно, просто включив радио.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные овладели Мирополем в Сумской области. Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены и мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополя Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка» и «Кондратовка» Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195. Военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России, поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Владимир Путин подписал закон о праве участников производства по административным делам, в том числе автомобилистов, ознакомиться с видеоматериалами дела и снимать с них копии. Как отмечают авторы документа, закон направлен в первую очередь на защиту прав автомобилистов. В том числе это касается оспаривания штрафов, полученных по данным системы видеофиксации. Закон начинает действовать по истечении 10 дней после его официального опубликования. США предупредили европейских союзников о задержках с поставками вооружений, так как Вашингтон пытается восполнить запасы, истощенные войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Financial Times. Накануне Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» Артема Красулина.
2: Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Дональд Трамп отправил Конгрессу письмо спустя 60 дней с начала операции. По закону, после этого срока президент США обязан запросить разрешение на продолжение боевых действий, чего Трамп делать не стал. При этом он заявил, что американцы пока остаются в регионе, чтобы якобы сдерживать угрозу со стороны Тегерана.
3: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применит его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе, и я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
2: Прокомментировал американский лидер и продолжающуюся морскую блокаду, сравнив действия ВМС своей страны с пиратством.
3: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы пираты этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
2: Впрочем, политические оппоненты главы Белого дома уверены, что Трамп лукавит. Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен призвал республиканцев не поддерживать незаконные действия президента.
4: Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс. Ни один уважающий себя республиканец не должен в это верить.
2: Домыслы о том, что речь идет об использовании лазейки в Конституции, подтвердил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Правда, привлечь Трампа к ответственности у демократов вряд ли получится. Он сравнил ситуацию с иском на Джимми Картера в 1979 году, когда законодатели пытались не допустить возвращения Вашингтоном Панамского канала Панаме. Иран тем временем представил США новое предложение по урегулированию конфликта. По данным СМИ, Тегеран готов обсудить свои условия в Ормузском проливе, если Вашингтон гарантирует прекращение атак и снятие блокады иранских портов. Вопросы ядерной программы предлагается рассмотреть в обмен на смягчение санкций, а по данным иранского агентства ТАСНИМ, новый порядок управления Персидским заливом будет установлен верховным лидером Исламской Республики. Возможное продолжение переговоров с Вашингтоном глава МИД Ирана обсудил по телефону со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Аббас Аракчи отметил, что Штаты для начала должны изменить риторику, и напомнил, не его страна начинала войну.
1: Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму. Об этом заявил новый посол России в Балканской республике Дмитрий Зыков. По словам дипломата, позиция Скопье по украинскому кризису продиктована евроатлантическим вектором внешней политики, который в стране торжественно декларируют на самых разных уровнях. В 2022 году Северная Македония присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и отменила безвизовый режим въезда для граждан России. Мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Будут установлены новые температурные рекорды, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Наконец-то период продолжительной холодной ненастной погоды закончился. Подводим жирную черту и с сегодняшнего дня, в общем-то, включаем механизм не только майской весны, но и даже время от времени переходящее в настоящее метеорологическое лето. Сегодня в центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления, которое будет сопровождаться в последующем серии температурных рекордов летнего тепла. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому гольфстримом. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-16 в разгар дня. И показания барометров немного снизятся, к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И в эти минуты проходит один матч. Ростов, Балтика играет с Рубином. И Рубин ведет со счетом 1-0 на 34-й минуте. Единственный мяч забил Мерлин Даку. Он отличился на 30-й минуте. Также сегодня состоялся еще один матч. Ростов обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. У победителей мяч забил Роналдо. В составе хозяев отличился Гамит Агаларов, который реализовал пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Динамо» Ян Джапа. Произошло это на 29-й минуте. В первой лиге сегодня проходят матчи 32-го тура. Родина в эти минуты в гостях играет с Черноморцем и ведет со счетом 2-1. Идет 47-я минута. Челябинск же сегодня победил «Нефтехимик» со счетом 2-0. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты проходит матч полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 5-я минута первого периода. Пока что ничья 0-0, но а счет в серии до 4 побед пока что 3-1 в пользу «Амичей». Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» в третьем матче четвертьфинальной серии баскетбольной единой лиги и вышел в полуфинал турнира. Встреча в Москве завершилась со счетом 74-63. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. В следующем раунде он встретится с победителем пары между «Зенитом» и «Уралмашем». Ну а здесь пока что счет 11-3 в пользу «Зенита». Идет 3-я минута первой четверти. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 6. В Архангельске небольшой дождь, плюс 9. В Вологде ясно, плюс 20. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 15. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 19. В Элисте пасмурно, 12 градусов тепла. В Махачкале пасмурно, плюс 13. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 9. Днем, плюс 17. 15. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
7: В народной традиции май – это время, когда сама земля начинает звучать. Прислушайтесь к звукам природы. Зелень шелестит под теплым ветром, а над ней в вышине рассыпается живое серебро. Народная музыка в мае всегда открытая. Это заклички, которые выкрикивали на пригорках, призывая тепло. Это протяжные хороводные мелодии, которые текут плавно, как весенние ручейки. Инструменты в это время выбирали под стать. Звонкие жилейки, свистульки из глины, имитирующие птичий посвист. Гусли, чей перебор напоминает шум ветра в молодой листве. Майская зелень всегда была фоном для первой любви. Не зря в традиционной культуре зеленый сад – это место свидания, а ведь венок – значит искать свою пару. Майская музыка объединяла сердца. Под гармонией или рожок затевались игры, где через песню признавались в чувствах, шутили и заглядывали друг другу в глаза. А еще наши предки верили, что весну приносят птицы на своих крыльях. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Майская музыка на страницах нашего фолк-альбома.

0: Канарейка – птица заморская. Ее привезли в Россию в 16 веке, но она прижилась у нас и стала таким символом хрупкости, красоты и нежного голоса. А еще в народном поверье канарейка – знак полной чаши, уюта и гостеприимства. Если птица звонко поет, в доме царит мир, а у хозяев чистая душа. «Канареечка ты моя!» – так ласково обращались к любимой девушке. Интересно, а кого-то из вас называют канареечкой? Замечательную песню «Канарейка» в стиле неофолк сочинили и исполнили наши любимые девицы-красавицы из трио «Дипфолк». Это их голоса звучат в заставке нашей программы и в отбивках. Мария Зиброва и две Светланы – Иванова и Шестопалова. Они прекрасно работают с традиционным материалом. «2026 год объявлен президентом нашей страны годом единения народов России. Эта тема в фолк-альбоме громко звучит 9 лет с самого первого выпуска программы. Сегодня мы знакомимся с традиционной музыкальной культурой Республики Мордовия. Нас зовет в странстве самый известный отечественный фольклорист Сергей Николаевич Старостин. Последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Наверняка многие из вас помнят весенние заклички, которые приходилось петь или слышать в детстве. Чуй!

0: Холодную. Нам зима-то надоела, весь наш хлебушек подъела. Или непосредственно еще обращение к весне. Весна красна, на чем пришла? На кнутику, на хомутику, по стежке дорожке, на кривой кобылешке. Таких закличек и их вариантов было невероятно много. Ну, а почему я начал именно с этого жанра, с весенних закличек? Потому что сегодня мы с вами будем знакомиться с народной культурой Мордовии. И первый как раз прозвучит «Веснянка», которая была записана в селе Чиндяново Дубенского района от Анны Рускиной. «Чика, листь, листь, листь». Я уверен, вы услышите что-то общее с русскими весенними закличками.
1: Липа лили, ли, буде ливтят пиземя, будя ливтят маней, пизик, пизик, пиземя, седи листят видемя, вяднись кормит судемя, цика лис, лис, лис, ой, в кашатянь максан, як штыри, атяк спячкан.
0: Одним из символических тембров весны являются звуки музыкального инструмента флейтового типа, каковые, естественно, существуют у разных народов. У русских это свирели, дудки, свистуны и прочие хитрые устройства, и не очень хитрые. В мордовской же культуре подобная флейта носит название вякшеме. Ее тембр и характер как нельзя лучше соответствуют весеннему настроению. Давайте послушаем плясовой наигрыш на вякшеме в исполнении Ивана Живайкина из села Старая Теризморга Старошайговского района.

Весна – это естественное время для вождения хороводов, для единения с природой. И что касается мордовской национальной культуры, то здесь, конечно же, все окружающие пространства были озвучены. Лес, поле, река, деревья, животные – все находило отклик в мордовской культуре. Вот как звучит, например, хороводная песня «Луганеся келунесь» – «На лугу береза». Вы обратили внимание, что русские и мордовские слова схожие не только по смыслу, но и по звучанию. И мы послушаем эту хороводную песню в исполнении женского вокального ансамбля из села Старая Теризмарга Старошайгувского района.

Песельницы ансамбля «Старая Киризмарга» представляют музыкальную культуру мордвы Мокши. А вот на правом берегу реки Мокша, село под названием Нароватово в Тингушевском районе, как раз представляет ирзианскую культуру. Там тоже есть свой женский вокальный ансамбль. И в его исполнении мы послушаем календарную обрядовую песню «Вирьявакай» – «Лесная богиня». Заодно сможем услышать разницу.

Ну что ж, сделаем небольшой привал и чуть позже в этом же выпуске продолжим странствие за мордовской народной музыкой. Ну а пока к другим темам. Нематериальное культурное наследие человечества. В списке традиционных музыкальных шедевров ЮНЕСКО народная музыка гарифуна. Кто такие гарифуны? Это жители стран Карибского бассейна – Гондураса, Белиза, Гватемалы и Никарагу. Основными музыкальными стилями гарифуна фолк-мюзик, замешанный на африканских ритмах, индейских традициях и карибских мелодиях, являются, внимание, пунта – самый известный ритмичный танец и музыкальный стиль. Традиционно исполняется на праздниках и похоронах, символизируя преемственность жизни. Современная версия этого стиля – пунта-рок. Паранда – более спокойный, душевный жанр, напоминающий баллады. Ну и какие же инструменты в гарифуна-фолк-мюзик? Основу составляют барабаны, которые делают из цельного дерева со шкурой оленей или антилопы. И вот эти барабаны – примера, ведущий высокий звук, и сегунда – басовый ритм, ну, как прима и секунда. Также используются маракасы и панцири черепах. Музыка гарифуны часто строится по принципу «вопрос-ответ», где лидер запевает, а хор подхватывает фразу под неумолчный бой барабанов. Певец из Белиза Энди Паласио – культовый музыкант. Он прославил гарифуна фолк-мюзик на весь мир. Давайте послушаем в исполнении Энди Паласио и группы гарифуна коллектив песню «Вместе».

Женская разновидность традиционной музыкальной культуры гарифуна – «Woman-гарифун». Она ярко представлена в творчестве коллектива «Умалали».

0: Возвращаемся к нашему проводнику в мир традиционного музыкального наследия народов России, Сергею Николаевичу Старостину. Он знакомит нас с народной музыкой Республики Мордовия.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: История добрососедства русского и мордовского народов насчитывает уже 4 века. Так, например, село Чиндяново Дубенского района. Оно было основано в начале 17 века, о чем упоминается в книге «Письма и дозору Ивана Усова до Ильи Дубровского» 1614 года. Чиндян – это мордовское имя. Проживает здесь мордва Эрзя. При создании в 1780 году сибирского наместничества деревня Чиндяново дворцовой мордвы вошло в Алатырский уезд. Собирателям народных песен это село было хорошо известно. Здесь действительно певческие места. Ну а факт взаимодействия и взаимовлияния культур слышен, например, в такой песне, которая называется «Тяпу» «Степан». О Степане Разине историческая песня исполняет вокальный ансамбль из села Чиндяново.

Мордва с древних времен, проживавшая в окружении лесов, естественно, почитала лесное зверье. И одним из самых почитаемых лесных животных был, конечно же, медведь, которому, кстати, посвящен плясовой наигрыш, исполняемый на скрипке Василием Живайкиным из села Левжа Рузаевского района. Он так и называется «Атань Тёра, отец медведя».

одним из самых ярких с точки зрения многоголосия является жанр лирических песен. Они очень любимы. Мордовская лирика всегда звучит терпко, очень необычно и ярко. Лирическая песня села Старая Теризморга. Максимонь Варась. Варвара – дочь Максима.

Сейчас прозвучит плясовой наигрыш на балалайке. Настя, Насту, так он называется по-мордовски, исполняет Василий Рузманов из села Левжа Рузаевского района.

продолжается Пасха. Празднование Светлого Христового Воскресения длится 40 дней до Вознесения Господня. И потому актуальны возгласы «Христос воскресе, воистину воскресе». Впрочем, славить Христа мы можем еженедельно, ведь каждое воскресенье – это маленькая Пасха. Послушаем в исполнении грузинского ансамбля «Рустави» «Тропарь Пасхи» на грузинском языке. И что интересно, в традициях грузинского многоголосия. Этот вид певческого коллективного пения также в списке шедевров нематериального культурного наследия человечества.

В архивах Всесоюзного радио сохранились звуковые образцы музыкального творчества народов России. Вот вам один из них. «Белорусская полька». Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Венгерская фольклорная группа «Бран» известна в своей стране любовью к кельтской культуре, преимущественно ирландской. Ну а чтобы жителям Венгрии было понятно содержание композиции, музыканты поют на родном венгерском. Наш выпуск завершает композиция фолк-группы «Бран». Она о красоте природы. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Подразделение «Север» продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер ожидаются в Сибири. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Мирополя в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Также российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенникам уничтожать беспилотники для защиты таможенной инфраструктуры, в том числе посредством подавления их сигнала. Документ ранее был инициирован протестом России. Порядок действий определит Федеральная таможенная служба, а круг уполномоченных лиц будет строго ограничен. Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно на фоне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, заявил в субботу представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мухаммад Джафар Асади, которого цитирует агентство «Фарс». По его словам, США не соблюдают никаких обязательств или соглашений. Действия и заявления американских чиновников в значительной степени ориентированы на СМИ и направлены на предотвращение падения цен на нефть и на выход из затруднительного положения, в которое они сами себя загнали, считает генерал. По его словам, иранские вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам и просчетам со стороны Соединенных Штатов. Ранее президент США Трамп сделал заявление о том, что нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им, и предупредил, что такой потенциал будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
2: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет. Не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
1: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
2: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы пираты этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
1: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активные боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного регулирования. Береговая охрана Йемена сообщает, что неизвестные угнали танкер под флагом Того у берегов йеменской провинции Шабва, сообщает телеканал Аль-Арабия. По данным пограничников, на борт судна поднялась группа вооруженных людей. После получения контроля над судном его направили через Аденский залив в сторону Сомали. Береговой охране отметили, что местонахождение танкера известно, и в данный момент власти предпринимают усилия, чтобы освободить судно. Участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за поддержку Украины и выступили за выход страны из Европейского Союза, передают РИА Новости. Акция протеста прошла у ведомства канцлера Австрии. Участники держали плакаты в поддержку нейтралитета Австрии и против НАТО, а также с критикой санкционной политики, роста цен и действий властей. После митинга демонстранты прошли шествием по центральным улицам города с австрийскими флагами и баннерами. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище в Вене очищен от загрязнений, сообщило посольство России в Австрии. Диппредставительство ожидает, что будут приняты дополнительные меры по установлению виновных в вандализме и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее посольство Российской Федерации в Австрии сообщило, что на районном кладбище в Вене вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по факту вандализма поручил возбудить уголовное дело. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше ожидаются в Новосибирской и Иркутской областях 3 мая, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах. Из-за резкого ухудшения погоды спасатели начали рассылать жителям экстренные предупреждения. МЧС просит жителей переждать непогоду в капитальных зданиях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и проводов. В Томской области ситуация со штормовым ветром до 25 метров в секунду и выше осложняется паводком. Со 2 по 4 мая в регионе прогнозируется подъем уровня воды сразу в 6 реках, включая Обь и Томь, с возможным достижением опасных отметок и подтоплением территории, сообщают синоптики Западно-Сибирского управления гидромета. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура, и в эти минуты «Балтика» принимает на своем поле «Рубин». Идет 77-я минута встречи. Казанцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 29-й минуте забил Мирлинд Даку. Начиная с 77-й минуты, «Балтика» играет в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Цивич. Еще в одной встрече сегодня Ростов победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. У победителей мяч забил Роналду. В состав хозяев отличился реализовавший пенальти Гамит Агаларов. Футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота на 29-й минуте. Таким образом, Ростов прервал четырехматчевую безвыигрышную серию и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Ну а центральной встречей игрового дня станет противостояние ЦСКА и «Зенита». И этот матч начнется в 19:00 по Москве. В первой лиге сегодня проходят матчи 32-го тура. Челябинск победил «Нефтехимик» со счетом 2-0, а «Родина» оказалась сильнее «Черноморца» 3-1. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжается матч полуфинальной серии между ярославским «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 12-я минута второго периода. «Локомотив» ведет со счетом 1-0. В баскетбольной единой лиге сегодня проходят матчи четвертьфинальных серий. «Уралмаш» в эти минуты встречается с «Зенитом» и уступает 44-52. Идет первая минута третьей четверти. «Уникс» же сегодня победил МБА «МАИ» со счетом 74-63 и стал первым полуфиналистом турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до трех побед со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Хабаровске 3 мая ясно, плюс 14, в Новосибирске небольшой дождь, плюс 15, в Екатеринбурге ясно, 16 градусов тепла, в Кургане малооблачно, плюс 16, во Владимире ясно, плюс 19, в Нижнем Новгороде малооблачно, плюс 18, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 9, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла, ветер юго-западный 3,6 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: победе посвящается. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» прозвучит в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Часть первая. Читает Александр Сладков.
1: От автора. На войне, в пыли холодной, в летний зной и в холода лучше нет простой, природной, из колодца и пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар, парень свой, чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, лишь была б она с наваром, да была бы с пылу, с жару, подобрей, погорячей. Чтобы идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки, самой немудрой. Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще. Не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей. Правды, прямо в душу бьющей. Да была бы она погуще, как бы не была горька. Что же еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так? Без начала. Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, что твоей обязан славе, что и где помог ты мне. Делу время, час забаве, дорог Теркин на войне. Как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины и начнем. А там пойдет. На привале. Дельный, что и говорить, был старик тот самый, что придумал суп варить. На колесах прямо. Суп, во-первых. Во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был, старик чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени. «Добавь чуток», — покосился повар. «Ничего себе едок, парень этот новый! Ложку лишнюю кладет», — молвит несердито. «Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом». Тот: «Спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте». И, усевшись под сосной, кашу ест, сутулясь. «Свой?» — бойцы между собой. «Свой!» — переглянулись. И уже пригревшись, спал, крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин. «Вам, ребята, с серединки начинать? А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружье в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй?» «Сабантуй? Какой-то праздник. Или что там сабантуй?» «Сабантуй бывает разный. А не знаешь, нет толкуй. Вот под первую бомбежкой полежишь с охоты в лёжку. Жив остался, не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно. Закури и в ус не дуй, хуже, брат, как минометный, вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю матушку целуй, но, имея в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука, враг лютует, сам лютуй, но совсем иная штука, это главный сабантуй. Парень смолкнул на минуту, чтобы прочистить мундштучок, словно исподволь кому-то подмигнул. «Держись, дружок, вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь, прут немецких тышетанков». «Тышетанков? Ну, брат, врешь. А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет? Ну, зачем же сразу 1000? Хорошо, пускай 500. Ну, 500, скажи, по чести, не пугай, как старых баб. Ладно, что там, 300, 200? Повстречай один хотя бы. Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты, да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. Тот-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй — одно лишь слово — сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень. Дайте, что ли, табачку. Балагуру смотрят в рот, слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет, весело и складно. В стороне лесной, глухой, при лихой погоде, хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просят: «Ну-ка, на ночь расскажи еще чего, Василий Иванович». Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. «Нет, ребята, спать пора, начинай стелиться». К рукаву, припав лицом, на пригретом взгорке меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый. Крыша — небо, хата — ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, укрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одаленный стомой. И лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. Спит, забыв о трудном лете, сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал. Под сосною в покот, часовые на постах мокнут одиноко. Сгинь, видно, ночь вокруг. И бойцу сгрустнется, только что-то вспомнит вдруг. Вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам с собой. Он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный, не высок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрою. И не знаем почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня, в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою, задет осколком, зажило. И столько толку, трижды был я окружен, трижды. Вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим. Под огнем косым, трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояка. Кухня с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда, сказка будет впереди. Перед боем. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться. Стой, с немецкой стороны. Как с немецкой? с той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь и часть. Шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и один, как перст подчас. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где же она откажет? Хоть какое, все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться, дай вам Бог, то была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые, в неизвестные края. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Шли, однако, шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир из бойцов. Мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж, как более идейный, был там как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай, не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал и я. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Командир шагал угрюмо. Тоже из-под воль смотрю. Что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно. Он в ответ и молвит вдруг. По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук? Что ответить? Как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд. Сам поник, усы обвисли. Ну а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, а сказал бы ты, зайдем? Встрепенулся ясный сокол, бросил думать, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами, коноплей, осторожный и серьезный, вел он всех к себе домой. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел. Будто так, а все иначе. Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь. Дети спят, жена хлопочет в горький, грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей, полотенце с петухами достает, как для гостей. Напоила, накормила, уложила на покой. Да с такой заботой, милой, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкою своей. Кончив сборы, разговоры, улеглись бойцы в дому. Лег хозяин, но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посудой, что-то шило при огне, а хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель. Что под низ, и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная, казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая в бою огнем врага, да своей рукой зашитая, кому недорога. Упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат на шинели, той поношенный снесут тебя в самбат. А убьют, так тело мертвое, твое, с другими в ряд, той шинелкою потертую укроют. Спи, солдат. Спи, солдат, при жизни краткой ни в дороге, ни в дому не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел. Той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне, тюк, до света рубит. Коротка солдату ночь, знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит. На рассвете покидает дом боец, а под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец, поглядят бойцы чужие, ружья разные, ремни, и ребята, как большие, словно поняли они. И заплакали ребята, и подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский в ранний час лихого дня с той немецкой, с той зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы, перед утром боевым, я б желал на берег правый, бой пройдя, ступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти, я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться. Не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит?

переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтонный первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся. Третий следом за вторым. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу, будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи, отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине. Жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый за холодную чертой неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставив в воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный. А, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. И о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Чутко дышит берег этот, вместе с теми, что на том. Под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги. Духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах. И пыльцой лежит на лицах мертвым все равно. Долгие ночи, жесткие зори в ноябре, к зиме седой два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится, показалось, что невесть. То ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка, просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шутишь, брат, вода не та. Да, вода... Помыслить страшно, даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Оба разом присмирели, и сказал один боец. Нет, он выплыл бы в шинели, с полной выкладкой мертвец. Оба здорово продрогли, как бы ни было, впервой. Подошел сержант с биноклем, присмотрелся. Нет, живой, нет, живой, без гимнастерки. А не фриц, не к нам ли в тыл? Нет. А может, это Теркин? Кто-то робко пошутил. Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон. Разрешите попытаться? Что пытаться? Братцы, он! И у заберегов корку ледяную обломав, он как он, Василий Теркин, встал живой, добрался вплавь. Гладкий, голый, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает. Свело. Подхватили, обвели.

0: связали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали. Можешь? Нет ли? А беги. Под горой, в штабной избушке, парня тотчас на кровать. Положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне: «Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить?» Дали стопку, начал жить. Приподнялся на кровати. «Разрешите доложить? Взвод на правом берегу жив-здоров, назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить, а уж следом за огнем встанем, ноги разомнем, что там есть, перекалечим, переправу обеспечим». Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад. «Молодец!» — сказал полковник. «Молодец! Спасибо, брат!» И с улыбкой неробкой говорит тогда боец: «А еще нельзя ли стопку? Потому как молодец!» Посмотрел полковник строго, покосился на бойца. «Молодец! А будет много, сразу две! Так два ж конца!» Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле, бой идет святой и правой, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. О войне. Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. А война, про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед, ныне мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы. Мертвые, живые, все мы вместе, это мы. Тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю. Не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Раз война, про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец. От хлопот свободен. И тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу и глядишь, еще живой будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат, мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы.
1: Читал военный журналист Александр Сладков. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
2: Теркин ранен. На могилы, рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля холмы дырявой, из вечной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белой ветер поле заволок. Вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог. И в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийным пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах на мерзлой груде, по землянкам без огней, возле танков и орудий, и простуженных коней на войне встречали люди долгих ночей и дней. И лихой нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О себе речь там шла. Желал наш добрый парень, пусть помёрзнет немец-барин. Немец-барин не привык. Русский стерпит, он мужик. Шумным хлопом рукавишным, топотнёй по целине, с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, оживал костер с трудом. В закоптелых баках грело, из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог, греться бегом, мыться снегом, снегом жестким, как песок. А потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, к кухням шел за взводом взвод. Суп до сыта, чай до пота. Жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись. Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой. Разворачивает снасть. Приказали делать связь. Рота голову пригнула. Снег чернеет от огня. Теркин крутит. Тула, тула, тула. Слышишь ты меня? Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет. Дунул в трубку для порядка. Командиру подает. Командиру все в привычку. Голос в горсточку, как спичку, трубку к низу, лег бочком. Чтоб поземкой не задуло. Все в порядке. Тула, тула. Помогите огоньком. Не расскажешь, не опишешь. Что за жизнь, когда в бою? За чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух, круто завивая, с недалекой огневой ахнет. Ахнет полковая, запоет над головой. А с позиций отдаленных сразу будто бы не Влад, ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд. И пойдет, пойдет на славу, как из горна, жаром дуть, своим свизгом шепелявым, расчищать пехоте путь. Бить, ломать и сжечь вокружку. Деревушка? Деревушку. Дом так дом. Блиндаж? Блиндаж. Врешь, не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком. Погоди, встает пехота. Дай достать тебя штыком. След за ротою стрелковой. Теркин дальше тянет провод. Взвод за валом огневым, Теркин сходу, вслед за взводом. Топит провод точно в воду. Жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, вспаханных кругом, чок, снаряд за вспышкой ржавой. Теркин тотчас снег ничком. Вдался вглубь, лежит, не дышит. Сам не знаешь, жив, убит, всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий, сердце бьется, расстается с телом дух. Что же он, черт, лежит, не рвется? Ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо. Он почти у самых ног. Гладкий, круглый, тупоносый, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс. Вот какой дурак слепой. Неизвестного калибра с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. Хватит, хлопцы, землю нюхать. Не годится, говорит. Сам стоит с воронкой рядом, у хлопцев на виду, обратясь к снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку, не оттуда ль пушка бьет. Передал бойцам катушку. Вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой. Спрыгнул вниз, пропал в дыму. Офицеры и солдаты, выходи по одному. Тишина. Полоска света, что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого, и я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно. Стенгазету выпускать. Осмотрелся. Точно в хате. Печка теплая в углу. Вдоль стены идут палати. Банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунуться? Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход. Две гранаты под рукой. Смолк огонь. И стало тихо. И идут один, другой. Теркин, стой. Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее. Теркин,
0: сердце нечестив.
2: Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер. И поднялся незадетый, цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета, Теркин в мягкое, штыком. Сам присел, присел тихонько, повело его легонько. Тронул правое плечо, ранен мокро, горячо. И рукой коснулся пола, кровь. Чужая ль своя, тут как даст вблизи тяжелый, аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил, и темнее стало вдруг. Это наши, понял парень, наши бьют. Теперь каюк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж тут Тула? Тут же свой боец, живой. Он сидит за стенкой дзота, кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула, неохота помирать им вот так, на полу в холодной яме. Неохота нипочем гибнуть с мокрыми ногами, со своим больным плечом. Жалко жизни той приманки. Малость хочется пожить, хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тула, Тула, это же я, Тула, родина моя. А тем часом издалека глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос. С востока танки шли. Низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой с пушкой, в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое, четверо знакомых, наших стриженных ребят. И пускай бою впервые, но, ребята, свет пройди, ловят в щели смотровые кромку поля впереди. Видят, вздыбился разбитый, развороченный накат, крепко бита. Цель накрыта. Ну а вдруг, как там сидят? Может быть, притих до срока у орудия расчет. Развернись, машина боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом, лезь наружу, не дурак. Там следит за нашим братом. Выжидает, как не так. Двое вслед за командиром. Вниз с гранатой вдоль стены. Тишина, углы темны. Хлопцы, занята квартира, слышат вдруг из глубины. Ни обман, ни вражьи шутки, голос правдошний, родной. Пособите, вот уж сутки, точка данная за мной. В темноте, в углу каморки, на полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. Самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог. Держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одеждой, грел дыхание. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случилось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне. О награде. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен. На медаль. На медаль. И то не к спеху. Вот закончили бы войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ль жив еще? Едва ли. Тут вою я, не гадай. Но скажу, насчет медали мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий, вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз, друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папироской, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как, когда? Много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б между них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова, взгляда твоего. Но, позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул. И снова нет. Нет, ребята, что там орден? Не заглядывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой. А не носит писем почта в край родной, смоленский твой? Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле. Гармонь. По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левой рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все ту же, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер. Тормозит. Садись, пехота. Щеки снегом бы натер. Далеко ль? На фронт обратно. Руку вылечил? Понятно. Не герой? Покамест? Нет. Доставай тогда кисет. Курят, едут. Гроб, дорога, меж сугробами, тоннель. Чуть ли что, свернешь немного. Кто свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо, да как когда. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор, не разговор. Наклонился над баранкой. Смолк шофер. Уснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой. На дорогах занесенных он оставил за собой. Под глухой лесной опушке до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики. Легковые криво-косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад. Гусеницы и колеса на снегу еще бежат. На просторе ветер резок. Зол мороз вблизи железа. Дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии. А мороз не стать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони. Слышит вдруг, гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, вперемешку пляс, не пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель: вместо друга своего, командир наш был любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой, не хотя обидел вдруг, поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно, думал, что ж ее беречь. А стрелок вот в этой башне, он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя, так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите. Может, завтра с места в бой. Знаешь что? Сказал водитель. Ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для началу, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной Смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин, заединевших, шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ. Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться, к гармонисту все идут. Обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую. И опять долой перчатку. Оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый. И кому еще лежать? И кому траву живому на земле топтать потом? До жены прийти, до дому. Где жена и где тот дом? Лесуны на пару пара с места кинулись вдруг. Задышал морозным паром. Разогрелся тесный круг. Веселей кружитесь, дамы. На носки не наступать. И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец? Чей поилец? Где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились. «Дайте мне, а то помру!» И пошел работать, наступая и грозя, да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечерке половица гнет в избе, прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе, подает за штукой штуку. «Эх, жаль, что нету стуку!» Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощенный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим. С места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете. Хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: знаешь, друг, не знакомы ль мы с тобою? Не тебя ли это, брат, что-то помнится из боя? Доставляли мы в самбар. Вся в крови была одежа, и просил ты пить да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной, это точно. А гармонь-то, знаешь что, бери с собой. Забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту. Шо ж вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель, так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. это память про него. И сапушки отдаленные из-за тысячи колес, из конца в конец колонны. «По машинам!» – донеслось. И опять увалы в сборке. Снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.

Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Надо идти дальше, пока немец не вернулся.
2: Поднять паруса!
3: Разворот!
4: Огонь, огонь, огонь!
5: Ангелы Ладоги. Уже в кино. Категория 12+.
6: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
7: Ленинград, 1941 год.
8: Лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
9: Они используют парусники
7: ради жизни.
10: Как вы тут одна?
11: Господи, какая я страшная.
10: Неправда.
7: Ради любви.
10: Он вас любит.
11: А вы?
10: Я.
12: А ты, значит, третий лишний?
11: Как же хочется на трамвае покататься. Когда закончится война, мы обязательно найдем друг друга.
7: Ангелы Ладоги.
2: Ну, полетели?
7: Уже в кино. Категория 12+. Thank you.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска поразили предприятие ВПК Украины. Владимир Путин подписал закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию БПЛА. И в начале следующей недели в Москву придет метеолето. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополя Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин подписал закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, таможенники получат право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных судов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в случае нападения либо угрозы нападения на объекты таможенных органов. Порядок принятия таких решений, перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. США предупредили европейских союзников о задержках с поставками вооружений, так как Вашингтон пытается восполнить запасы, истощенные войной на Ближнем Востоке, сообщает издание Financial Times. Накануне Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» Артем Красулин.
2: Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Дональд Трамп отправил Конгрессу письмо спустя 60 дней с начала операции. По закону, после этого срока президент США обязан запросить разрешение на продолжение боевых действий, чего Трамп делать не стал. При этом он заявил, что американцы пока остаются в регионе, чтобы якобы сдерживать угрозу со стороны Тегерана.
3: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применит его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе, и я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
2: Прокомментировал американский лидер и продолжающуюся морскую блокаду, сравнив действия ВМС своей страны с пиратством.
3: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
2: Впрочем, политические оппоненты главы Белого дома уверены, что Трамп лукавит. Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен призвал республиканцев не поддерживать незаконные действия президента.
4: Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс. Ни один уважающий себя республиканец не должен в это верить.
2: Домыслы о том, что речь идет об использовании лазейки в Конституции, подтвердил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Правда, привлечь Трампа к ответственности у демократов вряд ли получится. Он сравнил ситуацию с иском на Джимми Картера в 1979 году, когда законодатели пытались не допустить возвращения Вашингтоном Панамского канала Панаме. Иран тем временем представил США новое предложение по урегулированию конфликта. По данным СМИ, Тегеран готов обсудить свои условия в Армузском Персидском проливе, если Вашингтон гарантирует прекращение атак и снятие блокады иранских портов. Вопросы ядерной программы предлагается рассмотреть в обмен на смягчение санкций, а по данным иранского агентства ТАСНИМ, новый порядок управления Персидским заливом будет установлен верховным лидером Исламской Республики. Возможное продолжение переговоров с Вашингтоном глава МИД Ирана обсудил по телефону со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Аббас Аракчи отметил, что Штаты для начала должны изменить риторику, и напомнил, не его страна начинала войну.
1: В воскресенье в Москве установится рекордное для 4 мая тепло. Воздух прогреется до плюс 18-21 градуса, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: 3 мая до центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21 и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше, 4 мая под утро уже плюс 8,11, после полудня наступит метеолето, максимальная температура составит плюс 20-23, то есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше, но это уже соответствует норме июня и тоже будет установлен рекорд, прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла, ну и соответственно будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура, и в эти минуты ЦСКА встречается с «Зенитом». Идет 6-я минута встречи, и армейцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 4-й минуте с пенальти реализовал Обляков. В других матчах «Балтика» дома уступила 0-1 «Рубину». Единственный мяч в этом матче забил «Даку». А «Ростов» оказался сильнее махачкалинского «Динамо» 2-1. У победителей мяч забил «Роналдо». Также футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота на 29-й минуте. В составе хозяев отличился Гамит Агаларов, который реализовал пенальти. В первой лиге сегодня состоялось два матча 32-го тура. «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» 3-1 и возглавила таблицу первого дивизиона, обойдя на одно очко «Воронежский факел», который в воскресенье примет «Красноярский Енисей». Ранее столичная команда обеспечила себе минимум участия в стыковых матчах. Еще в одной встрече субботы «Челябинск» победил «Нефтехимик» со счетом 2-0. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходит очередной матч полуфинальной серии между Ярославским «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 14-я минута третьего периода. «Локомотив» ведет со счетом 3-0. В баскетбольной единой лиге сегодня прошло два матча четвертьфинальных серий. «Уникс» победил МБА МАИ со счетом 74-63 и вышел в полуфинал турнира. Счет в серии до трех побед 3-0 в пользу казанцев. «Уралмаш» же сегодня уступил «Зениту» дома 65-82, и «Зенит» вышел вперед в серии до трех побед 2-1. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Твери облачно с прояснениями, плюс 23. В Ярославле ясно, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Липецке переменная облачность, плюс 16. В Воронеже переменная облачность, плюс 15. В Смоленске малооблачные, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 9, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Программа Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
1: Два солдата. В поле вьюга заверуха, в трех верстах гудит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. Рутся мины, звук знакомый, отзывается в спине. Это значит Теркин дома, Теркин снова на войне. А старик как будто ухом по привычке не ведет. Перелет, лежит старуха. Или скажет, недолет. На печи, забившись в угол, та следит из-под тишка с уважительным испугом за повадкой старика. С кем жила, не уважала. С кем бронилась на печи. От кого вдали держала по хозяйству все ключи. А старик, одевшись в шубу и в очках, подсев к столу, как от клюквы кривит губы, точит старую пилу. Вот не режет, точишь, не берет. Ну что ж ты хочешь? Теркин встал. А может, дед, у нее развода нет? Сам пилу берет. А ну-ка. И в руках его пила точно поднятая щука. Острой спинкой повела. Повела, повисла кротко. Теркин щурится. Ну вот, поищи-ка, дед, разводку. Мы ей сделаем развод. Посмотреть и то отрадно. Завалящая пила так-то ладно, так-то складно у него в руках пошла. Обернулась и готова. На-ка, дед, бери, смотри. Будет резать лучше новой. Зря инструмент не кори. И хозяин виновата. У бойца берет пилу. Вот что значит мы солдаты. Ставит бережно в углу. А старуха слаб глазами. Стар годами мой солдат. Поглядел бы, что с часами. С той войны еще стоят. Снял часы, глядишь, машина. Точно мельница в пыли. Паутинами, пружины. Пауки обволокли. Их повесил в хате новой. Дед-солдат. Давным-давно. На стене простой сосновой так и светится пятно. Осмотрев часы детально, все ж часы, а не пила. Мастер тихо и печально посвистел. Плохие дела. Ну, куда-то шильцем сунул, что-то высмотрел в пыли, вдруг куда-то дунул, плюнул. Что ты думаешь? Пошли. Крутит стрелку. Ставит пятый, час, другой, вперед-назад. Вот что значит мы, солдаты. Прослезился дед-солдат. Дед растроган. А старуха, отслонив ладонью ухо, с печки слушает. Идут. Ну и парень. Ну и шут. Удивляется. А парень услужить еще не прочь. Может, сало надо жарить? Так опять могу помочь. Тут старуха застонала. Сало, сало. Где там сало? А хозяин плутовато гостя под локоть тишком. Вот что значит мы солдаты, а ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит, лезет с печки, сало жарит. И, страдая до конца, разбивает два яйца. Эх, яичница. Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней. Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне. Этот доктор на дорожку для здоровья выдал мне. Отвинтил у фляги крышку. Пей, отец, не будет лишку. Поперхнулся дед-солдат. Подтянулся. Виноват. Крошку хлебушка понюхал, пожевал и сразу сыт. А боец, тряхнув над ухом, той флягой говорит. Рассуждая, так ли, сяк ли, все равно такую капли не согреть бойца в бою. Будьте живы. Пейте. Пью. И сидят они по-братски за столом, плечо к плечо, разговор ведут солдатский, дружно спорят горячо. Дед кипит. Позволь, товарищ, что ты валенки мне хвалишь? Разреши-ка доложить. Хороши? А где сушить? Не просушишь их в землянке. Нет, ты дай-ка мне сапог. Да суконные портянки дай ты мне, тогда я бог. Снова где-то на задворках мерзлый грунт боднул снаряд. Как ни в чем, Василий Теркин, как ни в чем, старик-солдат. Эти шутки в жизни нашей дед расхвастался. Пустяк. Нам осколки даже в каше попадались. Точно так. Попадет, откинешь ложкой, а в тебе так и мертвец. Ну, не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец. Это верно. Тут наука. Тут напротив не попрешь. А скажи, простая штука есть у вас? Какая? Вошь. И, макая в сало коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал: «Частично есть». «Значит, есть? Тогда ты воин. Рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад, а солдат солдату брат. И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез, с точки зрения военной, отвечай на мой вопрос. Отвечай, побьем мы немца? Или, может, не побьем?» Всю зачистил сковородку. Встал, как будто вдруг подрос. И платочек к подбородку ровно сложенный поднес. Отряхнул опрятно руки и, как долг велит в дому, поклонился и старухе, и солдату самому. Молча в путь запоясался, осмотрелся, все ли тут. Честь по чести, распрощался, на часы взглянул. Идут. Все припомнил, все проверил, подогнал и под конец он вздохнул у самой двери и сказал: «Побьем, отец. В поле вьюга заверуха, в трех верстах гремит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. В глубине родной России, против ветра, грудь вперед, по снегам идет Василий Теркин. Немца бить идет». Потери. Потерял боец кисет. Заискался, нет и нет. Говорит боец: «Досадно. Столько вдруг свалилось бед. Потерял семью, ну ладно. Нет, так на тебе, кисет. Запропастился куда-то. Хвать похвать, пропал и след. Потерял и двор, и хату. Хорошо. И вот кисет. Кабы годы молодые, а не целых 40 лет. Потерял края родные, все на свете. И кисет. Посмотрел с тоской вокруг, без кисета, как без рук. В неприютном школьном доме мужики, не детвора, не за партой, на соломе, перетертой, как костра. Спят бойцы, кому досуг, бородач горюет вслух. Без кисета у махорки вкус не тот уже, слаба. Вот судьба, товарищ Теркин. Теркин. Что там за судьба? Так случиться может с каждым, возразил бородачу. Не такой со мной однажды случай был, и то молчу. И молчит, сопит сурово. Кое-где привстал народ. Из мешка, из вещевого Теркин шапку достает. Просто шапку меховую, той подругу боевую, что сидит на голове. Есть одна, откуда две? Привезли меня на танке, начал Теркин. Сдали с рук. Только нет моей ушанки. Непорядок чую вдруг. И не то чтобы очень зябкий, просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает, с опаской. И, видать, сама она в этом деле зелена. «Шапку! Шапку мне, иначе не поеду! Вот дела!» Так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. А она, девчонка эта, словно баюшки-баю, шапки вашей, молвит, нету. Я вам шапку дам свою. Наклонилась и надела. «Не волнуйтесь», — говорит. И своей ручонкой белой обкололась. Был не брит. Сколько в жизни всяких шапок я носил, уже не счесть. Но у этой даже запах не такой, какой-то есть. Ишь ты выдумал примету, слышал звон издалека. А зачем ты шапку эту сохраняешь? Дорога. Дорога бойцу, как память. А еще сказать могу по секрету. Между нами шапку с целью берегу. И в один прекрасный вечер Вдруг случился разговор. «Разрешите вам при встрече головной вручить убор». Сам привстал Василий с места и под смех бойцов густой, как на сцене, с важным жестом обратился будто к той, что пять слов ему сказала, что таких ребят, как он, за войну перевязала, может, целый батальон. «Ишь, какие знает речи! Из каких политбесед? Разрешите вам при встрече? Вон тут что, а ты кисет». Что ж, понятно, холостому много лучше на войне. Нет тоски такой по дому, по детишкам, по жене. Холостому? Это точно. Это ты как угадал. Но поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал. Что ты знал? Кому другому знать бы лучше наперед, что уйдет солдат из дому, а война домой придет, что пройдет она по топам, по лицу земли живой и заставит рыть окопы перед самою Москвой. Что ты знал? А ты, постой-ка, не гляди, что с виду мал. Я не столько, не поскольку, четверть столько, только знал. Ничего, что я в колхозе, не в столице курс прошел. Жаль, гармонь моя в обозе. Я бы лекцию прочел. Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед. Сколько лет живем на свете? 25, а ты кисет. Бородач под смех и гомон роет вновь труху солому, прищупав все вокруг. Без кисета, как без рук. Без кисета, несомненно, ты, боец, уже не тот. Раз кисет, предмет военный, на-ка мой, не подойдет? Принимай, я добрый парень, мне не жаль, не пропаду. Мне еще 5 штук подарят в наступающем году. Тот берет кисет потертый, как дитя обновки рад. И тогда Василий Теркин словно вспомнил. Слушай, брат, потерять семью не стыдно, не твоя была вина. Потерять башку обидно, только что ж, на то война. Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю. Тоже горько. Тяжело, но можно жить. Пережить беду, проруху, в кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000, больше. То-то, брат, сколько жить еще на свете? Год, или 2, или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а ты кисет.
0: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт.
2: Поединок. Немец был силен и ловок. Ладно скроен, крепко сшит. Он стоял, как на подковах, не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный, на войне в чужой земле отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка. И была, как кость большая в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки, взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей, не те харчи. Есть войны закон не новый. В отступление ешь ты вдоволь, в обороне так ли сяк, в наступление натощак. Немец стукнул так, что челюсть будто вправо подалась, и тогда боец, не целясь, хряснул немца промеж глаз. И еще на снег не сплюнул первой крови злую соль, немец снова в санки сунул с той же силой в ту же боль. Так сошлись, сцепились близко, что уже обоймы, диски, автоматы к черту прочь, только б нож и мог помочь. Бьются двое в клубах пара, об ином уже не речь. Ладит Теркин от удара, хоть бы зубы заберечь. Но покуда Теркин санки сколько мог в бою берег, двинул немец точно штангой, да не в санки, а под вздох. Охнул Теркин. Плохо дело. Плохо думает боец. Хорошо, что легок телом отлетел, а то конец. Устоял. И сам с испугу Теркин немцу дал леща, так что собственную руку чуть не вынес из плеча. Черт с ней. Рад, что не промазал, хоть зубам не полон счет. Но и немец с левым глазом наблюдения не ведет. Драка. Драка не игрушка. Хоть огнем горит лицо, но и немец с красной юшкой разукрашен, как яйцо. Вот он, в полвершке противник, носом к носу, теснота. Да чего же он противный дух у немца изо рта? Злобно Теркин сплюнул кровью. Ну и запах. Валит с ног. Ах ты, сволочь, для здоровья не иначе жрешь чеснок. Ты куда спешил? Хозяйки? Матка млека, матка яйки? Оказать решил нам честь? Подавай. А кто ты есть? Кто ты есть, что к нашей бабке заявился на порог, не спросясь, не скинув шапки и не вытерши сапог? Со старухой сладить в силе? Подавай. Нет, кто ты есть, что должны тебе в России подавать мы пить и есть? Не калека ли убогий или добрый человек? Заблудился на дороге, попросился на ночлег. Добрым людям люди рады. Нет, ты сам себе силен. Ты наводишь свой порядок. Ты приходишь, твой закон. Кто ж ты есть? Мне толку нету, чей ты сын и чей отец. Человек по всем приметам, человек ты? Нет. Подлец. Двое топчутся по кругу, словно пара на кругу, и глядят в глаза друг друга.

фронт Василий Теркин. В забытии глотая кровь. Бьется насмерть парень бравый. Так что дым стоит сырой, словно вся страна-держава видит Теркина. Герой. Что страна? Хотя бы рота видеть издали могла. Какова его забота и какие тут дела? Только Теркин не в обиде. Не затем на смерть идешь, чтобы кто-нибудь увидел. Хорошо б, а нет? Ну что ж. Бьется насмерть парень бравый, так как бьются на войне. И уже рукою правой он владеет не вполне. Кость гудит от раны старой, и ему, чтоб крепче бить, чтобы слева класть удары, хорошо б левшою быть. Бьется Теркин в драке зоркий, утирает кровь и пот. Изнемог убился Теркин, но и враг уже не тот. Далеко не та заправка, и побита морда вся, словно яблоко-полявка, что иначе есть нельзя. Кровь сосульками, однако в самый жар вступает драка. Немец горд и Теркин горд. Раз ты пес, так я собака. Раз ты черт, так сам я черт. Ты не знал мою натуру, а натура первый сорт. В клочья шкуру Теркин чуру не попросит. Вот где черт. Кто одной боится смерти, кто плевал на 100 смертей. Пусть ты черт, да наши черти всех чертей в 100 раз чертей. Бей, не милуй, зубы стисну. А убьешь, так и потом на тебе, как клещ, повисну, мертвый буду на живом. Отоспись на мне, будь ласков, да свали меня вперед. Ах, ты вон как, драться каской, уж не подлый ли народ, хорошо же. И тогда-то злость и боль, забрав в кулак, незаряженной гранатой Теркин немца с левой шмяк. Немец охнул и обмяк. Теркин ворот нараспашку, Теркин сел, глотает снег, смотрит грустно, дышит тяжко, поработал человек. Хорошо, друзья, приятно, сделав дело ко двору, в батальон идти обратно из разведки поутру. По земле ступать советской, думать мало ли о чем, автомат нести немецкий, между прочим, за плечом, языка добычу ночи, что идет куда не хочет, на три шага впереди подгонять, иди, иди. Видеть, знать, что каждый встречный, поперечный – это свой. Незнаком, а рад сердечно, что вернулся ты живой. Доложить про все по форме, сдать трофеи не спеша, а потом тебя покормит, будет мерою душа. Старшина отпустит чарку, строгий глаз в нее кося, а потом у печки жаркой ляг, поспи. Война не вся. Фронт налево, фронт направо, и в февральской вьюжной мгле страшный бой идет, кровавый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. От автора. 100 страниц минуло в книжке. Впереди не близкий путь. Стой-ка, брат, без передышки невозможно. Дай вздохнуть. Дай вздохнуть, возьми в догадку, что теперь, что в старину, трудно слушать по порядку сказку длинную одну. Все про то же, про войну, про огонь, про снег, про танки, про землянки да портянки, про портянки да землянки, про махорку и мороз. Вот уж нынче повелось. Рыбаку лишь о путине, печнику дудят о глине, леснику о древесине, хлебопеку о квашне, коновалу о коне, а бойцу ли, генералу, не иначе, о войне. О войне оно понятно, что война, а суть в другом. Дай с войны прийти обратно при победе над врагом, учинив за все расплату. Дай вернуться в дом родной человеку, и тогда-то сказки нет ему иной. И тогда ему так сладко будет слушать по порядку и подробно обо всем, что изведано горбом, что исхожено ногами, что испытано руками, что повидано в глаза, и о чем, друзья, покамест все равно всего нельзя. Мерзлый грунт долби лопата, танк дави, греми, граната, штык работай, бомба, бей. На войне душе солдата сказка мирная милей. Друг читатель, я ли спорю, что войны милее жизнь? Да война ревет, как море, грозно в дамбу упершись. Я одно скажу, что нам бы поуправиться с войной, отодвинуть эту дамбу за предел земли родной. А покуда край обширный той земли родной в плену, я любить

0: Житель жизни мирной на войне пою войну. Что ж еще? И все, пожалуй, та же книга про бойца без начала, без конца, без особого сюжета. Впрочем, правде не во вред. На войне сюжета нету. Как так нету? Так вот нет. Есть закон служить до срока. Служба, труд, солдат, не гость. Есть отбой, уснул глубоко. Есть подъем, вскочил как гвоздь. Есть война, солдат воюет. Лют противник, сам лютует. Есть сигнал вперед, вперед. Есть приказ, умри, умрет. На войне ни дня, ни часа не живет он без приказа. И не может испокон без приказа командира ни сменить свою квартиру, ни сменить портянки он, ни жениться, ни влюбиться. Он не может, нету прав, ни уехать за границу от любви, как бывший граф. Если в песнях и поется, разве можно брать в расчет, что герой мой у колодца, у каких-нибудь ворот, будет случай подведется, чью-то долю ущипнет. А еще добавим к слову, жив-здоров герой пока, но отнюдь не заколдован от осколка дурака. От любой дурацкой пули, что, быть может, наугад, как пришлось, летит вслепую, подвернулся. Точка, брат. Ветер злой навстречу пышет, жизнь, как веточку, колышет. Каждый день и час грозя, кто да скажет, кто да слышит, угадать вперед нельзя. И до той глухой разлуки, что бывает на войне, рассказать еще о друге кое-что успеть бы мне. Тем же ладом, тем же рядом, только стежкою иной. Пушки к бою едут задом, и это сказано не мной. Кто стрелял? Отдымился бой вчерашний, высох пот, металл простыл, от окопов пахнет пашней, летом мирным и простым. В полверсте в кустах противник, тут шагам и пядям счет, фронт, война, а вечер дивный по полям пустым идет. По следам страды вчерашней, по немыслимой тропе, по ничьей помятой зряшной луговой густой траве, по земле рябой от рытвен, рваных ям, воронок, рвов, смертным зноем жаркой битвы опаленных у краев. И откуда по пустому долетел, донесся звук, добрый, давний и знакомый, звук вечерний, майский жук. И ненужной горькой лаской растревожил он ребят, что в росой покрытых касках по окопчикам сидят. И такой тоской родною сердце сразу обволок. Фронт, война, а тут иное. Выводи коней в ночное, торопись на пятачок. Отплешися, а там сторонкой удаляйся в березник, провожай домой девчонку. Да целуй, не будь дурак, налегке идти обратно, мать заждалася. И вдруг вдалеке возник невнятный, новый, ноющий, двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Звук тот самый, при котором в прифронтовой полосе поначалу все шоферы разбегались от шоссе. На одной постылой ноте ноет, воет, как в трубе, и бежать при всей охоте не положено тебе. Ты, как гвоздь на этом взгорке, вбился в землю, не тоскуй, ведь, согласно поговорке, это малый сабантуй. Ждут, молчат, глядят ребята, зубы сжав, чтоб дрожь унять, и, как водится, оратор тут находится под стать. С удивительной заботой подсказать тебе гораст. Вот сейчас он с разворота и начнет, и жизни даст. Жизни даст! Со страшным ревом самолет ныряет вниз. И сильнее нету слова той команды, что готова на устах у всех. Ложись! Смерть есть смерть. Ее прихода все мы ждем по старине. А в какое время года легче гибнуть на войне? Летом солнце греет жарко, и вступает в полный цвет все кругом, и жизни жалко до зарезу, летом нет. В осень смерть под стать картине, в сон идет природа вся, но в грязи и в окопной глине вдруг загнуться нет, друзья. А зимой земля как камень, на 2 метра глубиной привалит тебя комками, нет уж, ну ее, зимой. А весной, весной, да где там, лучше скажем наперед, если горько гибнуть летом, если осенью не мед, если в зиму дрожь берет, то весной, друзья, от этой подлой штуки душу рвет. И какой ты вдруг покорный, на груди лежишь земной, заслонясь от смерти черной только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка 20 неполных лет, Вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и нет. Ты прижал к вискам ладони, ты забыл, забыл, забыл, как траву щипали кони, что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках, и далек, далек, далек вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берег. И друзей, и близких лица, дом родной, и сучок в стене. Нет, боец, ничком молиться не годится на войне. Нет, товарищ. Зло и гордо, как закон велит бойцу, смерть встречай лицом к лицу, и хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к концу. Ну-ка, что за перемена? То не шутки, бой идет. Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той головкой, что страшна стальной броне. Бой неравный, бой короткий, самолет чужой с крестом, покачнулся точно лодка, зачерпнувшая бортом. Накренясь, пошел по кругу, кувыркается над лугом. Не задерживай давай, в землю штопором въезжай. Сам стрелок глядит с испугом, что наделал невзначай. Скоростной, военный, черный, современный, двухмоторный самолет, стальная снасть, ухнул в землю, завывая, шар земной пробить желая и в Америку попасть. Не пробил, старался слабо, видно, место прогадал. Кто стрелял, звонят из штаба, кто стрелял, куда попал. Адъютанты землю роют, дышит в трубку генерал. Разыскать тот час героя, кто стрелял, а кто стрелял? Кто не спрятался в окопчик, поминая всех родных? Кто он? Свой среди своих. Не зенитчик и не летчик, а герой не хуже их. Вот он сам стоит с винтовкой, вот поздравили его, и как будто всем неловко, неизвестно от чего. Виноват, что ли, отчасти? И сказал сержант спроста. Вот что значит парню счастье, глядь, и орден как с куста. Не промедливши с ответом, парень сдачу подает. Не горюй, у немца этот не последний самолет. С этой шуткой, поговоркой, облетевший батальон перешел в герои Теркин. Это был, понятно, он. О герое. Нет, поскольку о награде речь опять зашла, друзья, то уже не шутки ради кое-что добавлю я. Как-то в госпитале было. День лежу, лежу второй. Кто-то смотрит мне в затылок. Погляжу, а то герой. Сам собой сказать, мальчишка, недолеток стригунок. И мутит меня мыслишка. Вот он мог, а я не мог. Разговор идет между нами. И спроси я с первых слов. Вы откуда родом сами? Не из наших ли краев? Смотрит он. А вы откуда? Отвечаю, так и так. Сам как раз смоленский буду. Может, думаю, земляк? Аж привстал герой. Ну что вы, вскинул головой. Я как раз из-под Тамбова и потрогал орден свой. И умолкнул. И, похоже, подчеркнуть хотел он мне, что таких, как он, не может быть в смоленской стороне. Что уж так они вовеки различаются места. Что у них ручьи и реки, и земля не та. И полянки, и пригорки, и козявки, и жуки. И куда ты, Васька Теркин, лезешь с дуру в земляки? Так ли нет, сказать не знаю, только мне от мысли той сторона моя родная показалась сиротой, сиротинкой, что не видно на народе, на кругу. Так мне стало вдруг обидно, рассказать вам не могу. Это да, что я не гордый по характеру, а все ж, вот теперь, когда я орден нацеплю, скажу я, врешь. Мы в землячество не лезем, есть свои у нас края. Ты тамбовский, будь любезен, а смоленский, вот он я. Не иной какой, не энский безымянный корешок, а действительно смоленский, как дразнили нас, рожок. Не кичусь родным я краем, но пройди весь белый свет, кто в рожки тебе сыграет так, как наш смоленский дед. Заведет, задует сивая, лихая борода. Ты куда, моя красивая, куда идешь, куда? И ведет, поет, заяривает, ладно, что без слов, со слезою выговаривает радость и любовь. И за ту одну старинную, за музыку рожок, в край родной дорогу длинную 100 раз бы я прошел. Мне не надо, братцы, ордена, мне слава не нужна, а нужна больна мне родина, родная сторона.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Сергей Зенин.
2: Генерал, заняла война полсвета. Стон стоит второе лето. Опоясал фронт страну. Где-то Ладога, а где-то Дон. И тоже на Дону. Где-то лошади в упряжке, в скалах зубы бьют об лед. Где-то яблоня цветет, и моряк в одной тельняшке тащит степью пулемет. Где-то бомбы топчут город, тонут на море суда. Где-то танки лезут в горы, к Волге двинулась беда. Где-то, будто на задворке, будто знать про то не знал, на своем участке Теркин в обороне загорал. У лесной глухой речушки, что катилась вдоль войны, после доброй пастерушки поразвесил для просушки гимнастерку и штаны. На припеке обнял землю, руки выбросил вперед и лежит, и так-то дремлет, может быть, за целый год. И речушка, неглубокий родниковый ручеек, шевелит травой осокой у его разутых ног. И курлычет с тихой лаской, моет камушки на дне. И выходит не то сказка, не то песенка во сне. Я на речке ноги вымою, куда, реченька, течешь? В страну мою родимую, может, где-нибудь свернешь? Может, где-нибудь излученный по пути зайдешь туда и под проволокой колючую проберешься без труда. Меж немецкими окопами, мимо вражеских постов, возле пушек в землю вкопанных, промелькнешь из-за кустов. И тропой своей исконную протечешь ты там, как тут. И ни пешие, ни конные на пути не переймут. Дотечешь дорогой кружную до родимого села. На мосту солдаты с ружьями, ты под мостиком прошла. Там печаль свою великую, что без края и конца, над тобой над речкой выплакать, может, выйдет мать бойца. Над тобой над малой речкой, над водой, чей путь далек, послыхать бы хоть словечко ей, хоть одно, что цел, сынок. Помороженный, простуженный, отдыхает он герой, битый, раненый, контуженный, да здоровый и живой. Теркин, много ли дремал он, землю мать прижав к щеке, слышит: «Теркин, генералу, на одной давай ноге!» Посмотрел, поднялся Теркин, тут связной стоит. «Ну что ж, без штанов, без гимнастерки к генералу не пойдешь!» Говорит, чудит, и все же сам, волнуясь и сопя, непросохшую одежу спешно пялит на себя. Приросла к спине, не стронет. Теркин, сроку 5 минут. «Ничего, с земли не сгонит, дальше фронта не пошлют». Подзаправился на славу. И хоть знает наперед, что совсем не на расправу генерал его зовет, все же у главного порога в генеральском блиндаже был бы бог, так Теркин богу помолился бы в душе. Шутка ли, если разобраться? К генералу входишь вдруг. Генерал один на 20-25, а может статься и на 40 верст вокруг. Генерал стоит над нами, а робеть при нем не грех. Он не только что чинами, боевыми орденами, он годами старше всех. Ты, обжегшись кашей, плакал. Ты пешком ходил под стол. Он тогда уж был воякой. Он ходил уже в атаку, взвод, а то и роту вел. И на этой половине у передних наших линий на войне никто, как он, твой ЦК и твой Калинин. Суд, отец, глава, закон. Честью, друг, считай, немалой, заработанной в бою, услыхать от генерала вдруг фамилию свою. Знай, за дело, за заслугу жмет тебе он крепко руку боевой своей рукой. Вот, брат, значит, ты какой? Богатырь, орел, ну, просто воин, скажет генерал. И пускай ты даже ростом и плечми всего не взял, и одет не для парада. Тут война, парад потом. Говорят, орел, так надо и глядеть, и быть орлом. Стой, боец, с достойным видом, понимай, в душе имей. Генерал награду выдал, как бы снял с груди своей, и к бойцовской гимнастерке прикрепил немедля сам, и ладонью: «Вот, брат, Теркин», по лихим провел усам. В скобках надобно, пожалуй, здесь отметить, что усы, если есть у генерала, то они не для красы. На войне или на параде, не пустяк, друзья, когда генерал усы погладил и сказал хотя бы «да». Есть привычка боевая, есть минуты и часы, и не зря еще Чапаев уважал свои усы. Словом, дальше. Генералу показалось под конец, что своей награде мало почему-то рад боец. Что ж, боец, душа живая, на войне второй уж год. И не каждый день сбивают из винтовки самолет. Молодца и в самом деле отличить расчет прямой. Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденом домой. Теркин понял или не понял, или не верит тем словам, только дрогнули ладони рук, протянутых по швам. Про себя, вздохнув глубоко, Теркин тихо отвечал. На неделю мало сроку мне, товарищ генерал. Генерал склонился строго.
3: Как так мало? Почему?
2: Потому трудна дорога нынче к дому моему. Дом-то вроде недалечко. Прямой пустяшный путь.
3: Ну а что ж?
2: Да я не речка, чтоб легко туда шмыгнуть. Мне, по крайности, в начале днем соваться не с руки. Мне идти туда ночами. Но ночи коротки. Генерал кивнул.
3: Понятно. Дело с отпуском табак.
2: Пошутил.
3: А как обратно ты пришел бы?
2: Точно ж так. Сторона моя лесная, каждый кустик мне родня. Я пути такие знаю, что пойди поймай меня. Мне там каждая знакома борозденка под межой. Я смоленский, я там дома. Я там свой, а он чужой.
3: Погоди-ка, ты без шуток. Ты бы вот что мне сказал.
2: И как будто в ту минуту что-то вспомнил генерал. На бойца взглянул душевнее и сказал, шагнув к стене.
3: Ну-ка, где твоя деревня? Покажи по карте мне.
2: Теркин дышит осторожно у начальства за плечом.
3: «Можно», — молвит. «Это можно. Вот он, Днепр, а вот мой дом».
2: Генерал отметил точку.
3: «Вот что, Теркин, в одиночку не резон тебе идти. Потерпи уж, дай отсрочку, нам с тобою по пути. Отпуск точно, аккуратно за тобой прошу учесть».
2: И боец сказал: «Понятно». И еще добавил: «Есть». Встал по форме у порога, призадумался немного. На секунду, на одну. Генерал усы потрогал и сказал, поднявшись: «Ну, скольких он над картой сидя, словом, подписью своей, перед тем в глаза не видя, посылал на смерть людей. Что же, всех и не увидишь, с каждым к расстаням не выйдешь. На прощание всем нельзя заглянуть тепло в глаза, заглянуть в глаза как другу и пожать покрепче руку. И по имени назвать, и удачи пожелать. И помедливши минутку ободрить старинной шуткой. Мол, хотя и тяжело, а меж прочим ничего. Нет, на всех тебя не хватит, хоть какой ты генерал. Но с одним проститься, кстати, генерал не забывал. Обнялись они, мужчины, генерал-майор с бойцом. Генерал с любимым сыном, а боец с родным отцом. И бойцу затем порогом предстояла путь-дорога на родную страну прямиком через войну.
4: О себе. Я покинул дом когда-то, позвала дорога вдаль. Немала была утрата, но светла была печаль. И годами с грустью нежной, меж иных любых тревог, угол отчий, мир мой прежний, я в душе моей берег. Да и не было помехи взять и вспомнить наугад старый лес, куда в орехи я ходил с толпой ребят. Лес ни пулей, ни осколком, ни пораненный ничуть, ни порубленный без толку, без порядку как-нибудь, ни корчеванный фугасом, ни поваленный огнем, хламом гильз, жестянок, касок, ни заваленный кругом, блиндажами не изрытый, ни обкуренный зимой, ни своими не обжитый, ни чужими под землей. Милый лес, где я мальчонкой плел из веток шалаши, где однажды я теленка, сбившись с ног, искал в глуши. Полдень раннего июня. Был в лесу, и каждый лист полный, радостный и юный был горяч, но свеж и чист. Лист к листу, листом прикрытый, в сборе лиственным кустом, пересчитанный, промытый первым залито дождем. И в глуши родной ветвистой, и в тиши дневной лесной, молодой, густой, смолистый, золотой держался зной. И в спокойной чаще хвойной у земли мешался он с муравьиным духом винным и пьянил, склоняя в сон. И в истоме птицы смолкли, светлой каплей смола по коре нагретой елки, как слеза во сне, текла. Мать земля моя родная, сторона моя лесная, край недавних детских лет, отчий край, ты есть или нет? Детство день до гроба милый, детство сон, что сердцу свят. Как легко все это было взять и вспомнить год назад. Вспомнить разом, что придется. Сонный полдень над водой, дворик, стежку до колодца, где песочек золотой, книгу, читанную в поле, кнут, свисающий с плеча, лед на речке, глобус в школе у Ивана Ильича. Да и не было запрета проездной, купив билет, вдруг туда приехать летом, где ты не был 10 лет, чтобы с лаской, хоть не детской, вновь обнять старуху-мать. Не под проволокой немецкой нужно было проползать, чтоб со взрослой грустью сладкой праздник встречи пережить, ни украдкой, ни с оглядкой по родным лесам кружить. Чтоб сердечным разговором с земляками встретить день, не нужда была, как вору, под стеною прятать тень. Мать земля моя родная, сторона моя лесная, край страдающий в плену. Я приду, лишь дня не знаю, но приду, тебя верну. Не звериным робким следом я приду, твой кровный сын, вместе с нашей победой. Я иду, а не один. Этот час не за горою, для меня и для тебя. А читатель той порою скажет, где же про героя? Это больше про себя. Про себя? Упрек уместный. Может быть, меня пресек. Но давайте скажем честно. Что же, а я не человек? Спорить здесь нужды не вижу. Сознавайся в чем в другом. Я ограблен и унижен, как и ты. Одним врагом я дрожу. От боли острой, злобы горькой и святой. Мать, отец, родные сестры, у меня за той чертой. Я стонать от боли вправе и кричать с тоски клятой. То, что я всем сердцем славил и любил, за той чертой. Друг мой, так же нелегко мне, как тебе с глухой бедой. То, что я хранил и помнил, чем я жил, за той, за неписанной границей, поперек страны самой, что горит, горит в зорницах вспышек летом и зимой. И скажу тебе, не скрою, в этой книге там ли сям то, что молвить бы герою, говорю я лично сам. Я за все кругом в ответе. И заметь, коль не заметил, что и Теркин, мой герой, за меня гласит порой. Он земляк мой, и, быть может, хоть немало не поэт, все же как-нибудь похоже размышлял. А нет, ну нет, Теркин дальше, автор вслед.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читали военные корреспонденты Евгений Поддубный, Григорий Вдовин и Сергей Зенин. Продолжение следует. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Ночная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите? Ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
1: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
10: 6 мая, 18.00. Концертный зал Чайковского. Хоровой гала-концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. Ведущие хоровые коллективы России, Казахстана и Китая представят московской публике богатство национальных певческих традиций своих стран. Уникальный праздник в одном из лучших концертных залов столицы. Информация о билетах на официальном сайте зала meloman.ru.
11: Раньше вы выступали за разные клубы, теперь клуб один. Наша родина.
12: Мы полетим. У нас волшебный кораблик.
13: Нас немцы обнаружили.
14: Основано на реальной истории.
15: Огонь, огонь!
14: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные владели Мирополем в Сумской области. Большинство официальных лиц Северной Македонии уклоняются от взаимодействия с российскими дипломатами. И временно ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами Свердловской области из-за весеннего половодья. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Мирополя в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Большинство официальных лиц Северной Македонии уклоняются от взаимодействия с российскими дипломатами, и поэтому предложения по возобновлению двустороннего сотрудничества не находят отклика. Об этом заявил новый посол России в Балканской республике Дмитрий Зыков. Он также рассказал, что власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму. По его словам, позиция Скопья по украинскому кризису продиктована евроатлантическим вектором внешней политики, которая в стране торжественно декларируется на самых разных уровнях. Напомню, в 2022 году Северная Македония присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и отменила безвизовый режим въезда для граждан России. Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно на фоне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, заявил в субботу представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади, которого цитирует агентство «Фарс». По его словам, США не соблюдают никаких обязательств или соглашений. А также он отметил, что иранские вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам и просчетам со стороны Соединенных Штатов. Ранее президент США Трамп сделал заявление о том, что нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им, и предупредил, что такой потенциал будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
2: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет. Не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
1: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
2: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
1: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активно боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного регулирования. Время полета премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, может варьироваться от 4 до 8 часов в зависимости от маршрута. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет самолета Фица в Москву. При этом четыре страны – Латвия, Литва, Польша и Эстония – вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. Словацкий премьер, как он сообщал ранее, планирует 9 мая возложить цветы к могиле неизвестного солдата и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами Свердловской области из-за весеннего половодья, сообщает департамент информполитики региона. Всего затоплено 7 мостов и один мост разобран на период половодья. В ряде населенных пунктов организована работа лодочной или паромной переправ. Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, уточняется в сообщении. Согласно аналитическим материалам департамента, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Слободо-Туринском муниципальном уровне. В районе уровень воды в реке Тура за сутки повысился на 7 сантиметров. 16 придомовых территорий подтоплено в 3 населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. В муниципалитетах работают 4 оценочные комиссии по обследованию подтопленных территорий. На территории муниципалитета за последние сутки выпало 36 миллиметров осадков. Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится под воздействием мощного циклона. Он принес с собой ливневые тучи и похолодание. Улучшение погоды ожидается в ближайшую среду. Новые подробности оперативно. Информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. В эти минуты ЦСКА встречается с «Зенитом». Идет 47-я минута встречи. Счет ничейный 1-1. На 4-й минуте с пенальти отличился Обликов, а на 30-й Дивеев счет в этом матче сравнял. Футболисты «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 1-0. Мяч забил Мирлин Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдора Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Московская «Родина» на выезде победила «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на одно очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече субботы «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюк в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. А в воскресенье Андреева сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паника, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шалунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье Одинцова» обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 23, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 16. В Рязани переменная облачность, 18 градусов тепла. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 11. В Майкопе небольшой дождь, плюс 9. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 7. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 14. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 9, днем, плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historical. Настоящее историческое. Presence Historical. С Натальей Бердиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». «Настоящее историческое» в грамматическом смысле – это такая форма в русском языке, когда мы события прошлого описываем в глаголах, в словах настоящего времени. Это очень такая интересная форма, в которой мы можем вспоминать о знаменитых людях, о каких-то великих событиях в истории отечественной, не только отечественной, мировой, и имена мировые отечественные мы вспоминаем, смотрим в календарь знаменательных дат. Наш сегодняшний гость, я вам сейчас его с удовольствием представлю, такой человек, беседа с которым нам сегодня позволит поговорить и о настоящем, и о прошлом. Об историческом уже. Итак, Андрей Межуев, заслуженный артист России, артист театра имени Моссовета, сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Андрей.
3: Категорически приветствую.
2: Мы с вами не первый раз, кстати, встречаемся. Мы уже бывали в нашем эфире, в моем, как бы сказать, эфире. Тогда вы прекрасно нам тут кое-что спели по-французски.
3: Давно это было?
2: Давно, ну, было. Что там? Было. В общем, я хотела бы с вами поговорить действительно и о сегодняшнем, и о прошлом, исходя из того, над чем вы работаете просто как исполнитель, как актер, как человек, который интересуется историей отечественной культуры. Давайте начнем, пожалуй, с театра. Несколько слов о том, что там ощущается в театре Моссовета, и как вы себя, может быть, там чувствуете, как член этой труппы. Рассказывайте.
3: Жизнь кипит, бурлит. В нашем театре продолжает служить и творить Андрей Сергеевич Кончаловский. Буквально совершенно...
2: Я люблю его спектакли, кстати, прекрасные.
3: Ну вот, буквально на днях была премьера, наконец-то, очередной редакции «Чайки». Андрей Сергеевич выпустил. А перед этим он, так сказать, за 3 месяца до выпуска «Чайки» вышел «Макбет» в его же постановке в нашем театре. Евгений Жозефович выпустил последнюю премьеру.
2: «Марчелли»,
3: да. «Женитьбу Гоголя». А сейчас мы репетируем тоже Гоголя, с ним же, с Евгением Жозефовичем «Марчелли», «Ревизора». Ваш покорный слуга репетирует Городничего.
2: Ух ты!
3: В этом произведении.
2: Вы такой молодой, извините.
3: Однако...
2: Это такое прочтение необычное, да? Молодой Городничий.
3: В 60 лет молодой, ну хорошо.
2: Считайте комплимент.
3: Я учту ваш комплимент. Но, тем не менее, это так. Так что жизнь бурлит, кипит. Да, и с большим успехом у нас идет «Бременские музыканты». Вот это вот у нас очень шумная премьера, где я играю глупого короля.
2: Какой у вас прекрасный... И репертуар. Завидный.
3: Да, очень.
2: Завидный. Вот я смотрю, в общем-то, действительно, классика не уходит с подмостков театра Моссовета. Еще раз подчеркну, что театральные работы Андрея Кончаловского, они всегда просто вызывают неподдельный интерес у публики театральной. Это здорово, что он продолжает с вами сотрудничать, и то, что вам довелось, досталось роль Городничего. Как вам кажется, вот «Ревизор» — это же такая на все времена смешная и горькая пьеса. В вашем Городничем больше смешного или это несчастный человек в вашей трактовке?
3: Ну, мы пока в начале нашего репетиционного процесса, все пока выстраивается, там все, вся парабола. Чем серьезнее погружаешься в ситуацию, тем смешнее и страшнее со стороны, потому что люди, погружаясь во все эти желания, да, Гоголь их гиперболизирует, преувеличивает, и мы как через лупу смотрим, как это все-таки чуточку погано со стороны выглядит-то. Поэтому думаю, что там будет все. Но у нас стилизация, мы, так сказать, приближаем к нашим дням.
2: Провинциальный
3: город. Осовремениваем, да. Поэтому тут есть и сложность. А с другой стороны, я сначала напугался, а потом увидел, что, в принципе, это одна из больших редкостей, когда классику не то что можно, а есть возможность стилизовать и осовременить, потому что ситуация абсолютно на все времена. Взяточники как были, так и есть среди чиновников.
2: Да, ну и вообще жизнь провинциальных городов, ну она, конечно, сильно изменилась, тут ничего не скажешь, но вот это вот, как вы правильно выразились, хорошее слово употребили, парабола, она и осталась. Почему нам так смешно и грустно? Потому что мы все это видим в настоящем времени, к сожалению. И вот эта вот человеческая алчность и стремление обмануть, и не обманешь, не продашь.
3: И лицемерие.
2: И лицемерие страшное, конечно, это не изменяется. И такой уточняющий, может быть, вопрос. Вы осовремениваете, хотя вы только в начале репетиционного периода, наверное, художник еще там с вами не совсем поработал.
3: Нет, уже поработали, показали.
2: Вы осовремениваете вплоть до городничьего, не в мундире городничьего, а в цивильном платье, штатском.
3: Конечно, при галстуке и с касочкой на голове.
2: А, понятно. По стройкам ходит,
3: да.
2: Проверяет. Понятно. Интересная трактовка. На заметку театралам, которые придут на вашу премьеру. Андрей, вы, помимо того, что такой действующий, играющий театральный артист, вы еще хорошо поете.
3: Ну, я бы не сказала, если я пою, я исполняю все-таки. Я вот всегда уточняю, всегда.
2: Вот.
3: Я исполняю музыкальные,
2: да, да, да.
3: Вокальные произведения, да.
2: Ну, исполняете здорово. Мы уже с вами встречались в эфире. Так вот, что касается исполнительского, так сказать, момента в вашей жизни, известно, что у вас есть хорошая программа, посвященная Александру Николаевичу Вертинскому. Это, я бы употребила слово «великий»,
3: да,
2: шансонье,
3: да,
2: наш.
3: Это абсолютно так.
2: Почему вы вдруг им не просто заинтересовались, а сделали его, так сказать, героем вашей певческой исполнительской?
3: Ну, это неизбежно карьеры. Произошло, потому что я с давних времен, приехав в Москву после института, интересовался романсовой культурой песенной. А то, что было сделано Александром Николаевичем, это настолько вкусно, пронзительно, смешно, иронично в этой культуре романсовой, потому что, как ни крути, он по праву называется великим шансонье, но истории музыкальные, они все равно и романсовые, и балладные, они имеют отношение как бы к такой культуре, как романс. Другой вопрос, что я очень долгое время себе запрещал его брать материалом, потому что первое, что, конечно, тянется делать, когда ты прикасаешься к нему, это ему подражать.
2: Подражать, да. У него манера такая была очень
3: свойственная,
2: яркая.
3: Только ему. И вот в большинстве случаев, когда я вот сейчас до сих пор слышу людей, которые исполняют артисты его, они подражают ему. Ну, это не, на мой взгляд, это совершенно неправильно. Лучше слушать самого Вертинского. Если, как бы сказать, человек использует в форме красок растягивание текста, мелодическое грассирование, уж лучше я послушаю самого Александра Николаевича, чем... Так получилось, что на одном из концертов в Цедри у меня было выступление сольное, романсы и поэзия Серебряного века. Пришла Люба Толкалина, актриса. И после программы она мне наговорила кучу комплиментов и вдруг спросила, почему я не пою Вертинского. На что я сказал, с ума сошла. Ну, как можно петь Вертинского после самого Вертинского? На что она мне сказала, нет, это ты сошел с ума. Дело в том, что то, что ты делаешь, оно настолько соприкасается, не то, что соприкасается, а перекликается с тем, что делал он, не подражая ему, а та манера, в которой исполняю это я, она перекликается с ним. И дальше она сказала страшные слова, которые развязали мне руки. Она говорит, ты понимаешь, что на тебя не стыдно пригласить моих родственников? А на тот момент Люба Толкальна была замужем за Егором Кончаловским. Егор Кончаловский, сын Андрея,
2: да,
3: Кончаловского.
2: Да, да.
3: Андрей Кончаловский, брат Никиты Михалкова.
2: Понятно,
3: Никита
2: почему?
3: Михалков, бывший муж,
2: да, да, да, да.
3: Насти Вертинской. А Настя Вертинская дочка, любимая Александра Николаевича Вертинского. На что я ей сказал, ты не шуть.
2: Доченьки,
3: да,
2: доченьки,
3: ты
2: доченьки
3: шутишь,
2: мои.
3: Она сказала,
2: да,
3: нисколько. И она мне развязала руки. И тогда я переслушал все, что было у Александра Николаевича, и отобрал все, что перекликается с моим художественно-душевным миром. И так родилась программа. Программа Вертинского. «Вертинский на все времена». Баллада о Вертинском, которая до сих пор существует.
2: Здорово. Хорошую историю вы рассказали. Замечательную такую, как сказать, цветистую, я бы так сказала. Действительно, это такой случай хороший.
3: Да, ну, Люба Толкалина, крестная мама этой программы.
2: Я хотела бы еще такую вещь спросить. Понимаете, Вертинский человек, который родился в конце 19 века, то, о чем он пел, глубокая старина, такая богемная где-то в бананово-лимонном
3: сиропе. Ну, это шуточки такие, это как бы такие артистические шуточки.
2: Да, конечно, я понимаю, там много иронии такой.
3: Вещей.
2: Тем не менее, там очень много лирики такого теплого всякого. И потом не забудем, что Александр Вертинский был отличным артистом. К сожалению, осталось, по-моему, только одно такое свидетельство его блистательного таланта актерского. Это фильм
3: «Анна на шее»,
2: где он сыграл губернатора. Mm-hmm. Господи, как же он это делал прекрасно. Никто, конечно, в те времена в когорте советских артистов, наверное, хотя там у нас были великолепные, талантливые мастера, которые кого хочешь сыграли бы. Но он, конечно, был бесподобен в этой роли. Если кто помнит этот фильм, где показалось во всей красе Алла Ларионова, знаменитая красавица советского кино. Не видели, так посмотрите, это замечательный фильм Исидора Анинского. Вернемся, значит, к вашей программе и к тому, что вы не перепеваете, а поете по-своему. И все-таки остается какой-то, понятно, что это Вертинский. Мы можем сейчас это продемонстрировать? Есть у нас возможность такую запись включить?
3: Я бы предложил сейчас исполнить вещь, так сказать, поэт, к которому он тоже прикасался в свое время, Валерий Брюсов. Но музыку написали в сегодняшние дни современный композитор. Произведение называется «Я имени тебе не знаю».

0: я имени тебя не знаю. Я имени тебя не знаю. Не назову.
1: Кроме того, что вы такую прекрасную программу подготовили, и она успехом пользуется, что вам в том, что звучит, что, как вы говорите, не поется, а исполняется, что вам близко еще? Может быть, вы поете французские песни?
0: Вы же знаете, что я исполняю и в том числе и песни на французском языке. Я исполняю то, что меня трогает, меня волнует по музыке и по звукам текстовым. Поэтому, когда это совпадает и сочетается по вокальным моим возможностям, это совпадает с тем, что я могу сделать, тогда я за это берусь и согреваю это своим талантом, который у меня есть, теплом, душой, и даю это слушателям, зрителям.
1: Например, какую бы...
0: Ну, например, я бы сегодня предложил еще вашему вниманию. Есть поэты, авторы, исполнители, у которых точечно я тоже выбираю некоторые вещи, которые невероятно меня трогают. А если они трогают меня, как талантливого человека, то они будут трогать и других, кто это слушает. Поэтому некоторые вещи я себе позволяю исполнять. Они настолько, как бы сказать, авторы с таким налетом авторитетности. Но я этого не боюсь. Ну, например, я бы сейчас предложил исполнить песню Александра Галича «Когда я вернусь».
1: Будем слушать с удовольствием.
0: Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья на птичий твой зов, оглянусь, когда я вернусь. Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный ничтожный районшек ворвусь в этот город, которым казнят.

ударит в меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи.

и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь?

0: миссию, скажем так, вот это платформенная, так скажем, телесериальная возможности размещать новые сериалы на платформах различных. И кто-то остается на этих платформах, там всевозможных, там всяких. А некоторые качественные, хорошие, они переходят уже на телевизионные каналы и становятся, так сказать, более популярными. Хотя вот я не знаю, насколько народ как сейчас привык вообще к тому, чтобы смотреть на платформах. Или вас не интересует? Вот вышел сериал, и кто его там смотрит, вам уже как бы не так интересно.
1: Вы угадали. Вообще никогда не смотрю.
0: Не так, да?
1: Не знаю, где будет идти. Что такое платформы? Я слышал, но не знаю, что это такое. Пусть как бы не обижаются там поклонники. Но я совершенно далек от всего этого. Вот мне с телефоном разобраться, куда правильно нажать, чтобы не исчезла информация. Понимаете?
0: Понятно. Не любите себя?
1: Нет.
0: Или любите, но пересмотреть
1: не хотите? Люблю. Я абсолютно уже... Это по первости было дико на себя смотреть и слушать свой голос. Это был шок. А сейчас нет, абсолютно. Так дело в том, что когда ты снимаешься сейчас, ведь технологии на следующее, монитор ведь стоит на площадке, и ты можешь посмотреть свои дубли. Дубли, ты видишь все. Иногда можешь попросить, так сказать, а вот здесь мне не понравилось, давайте-ка переделаем. Поэтому насыщаешься в момент съемки еще и видом себя в мониторе. Абсолютно.
0: Этого достаточно, я вас понимаю. Ну что, Андрей, значит, наверное, может быть, у нас осталось еще время для того, чтобы еще какой-нибудь один музыкальный номер включить в нашу программу на радость слушателям. У нас не так часто в таких больших форматах бывает, чтобы звучала музыка, песни, и поэтому, может быть, что-нибудь одно еще.
1: Нет, я сегодня не буду мурлыкать по-французски. Я сегодня хочу предложить песню, которую...
0: Почему?
1: Музыка, которая родилась у меня, и автор текста тоже не последний поэт в стране и в мире, Бродский. И на его стихотворение «Письмо римскому другу» мне прилетела мелодия. Стихотворение чуть-чуть подсократилось, но песня получилась замечательная. Предлагаю вам ее послушать.
0: С удовольствием это сделаем.
2: Нынче ветрено и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится по округе. Смена красок этих трогательней поступ. Чем наряда перемена у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локтем не пойдешь или колено. Сколь же радость непрекрасная вне тела. Ни объятья невозможно, ни измена. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. Или сливами расскажешь мне известие. Постелю тебе в саду под чистым небом. И скажу, как называются созвездия. Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят, все интриги. Все интриги, вероятно, до обжорства. Помнишь постум у наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами. Ты с ней спал, еще недавно стала жрица. Жрица постум общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. Или сливами расскажешь мне известие. Поселю тебе в саду под чистым небом. И скажу, как называются созвездия.

ты прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Поезжай на вороной своей кобыле в дом гитар под городскую нашу.

0: цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Приезжай, приезжай, приезжай, приезжай.
1: Прежде чем попрощаться, естественно, напоминаю вам, что заслуженный артист России Андрей Межулис был сегодня гостем проекта «Настоящее историческое». Спасибо вам большое, что к нам пришли, порадовали нас музыкой и словами интересными. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: 28 января 1820 года два русских корабля, шлюпы «Мирный» и «Восток», вышедшие лето минувшего года из Кронштадта и преодолевшие по вертикали с севера на юг всю Атлантику, впервые в истории человечества увидели окраину нового мира, стену из льда, шельфовые ледники, скрывавшие необитаемый и неизвестный, последний из открытых континентов мира. Так русские моряки открыли Антарктиду. Во главе шлюпа «Восток» был командир второго ранга Фадей Беллинсгаузен. Во главе шлюпа «Мирный» наш сегодняшний герой, будущий адмирал, а тогда лейтенант Михаил Лазарев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы с вами вспомним прекрасного российского флотоводца и великого исследователя Михаила Петровича Лазарева. Родился будущий великий флотоводец и первооткрыватель 3 ноября, по старому стилю, 1788 года во Владимире, древнем русском городе, былой великокняжеской столице Руси. Принадлежал он к дворянской семье, происходившей из Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Показательно, что оба брата Михаила Петровича также стали адмиралами. Старший брат, Андрей Петрович, дослужился до чина вице-адмирала и прославился как исследователь Арктики, осваивая покрытые льдом воды северной части земного шара, в то время как его брат исследовал ледяные просторы, лежавшие на противоположном конце планеты. Младший брат Михаила Петровича, Алексей, ветеран двух русско-турецких войн, стал вице-адмиралом, закончив свою флотскую карьеру командующим Каспийской флотилией и начальником Астраханского порта. Когда Михаилу было всего 12 лет, братья потеряли отца, сенатора Петра Лазарева. Однако в преддверии кончины отец определил трех сыновей в морской кадетский корпус и припоручил их опеке своего друга, Гаврила Романовича Державина. Так, будущий первооткрыватель Антарктиды вместе с братьями оказался воспитанником не только морского кадетского корпуса, но и одного из величайших русских поэтов. В 1803 году 15-летний Михаил Лазарев заканчивает корпус и, получив звание гардемарина, в числе лучших выпускников направляется на службу в тогда союзной России британский флот, где служит на протяжении 5 лет, вплоть до 1808 года, когда с Тильзитским миром Россия и Великобритания разрывают отношения и вступают друг с другом в достаточно вялотекущую морскую войну. За эти годы Лазарев на борту английского корабля изведал воды как Средиземного моря, так и Атлантики. Боевым крещением для произведенного в Мичманы и вернувшегося на родной флот Лазарева стала русско-шведская война 1808-1809 годов. После этого он участвует в Отечественной войне 1812 года, пусть флот и не играл знаковой роли в этом великом испытании для нашей страны. В 1813 году Лазарев, которому тогда было всего 25 лет, получает под командование свой первый корабль, принадлежавший российско-американской компании фрегат «Суворов», на который была возложена особая миссия – совершение кругосветного путешествия. Это путешествие по плану его устроителей должно было укрепить морское сообщение между Русской Америкой и столицей империи. После нескольких месяцев подготовки в октябре 1813 года фрегат «Суворов» под командованием Лазарева вышел с Кронштадтского рейда. От берегов Бразилии он повернул на восток, минуя мыс Доброй Надежды, пройдя Индийский океан и достигнув берегов Австралии. Там, в Сиднее, он был встречен английским артиллерийским салютом. Так он узнал о победе союзников 6-й коалиции над Наполеоном Бонапартом. Войдя в воды Тихого океана, Лазарев открыл коралловый остров, атолл, который он назвал в честь великого русского полководца, а заодно и своего корабля «Суворов». Это название, атолл, входящий в северную группу островов Кука, носит по сей день. В 1819 году лейтенант Лазарев получает под командование шлюп «Мирный», который он укрепляет по своему усмотрению и с учетом полученных, в том числе в рамках кругосветного путешествия, знаний, готовя его к уникальному плаванию, на южную окраину земного шара. Шлюп «Мирный» совместно со шлюпом «Восток» вошел в состав первой русской антарктической экспедиции. Оба корабля находились под общим командованием капитана второго ранга Фадея Фадеевича Беллинсгаузена. Однако из двух шлюпов, укрепленный и оснащенный Лазаревым «Мирный», превосходил капитанский корабль, что отмечено в дневниках и материалах экспедиции. Экспедиция длилась более двух лет. 16 июля 1819 до 5 августа 1821 года. Русские корабли спустились на юг вдоль Атлантического побережья Южной Америки и 28 января 1820 года впервые в истории человечества увидели шельфовые льды Антарктики. Лазареву тогда было всего 32 года. После этого русские корабли обогнули новый континент, заплыв при этом к берегам Австралии, Новой Зеландии, а также описав еще круг по Тихоокеанским островам Туамоту, Таити, Ракаханга, Тувана-Иера и Тувана-Тола. Новые открытые земли были названы в честь русских государей и путешественников, однако в те годы Российская империя так и не смогла установить там свое присутствие. В 1822 году Лазарев становится капитаном 36-пушечного фрегата «Крейсер», с которым совершил второе кругосветное путешествие, целью которого было укрепление российских позиций в Русской Америке. Вместе с Лазаревым, командуя шлюпом «Ладога», это плавание совершил его старший брат Андрей. Причем во время этого плавания русские корабли выдерживали мощнейшие штормы, в том числе в открытом океане. Корабли братьев теряли друг друга и находили заново в бескрайних водах Тихого океана. 5 августа 1825 года Лазарев вернулся в Кронштадт. За это второе кругосветное путешествие он был произведен в капитаны первого ранга, а офицеры и матросы его корабля получили производство в чинах и воинские награды. Единственное, о чем Лазарев не доложил начальству, это о том, что за время тяжелейшего плавания его матросы дважды поднимали бунт, который, тем не менее, он сумел усмирить, возвращая чувство долга и веру доверенным его командованию людям. В феврале 1826 года Лазарева назначают командиром 12-го флотского экипажа в Архангельске, где строился 74-пушечный корабль «Азов», который после окончания строительства и введенных нашим героем модификаций переводят в Средиземное море. Там Лазарев участвует в легендарном Наваринском сражении, в ходе которого союзная русско-англо-французская эскадра уничтожила численно превосходящий османский флот, тем самым гарантировав едва завоеванную свободу единоверной России Греции. Вполне справедливым будет утверждение, что само сражение, разгоревшееся 8 октября 1827 года, было выиграно во многом именно благодаря Лазареву. Под его командованием российский «Азов» вначале потопил два крупных османских фрегата, затем корвет, после чего уничтожил флагман османского адмирала Тагир-Паши. При этом Лазарев потопил и флагман второго турецкого командующего Мухаррам-Бея. Не остановившись на двух флагманах, Лазарев повернул «Азов» против еще одного, 80-пушечного линкора, который выгнал на мель и сжег. За этот беспрецедентный подвиг Лазарев получил звание контр-адмирала, его корабль получил георгиевский флаг, а от союзных сил русский флотоводец получил три высших награды. От англичан – орден Бани, от французов – орден Святого Людовика, от греков – орден Спасителя. В Средиземноморье, командуя эскадрой, Лазарев оставался до 1829 года. Последние 22 года своей жизни Лазарев посвятил Черноморскому флоту, возглавляя вначале его штаб, а затем став его командующим. Под его руководством были не только модернизированы российские корабли, обустроены порты, устроена морская офицерская библиотека, дома офицеров, школа для матросов и матросских детей, адмиралтейство от Одессы до Новороссийска. Его непосредственными учениками стали великие российские адмиралы, герои Крымской войны, защитники Севастополя, Нахимов, Корнилов, Истомин. Вместе с ними он был погребен в уничтоженном большевиками и восстановленном России в 2014 году в склепе Владимирского собора Севастополя. Образ Михаила Петровича Лазарева в числе наиболее выдающихся деятелей нашей истории включен и в скульптурную группу памятника «Тысячелетия Руси» в Великом Новгороде.
0: Россия. Обстоятельства времени. Радио. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Современные художники Дагестана.
4: У нас очень богатое искусство и вот единство народов России. Хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников. Я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова в программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Тюмени. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
5: Здравствуйте. 4 мая в Кремлевском дворце состоится праздничный концерт «Песни Победы». Масштабное музыкальное событие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В концерте «Песни Победы» примут участие известные исполнители российской эстрады Пелагея, Татьяна Куртукова, Шаман, Александр Маршал, Александр Буйнов, Храбир, Виктория Дайнеко и многие-многие другие. Прозвучат всеми любимые легендарные композиции, ставшие неотъемлемой частью исторической памяти нашего народа. 4 мая, Кремлевский дворец, праздничный концерт «Песни Победы». Начало в 19:00.
0: Вторник.
5: 5 мая в Московской консерватории пройдет концерт по случаю 95-летия выдающегося советского и российского дирижера, композитора и пианиста Геннадия Николаевича Рождественского, Шостакович, праздничную увертюру «Стравинский, весна священная». В программе произведения великих советских композиторов Шостаковича, Шнитке, Стравинского, Рахмадеева, которыми дирижировал Геннадий Рождественский во время своих концертов, праздничную программу исполнят виртуозные музыканты Государственного Кремлевского оркестра под руководством маэстро Константина Чудовского. 5 мая, Московская консерватория, концерт Шостакович, праздничная увертюра, Стравинский, весна священная. Начало в 19:00.

0: Среда.
1: 6 мая в Государственном Кремлевском дворце в честь 81-й годовщины Великой Победы состоится большой театрализованный концерт «Великой Победе посвящается». Этот вечер перенесет нас в ту героическую эпоху, когда решалась судьба Советского Союза, России и всего мира. В нем примут участие ведущие российские исполнители и прославленные коллективы, в их числе Лев Лещенко, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа Любэ, Олег Газманов, Анита Цой, Екатерина Гусева, ансамбль «Песни пляски Российской армии имени Александрова» и многие другие. 6 мая Кремлевский дворец, большой театрализованный концерт «Великой Победе» посвящается. Начало в 19:00.
0: Четверг.
1: 7 мая музей Скрябина приглашает на гала-концерт молодых талантливых пианистов, многократных лауреатов и победителей всероссийских международных конкурсов, студентов ведущих музыкальных учебных заведений Москвы. В этот вечер на сцену выйдут Лев Чифанов, лауреат первой премии международного конкурса «Балтийская дюна», Александр Князев, лауреат второй премии международного конкурса «Рахманинова», Бекзат Ракымов, обладатель гран-при международного конкурса имени Крайнего, Егор Арзамаскин, лауреат второй премии международного конкурса молодых пианистов имени Жиркова, Андрей Гончаров, дважды лауреат международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Прозвучат произведения Рахманинова, Равеля, Листа, Скрябина, Бетховена, Прокофьева и Стравинского. 7 мая, музей Скрябина, гала-концерт пианистов ко Дню Победы. Начало в 19:00.
0: Пятница.
1: 8 мая в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт «Золотые хиты 20 века». В программе музыкальные номера в сопровождении оркестра, произведения Чайковского, Прокофьева, Пучини, Морриконе и Джеймса Ласта, песни Арно Бабаджаняна, Микаэла Перевердиева, Александра Пахмутова, Эндрю Ллойда Вебера и других авторов сопровождения оркестра, музыкальное сопровождение оркестра «Центр развития культуры». Также прозвучат оперные арии в сопровождении рояля. 8 мая, зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, концерт «Золотые хиты 20 века». Начало в 19:00.
2: Не думай о секундах свысока.

мгновенья, мгновенья, мгновенья. Мгновенья спрессованы в годах, мгновенья спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

От первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

0: Суббота.
1: 9 мая в «Заряде» концерт «Великой Победе» посвящается. Программа «Вечер» отражает путь от суровых испытаний к празднику. Здесь лирика Сергея Рахманинова, Петра Ильича Чайковского и мощь 7-й симфонии Шостаковича соседствуют с песнями военных лет. Исполнители Дарья Зыкова-сопрано, Алексей Неклюдов-тенор, Максим Лисиин, баритон и Российский национальный оркестр, дирижер Федор Безносиков. 9 мая в «Заряде» концерт «Великой Победе» посвящается. Начало в 19.00.
0: Воскресенье.
1: 10 мая театр имени Станиславского и Немировича Данченко приглашает на концерт «Где-то далеко в памяти моей» исполнители народной артистка России Хибла Герзмава и Олег Акуратов. «Где-то далеко в памяти моей» – авторская программа Хиблы Герзмава и Олега Акуратова, соткана из любимых дорогих сердцу песен 40-х-70-х годов. В ней звучат «Журавли» Френкеля, «Темная ночь» Богословского, «Смуглянка» Новиковой и «Нежность» Пахмутовой и многие другие композиции, которые стали золотым фондом нашей музыкальной культуры. 10 мая – театр имени Станиславского и Немировича Данченко, концерт Хиблы Герзмава и Олега Акуратова «Где-то далеко в памяти моей», приуроченный ко Дню Победы. До встречи!

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Журнал судьбы.
3: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
0: Главный редактор московского журнала Анна Грушина. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
4: Здравствуйте, меня зовут Тамара Соловьева. Я ведущая программы «Служба русского языка». О чем наша программа? Об истории и современном состоянии русской речи, о лексических, грамматических и орфоэпических особенностях русского языка. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Туле на частоте 90.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области. В Белом доме считают, что если конфликт с Ираном возобновится, то это будет уже другая война, и идущий распад НАТО является главной угрозой для трансатлантического сообщества. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополя Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка за сутки улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулится, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война. А значит, отчет начнется заново, о реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента информационной службы «Вести» Александра Белипова.
2: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
3: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
2: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
3: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
2: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют. И Трамп.
3: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
2: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
3: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
2: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
3: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
2: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно.
1: канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе общения с гражданами не смог прямо ответить на вопрос о том, что улучшилось для жителей страны за почти год его работы, и в своем выступлении сосредоточился на теме НАТО и внешней политики. Общение состоялось на мероприятии ко дню локальной журналистики, которое прошло в формате открытого диалога и транслировалось немецким телеканалом «Феникс». Вопрос, зачитанный от читателя регионального издания, касался конкретных изменений для граждан Германии за время работы Мерца на посту канцлера. «За этот один год нам удалось многое. Нам удалось спасти НАТО», — сказал Мерц. «Мы своим вкладом в оборону, а также моей работой в Европейском Союзе удержали Европу вместе», — добавил он. На его взгляд, ФРГ шаг за шагом продвигается к реформам, которые позволят сохранить благосостояние страны. А министр обороны Германии Писториус назвал ожидаемым шагом планируемый вывод части воинского контингента США из ФРГ, сообщает в субботу телеканал АРД. По его мнению, европейские государства должны брать на себя больше ответственности в рамках НАТО. А премьер-министр Польши Дональд Туск считает идущий распад НАТО главной угрозой для трансатлантического сообщества. В соцсети он написал: «Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию». Ранее президент США Трамп неоднократно критиковал партнеров по НАТО за недостаточные оборонные расходы. Он также выражал недовольство нежеланием союзников принимать участие в вооруженном конфликте против Ирана и некоторыми их действиями в том, что касается Украины. В конце апреля Трамп заявил, что США изучает вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5000 американских военнослужащих. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. У петербуржцев мячи забили Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике. В составе армейцев в спинале отличился капитан Иван Обляков. За два тура до финиша чемпионата «Зенит» набрал 62 очка и вышел на первое место в таблице, опережая имеющий игру в запасе «Краснодар» на 2 балла. ЦСКА располагается на 6-й строчке. «Рубин» сегодня обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку. Ростов переиграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив пятый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Омичей». Шестой матч пройдет 4 мая в Омске. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Линьцзинь Цзянь. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 16. В Перми ясно, плюс 17. В Ульяновске облачно с прояснениями, 13 градусов тепла. В Элисте пасмурно, плюс 12. В Махачкале пасмурно, плюс 13. Во Владикавказе пасмурно, плюс 8. В Грозном пасмурно, плюс 12. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 9, днем плюс 17. 18. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота» у микрофона московской студии «Радио России», ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня, друзья, мы вспомним рок-историю группы «Мастер», которая скоро отметит 40 лет на рок-сцене. И вместе с нами до конца часа участники команды, основатель коллектива Олег Грановский, вокалист Лекс. Добрый вечер, друзья.
2: Добрый вечер, Дмитрий.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы встречаемся в преддверии выхода вашей новой работы «Тесла», будет называться альбом. Вы уже представили сингл, песня «Повелитель молний», которая, кстати, прозвучит сегодня в нашем эфире. Но я предлагаю начать с истории. Официально ваша история начинается с начала 87-го года. Но ведь все началось еще раньше, с группы «Ария».
2: Ну, конечно. 86-й год.
1: 40 лет назад.
2: Да, в 86-м году выходит альбом «С кем ты». И через какое-то время мы уходим из коллектива, так скажем, «Поющие сердца». Потому что по Москонцерту не был зарегистрирован ансамбль «Ария». Это произошло несколько позже. Фактически, перед тем, как мы ушли, нам дали дворец спорта «Дружба». И там было на Новый год 2 дня мы играли, где, по-моему, первые числа января, по 2 концерта в день. Для нас это был последние концерты в группе «Ария».
1: А в чем причина, почему вы расстались?
2: Причина простая. Мы не нашли общий язык с руководителем Виктором Бекштейном. Потому что дело в том, что тогда время было абсолютно другое. И было очень сложно именно по тому времени зарегистрировать название. И было очень сложно пробить именно вот эту музыку. И невозможно было играть на профессиональной сцене. А это было не так просто. Можно было, например, как вот такие группы, как «Автограф». Это немножко другое, это, наверное, что-то более мягкое, что-то более эстрадное, что... Я не знаю, да, это была очень хорошая музыка, но она была не такая, так скажем, агрессивная, как, например, то, что делаем мы. И поэтому сложно было пробить именно единицу именно этого жанра, именно в Москонцерте. Потому что все-таки это еще был Советский Союз, есть политические какие-то отношения к разным жанрам музыки. Угу. И это было сделать очень сложно по тому периоду.
1: И вот вы создаете группу, называете ее «Мастер».
2: Ну нет, сначала мы, конечно, ушли, но ушло 6 человек. Могу даже перечислить, кто.
1: Конечно.
2: Игорь Молчанов, барабанщик, Андрей Башаков, Кирилл Покровский. И еще с нами ушел Александр Львов, который потом присоединился к «Горькому парку», ну, как барабанщик.
1: И вы выпустили вот в 88-м году альбом, который так назвали именем группы.
2: «Мастер».
1: Да, да. Там, кстати, 2 песни есть, которые пересекаются с арийским альбомом.
2: Да.
1: «Воля разуму», «Стань, страх, преодолей». «Воля разума» — одна из самых популярных композиций вашей группы и сегодня. И вы даже в начале 2000-х переписывали ее с вокалом Лекса.
2: Дело в том, что мы брали композицию и делали какую-то небольшую аранжировку не того времени, а более современную. Ну, так же, как и другие композиции. И поэтому она вышла тоже.

0: Ну вот, а второй альбом, он с петлей на шее, уже был не похож на дебютную работу. Там было, ну, как мне показалось, влияние и спид, трэш-металла. Как происходила вот работа над этой записью?
1: Ну, обычно, если работа над альбомом, над материалом, она происходила в основном на гастролях. То есть гастроли были достаточно длинные, можно было приходить заранее на площадку и репетировать этот материал. Вот так оно происходило. А потом в итоге мы его записали на квартире у Юрия Соколова, это звукорежиссер коллектива. Найти студию для записи было, на самом деле, по тому времени не так просто. А все студии были в основном профессиональные, это Мосфильм, тот же радио, еще какие-то там студии, но... Юрий Соколов решил вот по-другому. Он взял портативную многодорочную студию цифровую и у себя дома, скажем, организовал запись.
0: Этот альбом был очень популярным, я его помню прекрасно. Он крутился просто, ну, в каждой практически квартире. И ваши плакаты висели. Вы были очень популярной группой.
1: Вполне возможно.
0: Не, ну так и есть. Ты же помнишь же хорошо этот период.
1: Нет, я единственное, что могу сказать, то что я сам покупал, так скажем, на Арбате нашу пластинку. Насколько я помню. Так что тогда же не было такого. То есть после того, как выходит альбом, презентует там несколько альбомов. Там же, тогда это не было, потому что фирма «Мелодия» этим не занимался. Они единственное, что сделали, они выплатили какие-то там копейки за то, что мы это дело записали.
0: А первый альбом писали как раз на «Мелодии», вы, да?
1: На «Мелодии».
0: И как там звукорежиссер? Он понимал вот такую музыку? Там же люди, которые работали раньше с эстрадной музыкой, тут приходят вот такие,
2: в ужасе,
0: как вы.
2: Были.
0: Такие вы приходите, да?
1: Он на меня, вот этот режиссер, очень сильно обижается. Перед тем, как мы начали писаться, он попросил принести что-то именно в том духе, в котором вы хотите звучать. А я ему притащил «Антракс». Он говорит: «Ерунда, сделаем спокойно такой же звук». Ну, к сожалению, не получилось. А он об этом узнал, то, что я так сказал, и очень сильно на меня обиделся, сказал то, что вы сами как бы не сами умеете это делать, и поэтому у вас так это не звучит. Ну, как-то вот такая...
0: Да,
1: вот.
0: Лекс, а когда ты услышал первый раз «Мастер»?
2: Ну, услышал, конечно, и так далее, и, ну, еще и когда первый арийский альбом, ну, он с Аликом в том, так сказать, первом составе, он же на всю страну произвел впечатление. Ну, именно, конечно, что музыка, да, появилась совсем другая. Хотя понятно, что в каких-то, так сказать, местечковых своих полуподвальных люди играли музыку, и, может, и пожестче, и так далее. Ну, Алик еще и до этого все эти там и смещения, и так далее. Но чисто как вот на открытость, в эфир, грубо говоря, такая музыка появилась, это, конечно, да, впечатлило и дала надежду, что что-то можно будет, так сказать, делать и произвести. Ну и дальше пошли, цепочка пошла всех, как бы, коллективов, и так далее, и так далее.
0: Какой это был момент, когда ты присоединился к «Мастеру»? Ты же не планировал это изначально, что я буду вокалистом группы «Мастер»?
2: Так получилось.
0: Как получилось, скажите.
1: Меня познакомили с Лексом, мы сделали предложение, он поддержал.
0: А почему Серышев ушел тогда от вас?
1: Ну, откровенно говоря, это лучше его, конечно, спрашивать, потому что он, сейчас он говорит то, что он бы не ушел. Но на самом деле это не так. Я помню, как-то мы были у нее дома, пошли очередной раз. И он мне сказал то, что ищите нового вокалиста, я больше продолжать не могу, потому что он пел и в хоре, он пел в церкви, он много где работал. И, по-моему, даже уже работал в Геликон-Опер, по-моему. И он, ну, наверное, может, он не хотел терять голос и так далее, потому что для него это большая проблема.
0: Но это уже было после ваших зарубежных гастролей, да?
1: Да, да, да.
0: И вот вы записали два англоязычных альбома тогда.
1: Дело в том, что смотря какой период зарубежных гастролей рассматривать, если имеется в виду начало...
0: Ну, расскажи о них, я не знаю какой.
1: Ну, мы начали выезжать где-то в 88-м году. Это в основном Бельгия, Голландия, ну, это вот этот вот странный Бенелюкс. Тогда мы еще все вместе работали. Но после того, как мы вернулись назад, от нас ушли Попов и Игорь Молчанов. Игорь Молчанов остался в Бельгии, а Сергей Попов покинул коллектив. Вот как-то так. Когда мы приехали обратно, мы записали только сдал, и Попов принял участие в записи гитары как сессионный музыкант.
0: И у вас, после того, как вышел вот последний англоязычный релиз, у вас наступила такая долгая пауза, ну вот понятно, смена состава, о которой ты говоришь. И следующий альбом «Лабиринт», он вышел только в 2000 году, да?
1: Ну правильно, потому что уходит Серышев. И пока мы, так скажем, познакомились с Лексом, пока мы делали программу, Лекс записывал альбом «Лабиринт», на это все нужно было время. И время, откровенно говоря, общее было не совсем хороший, так скажем,
0: конец для
1: музыки.
0: Да?
1: Да, это 90-е вообще, я считаю, что это для рок-музыки у нас в стране это фактически провальное время. Все группы именно такого более-менее тяжелого характера, они работали или по клубам, но никаких стадионов не было вообще.
0: То есть все, которые остались, это самые стойкие, да?
1: Да, получается.
0: Как ваша команда.
1: Получается, что так.
0: И Ария, например.
1: Ария, да.
0: Ты общаешься с музыкантами Арии? Все-таки вы начинали вместе?
1: Ну, а мы обычно общаемся на гастролях. Если вот, например, вот 2 года назад мы были в Ростове на фестивале Castle Rock, и там была Ария, и мы, мы общались.
0: Мы сейчас переходим к вашему альбому «Лабиринт». Как я сказал, в этот диск вошла баллада «Кресты». Потрясающая вещь. Как аудитория принимает вот эту песню?
2: Дима, ты уже, в принципе, все сказал. Это знаковая песня, поэтому все поют, все ждут всегда. То есть, в общем-то, не припомню ни одного концерта, где бы не было песни «Кресты». Но это нормально. Это вообще в истории музыки и так далее, когда... При новых каких-то веяниях, материале новом и так далее, обязательно есть какие-то, ну, основополагающие, так сказать, композиции, без которых нельзя, невозможно жить.
1: Ну, правильно, ну, если рассматривать даже вот другого образца группы, там те же западные и так далее, все исполняют свои, так скажем, нетленки, вот эти вот хиты, даже если были созданы, когда коллектив только создавался. Не обязан это играть.
2: Ну, это как жизнь. Нельзя же выкинуть какие-то там детство, юность, еще какие-то первые какие-то шаги в чем-то, понимаешь, из жизни. И так у других людей, которые это слышали, видели и так далее. Взаимообразное, нельзя лишать друг друга этого удовольствия.
3: За спиной крик совет.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» рок-история группы «Мастер» с комментариями от ее участников Алика Грановского и Лекса. Только что прозвучала баллада «Кресты», она вошла в альбом «Лабиринт». Ну вот у вас за 40-летнюю историю, можно так уже говорить, 9 пластинок, я посчитал. Не так и много.
1: Я не знаю, может быть, у кого-то и больше, но есть группы тоже такие очень интересные, у них и меньше даже бывает.
0: Но скоро мы услышим новые песни «Мастера» и новый альбом. Он будет называться «Тесла». Вы недавно представили новую композицию «Повелитель молний». Почему вот вы решили обратиться к такой фигуре, как Никола Тесла?
1: Никола Тесла – гениальный ученый, непредсказуемый абсолютно. Я даже не могу словами это описать, волшебство его, так скажем, ума.
0: Весь альбом будет посвящен ему, да?
1: Нет, в основном одна композиция.
0: А называется, пластинка будет называться «Тесла».
1: Да.
0: Не путать с популярным автомобилем.
2: Не, ну в том-то и дело. Это, кстати...
1: Ну, есть, кстати, может еще быть... и группа «Тесла», насколько я понимаю.
0: Есть, да. Он хорошо, кстати, представлен в популярной культуре, этот персонаж.
2: Просто не обязательно молодой.

0: Есть.
1: Ну вот Алик упомянул, что весь альбом не будет посвящен фигуре Теслы.
2: Ну, это нормально, да. Потому обычно, если взять, рассматривать альбомы других коллективов, да, он называется, ну, в основном, по какой-то песне. Например, там, Deep Purple, Burn. Это же не значит, что весь альбом посвящен именно Burn.
1: Ну, нет, конечно, но Burn — это не фамилия. А Тесла все-таки это как бы знаковая такая фигура. Поэтому, понятно, возможно, многие ваши поклонники подумали бы, например, могли бы подумать, что он будет полностью посвящен фигуре знаменитого изобретателя.
2: Ну, тогда это получается даже не альбом, а мюзикл.
1: Концептуальный альбом, может быть.
2: Да. Ну, но это не так.
1: Не будете рассказывать всю его историю, да?
2: Нет, эта история рассказывается именно в одной песне.
1: А сама песня Тесла будет?
2: А, нет, Тесла не будет песня. Ну, дело в том, что изначально, да, дежурный вариант названия этой песни был Тесла. Но в итоге песня стала называться «Повелитель моря». А альбом, соответственно, называется «Тесла».
1: Ну, сейчас мы услышим ее.

0: Друзья, новая песня группы «Мастер», «Повелитель молнии» продолжила нашу радиовстречу с участниками команды, создателем и основателем коллектива Алеком Грановским, вокалистом Лексом. Ну, новый альбом когда вы будете выпускать?
1: Ну, сейчас идет работа еще над другими песнями. То есть, на самом деле, все уже записано. Сейчас надо сделать мастеринг, ну, вот это вот все то, что нужно.
0: Оформление.
1: Вести оформление. Я думаю, в ближайшее время.
0: Вы планируете исполнять эту композицию на концертах?
1: Сейчас пока нет.
0: Пока не хотите представить ее аудитории в живом исполнении?
2: Над этим надо будет работать. Ну и не только тогда над этой песней, а над хотя бы парой-тройкой из нового, так сказать, материала. Будет, конечно, звучать в свое время. Ну, не в альбоме, а на концертах.
0: А изначально для новой работы писалось именно вот такое количество композиций, которое войдет, или больше, меньше что-то добавляли или убирали? Как проходил у вас вот сейчас творческий процесс?
1: Ну, проходит, на самом деле, так спонтанно. Нет никакого, ты такого, знаешь, вот плана.
2: Плана нет.
1: Нет. Это идет вот как есть, так есть. Нет какого-то такого, знаешь, вот сегодня мы будем делать это, завтра мы будем писать вот это. Mm-hmm. То есть такого у нас нет. У нас идет все, знаешь. Ну, я встал с утра. Вот я не знаю, поеду я на студию работать или нет.
0: Ах, вот таком, хороший у вас жизнь, выбор такой есть.
1: Да, расслабленная такая ситуация несколько. Ну, да, у нас...
0: Вам повезло, да. Ну, вот как звучит ваша группа, можно, конечно, сразу определить по первым аккордам. Но человек, который увлекается, конечно, рок-музыкой. Вот когда вы начинали в конце 80-х, как мы выяснили, на какие команды ориентировались тогда? Ну, вот Энтрекс ты называл.
1: По музыке, может быть, ориентировались на то, что мы могли в то время. Мы все же понимали то, что это оборудование, это инструменты, струны и так далее. А в то время, чтобы просто приобрести комплект струн, надо было очень сильно побегать. И они стоили очень дорого и с рук. Это все не продавалось в музыкальных магазинах. Можно было купить там, например, болгарский бас, там, какой-нибудь арфин.
2: Ну, да. Но он при всем желании никогда не сможет звучать, как Рикенбекер, понимаешь?
0: Ну, да, да. А микрофон вот какой у тебя был тогда? Один из первых микрофонов, ты не помнишь?
2: Один из первых, но это уже немножко пошло, это где-то вот 86-й где-то год и так далее, когда, ну, привозили, да. И первый был этот Шурик 58-й.
1: Но это уже такое,
2: ну,
1: уже,
2: и он, время и, уже извини, было, да, и стоил он...
1: Ну, очень дорого.
2: Ну, привозили. Еще не было никаких этих музыкальных магазинов, которые появились.
1: Ну, они потихонечку уже начали, по-моему, там уже появляться.
2: Ну, 83-х еще нет. То есть это чуть попозже, это вот один из первых же, кто там.
0: А какая эти гитара твои, была
2: тут, как
0: у
2: Алика? Да. Все эти.
0: Самая такая первая, ну, на которую уже можно было играть такую музыку.
1: Ну, еще такие одни из первых, это были, ну, так скажем, мастеровые инструменты.
0: Делали, да?
1: Да, хотя это называлось, скорее, самопал. А родной инструмент, там, Fender, к примеру, Rickenbacker, еще какие-то там, например, Gibson. Мне очень нравится Gibson Reaper, вот такой яйцевидная форма с маленькими рожечками такими. Очень крутой бас. Ну, где же я его могу купить в то время?
0: Ну, а вот у вокально-инструментальных ансамблей они были?
1: Ну, некоторые вокально-инструментальные ансамбли, у них была возможность выезжать за рубеж. Как ни странно, хотя бы в соцлагерь. В ГДР можно было спокойно купить американский инструмент. Или, не знаю, в той же Венгрии.
2: Не, ну и просто другие были и финансовые, и возможности.
1: Я могу сказать, сколько стоил Rickenbacker 401.
0: Rickenbacker – это очень известная американская компания.
1: Да, ну, к примеру, 81-й.
0: 81-й год.
1: 4000 рублей. 4000 рублей стоил Rickenbacker.
0: Ну, 40 лет – большая часть, конечно, жизни. В группе и состав у вас менялся, и, к сожалению, из жизни уже ушли некоторые участники коллектива. Кирилл Покровский, Игорь Молчанов в прошлом году, к сожалению, его не стало, барабанщик. Кирилл Покровский – это клавишник, я напомню, в 2015 году его не стало. Нина Кокарева, которая вам писала тексты в 2020 году. Знаковые, кстати, тексты. И «Корабль дураков» она написала. «Мы не хотим, наплевать». «Палачи с петлей на шее». Может быть, ты дополнишь этот список?
1: «Високосный век».
0: Да. Эти песни вы исполняете сегодня?
1: Конечно.
0: Я сейчас предлагаю обратиться к вашей пластинке. Она вышла в 2020 году. Называется «Мастер времени». Такая крепкая работа. Но она еще интересна вот тем, что совершенно неожиданно там две версии песен, которые входят на русском языке, «Миротворец» и «Демон времени», они исполнены на испанском языке. Да, обычно на английском исполняют, а вот здесь вот у вас на испанском. Вот почему?
2: Не, ну там случилось, что хорошие, так сказать, люди из Эквадора.
1: Из Эквадора.
2: Правильно? У них там какая-то есть радиостанция и так далее, так далее. Какой-то мы сконтактировались. И как раз был период, что, ну, вот с альбомом как бы готовился к своему разрешению. И такая мысль появилась, почему бы нет, какие-то песни попробовать исполнить. Ну, вот при этом присутствовали и на месте, и по телефонной связи люди, которые, ну, носители, так сказать, этого языка и еще и как бы, ну, местного там своего. Поэтому...
1: Кстати, извини, я тебя перебью сейчас. Я просто смешной момент помню, когда один человек, эквадорец, присутствовал с нами на записи.
2: Да.
1: Он работал с Лексом.
0: А, что,
1: именно,
0: все пропеть, да?
1: Да, по произношению. Дима телефонной трубки. У него был еще один из самого Эквадора, который еще дополнял какие-то свои комментарии по поводу вот...
2: Да, да, и ну, вот чтобы как бы да, более-менее получилось, так сказать, исполнить это на...
0: Это был первый опыт такой у тебя, да, на испанском?
2: Да, конечно.
0: Давайте послушаем, как она звучит. Вообще совершенно необычно для группы «Маэстро».

0: Друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу с музыкантами группы «Мастер», основателем команды Аликом Грановским, вокалистом Лексом. А вот на новом альбоме «Тесла» не будет экспериментов с другими языками?
1: Такого рода нет.
0: У вас не так часто проходят концерты. Расскажите, где будут ближайшие, какие планы на летний, можно сказать, фестивальный период?
1: Летом у нас действительно большой фестивальный, так скажем, график. Какие-то концерты тоже будут сольные, может быть, будут акустические концерты и так далее в разных городах.
2: Не надо забывать, что мы живем не в этом, не в нирване, на земле, где мы события, которые намечаются, да, они могут не случиться, к сожалению.
0: Это правда.
2: Что не зависит напрямую там от нас, от всего и так далее. Но то, что летом хотелось бы и должно быть, и чтобы были концерты и встречи с нашими любимыми слушателями везде. Это мы сами желаем.
0: Да, вы помните,
2: конечно,
0: самый массовый концерт в истории «Мастера»? Какой он был? Когда, где прошел?
1: Ну, я могу сказать, самый массовый концерт, вот больше не бывает. Мы играли несколько в другом составе. Этот состав был Попов, Шендер и Михаил Серж. Мы играли на Красной площади.
0: Это какой год, когда, что это было?
1: Это был 96-й год.
0: Ну, это фестиваль какой-то был, да?
1: Ну, да, это какой-то кремлевский фестиваль был. Стояла сцена около храма Блаженного.
0: Да, помню, да.
1: Вот, сцена. И сцена была повернута на Москве.
0: Угу. Так часто делается, да. А вот ваш сольный концерт самый большой?
1: Ну, это сложно сказать. Их было немало, конечно.
2: Во времена, говорю, когда все это раскрылось, так сказать, после 86-го года, то многие стадионы, эти крытые дворцы спорта и так далее, то есть кто их там считал, как говорится, были, люди ломились
1: поначалу
2: вдохнуть.
1: Конечно, мы работали в Московской областной филармонии, и мы работали в дворце спорта, да, но не мы одни, также отлично работал «Круиз». Да, тоже «Черный кофе».
0: «Круиз», который был с Валерием Гаиной.
1: Трио,
0: да. Федор Васильев,
1: да,
0: и Ефимов.
1: Ефимов.
0: Есть ли альбом, который вы считаете самым удачным в истории группы «Мастер»?
1: Ну, я не знаю, для меня они все удачные. Я не могу отметить.
0: Лекс, может быть, с твоим участием? Тебе больше нравится какой-то?
2: Ну, конечно. Не, мне из ранних вот англоязычный нравится альбом, потому что там очень хорошее и по возрасту, и по времени, по стилистике совпало, так сказать, вот это все в такой...
1: Ну, на их два.
2: Да, в такой хорошей, так сказать, огневой форме. Ну, и опять же, потому как они на английском языке, а это совсем другое восприятие. А вообще, такое я заметил, прошло там 5-7 лет, и ты слушаешь, ну, то, что сделали... Как клево, оказывается. Вот. Это же время, оно такая субстанция, что как бы позволяет, в чем ты только что варился сейчас, ну вроде как само собой, а потом уже сам открываешь для себя какие-то нюансы.
0: А вот какие композиции вот ты прям ждешь, чтобы исполнить на концерте? Какие это песни?
2: Все. Не, ну серьезно, нет такого, чтобы... Ну, потому что по характеру, например, если какая-то достаточно душевная, так сказать, ну, какая-то песня, это одно восприятие, как люди дышат, как дышит зал. Ну, более какие-то боевые, они по-другому в любом случае. Ну, эмоция, она же не однозначная. Нет такого, что прям что-то там выделять, вычленять, нет.
1: Ну, я могу только с своей точки зрения инструменталиста сказать, потому что у меня есть какие-то там более интересные партии, менее интересные, вот и только поэтому могу ориентироваться. Ну, и вообще по восприятию там темпа и вот это все. Ну, давай так, профессионально тебе отвечу. Для меня это как, знаешь, репетиция, то есть тренинг определенный. Я очередной раз прохожу эту композицию, вспоминаю это и так далее. Ну, если есть возможность, я как-то немного внутри импровизирую и так далее. То есть у меня есть такая возможность. Это можно делать, по большому счету...
2: Бесконечно.
1: Бесконечно. И вообще «Мастер» чем отличается, что мы очень часто играем импровизацию. Мы себя ни в такие рамки никогда не ставим.
0: Вот у вас раньше был такой девиз: «Мастер, одна кровь, одна плоть, одно дыхание». Сегодня он сохраняется у вас?
1: Да.
0: Это из песни «Мастер»?
1: Да, это слова Якушина Андрея.
0: Я даже помню, у вас было выступление, посвященное 20-летию группы в 2007 году, 20 лет. И вы там исполняли, прям на сцене было очень много людей, которые исполняли эту песню.
1: Да.
0: Мы сейчас услышим маленький фрагмент.

0: Кто сегодня в составе группы «Мастер»?
1: Лекс, вокал, Лео Фомин, гитара, Гипс, Александр Гипс, барабаны. Ну, а вообще мы еще иногда приглашаем музыкантов, которые нам интересны. Например, Алексей Зленко и так далее. Там.
0: Ну, а также ваша команда, которая, в общем-то, за сценой стоит, ваши помощники, кто это тоже?
1: Ну, например, если взять тексты, то вот Виктория Капитонова, к примеру, а Александр Щелканов тоже тексты пишет.
0: Создавая песни, вы учитываете, что аудитория меняется?
1: О, это относительно, вот, как по мне, аудитория меняется. Да, меняется, конечно, но... Насколько я так понимаю, то, что вот на наши концерты приходят люди, которые хорошо знают нашу музыку. И даже если что-то меняется, то они обычно приходят именно с сознанием именно этих песен. С нами, вот с Лексом, люди поют все эти песни. Я не знаю, может, люди меняются, но песня остается.
0: Мы ждем нового альбома, да, который вы планируете осенью, скорее всего, выпускать.
1: Планируем, да.
0: Да. Будет ли видеоклип к одной из песен?
1: Вполне возможно.
0: Что за песня, расскажете?
1: Сейчас мы снимали, есть такая песня, называется «Брат». Песня, как раз у нас были видеосъемки.
2: Ну, это еще клипы и так далее, это количество материала и так далее, мысли в этом заложены, в самой композиции, как ее совместить с видеорядом, это... Пока, да, есть наметки такие, из чего может быть что-то получится. Может и с какой-то другой песни что-то получится. То есть это же, как Олег говорит, мы непредсказуемые. Мы все такие противоречивые.
1: Ну, а почему нет?
2: Ну, я и говорю, поэтому что-то...
0: А новый альбом выйдет на привычных носителях или только в цифровом формате?
1: Я думаю, конечно, сидит он будет, но я не знаю, тираж, может быть, не знаю как.
2: Времена такие, что как носитель, да, я сам люблю носители, любые.
0: Вы как-то на флешке выпускали?
1: На флешке. Но флешка, она даже лучше носитель, например, чем CD. На CD уже ничего нельзя сделать. Это же не CD-ROM, который можно переписывать, CD-ры. Действительно, для людей, которые хотят, так скажем, ну вот подарок, да, президент, вот, ну, если он хочет...
2: Коллекционера, да.
1: Это... Покупает, а на самом-то деле, куда далеко ходить? Сегодня мы делаем CD, а буквально через час это все уже в интернете. А для кого мы тогда все это делаем?
0: Ну, поклонникам, конечно, необходимо CD иметь, или виниловые пластинки, которые сейчас...
2: Ну, поэтому тиражи, как это было во времена, так сказать...
0: Ну, понятно, что тиражи...
2: Уже все, их не может быть, да. Поэтому, ну, так что так, приспосабливаться.
0: Вы можете вспомнить момент, когда вы решили стать рок-музыкантами?
2: Да нет, ну, просто хотелось играть, игралась, так сказать, определенная музыка. Слушалось вот это вот, юности и так далее. И что-то пытались делать с этим. А уже потом, ну, так же, как вокально-инструментальные ансамбли, все стали рок-группами. Насколько это внутри этот рок у этих людей был, это другой вопрос. Если нравилась такая музыка и пытались что-то с этим, как бы, что-то свое сделать в таком же ключе, ну, наверное, поэтому...
0: Может быть, был какой-то момент, и что-то услышал, кто-то и...
2: Нет, ну...
0: Показал тебе. Когда это было?
2: Услышал, конечно, когда просто так же, как с инструментами, которые не достать, которые привозили. Вот человек там ездил на соревнования, гимнаст, привез записи на бобинах, так сказать, каких-то. И мы с товарищем переписывали, вот, что нравится, и переписывали. Потом уже я вычленил, что это был Led Zeppelin, какие-то песни, Rainbow, ну, где-то 75-й год, да, вот этот первый альбом. И еще кто-то. Ну, то есть, ну, кто, какие-то. Вот нравится, это себе записываю. Вот и все. И дальнейшая вся история с этой музыкой разной.
0: А Алекс что нам расскажет? Когда ты захотел стать рок-музыкантом?
1: В школе, конечно. У меня было там пара друзей, которые, так скажем, очень любили вот эту музыку. А вот остальные не очень. Ну, вот мы и стали рок-музыкантами в дальнейшем. Ну, постепенно все это.
2: Сначала слышишь, да. А потом хочешь, насколько сам можешь что-то делать, играть и так далее. Обыкновенная история.
0: Это были музыканты группы «Мастер». Олег Грановский, Лекс. Друзья, спасибо за это интервью.
2: Спасибо.
0: Я желаю вам новых рок-успехов. Мы ждем вас с новым альбомом «Тесла». Очень хотим услышать и другие песни, и другие истории, связанные с этими композициями. Ну а в заключение давайте послушаем еще одну знаковую песню для вашей истории. Это баллада, называется «На 33 жизни». Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, Олег Грановский, Лекс. Прощаемся с вами. Всем самого доброго. Слушайте рок.
1: Да, Дмитрий, спасибо за приглашение. Очень всегда рада твоей передаче. Замечательно.
2: Всем здоровья, удачи и терпения. До новых встреч.
1: Я Олег Грановский, группа «Мастер», специально для Радио России.
2: Я Алекс, группа «Мастер», специально для Радио России.

0: Здравствуйте, меня зовут Людмила Буланкина, я ведущая программы «Диалоги с властью». С руководителями министерств Сахалинской области обсуждаю главные изменения в жизни островного региона.
1: У нас есть такое уникальное министерство, которое только в нашем регионе присутствует. Это Министерство по эффективному управлению регионом. Вот как раз его задача – это тотальное повышение производительности труда не только в экономике, но и в муниципалитетах, и в органах власти. И мы реализуем несколько сотен проектов в год, связанных с повышением производительности.
0: Программу слушайте по четвергам на Радио России в Южно-Сахалинске на частоте 106.0 FM.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
6: Здравствуйте, я Наталья Зорина, автор и ведущая программы «Дорога памяти». С гостями студии мы вспоминаем славные страницы нашей истории, события Великой Отечественной войны.
7: 43-й год продемонстрировал, что мы можем бить и летнего немца. Курская битва проходила летом с 5 июля по 23 августа и завершилась она победой советских войск. Был сорван план операции «Цитадель» по окружению и уничтожению советских войск на Курской дуге.
6: Слушайте нас в Кирове каждый понедельник в 7.20 в эфире Радио России на частоте 106.3 МГц.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополия в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с натовской техникой?
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя сбили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунга, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отсчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. У петербуржцев голы забили бывший защитник «ЦСКА» Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике. В составе армейцев с пенальти отличился капитан Иван Обляков. За 2 тура до финиша чемпионата «Зенит» набрал 62 очка и вышел на первое место в таблице РПЛ, опережая имеющий игру в запасе Краснодар на 2 балла. А ЦСКА же пока располагается на 6-й строчке. В других матчах Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Омичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюк в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5 в пользу Костюк. А во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. А в воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Новосибирский «Локомотив» выиграл у петербургского «Зенита» в 5-м матче серии за 3-е место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд и стал обладателем бронзовых наград. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. О прогнозе на 3 мая. В Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди, в Челябинске плюс 16, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4 градуса, местами ожидаются сильные дожди, также возможен снег. В Хабаровске плюс 15, без осадков. В Архангельске плюс 10 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Петербурге в воскресенье местами дожди, ночью 8-10 тепла, днем плюс 16. В Москве завтра без осадков, ночью 7-9 тепла, днем плюс 21. В эти минуты в России украинской столице плюс 12, давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Здравствуйте, я ведущая программы «Вдохновение» Ольга Пестова. Это незабываемая встреча с творческими людьми, известными артистами, музыкантами и художниками.
1: Такой самый сложный фильм с 40, наверное, был первый «Оскар» «Разгром немцев под Москвой», потому что я не видел этой войны. Это воссоздать на экране, чтобы в это поверил зритель, это очень сложно. Можно, конечно, принести там реквизитов, там, но поверит ли зритель, что это действительно была война? Когда вы не верите в то, что вы снимаете, зритель тут же это почувствует.
0: Слушайте нас в четверг на Радио России в Кирове на частоте 106.3 FM.
2: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
4: Это самое великолепное исполнение, понимаете, вот прямо у меня самый такой глупый комплимент, какой я могу сказать, что как будто бы я сам снимал.
5: Это «Голос Дмитрия Шостаковича» и наш музыкальный журнал «12 месяцев с Шостаковичем». Наша задача – собрать в полный цикл его 24 фортепианные прелюдии. Так, выпуск за выпуском, они у нас и сложатся в единое целое в исполнении замечательного финского пианиста Олли Мустанена.

Это ля мажорная, седьмая по счету из 24 фортепианных прелюдий Шостаковича в исполнении Олли Мустенена. Мы все их собираем в единое целое, и они прозвучат именно как одна большая история в 24 сериях. Но когда мы доберемся до последнего выпуска нашего музыкального журнала, а в журнале нашем «12 месяцев с Шостаковичем», естественно, должен занять свое место и тот удивительный момент в его жизни, когда он вроде как уже свободным художником стал, но куда ему двигаться, он пока еще не решил. И за него все эти решения так или иначе пыталась принимать жизнь. Это относится и к его будущим симфониям, которые будут адресованы двум самым главным советским праздникам. Вторая — посвящение октябрю, десятилетней годовщине Октябрьской революции. И затем первомайская, третья по счету симфония. Но мы это пропустим. Тем более, что это еще не произошло в тот момент, который нас интересует. А нас интересует тот самый момент, когда дирекция императорских театров, теперь она, правда, называется Управление государственных театров, но занимается ровно тем же самым, контролирует количество, качество и содержание спектаклей на государственных сценах, объявила конкурс на сценарий современного балета. Понятно, что все эти Жизели, Корсары и спящие красавицы с щелкунчиками советскому зрителю глубоко чужды, совершенно неинтересны, балет нужен современный, чтобы про наше, актуальное и, несомненно, с классовой точки зрения, представленное настоящее. Так вот, выиграл этот конкурс кинорежиссер Александр Ивановский с сценарием «Динамиада». Понятно, что речь шла о футбольной команде «Динамо». Если вы помните, «Динамо» — это спортклуб советской милиции. В отличие, скажем, от ЦДК, впоследствии ЦСКА, который армейский спортивный клуб. В отличие от «Крыльев Советов», который, естественно, связан с авиацией. Так вот, эта самая команда «Динамо» отправляется на Запад, который нам еще гораздо более чужд, чем все старорежимные проявления отечественного разлива. Но там должны произойти события, которые покажут, чем наша пролетарская и правильным образом воспитанная молодежь отличается от той западной. Музыку Шостаковичу заказали. Все, что вы сейчас услышите, это он, конечно, сам придумал, но ему дали готовый сценарий. Причем в этом готовом сценарии сразу были моменты очень опасные, чтобы показать Запад во всей его загнивающей развращенности, необходимо было со всей силой и глубиной предаться вот всем этим запрещенным и осуждаемым проявлениям. Вроде, например, танго или фокстрота. Вот с этого мы начнем. Именно эти страницы балета «Золотой век», так он в результате станет называться, и потом мы уточним, почему, стали красной тряпкой и для многих зрителей и слушателей советской постановки и для советской прессы. Он же нас развращает, он же пропагандирует чуждое нам искусство. Нет, он не пропагандирует и не развращает. Он показывает натурально и талантливо именно то, о чем его попросили. Потому что без этого танго, без этого фокстрота западная действительность советской спортивной команде не откроется. Запись, кстати, тоже сделана на Западе, но много позже. Это шведский королевский филармонический оркестр под управлением выдающегося советского маэстро Геннадия Николаевича Рождественского.

это танго и фокстрот из балета Шостаковича «Золотой век». Что такое «Золотой век»? В некоторых версиях, а версий-то потом будет очень много, и Шостакович далеко не все застанет, большетеатровский эталонный вариант, поставленный Юрием Николаевичем Григоровичем, показывает некое кабаре, где происходит основное действие, и оно называется «Золотой век». А вообще-то в оригинальном варианте либретто это мировая промышленная выставка под названием «Золотой век». То есть какие-то крупные корпорации рекламируют свои новейшие технические достижения, утверждая, что вот с их появлением золотой век и наступил. Но там какая главная проблема? Именно потом Шостаковичу, как автору музыки, будут рассказывать, что это все надумано и так не должно быть, и неубедительно. Влюбляется в одного советского футболиста зарубежная дива. Артистка, вроде бы и симпатичная, но все-таки и классово, и идеологически нашим парням глубоко чуждая. А он ее отвергает. И они, тем не менее, там, несмотря на тяжкую и не всегда честную борьбу с футбольной командой фашистов, так и говорится в этом либретто, так и написано черным по белому. Но слово «фашисты» в конце 20-х годов означало совсем не то, что оно будет означать, там, скажем, 10 или даже 5 лет спустя. В общем, с нехорошими зарубежными спортсменами они не просто дерутся, а они честно их побеждают. И, кстати, «Золотой век» — это единственный балет, в котором реально показан футбольный матч. Дмитрий Дмитриевич еще тогда просто Митя Шостакович, в свои 20 с небольшим, уже был страстным болельщиком футбола. И в дальнейшем всегда будет болеть за «Зенит». Но здесь ситуация особая, здесь команда как бы называется «Динамо», а вот что происходит в музыке, это, дорогие друзья, следите, кто выиграет этот матч.

Вот-вот, это та самая полька из Золотого века. И, естественно, все вот эти проявления зарубежного, буржуазного, метрдотель, вся эта отельная обслуга, вся эта неискренность, вот все, что обычно у нас плохого говорят про Запад, все это там, все это с той иронией и сарказмом, который Шостакович собрал воедино. Ну и, естественно, все это было очень любопытно на сцене поставлено, больше напоминало пантомиму, нежели классический балет. И все это тоже страшно критиковали. Но это примерно как с оперой Вагнера «Тангейзер», где главный герой, один из участников певческого состязания, поет песню, которая вызывает возмущение и гнев всех остальных участников. И вот чтобы показать, чем они возмущены, режиссеры постоянно сталкиваются с одной и той же ситуацией. Гнев и возмущение публики обращается на них, а не на героя оперы. И это значит, что сработало, что поверили. Вот примерно так же весь этот растленный буржуазный Запад не понравился и советской публике. Это значит, что Шостакович свою задачу выполнил не просто хорошо, а отлично. Вот как это звучало.

Вот они, метрдотели, аристократы, спортсмены тренируются, теннисисты как-то там разыгрываются, есть золотая молодежь еще, это отдельные несимпатичные и неположительные персонажи балета «Золотой век». Вот они тоже со своими танцами. Сейчас услышим, как Дива, то есть та самая зарубежная артистка, которая неровно дышит к капитану советской футбольной команды, пытается его соблазнить, и как у нее из этого тоже ничего не получится.

0: Доброе утро! В эфире государственная телерадиовещательная компания «Дальневосточная». Слушайте информационный выпуск из Москвы.
1: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена. Ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
3: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился «Гиацинт Б».
4: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
3: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
5: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
3: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
6: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой, много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
3: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
5: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная во всех смыслах. Пакет уходит за считанные секунды.
3: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
7: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять два футбольных поля, то есть все это накроет. Очень хорошо и плотно.
3: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
2: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
8: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна, воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
9: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
8: От жителей еще отдельный вопрос газоснабжения, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
9: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который потом есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
2: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
10: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
11: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
10: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
11: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
10: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
11: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
10: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
11: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
10: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
11: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
10: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, «Вести», Ближний Восток.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
12: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Данил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Амичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. В чемпионате России по футболу состоялось 2 матча 28-го тура. Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в 3-м матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла 2 место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лин Цзиньцзянь. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире «Большого шлема», который проходит в Душанбе. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадулоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: О прогнозе на 3 мая. В Петербурге в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.
1: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
13: В народной традиции май – это время, когда сама земля начинает звучать. Прислушайтесь к звукам природы. Зелень шелестит под теплым ветром, а над ней в вышине рассыпается живое серебро. Народная музыка в мае всегда открытая. Это заклички, которые выкрикивали на пригорках, призывая тепло. Это протяжные хороводные мелодии, которые текут плавно, как весенние ручейки. Инструменты в это время выбирали под стать. Звонкие жилейки, свистульки из глины, имитирующие птичий посвист. Гусли, чей перебор напоминает шум ветра в молодой листве. Майская зелень всегда была фоном для первой любви. Не зря в традиционной культуре зеленый сад – это место свидания, а ведь венок – значит искать свою пару. Майская музыка объединяла сердца. Под гармонией или рожок затевались игры, где через песню признавались в чувствах, шутили и заглядывали друг другу в глаза. А еще наши предки верили, что весну приносят птицы на своих крыльях. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Майская музыка на страницах нашего фолк-альбома.

0: Канарейка – птица заморская. Ее привезли в Россию в XVI веке, но она прижилась у нас и стала таким символом хрупкости, красоты и нежного голоса. А еще в народном поверье канарейка – знак полной чаши, уюта и гостеприимства. Если птица звонко поет, в доме царит мир, а у хозяев чистая душа. «Канареечка ты моя!» Так ласково обращались к любимой девушке. Интересно, а кого-то из вас называют канареечкой? Замечательную песню «Канарейка» в стиле неофолк сочинили и исполнили наши любимые девицы-красавицы из трио «Deep Folk». Это их голоса звучат в заставке нашей программы и в отбивках. Мария Зиброва и две Светланы, Иванова и Шестопалова. Они прекрасно работают с традиционным материалом. ...2026 год объявлен президентом нашей страны годом единения народов России. Эта тема в фолк-альбоме громко звучит 9 лет с самого первого выпуска программы. Сегодня мы знакомимся с традиционной музыкальной культурой Республики Мордовия. Нас зовет в странстве самый известный отечественный фольклорист Сергей Николаевич Старостин. Последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Наверняка многие из вас помнят весенние заклички, которые приходилось петь или слышать в детстве. Чувствую.

0: Ниночка, унесите от нас зиму холодную. Нам зима-то надоела, весь наш хлебушек подъела. Или непосредственно еще обращение к весне. Весна красна, на чем пришла? На кнутику, на хомутику, по стежке дорожке, на кривой кобылешке. Таких закличек и их вариантов было невероятно много. Ну, а почему я начал именно с этого жанра, с весенних закличек? Потому что сегодня мы с вами будем знакомиться с народной культурой Мордовии. И первой как раз прозвучит «Веснянка», которая была записана в селе Чиндяново Дубенского района от Анны Рускиной. «Чика, листь, листь, листь». Я уверен, вы услышите что-то общее с русскими весенними закличками.
1: Липа-ли-ли-ли, буди-ли-втят пиземя, будя-ли-втят маней, пизик-пизик-пиземя, седи-листить видемя, вяднись кормить судемя, цика-лись-лись-лись, ой-вкаша-тянь-максан, як-штыри-атяк-спячкан.
0: Одним из символических тембров весны являются звуки музыкального инструмента флейтового типа, каковые, естественно, существуют у разных народов. У русских это свирели, дудки, свистуны и прочие хитрые устройства и не очень хитрые. В мордовской же культуре подобная флейта носит название вякшеме. Ее тембр и характер как нельзя лучше соответствуют весеннему настроению. Давайте послушаем плясовой наигрыш на вякшеме в исполнении Ивана Живайкина из села Старая Киризморга Старошайговского района.

Весна – это естественное время для вождения хороводов, для единения с природой. И что касается мордовской национальной культуры, то здесь, конечно же, все окружающие пространства были озвучены. Лес, поле, река, деревья, животные – все находило отклик в мордовской культуре. Вот как звучит, например, хороводная песня «Луганеся келунесь» «На лугу береза». Вы обратили внимание, что русские и мордовские слова схожие не только по смыслу, но и по звучанию. И мы послушаем эту хороводную песню в исполнении женского вокального ансамбля из села Старая Киризморга Старошайгувского района.

Песельницы ансамбля «Старая Киризмарга» представляют музыкальную культуру мордвы Мокши. А вот на правом берегу реки Мокша село под названием Нароватово в Тингушевском районе как раз представляет ирзианскую культуру. Там тоже есть свой женский вокальный ансамбль. И в его исполнении мы послушаем календарную обрядовую песню «Вирьявакай» – «Лесная богиня». Заодно сможем услышать разницу.

Ну что ж, сделаем небольшой привал и чуть позже в этом же выпуске продолжим странствие за мордовской народной музыкой. Ну а пока к другим темам. Нематериальное культурное наследие человечества. В списке традиционных музыкальных шедевров ЮНЕСКО народная музыка гарифуна. Кто такие гарифуны? Это жители стран Карибского бассейна – Гондураса, Белиза, Гватемалы и Никарагу. Основными музыкальными стилями гарифуна фолк-мюзик, замешанный на африканских ритмах, индейских традициях и карибских мелодиях, являются, внимание, пунта – самый известный ритмичный танец и музыкальный стиль. Традиционно исполняется на праздниках и похоронах, символизируя преемственность жизни. Современная версия этого стиля – пунта-рок. Паранда – более спокойный, душевный жанр, напоминающий баллады. Ну и какие же инструменты в гарифуна фолк-мюзик? Основу составляют барабаны, которые делают из цельного дерева со шкурой оленей или антилопы. И вот эти барабаны – премера, ведущий высокий звук, и сегунда – басовый ритм, ну, как прямые секунды. Также используются маракасы и панцири черепах. Музыка гарифуны часто строится по принципу «вопрос-ответ», где лидер запевает, а хор подхватывает фразу под неумолчный бой барабанов. Певец из Белиза Энди Паласио – культовый музыкант. Он прославил гарифуна фолк-мюзик на весь мир. Давайте послушаем в исполнении Энди Паласио и группы «Гарифуна коллектив» песню «Вместе».

Женская разновидность традиционной музыкальной культуры гарифуна – «Woman-гарифун». Она ярко представлена в творчестве коллектива «Умалали».

0: Возвращаемся к нашему проводнику в мир традиционного музыкального наследия народов России, Сергею Николаевичу Старостину. Он знакомит нас с народной музыкой Республики Мордовия.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: История добрососедства русского и мордовского народов насчитывает уже 4 века. Так, например, село Чиндяново Дубянского района. Оно было основано в начале 17 века, о чем упоминается в книге «Письма и дозору Ивана Усова до Ильи Дубровского» 1614 года. Чиндян – это мордовское имя. Проживает здесь мордва Эрзя. При создании в 1780 году сибирского наместничества деревня Чиндяново дворцовой мордвы вошло в Алатырский уезд. Собирателям народных песен это село было хорошо известно. Здесь действительно певческие места. Ну а факт взаимодействия и взаимовлияния культур слышен, например, в такой песне, которая называется «Тяпу, Степан». О Степане Разине историческая песня исполняет вокальный ансамбль из села Чиндяново.

Мордва с древних времен, проживавшая в окружении лесов, естественно, почитала лесное зверье. И одним из самых почитаемых лесных животных был, конечно же, медведь, которому, кстати, посвящен плясовой наигрыш, исполняемый на скрипке Василием Живайкиным из села Левжа Рузаевского района. Он так и называется «Атань-тёра, отец медведя».

одним из самых ярких с точки зрения многоголосия является жанр лирических песен. Они очень любимы. Мордовская лирика всегда звучит терпко, очень необычно и ярко. Лирическая песня села Старая Тиризморга. Максимонь Варась. Варвара – дочь Максима.

Сейчас прозвучит плясовой наигрыш на балалайке. Настя, Насту, так он называется по-мордовски, исполняет Василий Рузманов из села Левжа Рузаевского района.

продолжается Пасха. Празднование Светлого Христового Воскресения длится 40 дней до Вознесения Господня. И потому актуальны возгласы «Христос воскресе, воистину воскресе». Впрочем, славить Христа мы можем еженедельно, ведь каждое воскресенье – это маленькая Пасха. Послушаем в исполнении грузинского ансамбля «Рустави» «Тропарь Пасхи» на грузинском языке. И что интересно, в традициях грузинского многоголосия. Этот вид певческого коллективного пения также в списке шедевров нематериального культурного наследия человечества.

В архивах Всесоюзного радио сохранились звуковые образцы музыкального творчества народов России. Вот вам один из них. «Белорусская полька». Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Венгерская фольклорная группа «Бран» известна в своей стране любовью к кельтской культуре, преимущественно ирландской. Ну а чтобы жителям Венгрии было понятно содержание композиции, музыканты поют на родном венгерском. Наш выпуск завершает композиция фолк-группы «Бран». Она о красоте природы. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: В Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополье в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтоженные свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки «Войск Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с натовской техникой?
6: Ну, только загоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя сбили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунига, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены. Об этом заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Билибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют. Называет и Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1. Московская «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на 1 очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече с субботой Челябинск победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюка в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье» Одинцова обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди, в Челябинске плюс 16, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4 градуса, пройдет снег с дождем, в Тюмени плюс 17 градусов, без осадков. В Сургуте около 12 тепла, пройдут небольшие дожди, в Иркутске плюс 25, без осадков. В Петрозаводске плюс 15, пройдут кратковременные дожди, в Уфе около 17 тепла, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди, днем будет плюс 16, в Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: Радио России. Культура.
1: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
2: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я, честно говоря, соскучился. Соскучился по нашему разговору о театре. Тем более, сегодня будет такой необыкновенный разговор, как мне кажется. Сегодня у нас в гостях в студии Радио России на отзвуках театра присутствует прекрасный режиссер, актер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Анатольевич Константинов. Борис Константинов – это известный, очень известный кукольник. Боря, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Борис Анатольевич, я иногда буду называть Борис Анатольевич в знак уважения и преклонения, а с другой стороны буду называть просто Борис. Можно?
3: Да, спасибо.
2: Я в двух словах ознакомлю нашего радиослушателя с вашей биографией. Если что-то не так, сразу скажите. Борис Константинов родился в 1968 году в Иркутской области. Окончил там Академию культуры, искусства. Работал потом в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В годы студенчества будущего режиссера зрители могли увидеть на международном фестивале театральных школ в польском городе Вроцлаве. Программу фестиваля театра в Дворце Петербурга. Работал в театре марионеток в Германии. Один из создателей театра-студии «Карлсон Хаус» в Санкт-Петербурге. Был и режиссером-постановщиком. И у нас в Международной летней школе Союза театральных деятелей. И с 2013 года является главным режиссером Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова. Дорогие мои радиослушатели, жизнь маленького человечка, а потом со временем большого человека, начинается с театра. С театра кукольного, детского театра. Этому направлению и правительство, поверьте мне, и все наши официальные органы, которые отвечают за искусство, уделяют колоссальное внимание. Это с одной стороны. С другой стороны, есть проблема с театрами для юных зрителей, и драматургии, и режиссуры, и сами здания, в котором находятся эти тюзы. И есть проблема, конечно, с театром кукол. Но так как наша жизнь действительно начинается с кукол, с представления, что ты уже играешь в куклы и уже разыгрываешь определенный театр, мне всю жизнь хотелось поговорить с таким человеком, который обладает профессией в этом кукольном направлении. Боря, я тоже играл в куклы, я представлял театр. Открывал свой занавес, и у меня бусы были змеи, маленькие такие коробочки были всякими кладами. Я изображал бог знает что. И моя любовь к театру начиналась с театра кукол. Боренька, скажи, для чего театр кукол? Вот сейчас, когда масса синтетического направления в искусстве, мюзиклы у нас теперь пошли, доморощенные наши, когда появляются инверсионные театры, для чего существует театр кукол? И вот вы, такой талантливый человек, как говорится, гробит жизнь на театр кукол. Для чего? Это отчасти провокационный вопрос.
3: Это прекрасный вопрос, потому что это вопрос, наверное, всей моей жизни. Я задаю себе его, ну, не всей, потому что я в театр кукол пришел уже не ребенком, уже таким зрелым мужчиной, отцом, можно сказать. Детство было таким нелегким, сибирским, деревенским, и играть в куклы было некогда. Нужно было ходить в лес, помогать матери, она растила нас троих сыновей, одна. Охота, рыбалка, то есть все это было вот таким каким-то вот настоящим, и не до игры как раз, может быть, не доиграл. Вот, и однажды, случайно столкнувшись уже с этим видом искусства, так я буду его называть, я понял, что это какой-то такой мир совсем-совсем не детский, как ни странно. И этот театр, он может и должен, наверное, меня, взрослого человека, вернуть в того самого ребенка. Тому какому-то началу. И, наверное, поэтому в какой-то степени я и связал себя вот именно с оживлением неживого, так мы любим красиво говорить о своей профессии. Будучи еще режиссером драматического театра, я попробовал ставить в театре кукол. Я думал, это раз-два, как пирожок испечь. Раз-два, плюшка, хоп-хоп, и сушка. Оказалось, нет. Все по закону, по Станиславскому. Был еще молод, знал всю методологию, как мне казалось, и никак. И вот узнал, что есть в Петербурге школа, где обучают именно режиссуре театра кукол. Приехал к Николаю Петровичу Наумову, мастеру своему. Встретился с прекрасными людьми, вот один из них, как Евгений Ибрагимов. Вот мы с ним однокурсники постепенно перешли в некое братство, не в кукольное, а такое уже человеческое. И даже попробовали в школе СТД вместе ставить. Помните, как закалялась сталь?
2: Да, прекрасно.
3: Да, захотелось нам. Отвечая, наверное, на этот вопрос, скажу так, что я ответа-то найти не могу, потому что зачем, почему, спроси меня ребенком или скажи мне, вот ты знаешь, в будущем был бы какой-нибудь провидец, ты будешь возглавлять театр кукол, заниматься театром кукол, играть в театре кукол. Я бы, наверное, рассердился, обиделся, рассмеялся, сказав, нет, что вы, летчиком я хотел быть. Я понял одно, что театр кукол — это не тот советский театр кукол, который должен обслужить ребенка. Потом будет тюз, следующая ступенька, потом драматический, балет, опера и так далее. Нет, театр кукол – это древний театр, древнее древнего, то есть первичный. И человек, появившийся на свет, он интуитивно стал играть, разыгрывать какие-то игры. Он взял там камень, палку, превратил ее в себе подобное что-то, смоделировал кусок жизни. Вот мне кажется, тогда начался театр кукол, где еще не было слов, где были только какие-то эмоции, может быть, настоящие, живые. Для меня тогда театр стал немножко шаманским. Ну и так как я родом из Сибири, да, там вот из этой той самой тайги, меня стали так называть, друзья, о, шаманишь опять, шаманишь. И мне показалось это, ну, как бы более верным, что ли. И тогда я попробовал соединить ту школу драматического театра со всеми исходными событиями, то есть, ну, вот по школе прямо, и с неким шаманизмом.
2: Я понял.
3: Да.
2: Теперь вот ответь на вопрос все-таки, для чего? Сейчас 21 век. Для чего театр кукол? Для чего мы...
3: Для возвращения.
2: Куда? Чего?
3: К какому-то началу, если говорить о каком-то пути. К какому-то началу, к чему-то такому, очень не все любят это слово, наивному, простому, к чему-то, не побоюсь в данном случае, детскому, открытому, может быть, где не от ума, а от чувства, от какой-то логики иной, как бы такой природной. Вот, наверное, вот то, что я понял, что в театре кукол это заложено в предмете, в фактуре, а это все сегодня театр кукол. И 21 век – это не просто же ожившая кукла. Она уходит, к сожалению. Об этом может быть целая наша передача о том, что уходят мастера, кто может смастерить ту самую куклу, которая может сегодня удивить, удержать внимание, сказать что-то. Мы сегодня ленимся при создании такой куклы. Вот, это такая есть как бы вот проблема. Театр кукол стал таким немножко, слово нехорошее, но оно есть синтетическим. Чтобы выжить, чтобы привлечь публику, мы синтезируем, мы соединяем и драму, и музыку, и танец, и куклу.
2: Ну, прекрасно это.
3: По-моему, это прекрасно.
2: А почему, да, чтобы выжить, если в театре кукол идет и то, и другое?
3: А потому что вы же правы, в связи с тем количеством информации, которая сегодня сваливается. Давайте возьмем ребенка на ребенка из интернета. Он может посмотреть прекрасный мультфильм, технически сложенный, который его захватит звуком, видеорядом, темпом. Но парадокс, то живое, то настоящее он может получить только в театре.
2: Ну, это все верно, это абсолютно правильно. Но вот у меня вопрос. Вот отвечайте, да, нет? У вас дети есть?
3: Да, девочка.
2: Сколько ей лет?
3: 28.
2: Так, хотела поговорить о детстве, называется. Дорогие друзья, у нас в гостях знаменитый кукольник Борис Константинов. Боря, у меня вопрос. А в детстве она играла в куклы?
3: Она играла в моих спектаклях. От чего, мне кажется, устала и категорически уже повзрослела.
2: Чем она занимается?
3: Она переводчик с немецкого языка.
2: Вопрос еще один. Она в 12-15 лет держала в руках айфон?
3: Да.
2: И куклы ее уже не прельщали?
3: Она видела, насколько искренне любит отец куклу. И, может быть, до конца не понимая, только сейчас разобралась, повзрослев, что это такое. И сегодня она работает рядом со мной, помогая мне во всем.
2: Скажи мне, вот ты главный режиссер знаменитого театра. Что делать?
3: Когда я сочиняю спектакль, например, да, там, беря не какую-то пьесу готовую, я беру стихи Вадима Левина и Ренаты Мухи. «Мама зебра попалась, как им это удалось». Таких поэтов. И сочиняю историю, где главный герой у меня тот пацан, которого сегодня моя семья, пусть она будет выдуманная, и даже критики мне говорят, это неправда. Надо социалочку делать, чтобы был конфликт в семье. Да хватает сегодня ребенку конфликта в семье. А что делаю я? Я моделирую такой мир, пусть называю жанр сон, но у меня главный герой Лешка, бабушка его, дедушка его, на старом Запорожце, мама, папа едут в лес. И там слушают в лесу, как кричит сова, мудрая птица. И бабушка в этот момент успевает рассказать, в дремучем лесу то ли век, то ли два жила молчаливая птица-сова. И чем больше она молчала, тем больше она замечала. А чем больше она замечала, тем больше она молчала. Может быть, стоит и нам научиться у этой хорошей и опытной птицы. Вот, то есть такие какие-то вещи я пробую посредством спектакля не только ребенку, а может быть, скорее всего, даже родителю сказать, давайте поменяем Турцию на просто природу. Возьмем палатку. Вот друг мой говорит, у меня два сына, Боря, что мне делать? Вот как вы задаете вопрос, что мне делать? Они сидят в этих айпадах, в этих интернетах. Я говорю, ну что делать? Ты едешь на машине, останавливайся, причем резко тормозни, чтобы кто-нибудь лбом в этот айпад ударился. Скажи, ребята, проблема. Колесо спустило. Спусти колесо незаметно. Пусть твои два пацана, которым нет еще и 7 лет, достанут ключи. Скажи, заболела рука. Или спина не разгибается. И пусть они попробуют открутить колесо. Да они на всю жизнь будут ей благодарны. Он говорит, все просто. Надо возвращать к жизни. Не зря же пела, тортила, драться надо, так дерись. Как бы, а мы немножко лишили сегодня ребенка его самого, наверное, такого важного под названием конфликт. Того конфликта, который движет нами всеми.
2: А дети, которые приходят к тебе в театр, они как реагируют? Вот как ты ожидаешь вот на какой-то спектакль? Или для тебя абсолютно неожиданные реакции? Ты ставил одно, а они считывают другое.
3: Вот в этот момент, наверное, я и счастлив, что я этим занимаюсь, потому что ты думаешь, что они вот такие, а они, ну, как бы, не имея того, о чем я только что проговорил, что-то все-таки в них есть, чего, может быть, не было и никогда не будет у нас. И в этом их сила, в этом их движение какое-то вперед. Я вижу живых, нормальных людей, детей. Ну, во-первых, я пробую своими спектаклями с ними не сюсюкать. Это старый добрый прием, мне кажется. Нормально разговаривать с ребенком, и все будет хорошо. Он тебе поверит элементарно. Это же парадокс. В любой театр кукол заходи, и даже по одному голосу можно услышать, ох ты, что происходит. Мы начинаем разговаривать с ребенком каким-то странным тоном, как будто он дебил. Медленно выговаривая слова, сюсюкая, причмокивая. И в этот момент, конечно, хочется сбежать от такого. Поэтому я и своих артистов прошу, ребята, пожалуйста, живые мы, живые, с живыми людьми вы разговариваете. Это как приготовить еду, либо она будет сырой, и ребенок ее есть не будет, либо она будет пропеченной. Это, наверное, разговор такой громкий о том, что для ребенка надо делать лучше, чем для просто зрителя взрослого, да? Спектакль должен быть еще лучше. Черт его знает, мы все время ищем. Я посмотрел Питер Пэна вчера утром. Я посмотрел, как они искренне верят в то, что происходит на сцене в Вахтанговском театре. Я увидел, как они легко подаются на провокацию, когда Крюк спрашивает, ну что, хотите играть в индейцев или в Питер Пэна? Никто же не хочет быть Крюком. Нет, ползала, вскинула руки и закричала, нет, мы хотим.
2: Это детский спектакль.
3: Это детский спектакль, да. Я видел, насколько как бы включены дети в игру. Потому что с той стороны, со сцены, шла такая буйная, такая неприукрашенная, непричесанная, такая настоящая какая-то игра, такое баловство на базе автора. Все по сюжету, все по автору. Но язык, который мы выбираем, чтобы вот общаться с ребенком, надо, ну, как бы честно, что ли, открыто. Немножко надо хулиганить, немножко должна быть провокация. Вот, может быть, тогда мы сможем получить зрителя, которого не мама привела на 3 поросенка, а который сам напросился, мама, можно мы пойдем в театр кукол?
2: Боря, вот имея такой театр, с такой биографией, театр образцов, академический театр, имея свои мастерские, у вас свои мастерские?
3: Да, да, у нас целый этаж, 3 бригады.
2: В вашей работе кто тон задает? Художник? Ты предлагаешь вот такую-то идею, потому что художник решает многое, как он выстроит куклы, как куклы будут двигаться, ну и так далее. Или режиссер и твое давление, твое решение.
3: Все это происходит по-разному. Во-первых, когда я говорю, что в театре кукол главный художник, все улыбаются, думают, что я лукавлю. На самом деле это так, потому что мы же визуальным составляющим общаемся со зрителем. Но, например, у меня есть друг, который четко определил, он преподает не в России, в театральной школе, он преподает художникам. И он говорит, что я учу так своих студентов. Вы должны рисовать не Шекспира, вы должны рисовать Константинова, который взял Шекспира. То есть его идею, его мысль, то, что хочет он, соединившись с Шекспиром, поставить. Поэтому художник здорово, когда он пытлив, когда он способен выслушать, не свое навязать, да, видение режиссерское, такое бывает. Вот, а именно, я, наверное, говорю просто о команде. Просто создается команда, потому что помимо художника и помимо режиссера, еще есть его величество актер, хороший актер, который понимает, что такое кукла, и всеми силами старается убрать себя на второй план, как это ни странно, раствориться в кукле. Он спрячется, никто не узнает, кто ведет сейчас эту куклу. Это тоже такой момент очень важный. Композитор. Музыка в театре кукол просто, ну, неимоверно имеет влияние как бы на ухо, на объем спектакля. Все, что нарисовано, оно немножко плоским, является звук, делает это объемным. Композитор, художник, актер, режиссер. Ну что режиссер? Он организовать должен все верно. Увлечь, обмануть, чтобы в любви создавалось. Я всегда говорю, ребята, если в таком смраде, в тяжести такой, вы будете для ребенка сказку сочинять, грош цена вашей сказки. Должно быть очень легко, как бы трудно не было, но очень легко, как-то вот играючи, что ли. Он почувствует, зритель маленький, он очень чуткий, он почувствует, что это все напридумано или это все рождено. Вот, наверное, вот режиссер должен в эту сторону двигать, направлять.
2: Понятно,
3: да,
2: понятно.
3: Да. Команда.
2: Понятно. Боренька, скажи, пожалуйста, где ты берешь актеров? Не каждый актер согласится быть за ширмой, внизу, наверху, быть, так сказать, без фамилии, его никто не видит. Где ты играешь? В театре кукол. А, понятно. То есть за ширмой. И слышен один голос. Прекрасно, хорошо, отработанный. Где ты берешь их, этих актеров, которые никогда не комплексуют?
3: Может быть, и комплексуют.
2: Хорошо, может, где ты берешь их?
3: Во-первых, есть школы, где обучают профессии актер театра кукол. Это раз. Во-вторых, мой опыт показывает, что актер, который имеет профессию актера драматического театра, он порой, не зная всех вот этих вот хитростей театра кукол, да, всех тонкостей, он порой за короткий срок вдруг становится, это от природы, прекрасным кукольником. Танцор, то есть балетный человек, с чувством его ритма, такта, он может стать прекрасным кукольником. Вот смотрю сейчас на фотографию и вижу Миронова. Нужно было ему позаниматься с марионеткой. Ну и пришел, он сказал: «Боря, помоги». Пожалуйста, мне было очень интересно, как это драматический актер попробует справиться с куклой. И для меня этот человек на сегодняшний день, если вы скажете, а каких кукольников ты на сегодняшний день знаешь таких вот, я могу назвать эту фамилию. Ему самому, наверное, будет странно. Но когда я принес эту марионетку и дал ему в руки, он присел перед ней и заговорил. И сказал: «Дружок, я ни черта не знаю, как с тобой быть, но ты мне, пожалуйста, помоги». И он с ней договорился. А я уже потом сказал, что надо заземлять, надо это, надо то. То есть там уже пошел момент ремесла. Но момент подхода, вот этого какого-то уважения, вот чего, мне кажется, сегодня хорошо. У актера-кукольника, как ни странно, не хватает.
2: Что для тебя важнее? Что для кукольного театра важнее? Как он ведет куклу технически или его голос? Прости, может быть, наивный вопрос.
3: Объясню, в чем наивный. Чаще всего одну куклу может повести и несколько человек. Но голос ты отдаешь одному единственному. Тому, кого, если бы, например, я работал в анимационном кино и пригласил бы, например, на Волка, но только Папанова, а на Медвежонка только Леонова. Понимаете, голос важен. Но не только голос, как тембр, а некая составляющая от души идущая, наверное, какая-то. Вот это

0: юмор обязательный, да, врожденный какой-то. Мне он очень дорог для меня. Если мне нужно будет выбирать, я, наверное, скорее всего, выберу человека, который наделен природным чувством юмора. Вот. Ему идет кукла, скажем так.
1: Спасибо. Скажи, пожалуйста, у вас в театре идут взрослые спектакли, кукольные?
0: Да, конечно, со времен Образцова театр как раз был, ну, как бы, мне кажется, мощно
1: повернут. Какой спектакль, например? Вот ты бы сказал, вот стоит идти. Вот я смотрю, в 2019 году «Тишина», посвящение Эдит Пиаф.
0: «Тишина», посвящение Эдит Пиаф идет у Мозгового в Боярских палатах. Это проект, рожденный в школе СТД, и где как раз вот играют драматические артисты.
1: Какие ваши спектакли в театре?
0: «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» или «Фигаро».
1: Полностью?
0: Да, с антрактом.
1: Потрясающе.
0: Да.
1: Так.
0: Вот. Думаем о том, чтобы снять его, потому что не можем продать. «Турандот», которая там выдвигалась на «Золотую маску».
1: Что значит «не можем продать»? Объясни. Радиослушатели.
0: А потому что, когда взрослый зритель, ну, например, я говорю, пойдем в театр кукол, он скажет, слушай, мои дети уже выросли, поэтому, наверное, нет. Нет, пойдем с тобой на вечерний спектакль. Подожди, как? Это же куклы. Это же только для детей. Вот сейчас меня вез сюда веселый таксист преклонного возраста. «Москвич», я поинтересовался. Я говорю, вы давно были в театре кукол? Никогда. А я говорю, ну как? Ну, может быть, когда был ребенком. А зачем? Спрашивает у меня искренне. Это же для детей. Вот это вот понимание.
1: И ты искренне что ответил?
0: Я сказал, я хочу, чтобы вы пришли. И он придет, надеюсь, и поймет, что много лет он ошибался. Потому что по незнанию, мне кажется, сегодня почему-то так.
1: Что народ не идет у тебя на.
0: Ну да, у нас вот есть такой момент от министерства, да, когда нужно, ну, процентная составляющая продаж. И дирекция смотрит, когда им дают вот этот список, что вот на «Турандот» не продается. Так, на «Маркис» у вас, ага, «Маркис» не продается, «Старый сеньор И», да, «Фигаро» не продается. «Шухшин» у вас, так, «Жена мужа в Париж провожала в куклах», угу, не продается. Понимаете, череда взрослых спектаклей, и мы не можем их продать. Говорить мне о том, что они хорошие или плохие, ну, как-то нескромно, но они есть, они отмечены премиями. А дирекция мне говорит, а нас мало волнует премии, вы видите, они не продаются. И отдел по продаже, к которым я обращаюсь, я говорю, ребята, что происходит? Они говорят, это какая-то общая тенденция неверия в то, что в театр кукол можно прийти взрослому зрителю.
1: Спасибо тебе за искренность. Я не хочу зрителей нагружать нашими проблемами. Я хотел бы просто объяснить, что без театра кукол не начнется хорошая жизнь у маленького человека, а потом и большого человека, без фантазии, без своего мира. А театр кукол дает просто неограниченную, просто космическую фантазию обо всем, что задумал маленький зритель.
0: Мне кажется, надо просто воспитывать публику. Пусть это будет миссией воспитывать потихоньку. И из 100 человек, если один проникнется, почувствует, вот как еще мой друг сказал, театр кукол – это как прививка от чего угодно. Если спектакль про войну, то прививка от войны, потому что тонко. Потому что там метафора присутствует, там тынь, тоненько тебя вот так не ошарашили, не вылили на тебя проблему, не ударили кувалдой, а вот как бы вот сказка ложь, да мне и намек, намекнули тоненько. Есть люди вокруг, кукольники, друзья мои, коллеги, которые вот с этим замкнутым кругом как бы пробуют его разорвать и сочиняют, ну, космически тонкие вещи, философские вещи, и отдают это ребенку. Это так приятно, так здорово. Потому что надо уходить от, скажем простым словом, от попсы.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в студии на Радио России присутствовал прекрасный человек Борис Анатольевич Константинов, заслуженный деятель искусств, главный режиссер Академического театра кукол имени Образцова. Боря, спасибо тебе.
0: Спасибо вам огромное.
1: Вот мы прощаемся с нашими радиослушателями, говорим до свидания.
0: До свидания и прошу. Приходите к нам.
1: Да, вот и все. Возвращайтесь с детства.
0: Да.
1: А я с вами встречусь, надеюсь, через неделю в это же время. Спасибо вам, родные мои.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Января 1820 года два русских корабля, шлюпы «Мирный» и «Восток», вышедшие лето минувшего года из Кронштадта и преодолевшие по вертикали с севера на юг всю Атлантику, впервые в истории человечества увидели окраину нового мира, стену из льда, шельфовые ледники, скрывавшие необитаемый и неизвестный последний из открытых континентов мира. Так русские моряки открыли Антарктиду. Во главе шлюпа «Восток» был командир второго ранга Фадей Беллинсгаузен. Во главе шлюпа «Мирный» наш сегодняшний герой, будущий адмирал, а тогда лейтенант Михаил Лазарев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы с вами вспомним прекрасного российского флотоводца и великого исследователя Михаила Петровича Лазарева. Родился будущий великий флотоводец и первооткрыватель 3 ноября по старому стилю 1788 года во Владимире, древнем русском городе, былой великокняжеской столице Руси. Принадлежал он к дворянской семье, происходившей из Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Показательно, что оба брата Михаила Петровича также стали адмиралами. Старший брат, Андрей Петрович, дослужился до чина вице-адмирала и прославился как исследователь Арктики, осваивая покрытые льдом воды северной части земного шара, в то время как его брат исследовал ледяные просторы, лежавшие на противоположном конце планеты. Младший брат Михаила Петровича, Алексей, ветеран двух русско-турецких войн, стал вице-адмиралом, закончив свою флотскую карьеру командующим Каспийской флотилией и начальником Астраханского порта. Когда Михаилу было всего 12 лет, братья потеряли отца, сенатора Петра Лазарева. Однако в преддверии кончины отец определил трех сыновей в морской кадетский корпус и припоручил их опеке своего друга, Гаврила Романовича Державина. Так, будущий первооткрыватель Антарктиды вместе с братьями оказался воспитанником не только морского кадетского корпуса, но и одного из величайших русских поэтов. В 1803 году 15-летний Михаил Лазарев заканчивает корпус и, получив звание гардемарина, в числе лучших выпускников направляется на службу в тогда союзной России британский флот, где служит на протяжении 5 лет, вплоть до 1808 года, когда с Тильзитским миром Россия и Великобритания разрывают отношения и вступают друг с другом в достаточно вялотекущую морскую войну. За эти годы Лазарев на борту английского корабля изведал воды как Средиземного моря, так и Атлантики. Боевым крещением для произведенного в Мичманы и вернувшегося на родной флот Лазарева стала русско-шведская война 1808-1809 году. После этого он участвует в Отечественной войне 1812 года, пусть флот и не играл знаковой роли в этом великом испытании для нашей страны. В 1813 году Лазарев, которому тогда было всего 25 лет, получает под командование свой первый корабль, принадлежавший российско-американской компании фрегат «Суворов», на который была возложена особая миссия – совершение кругосветного путешествия. Это путешествие по плану его устроителей должно было укрепить морское сообщение между Русской Америкой и столицей империи. После нескольких месяцев подготовки в октябре 1813 года фрегат «Суворов» под командованием Лазарева вышел с кронштадтского рейда. От берегов Бразилии он повернул на восток, минуя мыс Доброй Надежды, пройдя Индийский океан и достигнув берегов Австралии. Там, в Сиднее, он был встречен английским артиллерийским салютом. Так он узнал о победе союзников 6-й коалиции над Наполеоном Бонапартом. Войдя в воды Тихого океана, Лазарев открыл коралловый остров, атолл, который он назвал в честь великого русского полководца, а заодно и своего корабля «Суворов». Это название, атолл, входящий в северную группу островов Кука, носит по сей день. В 1819 году лейтенант Лазарев получает под командование шлюп «Мирный», который он укрепляет по своему усмотрению и с учетом полученных, в том числе в рамках кругосветного путешествия, знаний, готовя его к уникальному плаванию на южную окраину земного шара. Шлюп «Мирный» совместно со шлюпом «Восток» вошел в состав первой русской антарктической экспедиции. Оба корабля находились под общим командованием капитана второго ранга Фадея Фадеевича Беллинсгаузена. Однако из двух шлюпов, укрепленный и оснащенный Лазаревым «Мирный», превосходил капитанский корабль, что отмечено в дневниках и материалах экспедиции. Экспедиция длилась более двух лет. 16 июля 1819 до 5 августа 1821 года. Русские корабли спустились на юг вдоль Атлантического побережья Южной Америки и 28 января 1820 года впервые в истории человечества увидели шельфовые льды Антарктики. Лазареву тогда было всего 32 года. После этого русские корабли обогнули новый континент, заплыв при этом к берегам Австралии, Новой Зеландии, а также описав еще круг по Тихоокеанским островам Туамоту, Таити, Рокоханга, Тувана-Иера и Туван-Птола. Новые открытые земли были названы в честь русских государей и путешественников, однако в те годы Российская империя так и не смогла установить там свое присутствие. В 1822 году Лазарев становится капитаном 36-пушечного фрегата «Крейсер», с которым совершил второе кругосветное путешествие, целью которого было укрепление российских позиций в Русской Америке. Вместе с Лазаревым, командуя шлюпом «Ладога», это плавание совершил его старший брат Андрей. Причем во время этого плавания русские корабли выдерживали мощнейшие штормы, в том числе в открытом океане. Корабли братьев теряли друг друга и находили заново в бескрайних водах Тихого океана. 5 августа 1825 года Лазарев вернулся в Кронштадт. За это второе кругосветное путешествие он был произведен в капитаны первого ранга, а офицеры и матросы его корабля получили производство в чинах и воинские награды. Единственное, о чем Лазарев не доложил начальству, это о том, что за время тяжелейшего плавания его матросы дважды поднимали бунт, который, тем не менее, он сумел усмирить, возвращая чувство долга и веру доверенным его командованию людям. В феврале 1826 года Лазарева назначают командиром 12-го флотского экипажа в Архангельске, где строился 74-пушечный корабль «Азов», который после окончания строительства и введенных нашим героем модификаций переводят в Средиземное море. Там Лазарев участвует в легендарном Наваринском сражении, в ходе которого союзная русско-англо-французская эскадра уничтожила численно превосходящий Османский флот, тем самым гарантировав едва завоеванную свободу единоверной России Греции. Вполне справедливым будет утверждение, что само сражение, разгоревшееся 8 октября 1827 года, было выиграно во многом именно благодаря Лазареву. Под его командованием российский «Азов» вначале потопил два крупных османских фрегата, затем корвет, после чего уничтожил флагман османского адмирала Тагир-Паши. При этом Лазарев потопил и флагман второго турецкого командующего Мухаррам-Бея. Не остановившись на двух флагманах, Лазарев повернул «Азов» против еще одного, 80-пушечного линкора, который выгнал на мель и сжег. За этот беспрецедентный подвиг Лазарев получил звание контр-адмирала, его корабль получил георгиевский флаг, а от союзных сил русский флотоводец получил три высших награды. От англичан – орден Бани, от французов – орден Святого Людовика, от греков – орден Спасителя. В Средиземноморье, командуя эскадрой, Лазарев оставался до 1829 года. Последние 22 года своей жизни Лазарев посвятил Черноморскому флоту, возглавляя вначале его штаб, а затем став его командующим. Под его руководством были не только модернизированы российские корабли, обустроены порты, устроена морская офицерская библиотека, дома офицеров, школа для матросов и матросских детей, адмиралтейство от Одессы до Новороссийска. Его непосредственными учениками стали великие российские адмиралы, герои Крымской войны, защитники Севастополя, Нахимов, Корнилов, Истомин. Вместе с ними он был погребен в уничтоженном большевиками и восстановленном России в 2014 году в склепе Владимирского собора Севастополя. Образ Михаила Петровича Лазарева в числе наиболее выдающихся деятелей нашей истории включен и в скульптурную группу памятника «Тысячелетия Руси» в Великом Новгороде.
0: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
1: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
4: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
5: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
1: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями. Специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
8: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
9: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
9: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
8: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: А вот что насчет технологии производства?
9: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
9: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
8: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
10: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Голос решает все.
12: Радиоволна – это чудо. Мы не видим никаких натянутых проводов. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем.
0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. В это воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Якутска.
13: Меня зовут Ирина Озерская, и я ведущая программы «Школа для родителей». Мои коллеги называют эту передачу путеводителем в сложном мире отношений детей и взрослых. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Петербурге на частоте 99.0 FM и по городской трансляционной сети.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
2: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился «Гиацинт Б».
3: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
2: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
4: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
2: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
5: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой, много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
2: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
4: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная, во всех смыслах пакет уходит за считанные секунды.
2: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
6: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять два футбольных поля, то есть все это накроет. Очень хорошо и плотно.
2: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
1: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
7: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна, воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
8: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
7: А жители, еще отдельный вопрос, газоснабжение, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
8: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который по трубам есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
1: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
9: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
10: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
9: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
10: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
9: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют. Называет и Трамп.
10: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
9: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
10: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
9: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
10: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
9: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Амичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. В чемпионате России по футболу состоялось 2 матча 28-го тура. Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в 3-м матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла 2-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лынь Цзиньцзянь. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире «Большого шлема», который проходит в Душанбе. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадулоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Петербурге в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве без осадков. Днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов. Давление 749 миллиметров.
0: Радио России. Общество. Крестьянская застава.
12: «26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария атомной станции в Чернобыле. 40 лет прошло. Мы поименно знаем героев-ликвидаторов, о них сняты документальные и художественные фильмы, написаны книги и тысячи статей. Но почти ничего не известно о тружениках и жителях сел, попавших под облучение, когда радиоактивные облака стали оседать на землю. Частично людей переселили, основная часть осталась доить, пасти, сеять, пахать, просто жить. Что мы знаем об их работе за последние 40 лет? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях знаменитый агроном, государственный деятель, заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Человек, по роду деятельности прямо связанный с ликвидацией последствий радиоактивных осадков на сельских территориях. Добрый день, Петр Александрович.
13: Добрый день.
12: Петр Александрович, сколько примерно людей осталось жить на пораженных радиацией территориях и какое продовольствие там производилось?
13: 82 города, более 3000 сельских населенных пунктов, это только в четырех основных регионах, которые попали именно под заражение от Чернобыльской аварии. Это Брянская область, Калужская, Тульская, Орловская, ну и, конечно, ряд других, которые тоже попали.
12: Пятнами,
13: не,
12: да?
13: Пятнами, да, не так сильно. А вот эти четыре области, они стали основными, которые пострадали. Соответственно, с этих территорий часть населения были эвакуированы. Ну, а те, кто остались там жить, и сеяли, и пахали, и до сих пор работают.
12: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
14: Российский плодово-овощной союз вместе с экспертами Министерства сельского хозяйства прорабатывает концепцию расширения географии государственной поддержки тепличной отрасли. Сейчас повышенные субсидии на промышленное изготовление новых современных теплиц получают предприятия Сибири, Дальнего Востока и Калининградской области. Однако, например, для достижения плановых показателей по импортозамещению такой культуры, как томаты, этого недостаточно. Повышенные субсидии планируется ввести и для других регионов. В Ярославской области начались работы по восстановлению старинной молочной породы коров «Ярославка». В далеком 1872 году именно от этих коров было получено сливочное масло, завоевавшее золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Тогда это масло получило название «Парижское». Но позже, когда Россия стала экспортировать его в Европу, переименовали в «Петербургское». В СССР оно было известно как «Вологодское». За полтора века ярославская порода коров пришла в упадок, а на ее смену пришла более продуктивная по удоям «Галштинская». От нее также можно получать вологодское масло, однако, как полагают специалисты, не столь качественное. Селекционеры акционерного общества «Ярославское» хотят эту ситуацию изменить. Им уже удалось получить первое потомство ярославок, генетически не отличающихся от производительниц парижского молока ярославок. При правильном уходе эти коровы дают молоко с очень высоким уровнем жирности и белка – 4,2%, а также 3,37% соответственно. Для производства пива наша страна завозит хмель почти из десятка стран мира. Это и Германия, и Чехия, и Нидерланды, и Китай. Ежегодно на закупку необходимых 4,5 тысяч тонн тратится свыше 5,5 миллиардов рублей. Сейчас в Минсельхозе прорабатывается предложение по увеличению собственного производства хмеля к 2030 году до 2000 тонн, а это почти половина от существующей нормы, ну а затем до необходимого количества. По словам заместителя министра сельского хозяйства Андрея Разина, это станет возможным при увеличении целевой государственной поддержки, которая сегодня составляет, увы, менее 1%.
15: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
13: Вот мне пришлось практически 12 лет работы в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Работали над программами, которые позволяли сократить до минимума поступление радиоактивных веществ в продовольствие как растениеводческой, так и животноводческой продукции.
15: А как это делалось? Что-то вносилось в почву или какие-то...
13: Да, конечно. Ну, во-первых, были организованы агрохим-службы. Их было 6, и, соответственно, определяли, какое содержание радиоактивных веществ находится в этих почвах. Карта была составлена всех этих полей, и, соответственно, с этим уже велись все работы, которые необходимо было проводить. А что это такое? Во-первых, это фосфоритование. То есть нужно достаточное количество фосфора, калия, чтобы были почвы нейтральными. Для этого были быстро найдены известковые карьеры, которые были разработаны, и началась активная работа по известкованию почв. Дальше колевание, то есть это внесение калия, для того, чтобы тоже оно предотвращало поступление цезия в растения. Ну и, конечно, фосфор. Были созданы такие удобрения учеными Института радиологии, допустим, Брянской агрохимслужбы радиологии, Прудников Петр Витальевич, вот доктор наук, создали удобрение Барафоска, которое в себя вбирало и азот, фосфор, и калий. Но очень важно было, чтобы фосфор и калий было больше, чем азота, для того, чтобы растения в себя не впитывали именно вот как раз цезий. Ну и, соответственно, дальше контролировалось уже поступление через корма животных. Для этого были созданы ветеринарные лаборатории, которые тоже контролировали поступление всех этих веществ в молоко, в мясо. И это все находилось под контролем.
15: Сейчас я предлагаю послушать фрагмент разговора нашего корреспондента Андрея Зенкова с Татьяной Теодоровной Глазко, доктором наук, генетиком, профессором Тимирязевской академии. В начале 90-х Татьяна Теодоровна изучала последствия радиации и ее влияние на генетические изменения животных в зоне Чернобыльской катастрофы.
16: Так случилось, что в 1990 году молодые ученые Валерий и Татьяна Глазко стали, по сути, первыми российскими генетиками-микробиологами, получившими доступ в зараженные радиацией зоны Чернобыля.
17: Нас пригласили из Новосибирского академгородка Институт цитологии и генетики. И мы туда поехали искать у животных мутации. У нас было достаточно много объектов исследования, в частности, экспериментальное стадо крупного рогатого скота, которое было сформировано из всех представителей этого вида, которые остались свободными в зоне отчуждения вокруг четвертого блока. Для них сделали специальный виварий условно, и они там жили и размножались. И первое, что мы там обнаружили, это было то, что в первом поколении, родившемся уже после Чернобыльской аварии, оказалось, что очень много коров, переживших этот взрыв, страдают от бесплодия. Более того, наблюдалась очень высокая частота смертности новорожденных. Причем, как это довольно часто встречается в моделях экстремальных воздействий на популяцию, высокая частота смертности была характерна именно для самцов.
16: Эти данные не противоречили ожидаемым. Но чем дальше ученые погружались в геном, тем более странной казалась картина мутаций.
17: Удалось проследить частоту аллельных вариантов разных генов. То есть разных состояний одних и тех же генов. Дело в том, что вот эти вот разные состояния одних и тех же генов, они типичны для пород разного направления продуктивности. Экспериментальная группа крупного рогатого скота исходно принадлежала специализированной молочной породе, галштинской породе. Генетическая структура этой галштинской породы имела свои характеристики, с свои особые аллельные состояния определенных генов, типичные для этой породы. И это очень сильно отличалось от целого ряда других пород, в частности предковых, к которым относилась такая порода древняя, серая украинская, не специализированная. И когда мы посмотрели, что происходит с этими аллельными вариантами, мы вдруг обнаружили, что на самом деле в каждом поколении мы просмотрели 4 поколения рожденных от тех коров, которые пережили этот взрыв чернобыльский. Оказалось, что их генетическая структура характеризовалась тем, что вот эти вот специфичные аллельные состояния для молочной породы галштинской, они выбрасывались из потомства. Воспроизводились не все, и с ними уходили специализированные аллельные варианты. Было обнаружено, что генетическая структура животных, рожденных в чернобыльской зоне, ближе всего к сероукраинской.
16: Иными словами, радиация спровоцировала генетическую инверсию. Облученные коровы превращались в своих далеких предков, живших еще в доисторические времена.
0: Крестьянская застава.
15: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Петр Александрович, и меня, и наших слушателей интересует вопрос, а куда девалось тогда продовольствие с этих площадей? Ведь слухи ходили, что там чуть ли не в магазин с дозиметрами надо ходить.
13: Да, такая продукция иногда возникала. Ну, что делали? Ну, во-первых, эту продукцию, ее подмешивали к чистой, чтобы сбалансировать, и не было того количества радиоактивных веществ, которые минимально допустимые.
15: То есть разбавлять с нормальной незараженной продукцией.
13: Да, и, соответственно, это очень строго контролируется лабораториями, и, соответственно, после этого входит уже как бы в реализацию.
15: То есть мясо не в виде куска, а в виде фарша, например, да?
13: Ну, и в виде фарша, а в животноводстве применяли такие вещества, как ферроцины, которые практически тоже асорбируют эти вещества, и, соответственно, они не поступают в мясо и молоко. Вот молоко, кстати, там также добавляли определенные вещества, йода-казеин, так называемый, который тоже не позволяло этим веществам отрицательно действовать на человека.
15: Давайте вновь предоставим слово генетику профессору Тимирязевской академии Татьяне Глазко, проводившей исследования в полосе отчуждения Чернобыльской АЭС вскоре после катастрофы.
17: В определенный год, в начале наших исследований, мы встречали очень много полевок, у которых была высокая частота мутаций в клетках крови в одних и тех же регионах. Конечно, больше всего мы встречали таких животных в зоне рыжего леса, где уровень загрязненности был максимальным, по сути. Этот лес назывался рыжим, потому что он сразу погиб. И потом, через какое-то время, мы вдруг обнаружили, что полевки, отловленные в этом рыжем лесу, по частоте встречаемости клеток с поврежденным генетическим аппаратом не отличались, а также, в общем, были немножечко ниже, чем в относительно чистых территориях. То есть я думала, что я просто сойду с ума. Где-то полгода я смотрела на эти стекла, и я никак не могла понять, как это может быть. До одного момента я посчитала количество клеточных делений. И вдруг выяснила, что на самом деле частота клеточных делений у чернобыльских мышей статистически достоверно выше, чем в контрольной группе. То есть у них было меньше клеток с поврежденным хромосомным аппаратом, потому что они выбрасывались быстрее. Шло обновление клеточной популяции. Вот те, кто воспроизводится в экстремальных условиях, ну таких как рыжий лес, таких как пустыня Гоби, воспроизводятся только те, которых уже так просто не убьешь.
16: В 30-х годах прошлого века знаменитый советский зоолог Иван Шмальгаузен вывел теорему. При любых изменениях факторов экологии преимущество для воспроизводства получают наименее специализированные, но наиболее устойчивые формы жизни. Чернобыль стал доказательством этой теоремы. Более того, на уровне растений и бактерий наша планета, похоже, имеет запасной козырь, если не сказать джокер, на случай глобальных катастроф.
17: Есть такая бактерия, которая называется агробактерия радиодуранс, устойчивая к радиации. это самый устойчивый организм, который есть, они выживают при 30 тысяч грей. Это вообще неслыханная доза, потому что полулетальная доза для млекопитающих в районе 4-5 грей. А эти, они выживают. Но у них есть одна очень интересная такая штука. То есть действительно найден ген, ассоциированный с этой повышенной устойчивостью. И оказалось, что продукт этого гена ассоциирован еще к устойчивости, к полному высыханию, полному обезвоживанию. И если произошла какая-то мутация в этом гене, то они теряют свою устойчивость к полному высыханию и при этом теряют устойчивость к ионизирующему излучению. Можете себе представить? Судя по всему, у нее есть какой-то комплексный механизм, способствующий не столько устойчивости генетического аппарата к ионизирующему излучению, сколько способствующий восстановлению после повреждений.
15: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Петр Александрович, я был в Белоруссии, мне там сказали поразительную вещь, что в переработанном молоке радиоактивных элементов нет вообще. В творог, в сыр, в сыре вообще нет. Как это можно объяснить, не можете сказать?
13: Ну, во-первых, все в основном это уходит в сыворотку и так далее, который уже не применяется в пищу для человека. И, как я уже говорил, что применение животным в корма вот этих ферроцинов, которые использовались для того, чтобы нейтрализовать цезий, вот, и, соответственно, в чистом виде, в конце концов, вот эта продукция получается чистой в конечном итоге. И это все благодаря технологии, которые применялись вот по целой цепочке. Во-первых, почва, чтобы из нее ничего не выходило дальше в животных, чтобы все это абсорбировалось дальше при выходе продукции. Или она выходит уже чистая, или она подмешивается понемногу более чистую. Из совершенно чистой продукции, исходя из наших сегодня экологических ситуаций, тоже, наверное, не везде она суперчистая. Поэтому применение различных сегодня и лекарственных препаратов, добавок,
15: антибиотиков
13: да, особенно. Поэтому тут тоже много вопросов. Технологи, конечно, все это отслеживают и стараются, чтобы на выходе выходила чистая продукция или с минимально допустимыми нормами.
15: Скажите, пожалуйста, люди не хотели уезжать оттуда?
13: Ну, конечно, не хотели. Кто хочет с родной земли уезжать, с родных сел? Ну, конечно, многие остались, даже вопреки тому, что их пытались переселить в другие места, более чистые. Они там и до сегодняшнего дня живут там, где, может быть, нужно было уехать.
15: Мы снова обращаемся к материалу, который подготовил наш корреспондент Андрей Зенков. Напомню, он встретился с генетиком, профессором Тимирязевской академии Татьяной Теодоровной Глазко, которая в 1990 году искала следы мутаций у животных, попавших в зону облучения в районе 4-го блока Чернобыльской АЭС.
16: Итак, при техногенных катастрофах выживают сильнейшие и простейшие. Супруги Глазко, между прочим, выяснили, что облученные мыши разучились строить под землей сложные ходы, сбивающие с толку лисиц. Эти лабиринты стали проще, прямее. И тогда генетики, опираясь на опыт скандинавских коллег, рискнули перебросить мостик от облученных животных к облученным людям.
17: Известны вот эти вот работы, выполненные в Дании. После Чернобыльской катастрофы они вдруг обнаружили, ну, атомные взрывы они были в 60-х годах, и они тогда это уже увидели, что резко нарушается у дошкольников ассоциативное мышление. Это вопрос, который всегда привлекал внимание, но очень слабо обсуждался. Что происходит с когнитивными возможностями у детей, получивших в эмбриогенезе большую дозу ионизирующей радиации? Выяснилось, что вот этот обычный расчет IQ показывает, что контрольная группа статистически достоверно не отличалась от группы, которая получила достаточно большую дозу облучения. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, если разбить вот этот вопросник по IQ, выясняется, что нет особых различий при ответе на вопросы, которые не требуют устного ответа. То есть механический ответ. А когда речь идет о том, что необходимо сформулировать и дать устный ответ на поставленный вопрос, различия

0: функции возникает не только при радиации.
1: То есть известно, что, например, дети, рожденные от людей, переживших Холокост, у них проявляются все типичные признаки посттравматического синдрома, для которого характерно снижение аналитики, характерно уменьшение ассоциативного мышления, то есть весь этот комплекс, который воспроизводится и после Чернобыля в том числе. Эмигранты – это такая же проблема эмигрантов. Специфика вживаемости, адаптивности человечества связана с его высшей нервной деятельностью. Именно поэтому он стал лидирующим видом. Именно поэтому он разработал такое количество стратегий для одомашнивания растений и животных. И понятно, что увеличение техногенного загрязнения совершенно неизбежно, прежде всего, влияет на эту функцию, связанную с его способностью адаптации к меняющимся условиям окружающей среды. У нас же этносы развиваются совершенно по-разному, и культуры развиваются совершенно по-разному. Переживают свой рассвет, свой спад. Техногенная революция – это конец XIX века. Первая мировая война – это начало XX века. И это в европейской части наиболее истоптанной и наиболее разрушенной с экологической точки зрения.
0: Что ж, если галштинские коровы теряют приобретенные генетические признаки и превращаются в своих предков, нетрудно предположить, что люди, утратив, так сказать, наносные функции цивилизации, креативность, аналитику, теоретически могут стать неандертальцами, крепкими и тупыми.
1: Складывается опять впечатление на этой модели Чернобыля, что любые изменения факторов окружающей среды приводят к тому, что преимущества для размножения получают наиболее примитивные формы.
2: Тогда отсюда вывод и проблемы, так сказать, на Украине даже может сделать.
1: Конечно,
2: да?
1: Потому что они очаг. Очаг, где все это происходило. Посттравматический синдром, одни из характерных признаков, их как бы много, это связано с уменьшением аналитики и с уменьшением активности ассоциативного мышления. Вообще самое главное, что должно волновать человечество сейчас, с моей точки зрения, это вот те последствия, которые, значит, были принесены чернобыльской вот этой катастрофой в широком масштабе для разных европейских стран. Вот Дания озаботилась тем, что она вводила свои дошкольные программы для повышения, значит, ассоциативного мышления у дошкольников. Ведь никакая другая страна этим не озаботилась. А может быть, то, что происходит сейчас в глобальном масштабе, это результат, в частности, Чернобыльской катастрофы.
3: Петр Александрович, а вот как государство помогало тогда науке и земледельцам?
4: Государство провело огромную работу. Во-первых, создали институт радиологии, собрали лучших ученых, которые стали разрабатывать все эти меры борьбы и предотвращения поступления. Как я уже отметил, создали...
3: Институт радиологии... В Брянской области, да?
4: Нет, он в Калужской области, в Обнинске. Его полностью оснастили с приборами, и они активно работали. Это был научно-методический центр по борьбе как раз с загрязнениями. А для работы уже на земле, на полях, были созданы как раз вот агрохимслужбы, радиология, так называемые. Слово «радиология» подчеркивалось там особенно, и они были более повышенном уровне обеспечены.
3: То есть и материально тоже.
4: И материально тоже. Вот они проводили эту работу уже по методикам, разработанным институтом радиологии.
3: Петр Александрович, а что сейчас с радиацией на этих землях?
4: Она потихоньку снижается, количество таких почв уменьшается, поэтому ученые сейчас активно эти процессы изучают, смотрят, какой распад происходит, как снижается количество земель с высокой загрязненностью. Должен отметить, что качество этих почв улучшается.
3: 40 лет прошло со дня чернобыльской трагедии. Молодежь уже не ответит точно, что там было и как. Надеюсь, сегодня мы открыли одну из неизвестных страниц села последних годов существования СССР, проблемы которых по наследству достались России. И помог нам в этом знаменитый агроном, государственный деятель, заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Спасибо, Петр Александрович. В студии был Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на крестьянской заставе в любую погоду.
5: Крестьянская застава.

0: радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня мы разучим вторую часть гимнастики для позвоночника и суставов. Напомню, что этот комплекс специально для слушателей Радио России разработал автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль. На прошлом занятии мы разучили первую часть комплекса, а сейчас приглашаем вас на второе занятие. Вам понадобится коврик. Гимнастика выполняется в положении лежа на спине. Сразу хочу предупредить вопросы. Все комплексы, прозвучавшие в нашей программе, можно найти на сайте Радио России. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, всем физкульт привет! Сегодня разучим вторую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на животе. Следите за дыханием, не задерживайте его. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Отрываем корпус от пола, смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Раз. 2. 3. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем ноги и частично корпус от пола смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Следующее упражнение. Переворачиваемся на левый бок. Приближаем друг к другу правую руку и правую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два, три. Раз, два, три. Продолжаем. Переворачиваемся на правый бок. Приближаем друг к другу левую руку и левую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем занятие. Переворачиваемся на спину и выполняем следующее упражнение в положении лежа на полу на спине. Подтягиваем пятки к ягодицам. Раз. Возвращаемся в исходное положение. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продолжаем заниматься в положении лежа на спине. Отрываем плечи и голову от пола. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз.

Три. А теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите. И медленно, очень медленно вставайте.

0: Всем спасибо! С вами был Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Гипертония – одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Сегодня повышенным давлением страдают около 1,5 миллиарда человек, треть взрослого населения планеты. Как возникает гипертония? Все начинается с соли. Эндотелий, тончайший слой клеток, выстилает внутреннюю поверхность сосудов. Он производит оксид азота, молекулу, которая удерживает сосуды в расслабленном эластичном состоянии. Под действием соли эндотелий повреждается и начинает хуже вырабатывать оксид азота. Соль буквально делает сосуды жестче на клеточном уровне. Они теряют способность расширяться, сопротивление кровотоку растет и давление вместе с ним. Параллельно включается гормональный механизм. Почки реагируют на изменения кровотока, задерживая в организме натрий и воду, а это увеличивает объем крови и еще сильнее сужает сосуды. При ожирении или хроническом стрессе оба механизма работают одновременно и усиливают друг друга. Снижение соли, физическая активность и нормализация веса восстанавливают функцию эндотелия. В более запущенных случаях сосудистая стенка уже структурно изменена, и одного образа жизни недостаточно. Здесь подключают препараты. А для тех, у кого давление не поддается контролю даже на медикаментах, в 2024 году появился новый инструмент, так называемая процедура почечной денервации. Через катетер в почечных артериях прижигают нервные окончания, которые посылают сигналы повышения давления в мозг. По предварительным данным, эффект долгосрочный.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
6: Это волшебство технологий.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Радио России. Главное радио страны.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
9: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
10: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
9: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
10: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными, давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
9: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
10: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33. Или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
9: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
10: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
9: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
10: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
10: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
10: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
9: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
10: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать, как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
9: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
10: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
9: Давайте подведем итог нашей беседы.
10: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
11: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203 ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
12: Радио России. Функциональность клюва птиц. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
13: Птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример идеальной эволюции и коэволюции.
12: Гость – биолог Алексей Масолов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда.
14: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
12: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
15: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
12: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополье в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтоженные свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки «Войск Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с натовской техникой?
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя забили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламываем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунгов, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены. Об этом заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1. Московская «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на 1 очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече субботы «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюка в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье» Одинцова обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди. В Челябинске плюс 16, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4 градуса, пройдет снег с дождем. В Тюмени плюс 17 градусов, без осадков. В Сургуте около 12 тепла, пройдут небольшие дожди. В Иркутске плюс 25, без осадков. В Петрозаводске плюс 15, пройдут кратковременные дожди. В Уфе около 17 тепла, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди, днем будет плюс 16. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: В очередном выпуске программы прозвучат новые записи Уинтона Марсалиса, Джеффа Каскара, Рикардо Басилара и Айрту Морейры, Ибрагима Маалуфа, Лу Марини, квинтеты Дмитрия Яковлева «Интайм», венгерского ансамбля «Джабы» и Кьели Минуччи.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Анадыря.
4: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках.
5: Когда я вышла замуж, родила дочек, и я думала, что я больше вообще не буду писать никогда. И когда я опомнилась, что я снова начну заниматься поэзией, мне было 35. И оказалось, что это тот возраст, в котором очень сложно входить в литературу.
4: О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Об этом вместе с героями программы, которая еженедельно выходит на радио России «Орел», размышляю я, ее автор и ведущий Юрий Левин.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
6: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старших.
7: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами снова мы, малыш веселый Колобок и я, Мила Луговая.
8: Рад встретить столь прекрасную и образованную барышню.
7: Ой, спасибо. Вы очень любезны.
9: И еще я умею читать мысли.
7: Тогда вам не составит труда узнать, о чем я сейчас думаю. Конечно же, об удивительных материалах, которые мы сегодня для вас приготовили. Это звуковые истории легендарного Колобка. И сегодняшние записи, уверена, вас порадуют. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех прекраснее, белее? Ель в лесу, под елью белка, и орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Чуть опасность, где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири, ку-ку, царствуй, лежа на боку». Все эти строки из знакомых наверняка вам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Многие из них он написал в селе Михайловское со слов своей няни Арины Родионовны. Жила она в маленькой светелке при баньке. Это была простая русская изба. Печь в углу, стол, лавка. Запах сушеных трав, развешанных по углам. Только представьте себе, ребята, потрескивают дрова в печи. И няня Арина Родионовна рассказывает юному Саше Пушкину удивительные истории. Послушайте и вы пластинку «Наш Пушкин», рассказывает писатель-пушкинист Семен Гейченко. Сказки читают Вера Морецкая и Александр Калягин.
10: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Двери в мир русской сказки открыла Пушкину Арина Родионовна, няня Пушкина. Как он говорил, она единственная моя подруга, и с нею мне не скучно. Лежу на лежанке, слушаю песни до сказки, каждая есть поэма. О, сколько сказок, сколько песен, сколько тайн старинных русских обрядов и обычаев открыла она. Здесь, в Михайловском, записал Александр Сергеевич много народных сказок. Берешь вот эти записи. Он только что услышал их из уст простой русской женщины, крестьянки, и читаешь. Некоторый царь задумал жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трех сестриц. А разве не так начинается сказка о царе Салтане, которую он написал, а?
11: Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря.
10: Вы сразу чувствуете интонацию Арины Родионовны. И когда вы берете и читаете вслух письма Арины Родионовны, неграмотные, но продиктованные ею писарю, где все так ласково, так добро, так красиво. И там ощущается, приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское. Я тебе устрою такой пир, который никто тебе ни в Петербурге, ни в Москве не устроит. Я всех лошадей на дорогу выведу. Ты будешь ехать ко мне как граф, как князь, как герцог, как сам царь. Арина Родионовна была смелый человек, и поэтому в ее сказаниях всем доставалось. И царям под нос щелчок, и попам, и всему жилью, которое портило жизнь Пушкину. А вот другая запись. Поехал поп искать работника, а навстречу ему балда. Соглашается балда идти ему в работники. Платы требует только не простой, а три щелчка в лоб. Попродюханик, попадя, говорит, каков будет шок, еще неизвестно. А эту-то сказку вы читали?
12: Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых, досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет. Да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится. Поповна о балде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. А расплати, думает, частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит. Лоб у него заранее трещит.
10: Светлица в крестьянской избе. Лучина чуть светит. На лавке, подперев голову рукой, сидит Пушкин. Он слушает рассказ крестьянки. Я вижу, как он возвращается затем домой. Звезды блещут. Над сорокью млечный путь повис. В парке завел свои трели соловей. За рекой раздался выкрик пустельги. Роса, как бриллианты, блестит на траве. Я думаю, как хорошо, как чудно все это. Там лес и дол, видений полны. Там озарено хлынут волны на брег песчаный пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. И с ними дядька их морской. Они приходят, эти волшебные строки. Они приходят облагороженные добрым гением Пушкина. Это все народное приходит, чтобы уже никогда, никогда не умирать. Строки, которыми устлан наш путь в мир сказок. Строки, которые всегда волнуют, ибо они частица нашего «я». Искрящийся ливень удивительной души поэта, которому никогда, никогда не иссякнуть.
6: Веселый. «Веселый колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
13: Очень хочется музыки и песен, а еще поиграть.
7: У нас как раз для вас есть все, что вы сейчас пожелали. И музыка, и песни, и игра. Сегодня Колобок принес пластинку, где записана игра «Паровоз». В процессе прослушивания вы можете к ней присоединиться, изобразить гудок, пыхтение паровоза, перестук колес. Ну что, поехали? Песни на стихи Юлиана Тувима исполняет детский хор города Зеленограда.

0: У кого?
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
2: Сказок много не бывает, поэтому, ребята, мы с Колобком решили подарить вам еще одну волшебную историю про кукушку, которую написал Владимир Степанов. Начиналась сказка на страницах журнала. Ранним утром к воротам королевского дворца подошел бедно одетый сапожник. В руках он держал сапоги. Они были новые, ладные, ну просто загляденье. В ту пору ворота были крепко заперты на все засовы. Удивился сапожник и стал, что было сил, колотить по воротам. Продолжение этой волшебной истории попало на пластинку.
3: Всю ночь без остановки качал я сапоги, но спит король, обновки ему недороги. Никто, как я, не сможет заказ исполнить срок, но спит король, так что же, пусть ходит без сапог.
4: Ты что это, сапожник, стучишь у ворота и в такую рань? Разбудишь еще нашего короля.
5: Время-то уже 8 часов. Когда же встанет его величество?
4: Наш король просыпается вместе с кукушкой.
5: А я, например, с петухами встаю. О, еще кто-то спешит.
6: Если встанешь на рассвете, веселей идут дела. Речка плещет, солнце светит, шьет портновская игла. Королю поспать охота, только мне наоборот. Не дает скучать работа, спать работа не дает.
5: Эй, дружище, куда ты путь держишь?
6: Во дворец. Приказали мне не позднее полудня сшить куртку для нашего короля.
4: Не волнуйся, портной, отдохни.
5: Не проснулся еще наш король. Я сам его жду с утра.
6: А когда же он встанет? Время-то уже 12 часов.
5: Ну, вон стражник сказал мне, что просыпается король тогда, когда кукушка во дворце закукует.
6: Кукушка, а когда же она кукует?
4: Всегда в разное время. И даже вечером.
6: Я встаю, когда еще звезды не гаснут, и сразу за работу.

0: правых, проще взять и на бок лечь, завалиться на бок королю и невдомек то, что повар с ночи, чтобы вкусным был пирог, у плиты хлопочет.
1: Эй, повар!
2: Что?
3: Не проснулся еще наш король?
1: Я его жду с утра,
4: а я с полудня. Но не встанет наш король раньше, чем кукушка во дворце прокукует.
1: А кукует она всегда в разное время.
4: Иногда даже вечером.
2: Ведь время-то уже обеденное. Если бы я захотел до обеда проспать, меня бы все равно...

0: Или старую королевскую шпагу. Из нее я бы сделал отличный поварской нож.
1: Слушайте, а не сделать ли так? Ты, портной, отдай свою новую куртку сапожнику. Ты, сапожник, отдай свои новые сапоги портному. А ты, повар, возьми мою шпагу, она тебе еще послужит. И давайте все вместе съедим этот чудесный пирог.
2: А? Молодец, страж, ты правильно рассудил.
0: Я тоже с тобой согласен.
1: Король проснулся.
2: Король проснулся.
3: Король проснулся.
0: Проснулся, когда всем спать пора.
2: Ну и дела. Сам король качай сапоги.
0: Сам король пеки пироги.
3: Сам себя король одевай.
1: Сам себя король охраняй.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
5: Баю, баюшки, баю, тебе песенку спою. Это я к тому, что в нашем маленьком концерте прозвучат для вас, ребята, колыбельные песни. Автор музыки Игорь Егиков, стихи написал Юрий Кушак. Исполняют Ирина Воронцова и инструментальный ансамбль под управлением Александра Корнеева. Желаем вам приятного прослушивания и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш веселый колобок Печеный Бог. Пока-пока.
6: Тихо, тихо закатился мяч под кровать. В углу посапывает мишка рваное ухо. Только оловянный солдатик стоит на часах, охраняет сон куклы Кати. И тебе спать пора, спать пора, спать пора.

0: Да, да, да.
1: Вот уже и храбрый зайчонок уснул. Закрывай-ка и ты глазки. А чтобы не страшно было темноты, муравьишка-фонарщик зажжет огонек. Спи, малыш, крепко спи.

0: по страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
1: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад». И сегодня в эфирном саду, как всегда, бодрые и жадные до новых знаний собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, мы, конечно, не только ждем новых знаний, но мы еще здесь время от времени в нашей программе анализируем ситуации, ищем
1: умничаем выход. Сами, да?
2: Сами, да. Ну, мы предпочитаем экспертов звать умных, чтобы сами не умничать. Да, потому что сейчас такое время, друзья. Друзья мои, смотрите, мы пережили зиму, с чем я вас всех поздравляю. Тогда считать мы стали раны. А у кого-то там сорвало снегозадержатели, у кого-то разломило любимые деревья, которым уже много лет.
1: Ой, мне кажется, ты как будто перечисляешь все то, что произошло у меня.
2: Ну, давай сразу для начала представим эксперта.
1: Да, у нас сегодня в гостях замечательный эксперт, заместитель председателя регионального отделения по Москве и Московской области общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Олег Киреев. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
3: Да, здравствуйте, друзья.
2: Скажите, вот у нас, наверное, каждый год в это время одна и та же история, и к вам, вот к самым умным и матерым садоводам бегут новички и задают одни и те же вопросы.
1: И плачут. Бегут и плачут.
3: Слушайте, ну у нас система такая выстроенная уже. То, что из поколения в поколение, да, как бы молодые садоводы, которые сейчас приходят, они в детстве также были на даче, кто-то там в деревне сажали, какие-то знания и навыки умеют, они уже передаются, так сказать, это с молоком матери практически.
2: Ну, понятно. Ну, знаете, с другой стороны, вот у меня некоторые мои знакомые, которые перебрались за город, они потом очень удивляются, что, оказывается, вот собственный дом за городом, участок, это такая история вечная, там все время что-то ломается, что-то отваливается, что-то течет.
1: Им нужен курс какой-то молодого бойца, что называется, садоводство для чайников.
2: Да, вот проведете небольшой.
3: Ну, все правильно, потому что как бы человек же живет на своей земле, на своей территории, он сам там хозяин. Это в городе мы привыкли к тому, что у нас есть квартира, есть какие-то обслуживающие, коммунальные службы. А на даче надо, если зимой живешь, снег почистить, да, летом траву покосить, убраться, порядок принавести. Угу. Это же, ну, как бы человек сам созидает и сам создает. В этом и замечательный феномен именно дачи.
2: Ну, это да. А с другой стороны, понимаете, вот есть какие-то у нас модные такие вещи, тренды, да, как теперь это называется. Вот те же снегозадержатели. Люди начинают их устанавливать, между прочим, недешевое удовольствие. А потом вот после такой снежной зимы начинаешь их собирать внизу под крышей, которое снесло потоком снега, а на этом месте дырки, в которые начинает вода затекать. Вот вы столкнулись в этом сезоне с такими вещами?
3: Слушайте, ну, в этом сезоне, конечно, сталкивались, но по поводу снегозадержателей, то, что вы говорите, я еще занимаюсь строительством также, да?
2: Да, поэтому я спрашиваю.
3: Это, скорее всего, какой-то был брак по их установке, может быть, неправильно закрепили их, надо было закреплять там по стропильной системе и затягивать. Вот, и, возможно, из-за этого, когда строители крепили, сделали, ну, неправильно, потому что снегозадержатели редко, я где видел, отваливаются от снега.
2: Ну, зато очень здорово сносят вот эти вот желоба все водостоков.
3: А, водосток, да, если нету снегозадержателей, водостоки срывают вообще легко.
2: Легко, да. И в этом же году какая была история, то есть у меня свисал, я доизмерил, Маша, у меня пласт снега свисал с крыши почти метр, 93 сантиметра.
1: Да я тебе верю.
2: Представляешь?
3: А вам надо было снимать видео, был же тренд вот это по весне, когда снимали видео, где слезает пара снега, его так лопатой сбивает, и он падает красиво.
2: На голову, да? Того, кто сбивает.
3: Ну, как повезет.
2: Ну, а с другой стороны, что касается вот этих вот водостоков, если они правильно сделаны, тоже технологически, то, как правило, их не сносят. Если хороший мастер ставил, посмотрел, куда их как нужно убрать. Это...
3: Ну, и мастер, да, и хороший, и сделаны сами водостоки качественно. Ну, в принципе, они сейчас, я думаю, одни все плюс-минус, не самодельные. Если раньше это делали, кто из чего гораздо был, да, то сейчас уже есть фабричные, заводские, они качественные, удобные.
1: Угу. Олег, скажите, пожалуйста, с какими еще проблемами сталкиваются дачники после вот такой, ну не знаю, активно-снежной зимы?
3: А знаете, это зима, ну как бы даже весна такая парадоксальная. У нас и зима была снежная, и весна началась ранняя. И вроде все обрадовались, что вот-вот тепло, никогда такого апреля не было, да? Когда уже трава пошла и все это. А с другой стороны, все равно есть похолодание, небольшие заморозки. Вот по Подмосковью снег выпадал, да, в регионах снег выпадал. Но то, что снежное, конечно, добавило воды. То есть, ну, участок, он визуально вроде бы сухой, да, все равно влага на нем оставляется. Ну, и, соответственно, это вскрыло проблемы с ливневками, потому что, допустим, в новых поселках, которые строятся дачные, там ливневка всегда делается, прокапывается, ставятся кольца, трубы, куда-то идет слив. А на старых участках садовых, особенно когда, допустим, новые приезжают жильцы, строят большие дома, оказывается, что участки между ними находятся в низине. То есть они себе подняли, тут подняли, там подняли, а один остается в низине. Как правило, этот участок у нас подтапливает, там находится вода. Ну, есть тоже выходы, это отвод воды, поднятие участка, покупка дренажных насосов для отвода воды.
2: Ага, Олег, вот это очень важный момент, потому что если один участок превращается в болото, если там застаивается вода, то что происходит? Там же ведь вся аэробная микрофлора, она погибает. Почва в этом месте закисает, теряет свое плодородие, и вообще это совсем нехорошо. Но, опять-таки, смотрите, если это небольшие какие-то участки, то дренажные работы, наверное же, все-таки невозможно на отдельно взятом участке делать. Потому что мы будем с одного участка на другой воду гонять. То есть это надо скидываться как-то и вызывать мастеров, чтобы они общую какую-то вот дренажную систему делали, или как?
3: Ну, изначально, по-хорошему, да, должна быть дренажная канава, которая идет вдоль улиц и куда-то выводит, да, эту воду, которая уходит, ну, за пределы садового товарищества. Но, как правило, есть сейчас старые СНТ, где такого не предусматривалось. Там иногда машина у нас может только проехать, да, с зеркалами чудом не задевая заборы.
2: Ну да.
3: То есть там, понятно, никакую ливневку не прокопаешь. Здесь надо обходиться да, автономными историями по дренажу. То есть выкапываются колодцы, это делается дренаж, защита. Ну, такая история внушительная, вот, основательная.
2: Затратная, скажем так.
3: Да. Поэтому надо всегда, допустим, кто покупает участки, смотреть его, как они себя ведут, где он находится, в низине, наверху. И также с установкой дома, допустим, тоже важно, чтобы дом стоял в сухом месте. Бывает, поставят где-то в тени, хотят, чтобы он был, а это, оказывается, самая низина, и там постоянно влажность. А если дом деревянный, там,
2: ну,
3: в принципе, если он и каменный тоже.
2: Ну и потом не забывайте, друзья мои, тем более, что вот Олег, как профессиональный строитель, сейчас более подробно вам расскажет, но если вы купили желоба и сделали водосточную трубу, этого мало, потому что посмотрите, куда из этой водосточной трубы будет поступать вода. В этом месте надо ставить решетку, под решеткой надо рыть канаву, в нее прокладывать дренажную трубу, все это куда-то выводить, и то, куда это будет...
1: Сложный сегодня выпуск для меня, скажу я вам, коллеги.
3: Но зачастую бывает, что сейчас же модные свайные фундаменты, они быстрые, а бывает, что воду ставят и не отводят ее, вода скапливается под фундаментом, туда она заливается, и в итоге, когда зимой случаются заморозки, эта вода начинает все плохо вести. То есть и у нас выталкивается фундамент, там дом может чуть пойти.
2: Просадка, да.
3: Да, получается. Просадка возникнуть. Поэтому тоже тут надо внимательно подходить к этому всему. Оно, конечно, все вроде как просто кажется, с одной стороны, но есть один нюанс, да?
1: Но это получается, или должно повести, что называется, с тем, кто нам строит, или нужно самим кропотливо разбираться в вопросе.
3: Ну нет, давайте так, повести, как бы это хорошо, но любое везение должно быть основано на том, что вы хотите, в понимании, то есть с кем вы работаете.
1: Получается, что не так просто стать дачником.
3: Нет, дачником стать просто. Не так просто, как это, чемпионом стать легко, тяжело удержать этот. Да?
2: Нет, ну, Маш, ну, понимаешь, я лучшие годы своей жизни, я месил глину на своем участке, выходил из машины по глине, шлеп, потом я замостил площадку для парковки автомобиля, потом замостил еще одну площадку и сделал навес, потом замостил дорожки и стал жить нормально, но это, ты же понимаешь, что это все связано с достаточно большим...
3: Слушайте, ну, знаете, вот я вспоминаю своего детства, я помню, мы постоянно там там на даче работали, что-то делали. Это у нас многие ребята говорили, говорят, я вырос, то я этот участок заасфальтирую.
2: Да. Именно так. Да, при этом я просто хочу тем сейчас новичкам, кто нас слушает, на 60 миллионов слушателей всего, и поэтому среди них не только такие, знаете, опытные загородные жители, но есть еще и...
1: Начинающие,
2: да. И вот начинающим я хочу сказать, что, опять-таки, самое бесполезное дело – это посыпать чем-то дорожки. Гравием, щебеночкой дорогой. Все это будет уходить в пропасть. Поэтому это достаточно сложная система. Это надо ставить бордюрный камень, это надо делать подушку, это нужно виброплиту взять где-то в аренду.
1: А пока Саша распугал всех новоиспеченных дачников...
2: Не, подожди. Вот пускай Олег лучше скажет, компетентно, как профессиональный строитель. Я испугал или нет?
3: Ну, я не знаю, испугали вы или нет. Человека с резиновыми сапогами как бы тяжело напугать грязи. Вот, но на самом деле люди, когда приезжают, допустим, на дачу или новыми садоводами, или убирают участок, надо смотреть, где он расположен, как он себя ведет, да, и что там вообще происходит. И, допустим, вы приезжаете вот первый раз на дачу, сейчас как раз вот выходные теплые начинаются, да. Угу. Я понимаю, что там грунт может быть разбит, там газон еще чуть-чуть. Не начинать бегать, ходить по нему, как-то аккуратнее к нему относиться. То есть подготавливать его. Ну, всему есть как бы разумное объяснение, есть разумный подход для того, чтобы реализовать свои идеи и амбиции. Вот. Тем более по саду всегда весной много работы. Там надо проверить водопроводы, если они есть, проверить электрику обязательно, дом просушить, потому что за зиму, он, то, что сегодня не отапливался, он отсырел.
2: Там,
3: то есть надо все просушить, все это сделать. Деревья, пока они не завязались, у вас почки, цветы не появились, надо подрезать, да?
2: Опрыскать, да, от грибной заразы, от вредителей, сейчас всякие долгоносики полетят и все прочее. Тут не знаешь, за что хвататься.
3: Да, ну как бы известно, за что хвататься. То есть, ну, надо это делать. И тогда у вас участок будет приносить вам удовольствие, будет благоухать и цвести.
2: Ну, это да. Но за всем этим стоит, сразу предупреждаю, гигантский труд. Или достаточно большие финансовые затраты.
3: Так знаете, что это?
2: Что?
3: Самый лучший отдых – это смена вида деятельности. Вот человек поработал на работе, да, а потом сменил вид деятельности. Ведь работа на даче – это как антистресс. Ты там ухаживаешь за своей землей, ты делаешь для себя, тебя визуально это... тактильно, да, касаешься там рассады, тепличку сделал, подкрасил, ну, как бы.
2: Ну, да, нет, я с вами согласен, я тоже всегда так считаю, что самое главное, это распределить работу так, чтобы разные группы мышц работали.
3: Вот это вообще.
2: То есть, да, там поколол дрова, все, иди там, покоси косой, а не газонокосилкой. Вот самое тяжелое, это покраска дома, потому что у тебя обгорает спина, а живот белый. Вот это вот.
3: А вы красьте каким-то другим методом, поворачивайтесь периодически к солнышку.
2: Ну, я пошутил, потому что у меня сайдинг, красить не надо, слава богу. Это я так вот по своим собственным наблюдениям у соседей. Олег, ну, вы, кстати, сказали очень правильную мысль, но она у вас проскочила. Вот я бы очень хотел, чтобы вы ее развили более детально. Что, во-первых, надо понять, для чего тебе нужна дача. Что ты там собираешься делать? Закатать ее в асфальт, парковать машину и играть в теннис? Или все-таки там выращивать клубнику?
1: А совмещать нельзя?
3: Ну, все правильно. Из этого и исходится, то есть, чем занимается человек на даче. Тем более, сейчас же есть у нас закон с 1 марта 2025 года
2: так.
3: О неухоженных участках, да?
2: С этого места поподробнее. Так, ну-ка.
3: То есть, в течение 3 лет собственник участка должен его привести в порядок. То есть, там не должно быть деревьев поваленных, там каких-то зарослей, строительного мусора.
1: Сорняков.
3: Ну, потому что зачастую это очень большая проблема. Когда вот ты приезжаешь на дачу, допустим, у вас 4 участка стоят рядом, а на одном растет и борщевик, и все на свете, это какие-то дикие животные, какие-то люди там ходят, а ты ухаживаешь за своим участком, а все эти семена, весь этот мусор к тебе на участок летит. То есть, ну, такая инициатива. Ну, и бывает, что на различных участках просто тут выкидывают строительный мусор, допустим, не следит за ним. А у вас рядом находится, вы там выращиваете всякую капусту, морковку, и вообще свеклу.
1: Уже,
3: да?
1: Же есть прецедент, что изъяли несколько неиспользованных участков, потому что даже и не нашли собственников этих самых участков в итоге.
3: Но нет, это уже другая история. Это уже есть, когда неиспользованные участки, когда собственники, допустим, там либо умерли, либо куда-то, ну, делись, что-то с ними произошло, то есть такой прецедент, как их изымать, это брошенные участки. А я говорю немного про другие участки, которые находятся, и там никто не изымает. Их сначала дают предписание, сообщают, это что нужно устранить, как надо устранить, что нужно сделать.
1: Вот. Ну, вот в Омске случился первый прецедент в этом году.
2: Ну, Маш, нет, ну здесь речь идет о другом, видимо, то, что вот некоторые
3: это
2: люди...
3: Это разные немного вещи.
2: Насколько я знаю, просто некоторые люди, они накупают этих участков, знаешь, просто то, как вложение капитала, будет плохо продам. Но если ты купил участок, то ведь надо как-то поставить забор, надо там что-то обкашивать траву, чтобы
1: конечно,
2: семена сорняков не летели соседям, да? И у нас такая же история была вот за мной, тоже участок, пришла инспекция, поработала 3 года назад, объявился хозяин, поставил забор, сказал, меня оштрафовали. То есть все это уже работает давно, видимо, Олег, да?
3: Ну, как бы она, эта проблема, она давно существует, и как бы ее надо как-то решать, когда у нас там добросовестные есть собственники, есть не очень. Ну и плюс, опять же, это проблема, когда вот вы то, что вы сказали, покупают участки, допустим, и за ними не сидят, думают, когда потом мы продадим. Соответственно, в них они ничего не вкладывают, никакую общественную жизнь не ведут.
2: Кстати, вот скажите, пожалуйста, вот есть какие-то вещи, которые надо знать? Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности, да? Потому что вот я там лет 25 назад начал строить дом, строил, долго строил, а потом с удивлением узнал, что, оказывается, надо было сначала брать разрешение на строительство. И 3 года у меня шли суды, и 3 года я его узаканивал. Вот с чем вы сталкиваетесь в таких случаях чаще всего?
3: Ну, смотрите, ну, во-первых, сейчас строятся дома в ипотеку. Для того, чтобы получить ипотеку, надо предоставить разрешение на строительство. Это, ну, основная такая история. Потому что, могут быть, сейчас сделали достаточно много охранных зон по Московской области. Там тоже Бородино, Астафьево, там, ну, различные исторические эти места. Где,
2: чтобы ну, это не... где-то заповедники, где-то музейные комплексы.
3: Да, да, да, да, да, да. То есть достаточно ее расширили, эту зону. И это, ну, чтобы защитить их, да, от самостроя, от всей этой истории. И поэтому перед началом строительства сейчас подаются уведомления, согласование для регистрации дома. Но также, если у вас постройка уже давно построена, вы можете подать на амнистию, но в любом случае вы должны приложить все согласования, всю эту историю, то, что вы не нарушаете.
2: Ну да, ну у нас дачная амнистия, она то работает, то закрывается. Вот я в свое время как раз...
3: Нет, она до 31 года продлена.
2: А, ну здесь. А я попал как раз, к сожалению, в такой перерыв, когда первая дачная амнистия закрылась, а вторая еще не открывалась. Поэтому это стоило достаточно.
1: Ну тут нужно, конечно, да, приложить все-таки немного усилий и заранее почитать.
2: А, да, хорошо. С другой стороны, Олег, ну смотрите, для того, чтобы получить разрешение на строительство, это же надо согласовать с каким-то местным архитектором, линия застройки, и сразу уже место будет...
3: Нет, сейчас все это просто делается. Вы заходите на портал Московской области, ну, так, который есть у нас, Мосрек, либо в Москве, ну, вот в Новой Москве, то, что строитесь, и просто подаете уведомление, там легко, прям интуитивно все это выбираете, вот, задаете параметры, и вам дают ответ достаточно быстро, разрешение строительства.
2: Нет, ну подождите, я же должен туда сбросить план своего участка, размеры дома, где он будет стоять.
3: Ну, просто кадастровый номер, да, размеры дома, там, ну, параметры, плюс-минус, там, дом 10 на 10, там, высота столько-то.
2: Ну, понятно. А уже там, при выдаче этого разрешения, уже будут смотреть по инсоляции, как он там заслоняет свет соседям или нет, как близко он стоит к проезжей части, к забору, это там уже будут?
3: Нет, это не так.
2: А как?
3: Вы получили это уведомление, ну, то есть вы то, что вы строите, вам получили разрешение. Дальше вы построили дом, вам его зарегистрируют. А для регистрации у нас есть параметры определенные, то есть там расстояние от забора какое должно быть, расстояние от других построек какое должно быть, вот. Этажность. Там у нас этажность не больше 2 этажей с мансардой, получается, которые можно строить. Дальше это расстояние, чтобы у нас было 3, но, как правило, берут с запасом там 3,5-4 метра от забора.
2: Но, опять-таки, эти нормы, они же разные. Одно дело, если это СНТ, а другое дело, если это земля, просто вот где-то в деревне или выдана под ПМЖ, да, под застройки.
3: Ну, выдано это может быть то, что многодетные вам выдают, либо там кооперативы какие-то.
2: Ну да.
3: Ну, нормы плюс-минус для всех одинаковые.
2: А, то есть они, в принципе, плюс-минус, они для всех более-менее одинаковые, да?
3: Ну, конечно, да, да. Но они, то есть там нету, что одним одно, другим другое. То есть нормы одинаковые.
2: Ну, понятно. А, ну, тем не менее, все-таки, вот что нужно знать четко, чтобы не нарушить все вот эти вот установки, за которые потом придется расплачиваться?
3: Ну, надо знать нормы строительства, которые есть. И у вас, в любом случае, когда вы начинаете строить, надо взять кадастрового инженера, вот, который вам, во-первых, отобьет участок ваш, отобьет вам точки дома, поставят, где дом будет находиться, чтобы вы не на глаз там шагами, не рулеткой это мерили.
2: Ну, понятно, да.
3: И плюс с ним проконсультироваться, чтобы он посмотрел, какие охранные зоны входят, какие не входят, и что-то может быть, какие согласования надо делать.
2: Ну, хорошо, а вот летний туалет я вот возьму, там рядом с забором соседским поставлю, они будут очень недовольны. Или начну мусор в бочке...
1: Они тоже поставят.
2: Да, начну мусор в бочке сжигать, оказывается, за это оштрафовать могут.
3: Ну, для сжигания у нас тоже есть нормы. Там, то есть можно сжигать в специальном либо бочке, можно либо в специальном кострище. И там разные расстояния до дома, где это сжигается, и разные расстояния, ну, как это должно быть, располагаться.
2: А то, что дым на соседей несет, ничего? Нет, я им, конечно, могу через забор крикнуть, что ничего, комаров будет меньше. Ну, а вдруг там у кого-то астма?
3: Смотрите, но вы вот находитесь в садовом товариществе. Оно первое, тут садовое товарищество. То есть эти люди вместе собрались для ведения садоводства
2: товарищи.
3: На своих участках.
2: Изначально товарищи.
3: Да. И, да. И понятно, что там какой-то может быть различный образ жизни. То, что вы там сжигаете, понятно, если у них маленькие дети гуляют, а вы жгете специально дым там на них, еще какие-то истории, то они вам сделают какое-то замечание. Но все равно нужно найти общий язык, договориться и эти вопросы между собой проговорить, решить.
2: Это верно. Самое главное, это всегда уметь договориться и всегда...
1: Жить дружно. Вообще
2: жить
1: с соседями надо дружить, я так скажу. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Олег Киреев был у нас в гостях, заместитель председателя регионального отделения по Москве и Московской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».
2: Ну, а мы, Мария Тарабаева, я ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, ненадолго закрываем калитчику нашего эфирного
1: сада.
2: Да не
1: скрипит она, Саш, все с ней нормально.
2: Скрипи.
1: Примерно на неделю. До новых встреч, дорогие радиослушатели.
4: Все в сад.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена. Ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях.